0: Только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация. Скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я, Терций, писавший это послание». Терций или Терций, это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сам сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к Римлянам, 16 глав. В 9 по счету, 2 Фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла. Поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы. Его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и два послания в Фессалонике. Затем два послания в Коринф. А вот в заключение оставьте сочинение послания к Галатам. Оно будет как будто бы подготавливать логику послания к римлянам. Вот его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к римлянам.
2: Мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо. Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть, если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия?
0: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похожее, как везде во всех письмах, формульное. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня мы пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности сведения об отправителе и адресате обозначались в начале письма. Кто пишет кому стандартное приветствие. В Деяниях апостолов мы встречаем такие слова. Тысяченачальник написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий. Достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться. Слово «радоваться» — это греческое слово «хайра», которое как раз корень такой же, как в слове «благодать». Но это как русское приветствие «здравствуйте». В нашем послании первые два стиха построены по тому же образцу.
1: «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа».
0: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». Благодать и мир. В слове «благодать» – тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским, 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть, но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Столпов таких я назову только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашрут и правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили, действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация и вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предмет насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная. То есть день, в который в связи с праздником не работали, вне зависимости от того, какой это был день недели. Иудаизм очень трепетно относился к этим своим субботам. Они были связаны с годовым праздничным циклом. С приходом Христа все те установления, которые были связаны с храмом и служением, потеряли всякий смысл. Теперь их соблюдать было не нужно. При этом еженедельная суббота не имеет никакого отношения к временным храмовым установлениям. Имеется в виду Иерусалимский храм. Она была установлена в честь сотворения мира. Бог творил этот мир 6 дней и в память о творении установил празднование субботнего дня. Павел вряд ли имеет в виду еженедельную субботу, она часть из заповедей из закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на 8-й день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во 2 главе. Говорит о встрече с особо знаменитейшими. То есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя Эллина, то есть и грека, они обрезаться не принуждали. И третье, о пище или кашруте. Иерусалимский собор, когда говорил о том, что нужно проповедовать язычникам, он постановил, что нельзя есть мясо животных, которых убили некошерным способом, то есть задушили. Когда животных забивали, нужно, чтобы у них с горла сходила кровь, потому что евреям запрещено было употреблять в пищу кровь. Как вы понимаете, Иерусалимский собор не мог разрешить есть нечистых животных. То есть об этом просто не могло быть и речи. Остался вопрос о мясе животных, которые были забиты в языческих святилищах. Это мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого и римского пантеона, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к Римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. В послании к Галатам оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу перейти к сути дела. Он уже здесь обозначает 2 основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут «избавить», то есть освободить власти злого века, если правильно перевести, злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов. которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
1: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
0: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
1: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово».
0: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое Евангелие? Да? Евангелие – это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус. Ишуа и Йохошуа. В честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея, Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы. Полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще «неслиянно и нераздельно». Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да? Божественная и человеческая. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем он завершит дело спасения.
1: Наступил день пресных хлебов, в который надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша – новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
0: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? Что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь? Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время, в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу, и заслужить спасение? Павел в своем послании говорит, два способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание.

0: Некоторые говорят, вере это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или вере это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит, нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит, если законом оправдания Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего два пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В третьей главе он пишет, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В третьей главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто вводит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он вводит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В третьей главе описывается «Все мы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса».
1: «Ибо все вы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе».
0: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так. «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделениях по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в духе. Уже в 4 главе он говорит, вы сыны. А каким образом мы становимся сынами? Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего Ава Отче. И он говорит, если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод Духа, мы не можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом Духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по Духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по Духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа. Потому что это очень красивое место из послания Галатам.
1: «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это».
2: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была под одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чужди.

выше из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, тлалась, светла масть, очесами демонскими таясь, лила б масла. И на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы так, в пески. Страсть по купцам распроданная, расплеванная, теки. Пеную уст и накипями, очес и потом всех нег, волоса заматываю ноги твои, как в мех. Некою тканью под ноги стелюсь, не тот ли? Да, тварь с кудрями огненными молвивший, встань, сестра.

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Святое Евангелие от Луки, 5 глава, 17 стиха. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И, не нашедши, где пронесть его за многолюдством, взлезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на середину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, бывши исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Несколько недель назад я зашел в магазин и услышал разговор покупателя с продавцом. Продавец говорит, что вот люди сегодня не верят, люди сегодня не понимают и не хотят принимать. А вот посмотрите, это же на самом деле происходит. Я вначале не понял, о чем идет речь, но когда я повернулся, я увидел, что на экране телевизора, по всей вероятности, крутилась запись видеопленки, где показывалось, как один из современных лидеров проводил исцеление. Мне не хотелось бы это рассказывать, но вкратце, чтобы вы могли представить себе, я вам расскажу. Большой помост. На этом помосте находился человек, который был одет полностью в белое, держал в руках микрофон. Возле него были служащие, которые помогали ему. Возле него тут же рядом стоял мальчик, который хромал на ногу. Немножко в стороне на этом же помосте был большой хор, который постоянно пел. И вокруг, сколько было видно, была толпа народа. Ну, может быть, человек 10 тысяч, наверное, не меньше. Потому что сколь проводили вот так вот камерой по кругу, было видно одни головы людей. Это было вечернее время, было хорошее освещение. И в середине, немножко так в стороне, было много фонарей, которые издавали яркий свет. И этот целитель или лидер очень часто показывал мальчику на этот свет и спрашивал: «Что ты видишь?» Он смотрел на этот яркий свет и говорит: «Я ничего не вижу». Тогда он просит хор: «Пожалуйста, пойте громче». Он ходил вокруг него, приседал, что-то шептал ему, проводил, ну, если можно так сказать, этот сеанс исцеления длительное время, но мальчик все никак не мог ничего увидеть. У меня не было времени смотреть, чем закончился этот эпизод, но я вспомнил, что все-таки Слово Божие нам очень много открывает об исцелении. И вот текст, который я прочитал, говорит нам о том, что был человек, который расслабленный, и этот человек не мог ходить, не мог двигаться, он только мог лежать. За ним нужно было ухаживать, нужно было прилагать много усилий, много стараний. И я думаю, что в свое время, когда у человека начиналась эта болезнь, он обращался не к одному врачу, и не к двоим, и не к троим. Я думаю, что сколько он мог, он ходил для того, чтобы получить исцеление. Я думаю, что даже тогда, когда он уже слег, наверное, его родные не один раз приводили в дом того или иного врача, чтобы он помог. Вы помните, как сказал когда-то Иисус Христос: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И это так. Здоровые люди, они не обращают внимания на врача, он им не нужен. Но когда человек заболел, он начинает искать возможность, он начинает искать человека, который мог бы ему помочь. Вы вспомните, когда в книге Иова описана история, когда сыны Божии предстали пред лицо Божие, и пришел между ними и сатана. И вот уже после того, когда у Иова было взято все, все то, что он имел, и его сыновья, и дочери, и его имущество, и его дом, ничего не стало у него. Бог обращается к сатане и говорит: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Помните, что ответил сатана ему и что он сказал? «И отвечал сатана Господу и сказал: „Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него, но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» Когда в нашей стране началась перестройка, вспомните, как часто выступал Кашпировский и проводил свои целительные сеансы, как часто делал это Чумак и другие подобные им, и как много людей, которые имели хотя бы какую-то маленькую болезнь, спешили, чтобы получить исцеление. И вы знаете, это закономерность. Закономерность в том, что больной человек, он ищет человека, который мог бы ему помочь. Так было на протяжении всей жизни человека, так происходит и сегодня. И вот описанный случай нам говорит о том, что расслабленного приносят на постели. И даже тогда, когда, казалось бы, не было возможности, чтобы зайти в помещение, они взбираются на кровлю дома, разбирают эту кровлю и опускают его прямо пред Иисусом Христом. И сказано, что Иисус Христос, видя веру их, исцеляет этого больного. Исцеляет этого больного, обращается к нему и говорит: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И сказано, что этот человек тотчас встал, как сказал ему Иисус Христос, взял свою постель и пошел в дом свой, славя Господа. И люди, которые видели это, они говорили: «Чудные дела видели мы ныне, чудные дела». Братья и сестры, как хорошо и как прекрасно, что этот больной, расслабленный получил исцеление. И как было бы прекрасно, если бы на сегодняшний день все больные могли подобно ему получить такое исцеление. Но, знаете, еще в то время, когда Иисус Христос совершал эти исцеления, Он очень часто оставался недовольным. Но недовольным не тем, что от Него исходила сила, недовольным не тем, что Он исцелял людей, а недовольным тем, что люди за этим исцелением больше ничего не видели. Они видели только физическую, только материальную сторону. Они видели только то, что можно было прийти к Иисусу Христу и получить исцеление от болезни, быть опять здоровым, можно двигаться, можно передвигать, можно работать, можно устроять свой дом и так дальше, и тому подобное. Но они не видели того, что хотел дать им Иисус Христос. Или, по крайней мере, что хотел Иисус Христос показать тем, что Он совершает эти исцеления. Этот текст нам прекрасно открывает эту сторону. Это духовная сторона. Духовная сторона этого исцеления, то есть наша духовная с вами жизнь. Когда принесли этого расслабленного, вначале вместо того, чтобы сказать этому расслабленному человеку: «Встань, я исцеляю тебя от твоей болезни». Я думаю, что, наверное, и этот больной, когда его несли к Иисусу Христу, он тоже этого ожидал, и он хотел этого, и он даже верил в то, что Иисус Христос может это сделать, потому что Иисус Христос видел веру их. И тех, которые несли, и веру этого больного, он это видел. Но, братья и сестры, ожидал ли или думал ли этот больной, что Иисус Христос, прежде чем сказать ему «встань и ходи», обратится к нему и скажет ему: «Прощаются тебе грехи твои». Казалось бы, при чем здесь грехи, когда человек нуждается в исцелении, когда он нуждается в том, чтобы он мог просто физически быть крепким, быть здоровым, для того, чтобы жить такой жизнью, как живут в основном все люди. Я не хочу сегодня сделать утверждение в том, что грехи являются вследствие болезни. Но почему погиб первый мир? Вместе с его цивилизацией, вместе с, казалось бы, с тем, чего они достигли. В книге «Бытие» в 6 главе Бог говорит о том, вернее, называет две причины, почему Бог уничтожил этот мир. Первая причина – это было смешание, когда сыны Божии начали смешиваться с дочерями человеческими. И это привело к тому, что мир весь был в растлении. И Бог посмотрел на этих людей и воскорбел в сердце своем, что создал человека. Грех привел человека к уничтожению. И Бог уничтожил весь мир, уничтожил его водою, потопом уничтожил. Осталось только 8 душ, которые остались праведны пред лицом Божьим. Мы живем сегодня с вами, братья и сестры, во втором мире, который в своем развитии достиг первого мира. И не только в развитии материальном, но и в духовном мире, в духовной сфере то же самое. На сегодняшний мир происходит полное растление, но как мы должны благодарить нашего Господа, что мы сегодня живем в период, когда еще Церковь Божия, она на земле. Как мы должны быть благодарны Господу за то, что, как брат прочитывал, есть еще стоящие в Доме Божьем. И как мы должны благодарны быть Господу за то, что мы сегодня можем вспоминать то время, когда Те, которые возревновали о Господе, сказали, что наступило время Господу действовать, и не послушались голоса Господня. Братья и сестры, это то время, или вернее, это те люди, которые тоже когда-то увидели себя немощными, увидели себя бессильными, увидели себя расслабленными, увидели себя неспособными бороться против греха, неспособными бороться против мира, который восстал на Церковь Божью. Но когда они пред лицо Господне и сказали: «Господи, мы ни на что не способны. Грех поразил нас, но мы к Тебе приходим, и мы Тебя просим милости, и мы у Тебя просим прощения, и мы у Тебя просим, чтобы Ты даровал нам силы, чтобы Ты исцелил нас от этой проказы, от этого греха». И Господь проявил Свою милость, и Господь даровал силы, и Господь поднял от этой болезни, Господь простил грех, но Господь потребовал одно единственное от этих людей, которые приходят пред лицо Господне для того, чтобы получить исцеление от духовной болезни, исцеление от греха. Господь хочет одного, чтобы этот человек не просто был здоровым, просто уходил от Иисуса Христа. Или как многие сегодня приходят к Господу для того, чтобы Он простил грехи. И говорят: «Господи, я каждое воскресенье буду приходить на собрание». Поворачиваются и продолжают жить жизнью, какой жили. И продолжают ходить так, как они ходили. И продолжают делать то, что они делали. Но на всякий случай мы один раз в воскресенье будем приходить в собрание. Господь после того, когда сказал этому человеку: «Прощаются тебе грехи твои», знаете, что Он потребовал от него? «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И этот человек поступил так, как сказал ему Иисус Христос, как повелел ему Иисус Христос. Братья и сестры, это обращение не только к этому человеку, расслабленному, которого Бог исцелил и которому простил грехи. Это обращение сегодня к каждому христианину. «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, в 6 главе, в 4 стихе записаны такие слова: «Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам». А дальше написано: «Ходить в обновленной жизни». Братья и сестры, не сидеть сложа руки и не приходить один раз на собрание, а ходить в обновленной жизни. Мы, когда приходим на наши собрания, мы тоже считаем, что мы стоящие пред лицом Господним. Но когда мы поворачиваемся и выходим в эти двери молитвенного дома, как мы там ходим? И кто мы там есть? Как мы поступаем? И какова жизнь наша? Слово Божие нам говорит, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Во втором послании к Коринфянам, когда мы читаем 6 главу, там, казалось бы, идет конкретное объяснение, что значит ходить в обновленной жизни. 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Вот что значит ходить в обновленной жизни. Какое согласие, какое соучастие. Братья и сестры, я уже говорил, что почему погиб первый мир и с чего это началось? Это началось с маленького. Это началось с того, что стали видеть, что дочери красивые, и стали брать их себе в жены. И чем это закончилось, братья и сестры? Смешание, как обычно, заканчивается поражением. И Господь Бог сегодня призывает, не было никакого смешания с этим миром. Этот мир, пусть он называет себя как угодно, пусть он называет, что он хороший, что он добрый, что он христианский, он стремится к самому лучшему, к самому хорошему, но это мир. Когда-то наш пресвитер говорил, что самый плохой христианин, он во 100 раз лучше самого лучшего мирянина. Самый плохой христианин, но он христианин. Он сегодня упал, он сегодня хромает на оба колена, но завтра Господь ему поможет, он его поднимет. Но это дитя Божие, это прощенное дитя Божие, которого Господь любит и за которого Он пролил свою кровь. А там на стороне это мир, это тот, который не принял Иисуса Христа, это тот, который не признает ни Христа, ни Слова Его. И поэтому у нас ничего не должно быть общего с этим миром. Если вспомнить историю нашего братства, или вернее историю христианства на Руси, только не ту историю, где празднуется тысячелетие крещения Руси, а историю, когда на Русь было принесено живое слово. Братья и сестры, еще с самого начала, как брат рассказывал, люди проходили через страдания, люди переносили ужасные пытки, люди переносили, казалось бы, самое невозможное, но они оставались верными Господу. Я не так давно прочитывал одну статью, где описывался один эпизод. Зима, трескучий мороз. На улице несколько покрывал, несколько подушек и одеяло. Сидит жена, сидят возле нее дети, которые укутаны одеялами и плачут. Рядом возле них пылает ихний дом. И все люди из этой деревни понимают, что нужно было бы пустить этих деток в дом, чтобы они могли согреться, но они боятся, потому что их ожидает то же самое. То есть каждого, который христианина пускал в свой дом, ожидало то же самое. Они были выброшены на улицу, на верную смерть, только лишь потому, что они не отреклись от Иисуса Христа. Это путь христианина. Братья и сестры, и если перечислить все страдания, которые перенесены были за имя Иисуса Христа, то, наверное, или если бы нам вот так вот во мгновение показать эти страдания, мы бы не выдержали. Наверное, наше сердце остановилось бы. Но это были те верные, которые когда-то пришли к ногам Иисуса Христа и получили прощение грехов своих, и которым Иисус Христос сказал: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И они встали и пошли. И оказались верными Господу до смерти. До смерти оказались верными Господу. Есть очень огромная опасность для каждого из нас. Точно такая же опасность, как была в народе израильском. Если взять в общем народ израильский, братья и сестры, это образы для нас. Замечательные образы, которые показывают нам и открывают нам, чтобы нам не оказаться в их положении. Люди, которые знали живого Бога. Люди, которые имели закон, которые имели уставы, которые знали, как служить Господу. Люди, у которых был храм Господень, где пребывал Господь. Но читаем мы на страницах Священного Писания, что были времена, когда эти люди отворачивались от лица Господня. И что они начинали делать? Они начинали служить иным богам. И это то, что предупреждал их Господь и говорил: когда вы войдете в обетованную землю, и когда вы будете смотреть на тех жителей, которые там живут, и вам иногда будет это нравиться, и вам иногда будет казаться, что вот это правильно, что так нужно поступать, и если вы начнете так поступать, то я буду наказывать вас за это. И вспомните хотя бы один пример, когда Илия, пророк Божий, созвал народ Божий, на гору Кармил, и обращается к ним и говорит: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то Ему последуйте, а если Ваал, то Ваалу служите. Почему это было, братья и сестры? Потому что народ Божий смотрел на окружающие народы, которые жили вокруг них. Потому что народ Божий начинал смешиваться с ними. И поэтому народ Божий начинал служить ихним богам. Я думаю, что те, которые внимательно читают Священное Писание, когда они прочитывают особенности цари израильские, то там очень много есть моментов, где, например, написано так: «Он делал неугодное в очах Господних, потому что жена его была дочь Ахава». Ахав – это был царь, который отступил от Господа. Потом следующий царь, который стал после него, там сказано так: «Он делал неугодное в очах Господних, потому что мать была ему советницей на недобрые дела, а мать это оказалась – это дочь Ахава». Он делал неугодное, или, к примеру, он жертвенник, на котором приносили всесожжение в храме Господнем, отодвинул и поставил другой жертвенник, потому что он поехал в Дамаск и посмотрел, как там служат чужим богам. И он посмотрел, ему понравился тот жертвенник, и он передает чертеж, чтобы сделали и поставили в храме этот жертвенник. И все это лишь только потому, что они смотрели на других и сами делали то же самое. Братья и сестры, опасность сегодня для каждого из нас, что мы приехали с вами в христианскую страну, где, казалось бы, все разрешается, где, казалось бы, служите Господу как хотите. И служат, и поэтому сегодня многие отвернулись от лица Господня. Сегодня многие считают, что они дети Божьи, хотя на самом деле многие христиане стали просто мирянами или стали просто прихожанами. Дал бы Господь, братья и сестры, чтобы сегодня мы могли, вспоминая путь братства, которые встали и пошли в небесный дом, ни на что не взирая, что их ожидало, что им нужно будет перенести, что им нужно будет пережить, они ни на что не смотрели, чтобы это было хорошим напоминанием для каждого из нас с вами. чтобы мы могли, действительно, следуя за нашим Господом, мы могли не хромать на оба колена, а могли идти прямо ногами нашими, идти так, как повелел нам Господь. Первый брат, который проповедовал, он прочитал место, которое говорило, что «стоящие в доме Господнем». Братья и сестры, и мы должны благодарить Господа за то, что были, за то, что есть, и за то, что будут стоящие в доме Господнем. И за то, что эти стоящие в доме Господнем ревнуют о Господе и говорят: «Время Господу действовать». И которые просят, что: «Господи, действуй, действуй в нас, действуй в сердцах наших, действуй в сердцах народа Твоего, и действуй так, чтобы они не сидели дома, сложа руки, и действуй так, чтобы они не делали то, что им кажется справедливым, как это было когда-то, мы прочитаем в книге Судей, период Судей, но действуй так, чтобы они встали и шли в небесный дом». Чтобы они шли прямо, чтобы они не хромали своими ногами, но чтобы они могли дать простор Господу в своих сердцах. Текст, который я прочитывал, он говорит так: «Вселюсь в них и буду ходить в них». Я уже когда-то говорил о том, что и вспоминал даже пример, когда Иисус Христос ходил по земле. Он ходил среди своего народа, среди тех, к кому Он пришел. Это были по плоти родные Его братья и сестры. Но однажды, когда он стоял и проповедовал, он сказал следующие слова: «И как я томлюсь, пока сие совершится». Почему, братья и сестры? Почему он томился? Почему ему было так тягостно среди своих братьев и сестер, среди народа Божия? Потому что они жили совершенно другой жизнью. Потому что они ходили за ним, потому что они слышали хорошие проповеди. Они ходили за ним, потому что они ели хлеб и насытились. Они ходили за ним, чтобы увидеть чудеса и знамения. Вот была вся ихняя жизнь. А он пришел совершенно для другого. Он пришел, чтобы принести им Царство Небесное, Царство Божие, и чтобы это Царство, оно было внутри их. И поэтому он смотрел на них, ему было тяжело. Он был порою стеснен, его толпа теснила, но ему было очень тяжело, потому что среди этой толпы он видел единицы, которые хотели прикоснуться к нему верою. Это были единицы, братья и сестры. И поэтому он говорил: «Как я томлюсь, пока сие совершится». Я думаю, что на сегодняшний день повторяется та же картина. Очень многие христиане пришли к Иисусу Христу и сказали: «Господи, прости нам грехи наши и войди в наше сердце». И Он зашел в их сердце, но они закрыли наглухо эту дверь сердца и говорят: «Очень хорошо, что ты там. Это залог для того, что я буду на небесах, а теперь я пойду и понесу тебя туда, куда мне хочется. Я буду делать то, что мне хочется, а ты сиди в моем сердце. Ты живи там в моем сердце». И трудно там Иисусу Христу, тяжело там. Он терпит одно, он терпит другое, он терпит третье, а потом оставляет эту храмину и уходит. И случается так, как говорит нам Слово Божие. Помните, апостол Павел пишет к Тимофею во втором послании Тимофею в третьей главе: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, нету с ними Господа, остался только ритуал, осталась только набожность». Осталось только то, что люди просто по привычке приходят на собрание. Поэтому дал бы Господь, братья и сестры, чтобы мы с вами были не только стоящими в доме Господнем, не только те, которые могли бы сказать: «Господи, сегодня последнее время, и время Тебе, чтобы действовать», но чтобы сегодня мы могли ходить прямо ногами нашими. И мы могли так ходить, как говорит Господь: «Вселюсь в них и буду ходить в них». Не они будут ходить туда, куда они хотят, а я пойду туда, куда я хочу. Пойду в их сердце, и они пойдут за мною. Дал бы Господь, чтобы это было в нашей жизни сегодня. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви Ковчег, из города Бельцы, Молдова.
1: Приветствую вас, братья и сестры, мир вам! Я хочу прочитать пару стихов из Священного Писания, после которого мы будем просить Господа благословения, чтобы Он нас благословил и в этом служении. Я читаю 133-й псалом. Здесь всего три стиха. «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в Доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Оказывается, не только мы нуждаемся в Божьем благословении, но и Господь нуждается в нашем благословении. И посмотри, какая взаимосвязь. Сначала мы благословляем Господа, а далее Он говорит: «Благословит тебя Господь Сиона, сотворившего небо и землю». Я хочу, чтобы мы в наших тихих молитвах благословили Его. И когда братья будут призывать нас к молитве, благословляйте Его. Его есть за что благословлять. Он столько для нас сделал, что нас даже, не хватает тех очень важных, необходимых слов, которые бы могли Его достойно благословить. Наш Господь и Бог, будь Ты благословен и прославен. Через уста Твоих детей, через наши сердца, через нашу жизнь, через наше хождение, Господи, через все. Мы желаем Тебя благословлять, потому что Твое благословение почивает на нас с первого дня появления нашего на свет. И до ныне не было ни одного дня, когда бы Ты о нас забыл, не вспомнил, когда бы очи Твои не зрели над нами, когда бы Ты нас не охранял, не благословлял. Слава Тебе, Господи, за это. Прошу Тебя, благослови это служение. Господи, тех, кто сегодня будет петь, воспевать имя Твое Святое, кто будет Тебе молиться, кто будет проповедовать Слово Божие, и всякая душа, которая находится в Доме Твоем, Господи, расположи сердце благословлять Тебя. И я глубоко верю, что Ты каждого из нас благословишь. Благослови тех, которых нет среди нас. Они желали бы быть с нами. Но Ты знаешь, Господь, кто-то в болезни, а кто-то в глубокой старости. Посети Ты их. В эти часы, когда мы находимся здесь, это особые часы в жизни детей Твоих, которые вспоминают, когда они были здравы телом, душой, и они могли присутствовать вместе с нами. Но их нет. Позаботься о них. Я это все прошу и молю. В имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. У кого есть сборники? А кто может на экране смотреть? Мы будем петь псалом 789 номер в сборниках. «Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое».

0: Аминь. Пожалуйста, братья и сестры, присаживайтесь, продолжение служения Христу.
1: Великий Бог, мы в этот час Тебя сердечно умоляем. Прибудь сегодня среди нас, нас своим духом осеняя. Нигде на этой нет земле ни радости, ни утешения, где нет Тебя, где не Тебе во всем дается предпочтение. И потому собрались мы, чтобы воздать Тебе хваление, воздать Тебе благодарение, воспеть хвалебные псалмы. Пусть Твое Слово в силе Духа нас потрясет до глубины, чтоб било молотом нам души и звало на Твои труды. Дай перечувствовать сегодня нам эту силу в сердце вновь, в молитвах, в псалмах, в Твоем Слове. Будь Духом с нами, вечный Бог. Аминь.

0: послушайте, братья и сестры, объявление. Итак, следующее служение сегодня вечером будет в 17 часов. На неделе первое служение, предпраздничное служение, это сочельник, среда, 18:00. Это будет детское служение. Поэтому мамы, папы, бабушки, дедушки, имейте в виду, чтобы ваши детки были, чтобы они могли принять это участие. Но пока я делаю объявление, хочу сказать детям, сегодня у вас последний день занятия, пожалуйста, поторопитесь, идите в воскресную школу. Вас там ждут. Ну, а после этого уже будут каникулы, уже будете отдыхать. Пожалуйста, детки. В четверг в 9 утра служение и в 17 вечера. Это первый день Рождества Христова. На второй день будет одно служение в 18 часов вечера. Это пятница. Так что, пожалуйста, планируйте свое время так, чтобы вы могли участвовать в этих служениях. И думаю, будет приятно нам иметь общение друг с другом, с нашим Господом. Сразу после служения обращаюсь к молодежи. Сколько у вас здесь есть? Вся молодежь буквально. Сколько у вас есть? Вы положите себе, Бог положил на сердце, чтобы приглашать людей на рождественские праздники. Людей, тех, которые, может быть, еще никогда не были в этой церкви. Пожалуйста, после служения, после заключенной молитвы, вы сразу приступаете к своему служению. Поступил журнал «Вера и жизнь» и «Тропинка», 6 номер. Пожалуйста, можете зайти в библиотеку и получить. И если кто-то желает продолжить подписку и на следующий год, там же в библиотеке вы можете сразу это сделать. Сестра Мила Прокопова, вы знаете, что она в Кишиневой больнице, ей сделали операцию, она благодарит Господа, благодарит церковь за то, что церковь молилась о ней, о врачах. Поэтому скажем слава Богу за это, что она прислала такую записочку, что мы поблагодарили Господа за это. Если у кого-то есть из вас приветы, пожалуйста, можете передать. Принимаем привет ваш. Голгофа Нойбельса принимаем. Принимаем ваши приветы, не слышно. Ни одного, ни второго не слышно. Принимаем приветы ваши. За все эти приветы сердечно благодарим. Ответные приветы просим передать. Мы сейчас благодарим нашего Господа за материальное служение. Я попрошу брата Ивана Платынку совершить эту благодарственную молитву.
1: Отец Небесный, благодарю Тебя за чудный Твой план нашего спасения, за Сына Твоего Иисуса Христа, который взял наши грехи и пригвоздил их на древо. Слава Тебе за это. Я благодарен за это служение Божие, за материальное пожертвование, которое дети Твои пожертвовали на дело Твое. Благослови их и приумножь, и пусть имя Твое будет прославлено вечного Бога. Аминь.
0: Присаживайтесь, братья и сестры, продолжение служения Христу.
2: Галатам, 6 глава, 2 стих. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Как мало сострадания в Христовых, как мало милости, любви и доброты. Где милосердие, святая скромность? Где снисхождение, братолюбие, плоды? Как много гордости, высокого возношения, как много утверждений правоты, как много клеветы и унижений, как быстро рушится единство, все мосты, как мало жалости и мало сожаления, как мало сокрушения о себе, как мало тех, кто входит в положение других, их бремена сложивши на спине. Как мало сострадания, о Боже, хотя бы сострадания на словах. Как мало тех, кто на алтарь возложит себя, чтоб осознать, что он есть прах. Сочувствия так мало, и участия, как мало искренности, что горит в сердцах. Дай силы, Боже, нам принять то счастье, смирив себя, любить не на словах. Аминь.

Можно влюбиться в свое отражение, видеть себя в зеркалах одного, быть ослепленным собой совершенно, не замечая вокруг никого. Можно влюбиться в красивое тело и во влюбленности этой сгореть. Можно цвет черный считать цветом белым и на ошибку сквозь пальцы смотреть. Можно влюбиться в роскошные вещи, можно в машину и в крепкий свой дом. Сердце тогда зажимается в клещи, но, к сожалению, не знает о том. Можно влюбиться, увы, в мир греховный, по уши влезть в жесточайший обман и добровольно напялить оковы. Тот, кто влюблен, от влюбленности пьян. Мир за влюбленность вам столько предложит, все драгоценности он принесет, к вашим ногам аккуратно положит, ну а взамен все заберет. Что за влюбленность? Короткое счастье. Сердцу влюбленному и невдомек, что окунется в греховные страсти и не сумеет бежать наутек. Мир вас влюбленного просто проглотит. Мир, он не влюбится так же, как вы, и превратится влюбленность в лохмотья, и не поднять от стыда головы. Лучше вставать на иную дорогу. Эта дорога к любви приведет, и вы возлюбите Господа Бога. Здесь о влюбленности речь не идет. Прикоснуться к любви бесконечной – это себя самого забыть. Бог вам предложит любовь свою вечную, и вы узнаете, что значит любить.

Слава Господу! Присаживайтесь, користы. Кто-то из вас, кто пожертвовал свои средства, также пожертвовал сим-карту. Поэтому, если вы пожертвовали, то уже дайте мобильный телефон, иначе что с ней делать? Но если вы по ошибке, то после служения подойдите ко мне и заберете ее. Сейчас, братья и сестры, мы будем петь псалом 652 номер сборника «Красота Иисуса». И во время этого пения, братья, вам сегодня много труда. Пожалуйста, пройдите по рядам. И кто расположен пожертвовать для вдов, чтобы и это служение нам сделать во славу Господа. Красота Иисуса, светись во мне. Чистота и любовь проявись вполне. Дух любви и огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» – ежедневный радиожурнал и «Час решения» – проповедь Билли Грэма.

В эфире программа для женщин «Суламита». Снова подошло время выхода программы в эфир. И снова я рада встретиться с вами, дорогие друзья. Я ведущая Елена Делюк. В предыдущих программах я рассказывала о семье известного христианского психолога Джеймса Добсона, который является автором ряда книг, посвященных проблемам брака и воспитания детей. Что интересно, с ним самим было также довольно проблем. Читая его книги, приходится удивляться, как умудрились его родители воспитать из такого трудного подростка нормального человека, который к тому же стал еще и психологом и теперь сам консультирует многих родителей. Послушайте, к примеру, одно из его свидетельств. Должен сказать, что моя мать была мастером окопной войны в мои упрямые подростковые годы. Мой отец был служителем и часто отсутствовал по долгу службы, поэтому мама несла основную ответственность за мое воспитание. В эти годы моим учителям тоже доставалось, и несколько раз меня вызывали к директору школы, где я выслушал суровые лекции и даже получил несколько шлепков жестким резиновым шлангом. Это тогда разрешалось. Дисциплинарные меры не изменили моего дурного поведения, и мать сильно расстраивалась из-за моей безответственности и плохой успеваемости. Вскоре ее терпению пришел конец. Однажды после школы она посадила меня перед собой и твердо сказала: «Я знаю, что ты валяешь дурака в школе и не выполняешь домашних заданий. Я также знаю, что у тебя проблемы с учителями». Мне всегда казалось, что у нее есть целый штат детективов, который во всех подробностях докладывает ей о моей личной жизни. Хотя сегодня я думаю, что она просто была очень проницательной и умной женщиной с невероятной интуицией. Она продолжила: «Ну так я все обдумала и решила, что я ни во что вмешиваться больше не буду. Я не буду тебя наказывать. Я не отниму у тебя твоих привилегий. Я даже говорить на эту тему больше не буду». Я уже был готов улыбнуться с облегчением, когда она сказала: «Я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Если когда-нибудь директор школы вызовет меня по поводу твоего поведения, я тебе обещаю, что на следующий день я пойду вместе с тобой в школу. Весь день я буду ходить за тобой хвостом. Я буду держать тебя за руку перед всеми твоими друзьями в коридорах и на обеде. И в течение целого дня я буду слушать все твои разговоры. Когда ты сядешь в классе на свое место, я пододвину к тебе свой стул или даже сяду на твой стул рядом с тобой. В течение целого дня я буду неотрывно следовать за тобой повсюду». Это обещание привело меня в ужас. Постоянное присутствие мамочки рядом со мной в общении с моими друзьями было равносильно общественному самоубийству. Хуже наказания не бывает». Думаю, учителя удивлялись и никак не могли понять причину моего внезапного исправления и поразительного взлета успеха в школе к концу года. Я просто не мог допустить, чтобы мама получила этот роковой звонок от директора школы. Моя мама знала, что угроза физического наказания далеко не самый лучший способ мотивировать подростка на разумное поведение. И тогда у нее возникла более эффективная идея.

0: у родителей возникает немало вопросов, касающихся воспитания детей. В своей книге «Исчерпывающие ответы» Джеймс Добсон ответил на множество таких вопросов. Возможно, вам будет интересно услышать ответы на некоторые из них. Ответы Джеймса Добсона читает Сергей Бриштель. В нашей семье очень трудно установить добрые отношения, потому что наши маленькие дети ничем не интересуются. Когда мы читаем Библию, они зевают и хихикают. С другой стороны, мы чувствуем, как важно учить их молиться и познавать Божье Слово. Не можете ли вы помочь нам советом?
1: Краткость – вот что здесь нужно. Нельзя ожидать, что дети поймут и оценят длительные духовные занятия взрослых. Для дошкольников вполне достаточно 4-5 минут, посвященных чтению одного или двух стихов из Библии с последующей короткой молитвой. Нельзя принуждать маленьких детей к осознанию вечных истин.
0: С недавнего времени мы стали замечать, что наш 7-летний сын жестоко обращается с животными. Неоднократно соседи жаловались, что он мучает их собак и кошек. Конечно, мы наказывали его, но хотелось бы узнать, насколько серьезные опасения должно вызывать у нас такое поведение.
1: Жестокость к животным зачастую симптом серьезного психологического расстройства, которое может установить лишь специалист. Совершающие подобные поступки дети далеко не всегда просто проходят определенный период роста. Такое поведение должно стать тревожным сигналом, возможны эмоциональные проблемы, с которыми будет нелегко справиться. Не хочу без надобности тревожить вас, и тем не менее, преступники, которые совершали насилие над личностью, как правило, были безжалостны к животным в детстве. И я посоветовал бы вам отвести сына к психологу, чтобы он дал оценку его психическому здоровью. И ни в коем случае не допускайте бессердечного отношения к животным.
0: Что бы вы посоветовали нам с мужем? Мы делаем все возможное и даже больше, чтобы воспитать наших детей как должно. Существует ли какой-нибудь способ добиться взаимопонимания с ними?
1: Самый лучший способ наладить добрые взаимоотношения и заставить детей слушаться, проводить с ними свободное время, вместе развлекаться, радоваться, еще до того, как возникнут проблемы с послушанием. После таких моментов любви, тепла и духовной близости у малыша возникает меньше соблазнов противоречить или испытывать на прочность отношения. Много конфликтов можно избежать, построив крепкие дружеские отношения с детьми и тем самым подвинуть их к взаимодействию. И, конечно, вам нужно научиться гасить гнев как побудительную причину неповиновения малышей.
0: Расскажите о влиянии отца на дочь и о его роли в формировании их взаимоотношений.
1: Отцы имеют огромное влияние на дочерей. Многие физиологи считают, что отношения дочери с отцом решительно влияют на ее будущие романтические отношения с противоположным полом. Если он игнорирует дочь, она всю жизнь будет стараться найти ему замену в своем сердце. Если отец благожелателен и внимателен к дочери, она станет искать своего любимого среди похожих на него. Я также заметил, что уважение женщины к своему мужу существенно зависит от отношения ее к своему отцу. Если отец был невнимателен, придирчив и капризен по отношению к ней в подростковый период ее жизни, она может перенести свое неуважение к отцу на мужа. Но если отец был для нее воплощением любви и авторитета в мужском образе, тогда возрастают ее шансы построить в своей семье гармоничные супружеские отношения. Хороший отец оставляет глубокий след в душе дочери на долгие годы.

Что ж, я надеюсь, вы прислушались к этим советам. Но время передачи подходит к концу. Я прощаюсь с вами ровно на неделю и оставляю вам наш адрес. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Брест, 20, Беларусь. До новой встречи в эфире, дорогие друзья. Да благословит вас Бог!

Вы слушаете «Радио на пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения».

В эфире беседа из серии «Современные религиозные вопросы». Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, если можно отпасть от благодати, то как христианину быть уверенным в ней? Мы учим, что христианин может отпасть от благодати. Многие другие учат, что христианин не может лишиться Божьей благодати. Одна поместная церковь одной популярной конфессии включила в свой перечень основ вероучения, то есть в символ веры, следующее утверждение. «Мы верим в вечную неприкосновенность верующего, в то, что невозможно для того, кто рожден в семье Божьей, погибнуть». Люди, которые верят в невозможность вероотступничества, обязательно спросят, если вы верите, что кто-то, кто был рожден свыше, может потерять свою обитель на небесах, то как вы вообще можете иметь уверенность в спасении? Да, возможность отпадения

Мученичество возможно, то как при нем преодолеть подобное чувство? Как быть уверенными? Христиане действительно могут утратить Божью благодать. Почему мы так говорим? Потому что так говорит Библия. Отпасть от благодати вполне возможно. Христиан предупреждают о том, чтобы они не лишились благодати. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть», говорится в первом послании к Коринфянам 10:12. Даже Павел говорил, что он может упасть. В 1 Коринфянам 9:27 мы читаем: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Отпадение от благодати – это реальная и серьезная опасность, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастными Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, читаем мы в 6 главе послания к евреям с 4 по 6 стихи. До того, как этим людям отпасть, они были спасены, потому что, говоря только о двух из пяти характеристик, они были просвещены и приняли Святого Духа. А такое можно сказать только о тех, кто является или был христианином. Отпадение от благодати – это факт. Послание к Галатам 5:4 гласит: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Это отражает не просто возможность, но реальность. Кое с кем такое случилось. Отпадение от благодати ведет к погибели. В послании Иакова говорится: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу его от смерти». Иакова 5 глава 19 и 20 стихи. Иаков обращался к христианам, то есть к братьям, и он говорил, что христиане могут согрешить, уклониться от истины, и что они могут быть обращены или переубеждены. Если такое случилось, то тот, кто обращает такого грешника, спасает его от смерти. Следовательно, его грех осудил его на смерть. Христиане могут грешить. Они могут отойти от веры, они могут согрешить так, что погибнут навечно. Вероотступничество – это реальная возможность. Но в то же время мы можем иметь уверенность. Уверенность мы можем иметь, во-первых, потому, что мы имеем полную гарантию, что получили спасение. Путь ко спасению по Новому Завету прост и ясен. Мы спасаемся благодатью через кровь Иисуса Христа. В послании к Ефесянам во 2 главе, в 8 и 9 стихах мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». В послании к Ефесянам в 1 главе, в 7 стихе написано: «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Чтобы спастись, мы должны уверовать, что Иисус – Сын Божий и наш Господь, и быть готовыми исповедовать нашу веру в Него. В послании к Римлянам в 10 главе, в 9 и 10 стихах написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Мы должны также покаяться или отвернуться от наших грехов. В Евангелии от Луки 13:3 мы читаем: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». В Деяниях апостолов в 17 главе в 30 стихе написано: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Сделав это, мы можем знать наверняка, что спасены. Крещение вслед за верой и покаянием приводит к тому, что мы имеем уверенность, что мы облеклись во Христа. В послании к Галатам в 3 главе 27 стихе написано: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Когда писатели Нового Завета обращались к христианам, они никогда не выказывали ни малейшего сомнения относительно того факта, что люди, к которым они писали, спасены. Павел говорил галатам: «Ибо все вы – сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Галатам 3 глава 26 и 27 стихи.
Колоссянам он писал: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов,

Колоссянам 1 глава 13 и 14 стихи. Петр говорил, что люди, которым он писал, были возрождены, 1 Петра 1:3, и позже добавлял: «послушанием истине через Духа, очистивши души, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Первое послание Петра, 1 глава 22 и 23 стихи. Иоанн писал: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Если у новозаветных христиан была такого рода уверенность в том, что они спасены, то и у нас должна быть такая уверенность. «Я родился свыше, заново, я стал чадом Божьим, я стал членом Церкви и гражданином Божьего Царства». Мы можем иметь уверенность, во-вторых, потому, что мы имеем полную гарантию, что продолжаем спасаться. Мы должны признать, что поскольку мы считаем, что христианин может спастись от благодати, абсолютная уверенность в том, что мы некогда в прошлом были спасены, сама по себе не дает нам уверенности в нашем состоянии на настоящий момент. В конце концов, мы могли быть спасены когда-то в прошлом, но можем погибнуть сегодня. Как же нам быть уверенными в том, что мы спасены именно сейчас? У нас может быть такая уверенность и сегодня, по меньшей мере, по двум причинам. Мы можем иметь уверенность благодаря тому, что сделал Бог для сохранения нашей верности. Бог не хочет, чтобы мы отворачивались от Него, поэтому Он дает нам все, что нам требуется сегодня, чтобы оставаться верными. Он дал своим детям, во-первых, любящего Отца. Мы читаем 1 Иоанна 3:1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Он дал нам ходатая за нас». Мы читаем: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». 1 Иоанна 2 глава 1 стих. «Христос наш посредник перед Отцом». Об этом сказано в первом послании Тимофею, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Господь также даровал нам Святого Духа, и мы читаем: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Своего Святого, вопиющего Авва Отче». Послание к Галатам, 4 глава, 6 стих. «Святой Дух, пребывающий в нас как залог нашего наследия, дан нам, чтобы укреплять нас и побуждать нас приносить плоды». Об этом сказано в послании к Ефесянам, 1 глава 13 и 14 стихи, а также 3 глава 16 стих, послание к Галатам, 5 глава 22 и 23 стихи. Кроме того, Господь даровал нам вдохновляющее братство. Бог прибавил нас к Церкви, Деяние 2:47, братству верующих, которое существует в частности и для того, чтобы помочь его членам сохранять верность. В Церкви мы внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Мы не оставляем собрания своего и увещеваем друг друга, как сказано в послании к Евреям в 10 главе стихи 24 и 25. Господь подарил нам свое Слово в помощь. Павел говорил о Библии: «Предаю вас Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяния 20 глава 32 стих. Она предоставляет нам четкие наставления с прекрасными примерами в лице Иисуса, а также мощно побуждает жить праведно. Господь даровал нам слуг небесных. Ангелы — это служебные духи, посылаемые для тех, которые имеют наследовать спасение. Читаем мы в послании к Евреям 1:14. Это для нас. Ангелы слушат для нашего блага. Господь даровал нам дерзновение молитвы. Иисус обращается к нам: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. У христиан есть обещание, что они получат ответ на свои молитвы. Господь даровал нам драгоценные обещания. Бог дал нам обещания, поддерживающие нас в решимости оставаться верными. Среди прочих обещания, что для христиан все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Обещание, что Бог не позволит нам быть искушаемыми сверх наших сил. 1 Коринфянам 10:13. И обещание, что ничто в мире не сможет отлучить нас от любви Божьей. Римлянам 8 глава с 35 по 39 стихи.
мы можем иметь уверенность, потому что, когда у нас не получается соответствовать Божьим требованиям, Бог предусматривает способ нас простить. Наше непрерывное спасение зависит в определенном смысле от нас самих. Мы обязаны наилучшим образом исполнять волю Бога. Но означает ли это, что мы, христиане, предоставлены сами себе? Нет, ибо Господь дает нам ту помощь, в которой мы нуждаемся, чтобы быть усердными, старательными и верными. Но наша уверенность основывается не только на том, что Бог сделал, чтобы помочь нам оставаться верными. Она также основывается на том факте, что Бог предусмотрел все для нашего прощения, когда мы отходим от выполнения Его воли. Речь идет об обещании, что кровь Иисуса омывает наши грехи. Мы читаем в первом послании Иоанна 1:7: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Мы можем быть уверены в своем настоящем спасении и не потому, что мы живем безгрешно, а потому, что кровь Иисуса постоянно очищает нас от наших грехов. Это хорошо, что нам не приходится полагаться только на нашу безгрешность, на наше неукоснительное повиновение Божьему закону, на нашу собственную праведность. Если бы это было так, то никто бы из нас не спасся, потому что никто из нас не живет без греха. Нам нельзя полагаться только на самих себя. Но, слава Богу, нам дана благодать. Пока мы ходим во свете, нас постоянно спасает Божья милость и кровь Иисуса Христа. Что все это значит? Это значит, что мы можем знать, что спасены прямо сейчас и прямо здесь. Мысль, что никогда нельзя с уверенностью сказать, что вы спасены, не из Нового Завета. Иоанн писал: «Сие написал вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. Очевидно, что это обещание имеет определенные условия, но в равной степени ясно, что, как явствует из послания Иоанна, мы можем знать, что у нас есть вечная жизнь, и поэтому мы можем знать, что спасены именно сейчас. Если кто-либо спросит вас, вы спасены, то вы, если делаете все возможное, чтобы жить в вере, можете ответить: «Истинно так, я знаю, что спасен». Мы можем иметь уверенность, потому что имеем полную гарантию, что и будем спасены. Даже если мы верим, что спасены сейчас, мы можем испытывать неуверенность относительно нашего спасения в вечности. Бывает, нас что-то удерживает от таких высказываний, как «когда я умру, я буду спасен» или «я отправлюсь на небеса, и в этом нет сомнения». У Павла не было сомнений по поводу его вечного спасения. Когда же жизнь подошла к концу, он сказал с большой уверенностью: «Время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофею, 4 глава, стихи с 6 по 8. Обратите внимание, Павел не говорил, что только он может иметь уверенность. Он сказал, что всем возлюбившим явление Его может быть дана такая уверенность в вечном спасении. Но как можно быть уверенными в том, что мы отправимся на небеса? Должны ли мы жить безгрешной жизнью, чтобы обрести уверенность в вечной жизни? Если да, то о какой уверенности можно говорить, коль скоро мы все грешим? Наша уверенность в том, что мы пойдем на небеса только в Божьей благодати. Например, Павел, говоря о хорошем человеке Онисифоре, сказал: «Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофею, 1 глава, 16 и 18 стихи. Как бы и ни был хорош Онисифор, ему все равно нужна милость в день Господень. Точно так же и всем нам. Добрая весть состоит в том, что как милость была дана Онисифору, так она будет дана и нам в тот великий день. После того, как мы сделали для Христа все, что могли, мы останемся недостойными слугами. Мы все равно не будем дотягиваться до планки, но Божья благодать возместит нам то, чего нам недостает. Итак, можем ли мы петь «Твердо я верю» и на самом деле иметь уверенность, несмотря на убеждение, что христианин может отпасть от благодати?
Конечно же, можем, потому что мы имеем полную гарантию, что были спасены в прошлом, спасаемся сейчас, каждый день, и будем спасены на небесах вечно. Это, конечно, не означает, что мы можем не радеть о своем спасении. Мы должны по-прежнему ходить во свете, как сказано в первом послании Иоанна 1:7. Мы должны стараться делать твердым наше звание и избрание, 2 Петра 1:10, и делать все возможное, чтобы остаться верными до смерти. Откровение, 2 глава, 10 стих. Христианин, который вернулся в мир, или кто тепл, а не горяч и не холоден, как говорит Откровение 3:16, не может черпать в Писаниях уверенность, о которой сегодня шла речь. Но если вы стараетесь изо всех сил, то для вас есть великая уверенность в том, что вы дитя Божье. Позвольте проиллюстрировать это таким образом. Когда я был ребенком, я никогда ни о чем не беспокоился, если мой отец был рядом. Он был ростом около 182 сантиметров и весил, вероятно, не более 62 килограмм. Но, как мне казалось, он мог справиться со всем, решить любую проблему, уберечь от любой опасности. Кроме того, я знал, что он любит меня и будет всегда делать то, что полезно для меня. И поэтому, когда я был со своим отцом, я ничего не боялся. Напротив, у меня было прекрасное чувство уверенности. И даже когда я вырос, я по-прежнему видел в отце оплот, на который я всегда мог положиться. Что бы ни менялось, его присутствие, его ценность и его любовь были в моей жизни величинами постоянными. Это придавало мне уверенности. Конечно, его любовь и забота включали наказание, но я знал, что имел прощение всем своим ошибкам. Это также придавало уверенности. Я знал, инстинктивно чувствовал, что даже если я отойду слишком далеко от правильного пути, мой отец не перестанет любить меня. Но я поплачусь преимуществами, какие я имел как его сын. Я и близко никогда не подходил к тому, чтобы так поступить, в значительной мере благодаря тому, что он всегда так хорошо относился ко мне и тому, что он так много мне дал. Если такое может сделать хороший отец для сына, то насколько больше уверенности нам дает знание того, что у нас есть отец в лице Бога. В Евангелии от Матфея в 7 главе мы читаем: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Мы можем верить в то, что наш Бог, подобно моему отцу, но бесконечно больше заботится только о нашем благе. Он любит нас, и что Он могущественен настолько, что Он может позаботиться о любой проблеме, а также в то, что во всех меняющихся обстоятельствах жизни Он остается неизменным. Разве это не замечательная уверенность? Хотя мы огорчаем Его, когда совершаем что-то нехорошее, Он всегда готов простить. Если мы собьемся с пути и вовсе отвергнем указания Отца, Он не перестанет любить нас. Но мы лишимся сыновних благ. Да, Бог наш Отец, мы Его семья. Это убежденность. Если вы не христианин, вы тоже можете обрести эту уверенность, если станете чадом Божьим через веру и послушание.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма. Уж так устроены люди, что не могут они жить без надежды, без веры во что-то лучшее, светлое. С детства, воспитанные на волшебных сказках, мы в глубине души всегда верим, что зло будет побеждено, а добро и справедливость обязательно восторжествуют. Даже в эпоху всеобщего атеизма в нашей стране люди искренне верили в светлое будущее под названием коммунизм. Для верующих же людей надежда на торжество справедливости всегда была связана со вторым пришествием Христа.
1: В Евангелии от Луки, Марка, мы читаем, что Иисус Христос неоднократно говорил о своем втором пришествии на землю. О нем ясно учат и апостолы, и потому было общим убеждением церкви во все времена и вошло почти во все древние символы. По словам Иисуса Христа, второе Его пришествие на землю будет всеми видимо, как внешнее. То есть, Он придет на землю так же видимо, как видимо вознесся на небо пред Своими учениками. Второе пришествие Христа будет славным. Он явится не уничиженным Сыном Человеческим, как в первый раз, но как истинный Сын Божий, окруженный ангелами, служащими Ему. Это славное пришествие будет в то же время страшным и грозным, так как теперь Христос будет судить мир. Но Иисус Христос и апостолы не только не указывают определенно день и час второго пришествия, но даже прямо говорят о невозможности для человека знать это.
0: Библия говорит:
1: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». И Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения, а для ожидающих Его во спасение.
0: «Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения».

0: Итак, что же нас ждет впереди? К чему мы идем? Послушайте перевод проповеди доктора богословия Билли Грэма, и, может быть, в ней вы найдете ответы на эти вопросы.
1: Христиане ожидают пришествия Христа. Господь сказал: «Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня». Сегодня весь мир полон страданий, но грядет новый век. Так сказал Иисус. Мы в себе стенаем, говорит Писание, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Каким же славным будет тот день, когда Христос придет взять нас в новый дом, который Он приготовил для нас? Роженицы испытывают предродовые муки. В Библии сказано: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Иисус провел интересную аналогию, описывая состояние мира ко времени своего возвращения. Некоторые из этих предродовых мук перечислены в Писании. Это будут муки и терзания политические. Библия учит, что это будут апокалиптические времена. Апостол Павел писал: «О временах же и сроках сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать, то есть вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Мы живем в очень опасное время. Иисус предсказал, что перед концом будет смятение народов, бедствия и волнения, которых человек не знал прежде, и восстанет народ на народ и царство на царство. Это будут муки и терзания экономические. Иисус предупреждал, что в разных местах будет голод. Он не сказал, что будет всеобщий голод, который охватит весь мир. Но он сказал, что будет голод в различных регионах мира. Предполагают, что только в этом году 1 миллион людей погибнет от голода. Это будут муки и терзания социальные. Как было в дни Ноя, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого, сказал Иисус. Нравственные устои поколеблются. Такого падения нравов в истории человечества, пожалуй, еще не было. Апостол Павел писал: «В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Какое чувство вас сильнее – любовь к Богу или любовь к наслаждениям? Это будут муки и терзания философские. Мы читаем: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам, обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Не увлекайтесь идеями ложных пророков, оккультистов и каждой приходящей новой идеей. Изучайте Священное Писание, Библию. Это будут муки и терзания религиозные. Библия предрекает, что перед пришествием Христа придет Антихрист. И уже после Антихриста и великого подъема антихристианского движения вернется Мессия Иисус Христос в силе и великой славе. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Приближается время, когда дьявол будет уничтожен. Тогда он не будет более Богом мира сего и князем силы, господствующим в воздухе. Это будут муки и терзания идеологические. Люди мечтают и жаждут новой чудесной земли, но они обретут ее только тогда, когда Иисус Христос придет, чтобы восстановить свое царство праведности и мира. Его приходу будет предшествовать великое сатанинское противостояние. Но Господь Иисус выиграет эту битву. Иисус Христос станет царем праведности над всем миром. Писание говорит: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Библия говорит также о новом рождении. Чтобы вступить в новый век, человек должен родиться свыше. А вы? Вы обрели новое рождение. Иисус беседовал с человеком по имени Никодим и сказал ему: «Никодим, ты человек религиозный, но этого недостаточно, чтобы попасть на небеса. Этого недостаточно, чтобы вступить в новый век. Тебе нужно родиться свыше». Иисус говорил о новом рождении. Первое рождение – рождение физическое. Второе рождение – рождение духовное. И оно – дело рук Божиих. Когда вы каетесь в своем грехе и доверяетесь Господу и Спасителю Христу, происходит чудо. У вас появляется уверенность, что если вы умрете, вы попадете в рай. А вы уверены, что ваш грех прощен? Бог призывает вас покаяться в грехах. Это значит, вы должны изменить ваш образ жизни, образ мыслей и обратиться с верой ко Христу. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Слово «верующий» означает, что вы должны полностью уповать на Христа, не на какую-то церковь, не на свою семью, не на веру своих родителей, не на свои добрые дела, не на свои деньги, но на Спасителя Христа. Вы готовы к пришествию Христову? Если да, тогда вы будете трудиться для Господа. Тогда вы будете делать все, что вам заповедано Богом. Вы будете день за днем постоянно ожидать Его пришествия. Это значит, что вы будете жить святой, упорядоченной жизнью, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Готовы ли вы встретить Христа, если Он придет сегодня?
2: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Я повторяю, 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!
3: Восемь вечера по тихоокеанскому времени.
4: В эфире радио «На пути».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы склоним наши головы для молитвы. Великий Бог, наш Небесный Отец, слава Тебе за то, что Ты не оставил свое непослушное творение. В Ветхом Завете Ты посылал к народу Твоему пророков, которые передавали народу Твою волю. Когда же пришло назначенное Тобой время, Ты послал на землю Твоего единородного Сына и в Нем подарил нам вечное спасение. Иисус Христос, Ты обещал быть с нами во все дни до скончания века. Научи нас, пожалуйста, жить так, чтобы Тебе не нужно было оставлять нас, чтобы мы постоянно имели чудное общение с Тобой. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В Евангелии от Матфея, в 1 главе, 28 стихе, читаем: «Нарекут ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». Рассмотрим эту тему внимательно. Что она в сущности означает? «С нами Бог». Что это значит? Трудно исчерпать всю глубину этого короткого стиха, ибо он содержит в себе всю историю искупления. Он означает, что человек находится без Бога, грех удалил его от Творца. Но текст наш рисует также и перемену в духовной жизни человека, когда Христос приближается к нему, вселяется в него и становится в нем упованием славы. Бог не сходит к человеку, чтобы иметь с ним общение и чтобы вернуть его к себе. Через это человек снова получает образ Божий, как это было в начале. Все небо как бы заключено в словах «С нами Бог». Этот короткий текст мог бы дать материал для сотни проповедей без какой-либо натяжки и повторений. Кажется, можно было бы излагать глубины этой истины до бесконечности. В настоящее время я могу указать только основные линии, по которым можно направить с помощью Духа Святого размышление об этой великой истине. Это славное слово «Эммануил» означает, во-первых, что Бог во Христе с нами в очень тесном единении. Это словечко «с» в греческом языке имеет сильное значение. Оно не означает простого общения, но слияние. Бог с нами в особом смысле. Подумайте об этом немного, и вам станет ясно, что Бог действительно сошел к нам, чтобы обитать с нами в тесном общении. Он сделал это тем, что буквально принял на себя нашу природу, плоть, кровь, кость, все, что составляет тело, мысль, сердце, душу, память, воображение, суждение, все то, что представляет собой разумное существо. Иисус Христос был истинным человеком, вторым Адамом, образцом того, чем должен быть истинный человек. Не думайте о нем как о божественном человеке, так же, как вы не осмелились бы считать его просто очеловечившимся божеством, своего рода полубогом. Не смешивайте его природ и не делите его личности. Он — одна личность, истинный человек и в то же время истинный Бог. Подумайте только об этой истине. Сидящий на престоле уподобился тебе во всем, кроме греха. Истина эта настолько велика и славна, что о ней трудно говорить. Она захватывает всю мою душу, и я страшусь, чтобы не сказать о ней необдуманного слова. Рассматривая эту истину с разных сторон, чувствуем, как она делается все слаще и слаже, подобно меду и меду сотовому. Будучи с нами в нашей природе, Бог объединился с нами и на нашем жизненном поприще. Трудно найти момент жизни, где бы его не было с нами, радости ли наши, переживания или полно скорбей. Следы ног его можно заметить в нашей жизни от ее начала до самой двери, которая отделяет земное существование от вечности. Ты был в колыбели? И он там был. Ты был отроком, послушным руководству родителей? Христос тоже был им в Назарете. Ты выступил на поле житейской борьбы? Твой учитель и Господь сделал то же. И хотя он не дожил до глубокой старости, но лицо его свидетельствовало о многих переживаниях, которые обыкновенно наполняют продолжительную жизнь. Ты, может быть, одинок? Он тоже пережил одиночество в пустыне, на горе и во мраке борьбы в Гефсимании. Тебе приходится быть все время в обществе, и ты утомлен этим сверх сил? Он все время был окружен массами народа. Где бы ты ни находился, на горе или в долине, на море или на суше, ночью или днем, везде ты найдешь, что он раньше тебя был там. Он был везде и во всяком положении, в каком ты можешь очутиться. Одна личность — а между тем жизнь всех истинно святых всецело воплощена в нем одном. Двое верующих могут сильно разниться друг от друга, но каждый из них находит много общего между собою и Христом. Один богат, другой беден. Один очень деятелен, другой терпеливо переносит страдания,
Но и тот, и другой узнают при изучении жизни Спасителя, что Он был там, и вполне понимают Его трудности. Он стал подобен нам во всем, кроме греха. Как утешительна эта истина, что наш Господь, Бог, с нами. Не только иногда, здесь и там, в особых обстоятельствах, но всегда и повсюду. Эта истина нам особенно дорога, когда мы сознаем, что Бог с нами в скорбях. Нет скорби, сжимающей сердце, нет телесной боли, где бы Господь Иисус не был с нами. Тяжело тебе от твоей бедности. Он не имел даже где голову преклонить. Скорбь овладевает твоим сердцем? Посмотри на Иисуса у гроба Лазаря. Гнали тебя когда-нибудь и злословили за истину, и тебе не под силу было переносить это? Он говорит о себе через псалмопевца: «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог». Псалом 68, стих 21. Твоим доверием и дружбою злоупотребили, и ты был предан? Не забудь, что и у него был близкий друг, который продал его за цену раба. На каком бурном море ты был, волны которого не бушевали и вокруг его лодки? Нет несчастья, каким бы мрачным, глубоким, по-видимому, безвыходным оно ни казалось, в котором нельзя было бы отыскать следов распятого. Он повсюду взывает: «Не бойся, только веруй, я с тобою». Хотя это таинственная истина, но мы узнаем, когда придем к концу нашего странствования, что Эммануил и там был. Он прошел через муки смерти, он претерпел нападки немощной плоти на дух и взывал, как и мы взываем: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Он был в гробу, почивал в нем, оставив после себя благоухание победы над смертью, которая превратила могилу и для нас в место покоя, а не мрака и праха земного. Тот новый гроб в саду Иосифа Аримафейского означает, что Бог с нами до воскресения, когда мы будем вызваны из праха земного для обновления жизни. Мы будем воскрешены подобно Ему, и первое, что узрят наши открытые очи, будет воплощенный Бог. В этих истинах целый склад духовной пищи, и Он Сам будет восседать за этой духовной трапезой. Бог во Христе находится с нами в теснейшем единении.

Но, дорогие друзья, Бог во Христе с нами также и в полнейшем примирении. Было время, когда мы были отчуждены от Бога, были безбожники в мире, отделенными от Него по своим злым делам. Бог также был удален от нас вследствие наших преступлений. Очи Его слишком чисты, чтобы взирать на нечестие, и зло не может обитать с Ним. Та строгая справедливость, с которой Он управляет этим миром, требует, чтобы Он отвращал лице Свое от рода сего грешного и развращенного. Бог, который смотрит спокойно на развращенного человека, это не Бог Библии, ибо она учит нас во многих местах, что Бог пылает гневом против нечестивца. Грех, отделяющий нас от Бога, был удален жертвою Христа на древе. Нечестие, которое произвело разделение между грешным человеком и святым Богом, было устранено, и праведность была обретена для Него, ибо Иисус стал нашей праведностью. Поэтому во Христе Бог теперь с нами, примиренный с нами через жертву на кресте. Грех, произведший это разделение, навсегда удален от Его народа. Некоторые не согласны с этой истиной, но лично для меня их возражение значит очень мало. Искупление удовлетворило справедливость Божию. Бог всегда любовь, но Его строгая справедливость не противоречит этому. В Его отношениях к Его избранным Он был всегда любовью в наивысшем смысле этого слова. Искупление – последствие этой любви, а не причина ее. Все же, принимая во внимание всю полноту Божию, как законодателя и судьи, нужно согласиться, что страшно впасть в руки Бога живого, и что искупленные, когда они были еще без Христа, были чадами гнева, как и прочие. В сердце Бога, как праведного судьи, был гнев против преступивших Его святой закон, и примирение через искупление Христово относится не только к оправданному человеку, но и к Богу, как праведному судьи всего мира. Что касается меня, то я никогда не перестану восклицать вместе с пророком Исаией: «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Книга пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. Бог может теперь быть с человеком и миловать грешников, как своих детей, чего Он не мог бы делать по Своей справедливости, если бы Христос не умер за нас. Это великая истина, что Бог есть судья. Таким Его всегда представляет человеку его пробужденная совесть. И это правильно, ибо Бог есть огонь поедающий для некающихся. Слава Ему, что во Христе Он стал Бог с нами, примирив нас с Собою посредством смерти Его Сына. Третье значение стиха «С нами Бог» — это «Бог имеет с нами во Христе благословенное общение». И это значит, что Он вошел с нами в такое тесное общение, что мы теперь можем беседовать с Ним, а Он с нами. Он говорит в нас и через нас. В эти последние дни говорил Он нам в Сыне. Через Духа Святого, как бы веянием тихого ветра, Он предостерегает нас, утешает, научает и направляет. Ощущаешь ли ты это, мой дорогой слушатель? Наслаждаешься ли ты этим общением со Всевышним с тех пор, как ты познал Христа? Теперь ты, подобно Еноху, можешь ходить с Богом и, подобно Аврааму, беседовать с Ним, как человек с человеком. Он отвечает тебе, когда ты взываешь к Нему, и Он дает тебе светлую надежду на грядущее». «Да, Бог с нами теперь, и когда Он взывает: „Ищите лица Моего“, мы отвечаем: „Будем искать лица Твоего, Господи“». Что означают наши собрания, как не это великое Бог с нами? Вечеря Господня свидетельствует о том же: Бог с нами. Как часто мы так живо переживали, что Бог был с нами через преломление хлеба и через принятие чаши в память Его искупительной смерти. Господь Иисус для нас действительно Бог с нами.
во всяком святом установлении церкви, во всякой части нашего богослужения мы находим, что дверь на небо отверста и открыт путь новый и живой к престолу благодати. Разве эта радость не лучше всего того, что могут купить все богатства земные?

Бог с нами не только на словах, но и на деле. Эти слова как бы надпись на нашем знамени, от которой трепещет в страхе сердце всякого нашего врага, и которая так ободряет все воинство Христовых избранных. Не это ли наш боевой клич? «Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш» — Псалом 45, стих 8. Что касается наших врагов внутри нас, и там с нами Бог, чтобы побеждать нашу испорченность и немощь. Он пребывает с Церковью, чтобы враги истины не одолели ее, ибо Христос обещал пребывать с нами до скончания.

несокрушимым мужеством? Как можем мы падать духом, имея с собою Господа Саваофа? Бог с нами не только в проявлении силы, но и в передаче нам своей природы. Через это мы сперва рождаемся свыше, а потом живем новой жизнью. Как это чудесно! Действием Духа Святого — это божественное семя, которое живо и действенно и пребывает вовек, сперва сеется в нашу душу, а затем мы день за днем укрепляемся силою Духа Божия во внутреннем человеке. Но и это не все. Благодать Божья идет еще дальше, и Господь через Духа Своего Святого даже пребывает в народе Своем. Бог не воплощается в нас, как Он был воплощен во Христе Иисусе, но следующее чудо после этого величайшего события — это пребывание Духа Святого в верующем. Бог не только с нами, но в нас. «Разве вы не знаете, — пишет апостол, — что тела ваши — суть храм Духа Святого? Ибо вы — храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. О, высота и глубина смысла этих слов! Бог с нами!» Бог становится Богом с нами через восстановление в нас своего образа. С нами Бог. Это видно было в Адаме, когда он был еще совершенно чистым. Но Адам умер через грехопадение, и Бог не есть Бог мертвых, но живых. Теперь мы, получая обратно эту новую жизнь и примирившись с Богом во Христе Иисусе, получаем также восстановленный образ Божий, обновление в помазании и истинной святости. Бог с нами означает освящение, отпечаток образа Иисуса Христа во всех его братьях. Будем помнить, что Бог с нами также в глубочайшем сочувствии. Печаль ли одолевает тебя? Бог во Христе сочувствует тебе. Если большие планы для прославления Христа наполняют твое сердце, Господь сочувствует тебе, ибо таковы и Его планы. Что является твоей величайшей радостью? Не то ли, что Он дает тебе? Научился ты уже радоваться в Господе? Тогда ведь Он связан с тобою, ибо Его радость в тебе». Так всегда бывает, когда наши мысли — Его мысли, и наши чувства — Его чувства. Мы хотим того же, чего Он хочет, стремимся к Его целям и радуемся тому, что и Его радует. Когда Отец говорит «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение», наши сердца откликаются «В Нем и все наше благоволение». Чувствования Божьи делаются нашими, ибо души наши откликаются даже на простое упоминание Его имени. В-третьих, как воспринять эту святую истину, чтобы жить ею, а не только рассуждать о ней? Раз Иисус Христос, этот небесный Иммануил, является для нас Бог с нами, то приступим к Нему без сомнения и колебания. Кто бы ты ни был, ты не нуждаешься в каком-либо другом посреднике, чтобы приблизиться к Богу, ибо Бог сам приблизился к тебе во Христе. Бог посылает своего посредника к нам не в броне и с мечом, но уподобившегося нам во всем, кроме греха. Он умер за нас. Он восседает теперь одесную престола величия на небесах, но на руках его все еще видны следы ран за наши преступления». «О, человек! Бог по любви своей приходит к тебе в твоем подобии. Не страшись его, подойди к любящему Иисусу. Не думай, что тебе нужно сперва привести себя в порядок или послать сначала другого, кто лучше тебя. Господь сам ждет тебя и зовет тебя к себе. Иисус, друг наш самый лучший, это мы не только поем, но и переживаем в жизни нашей». Он близок ко всякому, как бы грешен и недостоин он ни был бы. Приди к нему так, как ты есть. Я не думаю, что пастухи, услышав приглашение идти к младенцу, решили сначала помыться и переодеться. Сердца их загорелись, и они без промедления пошли к Иисусу. Бог смотрит на сердце человека и воздает по желанию его. «Не откладывай, прошу тебя».

Мне кажется, что ответить на приглашение Господа прийти к Нему отказом — это просто непростительное предательство, оскорбление величайшей любви, любви Божьей. Не отворачивайся от Него, не отталкивай Его любви. Он станет и твоим Эммануилом. Бог будет с тобою.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного рассуждения я прочитаю из Библии, из книги Иисуса Навина, из 4 главы, с 19 стиха и ниже. Здесь записаны такие слова. «И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона, и 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил перед нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Вот, дорогие, в этом отрывке из Священного Писания говорится о том, что Господь повелел Иисусу Навину, чтобы тогда, когда они перейдут Иордан, а Иордан расступился перед ними, воды разошлись в разную сторону, и они перешли его как по суше, чтобы тогда, когда они войдут в обетованную землю, они взяли со дна 12 камней и сохранили их, для того, чтобы тогда, когда их потомки будут спрашивать, что это за камни, чтобы они рассказали им всю ту историю, каким чудесным образом Бог вывел израильский народ из египетского рабства. Чтобы они не забывали, что они были рабами, и что Бог вывел их из этого рабства. Вы знаете, очень тяжело человеку быть в состоянии раба, потому что раб ничего не имеет, потому что раб не выполняет свою волю, он выполняет волю своего господина. Раб не может распоряжаться даже сам собой, потому что он не принадлежит сам себе, так как является собственностью своего господина. И вот израильский народ на протяжении многих сот лет находился в Египте в рабстве. Они выполняли очень тяжелые, можно сказать, каторжные работы. Они изготавливали кирпичи, из которых затем строили фараонам пирамиды. Вы знаете, на изготовление только лишь одной пирамиды необходимо было изготовить 40 миллионов кирпичей. И каждый такой кирпичик весил 5 тонн. На строительство одной пирамиды уходило где-то 30 лет. И каждые 2 месяца менялись 120 тысяч рабов, потому что они не в состоянии уже больше были работать дальше, потому что были полностью обессилены, полностью подорваны на этих каторжных работах. И вот тогда, когда раб падал на землю под тяжестью этих кирпичей, которые надо было не только изготовить, но еще и поднять на высоту 150 метров, сзади стояли надсмотрщики, которые плетями избивали их. Это была ужасная жизнь. Это было ужасное положение, в котором они находились. И Господь Бог чудесным образом вывел их из этого рабства и ввел в обетованную землю, в прекрасную землю, в которой написано образно «течет молоко и мед». И вот для того, чтобы они не забыли этого, необходимо было взять с собой эти камни, которые были символом, которые были памятником славы Божьей, избавления, которое Бог подарил им, рабам, потому что Бог сделал их свободными. Вы знаете, очень ужасно тогда, когда человек находится в физическом рабстве. Но еще ужаснее, когда он находится в духовном рабстве. Вы посмотрите, миллионы людей сегодня живут в рабстве грехов, в рабстве беззаконий, в рабстве различных привязанностей, зависимостей. Люди находятся в алкогольном рабстве, в наркотическом рабстве. Очень много других видов привязанности сейчас развивается и появляется с каждым годом. Недавно в Санкт-Петербурге один мальчик провел 15 часов подряд за экраном компьютера, потому что играл в компьютерную игру и скончался. Медики говорят, что нервная система не выдержала таких нагрузок.
Люди находятся в зависимостях. Они находятся в рабстве. Один человек, пьяница, взял бутылку и измерял отверстие горлышка линейкой и произносил одну и ту же фразу. «Всего 2 сантиметра. Какое маленькое отверстие!» К нему подошли люди и спросили, что он делает. И он говорит, что «у меня был дом, у меня были деньги, у меня было имущество, у меня была машина, у меня была семья, у меня было здоровье, и все это я спустил через это отверстие. Я все это пропил, я все это пронес через эти 2 сантиметра, через горлышко этой бутылки». Как ужасно, когда люди находятся в духовном рабстве, потому что они идут по пути, ведущим к погибели. Они не только страдают на земле, но они еще будут страдать всю вечность. Они попадут в то место, которое Библия называет адом. Написано, там будет плач и скрежет зубов. Люди думают, что они сами строят свою жизнь. Часто неверующие люди отказываются слушать, что они являются рабами, что они выполняют волю своего господина дьявола, о котором написано, что он враг души человеческой, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Написано, что его основная цель – украсть, убить и погубить. И ему это удается. Посмотрите, сколько людей погибают каждый день по причине греха, потому что являются рабами. Один гипнотизер решил сделать эксперимент. Он взял одного из своих клиентов, усыпил его в гипнотический сон, и когда человек спал, он внушил ему, чем он должен будет заниматься на протяжении всей недели, куда он должен поехать, что он должен сделать, какие он должен выполнить работы, и все это записал на листке бумаги, и затем сложил этот листок, вложил его в конверт, запечатал, и когда человек проснулся, он отдал ему этот конверт и сказал, чтобы он ни в коем случае не открывал этот конверт до тех пор, пока он придет к нему опять через неделю, и чтобы он вскрыл этот конверт уже здесь, в его присутствии. И человек ушел. Прошла неделя, и он опять пришел к этому гипнотизеру, и тот начал расспрашивать его, чтобы он рассказал, чем он занимался на протяжении этой недели. И тот начал рассказывать, где он был, с кем он встречался, чем он занимался. И его спросил гипнотизер, как вы считаете, вы все это делали сами или потому что чувствовали, что кто-то толкает вас на это? Он ответил, конечно же, сам. Я захотел и потому пошел. Я захотел и потому сделал. Если бы я не захотел, я бы этого не делал бы. Я бы туда не пошел. Я все это делал, потому что сам того хотел. Это была моя воля. И тогда гипнотизер сказал, чтобы он открыл конверт, который он дал ему. И тот был крайне шокирован, когда прочитал инструкцию, в которой было детально описано, чем он должен будет заниматься на протяжении этой недели. Оказывается, что он в точности исполнил то, что в него было запрограммировано. Люди думают, что они выполняют свою волю. Люди думают, что они сами строят свою жизнь. Но на самом деле они выполняют ту программу, которую составляет для них дьявол, враг души человеческой. И они думают, что они свободны, но на самом деле являются рабами. А раб не имеет своей воли. Он выполняет волю господина своего. И вы знаете, миллионы людей находятся в этом рабстве греха, находятся в этой зависимости, которая рано или поздно приведет их к смерти и к вечной погибели. Господь же не желает этого. Он любит человека, и Он желает его спасти. Продолжая эту тему, я хотел бы сказать, что для того, чтобы вывести народ, израильский народ, из египетского рабства, Богу надо было послать Моисея. Вы знаете, нелегко было Моисею согласиться идти в Египет, потому что он убежал из Египта, потому что он знал, что в Египте его может ожидать смертная казнь, и поэтому он придумывал различные оправдания для того, чтобы не идти, но все-таки покорился воле Божьей и пошел в Египет для того, чтобы вывести израильский народ из египетского рабства. Вы знаете, для того, чтобы вывести нас с вами из рабства греха, Богу надо было послать на землю Иисуса Христа.
Он не мог использовать человека, потому что все люди грешные. Написано, все согрешили, лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Поэтому среди людей Бог не мог найти ни одного человека, который мог бы быть без греха и мог бы искупить род человеческий. Поэтому Богу ничего не оставалось, как послать своего единственного, единородного, любимого Сына, а нашего Господа Иисуса Христа, который оставил славу небес и сошел на эту греховную землю. И Он пришел, как Он сказал, не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Нелегко Ему было это сделать. Тогда, когда Он находился в Гефсиманском саду, то мы читаем, Он молился Отцу Своему и говорил: «Отче, да минует меня чаша сия». Но затем сказал: «Не моя, но Твоя воля да будет». Мы видим, что Он смирился, и Он пошел на Голгофу для того, чтобы умереть вместо нас, для того, чтобы взять на Себя вину нашу, беззаконие наше, и таким образом понести наказание вместо нас и примирить грешного человека со святым Богом. Мы видим, что Иисус Христос исполнил то, для чего Он пришел. Тогда, когда Моисей был в Египте и вошел в дом фараона, для того, чтобы убедить фараона отпустить народ, Бог совершал через него различные чудеса и знамения. В основном это были казни, поэтому они были направлены на разрушение, на уничтожение, для того, чтобы убедить фараона отпустить народ. Когда мы читаем Библию, мы читаем об этих казнях. Это 10 казней египетских. Там была и саранча, которая наполнила всю египетскую землю и съела всю землю. Там был град, который побил все урожаи на поле. Там была моровая язва, мухи, даже уничтожение первенцев. Мы видим, что очень много бедствий обрушилось на Египет, потому что фараон в упрямстве сердца своего, в жестокости сердца своего, не хотел покориться Богу. Он даже сказал такие слова: «А кто такой Господь, чтобы я слушал Его?» И поэтому Богу пришлось в довольно-таки популярной форме объяснить фараону, кто он такой. И фараон понял, но было уже немножко поздно, и было очень больно. Но мы видим, в конце концов, фараон смирился и отпустил израильский народ в пустыню. Тогда, когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что во времена Иисуса Христа на земле Бог также совершал через Него различные чудеса и знамения, но эти чудеса были направлены не на разрушение, не на уничтожение. Они были для людей не проклятием, не наказанием, а наоборот благословением. Мы видим, что Христос исцелял больных. Он возвращал зрение слепым. Он очищал прокаженных. Он чудесным образом кормил людей. Он усмирял бури. Он делал все то, что созидало, а не разрушало. Потому что Он пришел, как Он сказал, не для того, чтобы губить, а для того, чтобы спасать, для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Тогда, когда Моисей вел народ уже по пустыне, для того, чтобы примирить этих людей с Богом, для того, чтобы каким-то образом урегулировать их отношения с Богом, ему надо было подняться на гору Синай, и получить 10 заповедей закона, которые были начертаны на скрижалях от самого Бога. И мы читаем в Библии, написано: «И взошел Моисей на гору». Вы знаете, так просто. Взял и взошел. Однажды мне пришлось побывать в Египте. И я тоже решил взойти на гору Синай. И я думал, что это будет очень просто, ведь Моисей взошел, а тогда, когда он восходил, ему было 100 лет. То я подумал, что же мне, молодому и сильному, взойти на эту гору? Это не будет представлять большой трудности. И вот я пошел. Вы знаете, гора Синай – это очень высокая гора. Мне пришлось преодолеть путь более 3 километров и уклон приблизительно 45 градусов. Было очень тяжело идти. Когда я дошел до середины пути, прошло уже 3 часа, и я упал на землю. У меня уже не было сил, не было никакого дыхания. И я думал, зачем я вообще полез в эту гору?
Но уже назад отхода не было, и пришлось идти дальше. Я собрал все свои силы, и с Божьей помощью мне все-таки удалось через 5 часов выбраться на вершину этой горы. С одной стороны, меня охватывала радость, что закончилось восхождение, а с другой стороны, ужас, потому что я понимал, что еще надо будет спускаться. И когда я спускался с этой горы, вы знаете, я еще сбился с пути и попал на другую дорогу. Позже я узнал, что ее называют «тропа покаяния». И вот я сколько спускался, столько и падал, и каялся, что я вообще полез в эту гору. После этого 3 дня мне пришлось отходить от этого восхождения. Я не чувствовал ног, мне тяжело было подниматься по ступенькам. Я не знал, как Моисей восходил на эту гору в 100-летнем возрасте. Но мы читаем, что так просто. «И взошел Моисей на гору». И дальше «И опять взошел Моисей на гору». «И снова взошел Моисей на гору». Теперь я понимаю, что означают эти слова. Как нелегко было Моисею. Но, дорогие, для того, чтобы примирить нас с Богом, для того, чтобы примирить грешного человека со святым Богом, Иисусу Христу тоже надо было зайти на гору. Но не на гору Синай, а на гору Голгофу. И вы знаете, несмотря на то, что гора Голгофа во много раз меньше, чем гора Синай, Христу было намного тяжелее взойти на нее, чем Моисею, потому что он был избитый, обессиленный, над ним издевались, и он нес тяжелый крест, он падал под тяжестью этого креста, и ему надо было нести не только тяжесть креста, но также тяжесть наших грехов и наших беззаконий. За 400 лет до Рождества Христова пророк Исаия написал эти прекрасные слова в своей древней книге. «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Господь Иисус Христос взошел на Голгофу. Он был прибит к этому кресту для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы подарить нам новую жизнь, для того, чтобы вывести нас из рабства, греха и беззакония и сделать нас свободными. Очень нелегко ему было это сделать. Мы получаем спасение даром, но ему оно не обошлось даром. Ему оно обошлось очень дорого, и поэтому мы очень дороги в его глазах. И он желает, чтобы мы помнили, какой дорогою ценою мы с вами куплены. Продолжая эту тему, я хочу сказать, что Моисей до сих пор является очень важной личностью для израильского народа. Он до сих пор является их вождем. А для нас, для христиан, для детей Божьих, этой личностью, этим вождем является не Моисей, а Иисус Христос. Потому что Моисей вывел Израиль из физического рабства. А Иисус Христос вывел нас из духовного рабства и поставил на путь истины. Он сказал, что «Я есть путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вот Он является нашей истиной и нашей жизнью. Моисей был человеком. Он согрешал. Из-за своих грехов он даже не вошел в обетованную землю. А Иисус Христос не грешил. Он говорил, что вот идет князь мира сего, и во мне не находит ничего. Он не совершил ни единого греха, хотя был искушен, как мы, потому что он не просто был человеком, но он является Богом. Вы знаете, Моисей оставил после себя закон, и по закону людям надо было приносить в жертву животных для искупления за свои грехи. А Иисус Христос оставил после себя благодать. И нам теперь не надо приносить в жертву животных, потому что сам Иисус Христос принес самого себя в жертву на Голгофском кресте. Вы знаете, если бы самой большой проблемой для людей была экономика, то Бог послал бы в этот мир великого экономиста. Если бы самой большой проблемой для людей на земле была политика, то Бог послал бы в этот мир величайшего дипломата. Если бы самой большой проблемой для людей на земле была наука,
то Бог послал бы в этот мир величайшего ученого. Но так как самой большой проблемой оказался грех, то Бог послал в этот мир Спасителя, а нашего Господа Иисуса Христа, который оставил славу небес, сошел на эту греховную землю, взял на себя грехи наши и беззакония наши и умер вместо нас, и воскрес для нашего оправдания, для того, чтобы вывести нас из рабства греха и поставить на путь свободы. И вот Бог для израильского народа оставил заповедь. Они должны были взять 12 камней со дна Иордана, и эти камни должны будут быть символом для всех потомков великой любви Божьей, великого избавления Божьего, как мы прочитали, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни. Дорогие, Иисус Христос также оставил символы. Но этим символом не были камни. Этим символом не был даже крест. Этим символом оказался хлеб. Хлеб и вино. Господь оставил эти символы, и Он сказал, что хлеб символизирует Его ломимое тело, а вино символизирует Его пролитую кровь. Чтобы тогда, когда мы совершаем вечерю Господню, тогда, когда ломается хлеб, тогда, когда пьется из чаши вино, чтобы все люди помнили о тех великих делах, которые совершил Господь для искупления нашего, чтобы мы помнили о том, что мы были рабами, рабами греха и беззакония, чтобы мы помнили о том, что Бог вывел нас из этого рабства и поставил на путь истины, чтобы мы помнили, какой дорогою ценою мы куплены. Мы получаем спасение даром, но оно не было даром для Него. Чтобы не только мы помнили, но чтобы наши дети, наши внуки и все наши потомки, тогда, когда они видят, как совершается вечеря Господня в церкви, могли бы спросить: «А почему вы это делаете? А зачем вы это делаете?» Чтобы мы смогли бы рассказать о тех великих делах Божьих, которые совершил Христос на горе Голгофе. Не на горе Синай, а на горе Голгофе, для того, чтобы искупить нас из рабства греха, для того, чтобы подарить нам новую жизнь, как здесь на земле, так и затем в вечности. Поэтому будем помнить, дорогие друзья, будем совершать эту заповедь, и всякий раз, когда мы совершаем ее, будем сознавать ту великую цену, которой Господь приобрел нас для Себя. Поэтому мы теперь не свои, мы теперь куплены дорогою ценою, мы теперь Его. Дорогие друзья, если вы слушаете эти слова, но вы еще не примирились с Богом, если Голгофская жертва еще не получила отклик в вашем сердце, то сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Господь желает, чтобы прямо сейчас вы обратились к Нему, в простых словах попросили у Него прощения, искренне исповедались перед Ним, и Он подарит вам новую жизнь, и Он выведет вас из рабства греха, и Он поставит вас на путь истины, потому что именно для этого приходил Иисус Христос на землю, именно для этого Он взошел на Голгофу, именно для этого Он умер и воскрес из мертвых, и Он желает сегодня воскресить вас, если вы примете Его в свое сердце в искренней молитве раскаяния. Сделайте это прямо сейчас.

0: Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: «В мире природы». В нашей сегодняшней передаче, дорогие ребята, мы предлагаем вам побывать вместе с нами на огородных грядках и побеседовать с одним из самых распространенных во всем мире овощем – томатом. Здравствуй, всем известный сеньор Помидор.
3: Здравствуй, здравствуй.
2: Ты не мог бы объяснить, почему ты имеешь два столь разных имени – Помидор и Томат?
3: С удовольствием. Мое первоначальное имя – Томат. А вот Помидор – это уже своего рода кличка или прозвище, постепенно превратившееся в своего рода фамилию.
2: И у вас, растений, бывают имена, прозвища, клички?
3: А как же? Ведь мы не сами себя называем, а люди дают нам имена. Только если люди друг другу обычно дают какие-нибудь насмешливые, а иногда и оскорбительные клички... Нам, растениям, напротив, дают приятные клички, видимо, в знак признания нашей полезности.
2: Интересно, что же означает твоя кличка «Помидор» и кто ее тебе дал?
3: Кличку «Помидор» дали мне итальянцы, которые меня очень полюбили. Итальянское выражение «помодоро» означает «золотое яблоко».
2: Почему итальянцы прозвали тебя яблоком, мне понятно. Ты в самом деле похож на яблоко. Но почему именно золотое? Не вызревший томат зеленый, а потом он становится красным. Так почему же тебя все-таки назвали золотым?
3: Кстати, на яблоко похожи далеко не все сорта помидоров. Помидоры бывают внешне похожими и на груши, и на сливы, и на черешни. В общем, целый фруктовый сад. Но, конечно, самые распространенные сорта похожи на яблоко. Эпитет «золотое» выражает чувство восхищения. И таким образом благодарные итальянцы увековечили свою признательность и любовь ко мне, подчеркнув, что для них я стал ценным, как золото.
2: Интересно, любят ли тебя в Италии до сих пор?
3: А как же! Я ведь тоже овощ благодарный. За любовь и за человеческую заботу я воздаю многократно. Так что если и краснеем мы помидоры, то вовсе не от чувства стыда. Итальянцы с полным правом называют меня золотым яблоком помодором.
2: Не только итальянцы, но и многие другие народы называют тебя тоже помидором, даже не зная, что это означает на самом деле. Не значит ли это, что другие народы узнали о помидорах от итальянцев? А возможно, Италия — это твоя родина?
3: Нет, Италия не моя родина. Привезли меня из-за океана, из Южной Америки. Европейцы, устремившиеся в Новый Свет после открытия Америки, очень скоро обратили на нас внимание. И уже в середине 16-го столетия меня перевезли в Европу и стали выращивать сначала в Испании, Португалии и Италии. С тех пор европейцы колонизовали Америку. А мы, помидоры, вместе с другими природными американцами, картофелем, подсолнухом и некоторыми другими растениями, колонизовали Европу, да и весь остальной мир.
2: Оказывается, не только люди могут быть колонизаторами, но и растения. Сейчас так много говорят во всем мире о победе над колониализмом и о том, насколько позорным пятном лег колониализм на историю человечества. А ты, помидор, хвалишься тем, что вы колонизовали не только Европу, но и весь мир?
3: Видишь ли, между человеческим колониализмом и нашим очень большая разница. Люди, порабощая и колонизуя чужие страны, искали себе выгоду за счет тех народов. А мы, колонизуя Европу и весь мир, приносили народам только пользу.
2: Да, таким колониализмом можно похвалиться. Как было бы хорошо, если бы и мы, люди, научились у вас покорять себе других людей нашей любовью к ним.
3: Наше предназначение – приносить пользу людям, и мы счастливы, что можем верно исполнять наш долг.
2: Дорогой помидор, Ты мне рассказал о твоей кличке. Но можешь ли ты мне что-нибудь рассказать о твоем настоящем имени, Томат?
3: Так назвали меня на моей родине в Перу индейцы племени Нахуа. Рос тогда я в диком виде, и представители этого племени были не прочь полакомиться моими вкусными плодами. Постепенно люди стали понимать, что полагаться только на счастливую находку дикорастущих томатов не стоит, и стали выращивать нас на своих примитивных огородах.
2: В Америке и в Южной, и в Северной тогда жили различные племена индейцев, а вас любили и выращивали только представители этого одного племени Нахуа?
3: Ну нет, конечно. Задолго до открытия Колумбом Америки мы, помидоры, уже расселились не только по всей Южной Америке, где климат позволял нас выращивать, но и по Северной Америке, опять-таки там, где было для нас достаточно тепло.
2: Значит, европейцев уже ожидало хорошее угощение практически повсюду в Америке, и они, наверное, сразу же полюбили этот вкусный и полезный овощ.
3: Не везде, конечно, с радостью встречали, а тем более угощали европейцев. Однако во многих местах местные индейцы относились довольно хорошо к бледнолицым пришельцам из Старого Света. Вполне очевидно, что они предлагали в угощение европейцам наряду с другими своими традиционными продуктами и томат. Однако, как это часто бывает, сыграло свою печальную роль человеческое суеверие.
2: История томатов связана с суеверием людей? Это очень интересно. Расскажи об этом более подробно. Отсталые американские индейцы, наверное, наделяли томаты какой-то сверхъестественной силой, а просвещенные европейцы избавили туземцев от их заблуждения. Думаю, что нашим слушателям будет очень интересно услышать обо всем этом.
3: Когда речь идет о суеверии, очень легко можно подумать именно таким образом, как ты выразилась. Однако ты ошибаешься. Индейцы не имели абсолютно никакого суеверия относительно томатов. Конечно, это не значит, что индейцы вообще не были людьми суеверными. У них было очень много всяких суеверий, но на помидоры они смотрели, как и на любые другие овощи.
2: Ты говоришь, речь не идет о суеверии индейцев? Я очень уважаю американских индейцев и очень люблю читать книги о них. Но я думаю, что они были очень суеверными.
3: Да, они и в самом деле были суеверны. Но, повторяю, суеверия относительно помидоров у них не было. Такое суеверие возникло у европейцев.
2: Это очень странно. Более просвещенные люди поддались суеверию, а менее просвещенные в данном конкретном случае нет.
3: По-моему, ты напрасно так удивляешься. Мнение, что суеверию подвержены только люди малограмотные и неразвитые, совершенно неверно. Грамотные люди также очень часто подвержены суеверию. Правда, они не всегда проявляют открыто свое суеверие, называют его не суеверием, а своим собственным мнением или даже научной теорией. Но от того, что суеверие называют труднопонятными словами, оно не перестает быть самым настоящим суеверием.
2: Да, к сожалению, и в наше время многие верят в различные приметы, обожествляют различные человеческие творения и теории, обожествляют материю и верят в сверхъестественную силу эволюции, что является только разновидностями все того же суеверия. А вот в реального, живого Бога многие верить не хотят. Это, конечно, так печально. Как было бы хорошо, если бы люди отказались от всякого суеверия, древнего и нового, а на его место приобрели живую, спасительную веру в истинного Бога, Творца Вселенной.
3: А разве это так трудно, отказаться от суеверия и заменить его истинной верой?
2: К сожалению, для многих людей это действительно очень трудно, потому что они не слышали истины о Боге. С детства их убеждают, что никакого Бога нет, что идею о Боге придумали неграмотные, суеверные дикари, что наука все это доказала.
3: Как жалко. А вот нам, растениям, так легко верить в Бога. Мы постоянно, хотя и без слов, но прославляем своего Творца. Ведь Он не только создал нас, но и заботится о нас.
2: Я верю, что когда-нибудь все люди откажутся от всякого суеверия и будут так же, как и все остальное творение в мире, признавать и прославлять своего Творца. Ну а теперь давай снова возвратимся к вашей истории. Можешь ли ты рассказать, в чем заключалось суеверие европейцев?
3: Европейцы отказались верить индейцам, что томат – это обычный съедобный овощ, но посчитали его сначала просто декоративным растением, и именно в таком качестве завезли его в Европу.
2: Странно, почему европейцы начали выращивать помидоры на своих цветниках? Ведь нужно откровенно сказать, что ваши цветы совсем уж невзрачные, такие маленькие и совсем не пахнут.
3: Цветы наши действительно неприглядные и запаха не имеют. Но ведь у нас есть не только цветы, но и плоды, а они-то очень оригинальные и красивые. И томат был не таким уж плохим украшением цветочной грядки. Ведь недаром же итальянцы назвали нас «золотыми яблоками».
2: Признаю свою ошибку и соглашаюсь, что вы, помидоры, не только полезны, но и красивы.
3: То тоже. А где красота, там и любовь, не так ли?
2: Конечно. Красота и любовь идут рука об руку.
3: Так вот, назвав нас «золотыми яблоками», люди вскоре начали называть нас и «яблоками любви».
2: Ах, какие красивые названия!
3: Названия красивые, спору нет. Но за красивыми словами не всегда следуют красивые дела и поступки. Люди начали верить, что томат каким-то образом влияет на людей и на их любовь. И что с помощью томата, или вернее, с помощью сверхъестественной силы, заключенной в томате, можно заставить человека любить того, кто до этого был нелюбим.
2: Конечно, это явное суеверие, но зато оно такое романтичное. Вот если бы и в самом деле было такое растение, которое заставляло бы любить нелюбимых, в мире было бы совсем иначе. Не стало бы разводов, не было бы вражды и войн, все люди любили бы друг друга.
3: Увы, ни томат, ни какое другое растение не может заставить человека любить. Любить вообще нельзя заставить. Это чувство исключительно добровольное.
2: Да, это так. Но суеверие относительно томата, по крайней мере, было красивым суеверием.
3: Погоди, погоди. Суеверие остается суеверием. Убедившись, что томат не приносит долгожданной любви, люди стали считать нас ядовитым растением. И хотя продолжали садить нас на цветочных грядках, кушать помидоры наотрез отказывались.
2: Но в конце концов люди поняли, что мнение относительно томата – это только суеверие, и сегодня этому уже никто не верит. Интересно, кто же первый из европейцев понял свою ошибку и доказал суеверность представлений о томате?
3: Первым, кто нас реабилитировал в глазах европейцев, был один из первых президентов Соединенных Штатов Америки Томас Джефферсон. Он с удовольствием стал открыто кушать наши вкусные плоды. Конечно, он при этом не умер, не заболел и не стал изнемогать от непомерной любви. В общем, ничего, кроме удовольствия и пользы, он не испытывал, когда ел помидоры.
2: Ясно, ясно. После этого все стали кушать помидоры, и вы перекочевали из цветочных клумб на огороды, не так ли?
3: Увы, нет. Ни американцы, ни другие европейские народы не последовали смелому примеру и продолжали придерживаться своего суеверия.
2: Неужели? И как долго они придерживались этих суеверных представлений?
3: Очень долго. Всего немного более одного столетия назад европейцы поняли свое заблуждение и начали употреблять томаты в пищу.
2: Всего около сотни лет назад? Да неужели же такое явное суеверие могло так долго продержаться?
3: Да, как ни странно, но суеверие относительно томатов существовало очень долго. И, конечно же, это суеверие было не только совершенно необоснованным, но и очень вредным.
2: То, что суеверие — это совершенно беспочвенно, это ясно. Но почему оно было вредным? Не ели люди томаты, ели что-то другое.
3: Видишь ли, томаты — это овощи особые. Пожалуй, никакой другой овощ не используется столь широко, как томаты. Но это не все. Томаты — это настоящая кладовая многих крайне необходимых витаминов. Придерживаясь своего суеверия, многие поколения европейцев не только отказались от удовольствия есть томаты в самых разных видах, но и лишили себя ценного источника столь необходимых витаминов.
2: Да, я теперь согласна, что суеверие в то, что томаты будто бы ядовиты, было вредным заблуждением. Но, дорогой томат, не знаешь ли ты, почему и каким образом возникло такое суеверие?
3: Обращала ли ты внимание на то, что на листьях томатов часто можно увидеть мертвых мелких насекомых.
2: Да, да, я и раньше замечала это, но как-то не придавала этому значения. В самом деле, что-то уж слишком много таких насекомых на твоих листьях. Но постой, постой, не ловишь ли ты их специально?
3: В природе ничего случайного нет. Нам, растениям и животным, просто-напросто некогда заниматься ненужными вещами. Да и разума у нас нет, чтобы придумывать себе разные забавы. Так что можешь быть уверена, что насекомых мы ловим не просто так, лишь бы поймать и потом выбросить за ненадобностью.
2: Ах, как интересно! Ну кто бы мог сказать, что ты, Томат, можешь быть таким искусным охотником? Животные, питающиеся насекомыми, наделены Творцом хитроумными приспособлениями, чтобы на них охотиться. Они могут быстро двигаться, чтобы поймать какую-нибудь мошку. И то не всегда могут поймать добычу. А ты совершенно неподвижен и ловишь так много всяких мошек.
3: Видишь ли, тот же самый Творец, который сотворил насекомоядных животных и дал им охотничьи приспособления, дал такие приспособления и нам. Мы не можем двигаться и не можем догнать летящего комара, но Бог устроил нас так, что добыча сама попадает в наши руки, то есть листья.
2: Добыча? Не понимаю этого. Охотник охотится за добычей с тем, чтобы ее съесть. А разве ты, Томат, можешь есть насекомых?
3: Сейчас ученые-ботаники серьезно обсуждают эту проблему и пытаются научно доказать, что мы, томаты, точно так же, как и другие некоторые растения, действительно не прочь полакомиться животным белком.
2: Значит, ученые еще не могут точно сказать, кушаешь ли ты, томат, пойманных тобой насекомых?
3: Да, для ученых это пока что неразрешенная загадка. Одни убеждены, что это именно так и происходит, а другие с этим не соглашаются. Ученые любят поспорить между собою, и спор о нашей плотоядности продолжается.
2: Хорошо, пусть это пока остается загадкою. Но то, что ты действительно можешь ловить насекомых и убивать их, это уже установленный факт, не так ли?
3: Ты сама можешь убедиться в этом. Посмотри на другие растения, и ты увидишь, что они не могут этого делать. И мертвых насекомых ты не увидишь на них.
2: Хорошо, убедил ты меня в твоих охотничьих способностях. Но так уж ли они тебе необходимы? Ведь в конце концов, ты мог бы неплохо прожить и без такой пищи.
3: Чтобы вырастить хороший, вкусный и красивый плод, мне нужно очень много времени. От момента всходов до появления первых спелых плодов проходит от 80 до 140 суток, в зависимости от сорта томатов. Люди обычно употребляют в пищу хорошо вызревшие плоды, но различные животные и насекомые не хотят ждать так долго, и их устраивают совсем зеленые помидоры. Причем особую опасность для завязи помидоров представляют именно насекомые. Их так много повсюду, и все они так прожорливы. Можешь ли ты представить, какой прекрасной мишенью для этих маленьких обжор являются мои незрелые плоды? Насекомые грызут даже дерево, тем более нежная, сочная мякоть зеленых помидоров для них является просто лакомством, даже беззубые могут грызть. Ну а если так, то подумай сама, что останется людям, ожидающим, пока помидоры совсем поспеют. Да и семена становятся годными к прорастанию только тогда, когда сами томаты поспевают.
2: Ясно. Значит, нужно во что бы то ни стало защищать плоды от этих разбойников. Недаром делают так много различных пестицидов, чтобы уничтожать насекомых.
3: Люди для этой цели делают различные химические яды, которые наряду с пользою приносят так много вреда. Конечно, лучше что-нибудь, чем ничего. Но все-таки было бы намного лучше, если бы человек меньше гордился своей мудростью, а больше задумывался над тем, что он делает. Взять хотя бы печально известный препарат ДДТ, или как его назвали, ДУСТ. Спохватились люди, что от него вреда намного больше, чем пользы. Да было уже слишком поздно. Успели разбросать слишком много этого яда по белому свету.
2: Да, я слышала, что даже в крови пингвинов обнаружили ДДТ.
3: А ведь в далекой Антарктиде никто ничего не садит. И поэтому ядохимикатов там не применяли никогда. Но в природе все взаимосвязано, о чем люди нередко забывают. Не зная по-настоящему ни самих себя, ни природу, люди причиняют много вреда и ей, и самим себе.
2: Ах, помидор, все это верно. Иногда даже перед природой становится стыдно за поведение людей. Мы успели причинить так много непоправимого вреда и природе, и самим себе. И все потому, что думаем, что мы уже все знаем и все можем. Нам действительно так много дано. Но разум и сила без скромности, воздержанности и любви приводят нас только к бедствиям, как физическим, так и духовным.
3: Как хорошо, что нас слушают многие мальчики и девочки. Может быть, наша беседа научит их быть и мудрыми, и добрыми.
2: Так интересно с тобой говорить, милый помидор. Но время не стоит на месте, и наша передача приближается к концу. Думаю, что ты можешь рассказать еще очень многое. Не лучше ли нам еще раз встретиться и продолжить нашу беседу?
3: С удовольствием, когда тебе только угодно.
2: Спасибо. До новой встречи.
3: До свидания.

Помнили о тех, кто потрудился, чтобы вырастить его. Чувство благодарности – это одно из качеств, которые облагораживают человека. Неблагодарность же – это, напротив, один из величайших пороков. Обычно неблагодарными бывают черствые, жестокие люди. Там, где имеет место неблагодарность, легко уживаются и другие пороки. Барометр, показывающий атмосферное давление, обычно говорит не только о давлении, но и, так сказать, о состоянии погоды вообще. Чувство благодарности или неблагодарности – это своеобразный барометр человеческой души. Итак, имея на столе хлеб, помидор или другую пищу, как хорошо, если бы мы с благодарностью вспомнили о руках, которые потрудились над тем, чтобы вырастить урожай, сберечь его и доставить к нашему столу. Как было бы хорошо, если бы и вы, ребята, не забывали словом и делом благодарить своих родителей, которые одевают и кормят вас, постоянно заботясь о вас. Но скажите, честно ли, будучи благодарными людям, не благодарить Бога? Ведь Бог дает силу и мудрость людям трудиться, выращивать урожай. Ведь Бог так чудно устроил землю, что она приносит нам столь разнообразные и щедрые дары. Так давайте же, дорогие друзья, постараемся быть благодарными Богу за наших родителей, за тех, кто трудится, снабжая нас всем необходимым, за нашу жизнь, за наши радости и печали, в общем, за все. Дорогие юные друзья, время нашей передачи подошло к концу. Нам хочется пожелать вам счастливой учебы, плодотворной работы и активного отдыха. Мы надеемся, что вы не забудете снова настроить ваши радиоприемники, когда придет время нашей очередной передачи. Сегодняшнюю программу окончим словами Библии. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней».

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: На глазах у меня появились слезы от размышления о жестокости властей, разлучивших мать с отцом. На протяжении нескольких лет он совершенно ничего не знал, что происходило с его семьей. Наверное, он думал, что мы все погибли. Затем он узнал, что мы живы. Что он ощутил, когда понял, что мы живы, но он никогда не сможет нас снова увидеть? Советское правительство не давало ему разрешения выехать из страны. Даже думать было нечего о том, чтобы разрешить человеку с сомнительным прошлым отправиться за рубеж. Он слишком много знал. Власти не хотели, чтобы он рассказал на Западе о жизни в Сибири, о том, как его преследовали. А мы, без сомнения, не могли поехать в Советский Союз, чтобы увидеться с ним. Нас разделяли 15 тысяч километров, которые казались целым миллионом. Было бесполезно даже надеяться. Увидеть отца было невозможно, как если бы он жил на Луне.

«Итак, что же мне написать?» Я попыталась представить себе его, как он сидит в кресле в небольшой комнате. Тусклый свет отражается на его гладко бритой голове. В руках он держит мое письмо. Что он подумает, когда прочитает послание от своей дочери, которую он в последний раз

видел, когда ей было 1,5 года. Что бы ему хотелось прочитать? Может быть, о том, что я восхищаюсь им? О том, как много хорошего о нем рассказывала мне мама? Или о том, как заразила и меня его любовь к жизни? Взяв ручку, я произнесла молитву. «Господи, пошли мне необходимые слова, чтобы рассказать своему отцу о своей любви». Затем я вывела на бумаге по-украински. «Дорогой тато». «Тато» — это украинское слово, значит «отец». Никого в жизни я не называла отцом. Мне показалось это странным, но я продолжала писать. «Дорогой тато, я не помню тебя, но всю свою жизнь я слышала о тебе. Мама постоянно говорила о тебе, только самое хорошее. Я замужем за американцем. У нас 2 детей. Дочь Дебби и сын Бобби. Так по-американски будет Роберт. Я плохо пишу по-русски, так как училась в немецкой школе. Хотя я никогда тебя не видела по-настоящему, через твои письма всей семье я научилась любить тебя. У меня есть еще один друг. Его зовут Иисус. Так же, как и тебя, я никогда его не видела, но через его письма в Библии я полюбила его. Я надеюсь, что ты когда-нибудь повстречаешься с ним. С любовью, твоя дочь Эмма». Письма между нами и Советским Союзом шли месяцами. Только через 1,5 года я получила ответ от отца. Дрожащими руками я осторожно развернула письмо и прочитала. «Дорогая Эммочка, я атеист. Своим письмом ты поставила меня на ноги, подняла с больничной койки. Я читаю письмо и продолжаю набираться сил. Это такое удовольствие и радость для меня в первый раз увидеть твой почерк и прочитать твои теплые и сердечные слова. Твой отец, доченька, совсем неплохой, просто его судьба сложилась не так, как у остальных людей. Так получилось, что ты выросла и знала только свою маму. Я счастлив, что вы все любите и уважаете свою маму. Она достойна обожания, и за ней надо ухаживать. Ей тоже пришлось немало вытерпеть. Но давайте не будем бередить старые раны и шрамы. Не будем напоминать самим себе о прошлом, так как эти воспоминания приносят в сердце только боль. Я счастлив, что вы все живы, что вы вместе и иногда видитесь друг с другом, что вы счастливы вместе и помогаете друг другу. Но, пожалуйста, не забывай про меня. Пиши, не забывай про близких. Надейся на воссоединение. Обнимаю Роберта и детей. Ваш тато и дедушка Федор». Я читала и перечитывала это письмо, и в сердце у меня разлилась теплота. Нас разделяло расстояние и годы, а мы чувствовали друг к другу огромную привязанность. Но первая строчка в его письме озадачила меня. Как странно написано: «Я атеист». Он на самом деле так считает? Или написал это для того, чтобы письмо прошло через цензуру? «Господи, что мне теперь сказать ему?» — молилась я. «Как еще можно было прикоснуться к своему отцу, как не через Бога? Господи, ты любишь весь мир, и я знаю, что ты любишь моего отца. Я знаю, что он не слышал о твоей любви, и я знаю, что невозможно увидеться с ним. Но я хочу, чтобы он узнал, что ты любишь его, и хочу, чтобы он также попал на небо». После этого я написала: «Дорогой тато, я никогда не забуду тебя. Даже если мы не увидимся здесь, на земле, мое самое сокровенное желание в том, чтобы увидеться с тобой на небе, где уже ничто нас не разлучит снова. Иисус дает жизнь вечную всем, кто верит в Него. Пожалуйста, поверь в Его прощение
и в его воскресение. Молюсь за тебя и люблю. Эмма. Ответ отца был кратким, но сердечным. Дорогая Эммочка, получил твое теплое письмо. Я храню твои письма и часто перечитываю. Какие счастливые люди, которые верят и живут благочестивой жизнью. Я верю немного и постоянно пытаюсь жить благочестивой жизнью, никому не причинять зла и вреда. Молись и проси Всевышнего благословения, чтобы нам встретиться. Тато. Его письмо говорило о том, что он не понял, о чем я говорю. Не было никакого упоминания об Иисусе. Не было понимания того, что только через Христа можно иметь жизнь вечную.

1970-1972 годы. Переехав в Соединенные Штаты, мы с мамой навещали друг друга раз в год и каждую неделю разговаривали по телефону. Большая часть разговоров шла о моих детях, Дебби и Бобби, которые к тому времени превратились в замечательных молодых людей. Оба тоже пришли к вере во Христа и возрастали духовно. Естественно, мне хотелось также, чтобы мама пришла к вере в Иисуса, как в своего личного Спасителя и Господа. Мама была для меня и мамой, и отцом. Она была ответом на всякую мою потребность, особенно в эмоциональной сфере. Мне никогда не приходилось бороться за признание с ее стороны. Она принимала меня такой, какой я была, и любила меня. С ней я всегда чувствовала себя в безопасности. Я верю, что именно благодаря ее любви я открыла с такой готовностью свое сердце для Божьей любви, без всяких условий. В конечном счете, ни одно человеческое существо не может заполнить глубочайшую нужду в человеческом сердце. Мама же была для меня величайшим учителем, пока Иисус не вошел в мою жизнь. Во время одного из приездов мамы к нам в Калифорнию я спросила ее, не хочет ли она принять Иисуса Христа и попросить Его войти в ее сердце, как Спасителя и Господа. Она была готова сделать такой шаг веры и с радостью помолилась вместе со мной, чтобы Христос вошел в ее жизнь. Позднее она рассказала мне, что немного узнала о Христе в православной церкви в России еще до революции. Она даже была солисткой в церковном хоре, но никогда не понимала, как можно пригласить Христа в свою жизнь. Общая любовь к Иисусу связывала нас с мамой теперь еще сильнее, чем прежде. Примерно тогда же моя сестра и ее муж Майк и его семья также пришли к вере в Иисуса Христа. После своего возвращения в Пенсильванию, где мама жила с сестрой, они вместе могли теперь возрастать в его любви. А как же отец? Для нас не было никакой возможности проникнуть в тот мир, где он жил. Наша единственная возможность — увидеться с ним на небе. Но как же он услышит о Христе? Я не могла пойти и рассказать ему об этом. Было опасно писать ему еще более конкретно, ведь нашу переписку тогда прервали бы цензоры. И я снова молилась. «Господи, я не могу рассказать отцу о твоей любви так, как мне бы того хотелось. Но наверняка в Дружковке и вообще в России есть люди, которые знают тебя. Пошли кого-нибудь к нему, чтобы он узнал, как сильно ты его любишь. Расскажи ему о своем сыне так, чтобы когда он и я умрем, мы смогли бы увидеться на небе». Так я молилась на протяжении следующих 5 лет.

0: Май 1977 год. Был воскресный вечер. Как и всегда, мы были на вечернем богослужении в церкви. И когда мы вернулись домой, было уже 10 часов. Мы только-только зашли в дом, как зазвонил телефон. Я сняла трубку и сказала: «Алло, Эммочка, это звонит твоя мама. Привет, мама, что случилось? У тебя все хорошо?» «Да, доченька, у меня все хорошо. Но, пожалуйста, присядь сейчас и послушай». Присесть, кроме как на стол, места не было, и поэтому я осталась стоять. Между тем мама продолжила: «Твой брат только что позвонил из Чикаго. Он сказал, что позвонил какой-то служащий из авиакомпании и спросил, не его ли зовут Томас Василенко. Он ответил: „Да, а почему вы спрашиваете?“ Та женщина ответила: „Здесь, в аэропорту, сидит старый человек и плачет. Он говорит, что он ваш отец. Эммочка, твой отец в Чикаго». Я чуть не задохнулась и села на стол. «Мой? Я имею в виду наш отец?» «Да, твой отец». «Не могу в это поверить», — пробормотала я. «Этого просто не может быть». Мама глубоко вздохнула и спокойно стала сообщать подробности. Он прилетел в Чикаго где-то после полудня. У него с собой были только паспорт, авиабилет и записная книжка. Он очень болен. Я онемела и не знала, что сказать. «Сколько времени он пробудет здесь?» «Не знаю. Я с ним не разговаривала. Он не очень хорошо себя чувствует и совсем измотан перелетом. Первым самолетом на следующее утро твоя сестра вылетела в Чикаго. Как только она доберется туда, то сообщит нам подробности». «Мне тоже надо ехать?» «Нет, пока не надо. Давай подождем, пока Энн не доберется туда, и решим, что будет дальше». Той ночью я не могла уснуть. Вся наша семья переживала, суетилась и радовалась этому невероятному событию. «Мой отец в Америке. Что нам надо сделать? Ему 79 лет, и путешествие наверняка окончательно вымотало его. Меня успокаивало то, что Энн вскоре будет рядом с ним и поможет ему. Медицинское образование, полученное еще в России, позволило ей стать прекрасной медсестрой. У меня было странное чувство, что вот мне уже 42 года, а я только в первый раз увижу своего отца. Я позвонила на следующий день. Томас нервничал, когда разговаривал со мной. «Это просто сказочное происшествие», — сказал он. «Я сразу же узнал отца. Он выглядел практически так же, каким я его запомнил. Просто постарел на 40 лет. На нем был черный костюм, весь заношенный и потрепанный. Наверное, этому костюму лет 25. В одной руке у него был узелок, а в другой — трость. Как он себя чувствует? Совсем не важно. Он уже был болен, когда отправился в путь, и за время перелета ему стало еще хуже». Неожиданно Томас замолчал, и я услышала какой-то приглушенный голос в трубке. Томас затем сказал: «Отец стоит рядом со мной. Он хочет поговорить с тобой». У меня остановилось сердце. Томас передал трубку. Хриплый, но сильный голос сказал: «Здравствуй, доченька». «Здравствуй, тато!» Голос у меня задрожал. «Что мне сказать? Как мне выразить свои чувства? Словами нельзя было выразить то, что творилось у меня на душе. Не могу поверить, что разговариваю с тобой». «Да, доченька, это чудо. Я наконец-то приехал в Америку». «У тебя есть время, чтобы приехать к нам в Техас? Я не могу дождаться того момента, когда увижусь с тобой. И моя семья тоже хочет тебя увидеть. Я стремился к этому долгие годы, доченька. Через несколько дней мне станет лучше. Когда мне полегчает, мы с Анной постараемся приехать к вам домой. Мне очень хочется увидеть тебя и твою семью.
1: Я люблю тебя, Тато. Я очень хочу увидеть тебя,
0: прошептала я, еле удерживаясь от слез. Я часто думал о том, как сложилась у тебя жизнь, и увижу ли я тебя здесь, на этой земле. Нам много о чем надо поговорить. Мы поговорим через несколько дней. Трубку взял брат. Это просто невероятно. Это как если бы кто-то воскрес из мертвых. Томас, я не перестаю благодарить Бога за это чудо. Я думаю, что единственное объяснение всему этому — это прямое вмешательство Бога в нашу жизнь. Как ты думаешь, когда я смогу увидеться с отцом?
2: Через несколько дней. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Мы еще поговорим с ним о поездке в Техас. Энн хочет, чтобы мы все собрались у нее.
0: После того, как я повесила трубку, я подумала о том, что до этого момента отец был образом, историей, рассказанной моей мамой. И только сейчас, когда я услышала его голос, я подумала о нем как о живом, двигающемся человеке. Мысли разбегались, не в состоянии понять происходящее. Я только что говорила с отцом. Это был голос из прошлого. Я даже обрадовалась тому, что у меня будет еще несколько дней, чтобы подготовиться к его приезду. Я должна была успокоить свои чувства, помолиться и поблагодарить Бога за невероятное чудо.

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: Однажды к Иисусу Христу подошел иудейский книжник с вопросом, причем спрашивал, явно искушая его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Евангелие от Матфея, 22 глава, 36 стих. Намереваясь поставить его в тупик, найдет ли Иисус правильный ответ, который книжник сам, конечно, не знал. Но у Бога всегда есть ответ. Правильный ответ на все вопросы. Христос сказал, читаем в Евангелии от Матфея в 22 главе, 37, с 37 по 39 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон». Эти слова Иисуса Христа мы взяли эпиграфом нашей передачи и посвятили ее творчеству известной христианской поэтессы Веры Кушнир. Но вначале помолимся молитвой о защите нашей программы. Господи, благослови это место и это время. Благослови всех, кто нас видит и слышит. Поставь охрану и защиту от всякого зла. Благослови этот труд во славу Твою. Вложи мудрость Твою в разум людей, чтобы они слушали и принимали Твое святое слово. Чтобы у них появилось желание держать на первом месте, на видном месте Библию, и чтобы они жаждали ее читать. Господи, как много еще нужно нам духовно расти, чтобы наша жизнь действительно была посвящена целиком и безраздельно Тебе, чтобы Ты мог пользоваться нами как своим достоянием. Храни нас своей благодатью, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И послушайте стихотворение «Молитва благодарения». Все стихи сегодня мы будем читать из сборников Веры Кушнир.
2: Благодарю Тебя, Творец, за все обычное, простое, за небо звездное ночное, луны сияние голубое, за плеск волны, за солнце луч, за пение птиц, за гром и стуч, за дождь обильный, ветер буйный, за освежающие струи воды в палящий летний зной, за небо полог голубой и облаков пушистых стаю, за свежий хлеб и чашку чая, что можем с другом разделить, за детский смех, что наполняет мой дом и душу веселит, за разум мой, хоть не ученый, но ясный, а не помраченный, способный истины Твои воспринимать с благоговением и силы подкреплять свои, питая их Твоим учением, за братьев и сестер по вере, чьих душ распахнутые двери всегда готовы приютить несчастных, горе их делить и щедрой мерой помощь мерить. Благодарю за Дух Святой, который в жизни наставляет и на колени повергает, и горько плакать заставляет в смирении сердца гордецов. За матерей и за отцов благодарю, Отец Небесный, за то, что душу новой песней наполнил в юности моей, за то, что в милости своей Ты бил меня не так уж много. Жить и в достатке, и у Бога через испытания научил, всегда во всем мне близок был, молитвам немощным внимая, то обличая, то прощая, не покидал, не отходил. Благодарю за кровь Христову, что за меня с креста текла, за возрождение к жизни новой, за новый путь, за путь суровый, который жизни став основой, к добру ведет меня от зла. За все прими благодаренье, ведь мне всего не перечесть, за все, что было и что есть, за все грехи прошу прощенья и приношу тебе хваленье из уст и сердца, славу, честь.
1: Родилась Вера в городе Сталина, нынешний Донецк, в 26-м году прошлого века. Когда ей было 14 лет, в город вошли немцы. Семья пережила оккупацию, казни евреев в шахтах. И всякий раз это был шок для девочки-еврейки. Она еврейка была по матери. Затем пришлось пережить немецкие лагеря в Германии. В возрасте 21 года Вера приняла в сердце Иисуса. Поверила в искупительную жертву Иисуса Христа. С тех пор и до последнего дня жизни она служила ему всеми талантами, которыми в обильной мере наградил ее Господь. После встречи со Спасителем Вера Кушнир, резко переменившись, полюбила Божье Слово, полюбила чтение Божьего Слова и его исследования. Оно – источник всего. Оно – источник всего. И жизнь без молитвы и без слова, убеждала она, жизнь вхолостую. «Ты мне близок, словно берег моря», пишет поэтесса в своих отношениях, о своих отношениях с Господом Спасителем.
2: «Ты мне близок, словно берег моря, ты мне дорог, словно детям мать. Ты пришел, чтоб сладким сделать горе, ты пришел, чтобы, простив, обнять. Без тебя и жизни мне не надо, без тебя я только что дышу. Ты один мне в жизни здесь услада, будь всегда моим, тебя прошу. Там, где небо встретится с землею, чтоб принять из рук ее меня, там впервые встречусь я с тобою, и глаза мои узрят тебя. А теперь надеждою живою я живу, пока в свой час умру. Ты мне ближе, чем песок прибою, и дороже, чем вода жару».
1: Это стихотворение в подтверждение слов, сказанных Господом в предисловии нашей передачи. Привившись к Христу навсегда, она стала Его благословенным сосудом, который каждый раз наполнялся и обновлялся прочтением всей Библии. В 2008 году главный редактор журнала «Вера и жизнь» задал вопрос Вере Кушнир. Приходилось ли ей попадать в ситуации, когда в душе на Бога поднимался ропот? Или вопрос «почему?». «Это бывало, только до моего уверования», — ответила Вера Семеновна. «Позже я научилась доверять Богу и уже не роптала, но вопрос «почему?» задавала только в личных молитвах». Одно из самых больших искушений, жертвой которой мы нередко становимся, состоит в том, что мы слишком влюблены в самих себя. Мы склонны иметь о себе слишком высокое мнение. Недаром Павел, увещевая римскую церковь, «не думать о себе более, нежели должны думать», послание к Римлянам, 12 глава, 3 стих, предупреждая таким образом об искушении высокомерия. А по отношению к себе Вера Кушнир в своем стихотворении «Кто я?» говорит:
2: «Несправедливость жизни, я кричала, и негодуя, громко возмущалась тем, что меня не поняли, забыли, мой труд не по заслугам оценили, обидели, лишив достойной славы. как все несправедливы и неправы. Меня, обидели меня. И вдруг вопрос: а что такое я? Что я за птица? Или что за цаца, что все должны со мною здесь считаться? Ведь не таких, как я, нещадно били, изгнали, осмеяли, оскорбили, не оценили и оклеветали, и честное их имя в грязь втоптали. Они несли полезное, святое, и в массе мир подошвы их не стоил. А я в грехах от головы до пят, но чувства к справедливости вопят. И гасит горечь мирный дух прощенья, и в сердце шевелится змей отмщенья. И тут встает перед глазами профиль того, кого распяли на Голгофе. Висит он на пронзенных сухожильях и шепчет что-то, делая усилие. Чело в проколах, частых и глубоких, глаза полузакрыты, впали щеки в плевках засохших, что смешались с кровью. А он глядит на палачей с любовью и просит нежно: «Отче, им прости, не знают твоего они пути». Когда я услыхала этот голос, мое негодование раскололось, и я теперь сама себя стыжусь. Неужто я безгрешней, чем Иисус?
1: Господь Спаситель дал Вере Кушнир поразительную трудоспособность. Она писала книги, статьи, работала как переводчик, переводила для нас очень много книг, 15 научных фильмов, консультировала фильм «Иисус». Вера Кушнир работала на христианском радио. Она много читала, благодаря чему после 65-летнего отъезда из России сохранила очень хороший русский язык, русскую речь, богатую словарем, проявилась правильным произношением, лучше так сказать, вот, и ударением. Ее взгляд: Бог ищет верных, находит их и дает им способность и силы.
2: Ответ на письмо из России. Дорогая сестра далекая, ничего о тебе я не знаю, только чувствую душу глубокую, только ласку твою ощущаю. Дорога мне твоя эта искренность и любовь, что в словах твоих светится. Так Господь нас учил не заискивать, а любить всех, кто в жизни не встретится. Ты до слез меня тронула, милая, тем, что хочешь шагать со мной рядом. И Христа о тебе попросила я, чтобы Он удалил все преграды, чтобы открыл тебе тайну спасения на кресте совершенного Богом. Как и мне после слез на коленях Он открыл в свое небо дорогу. Ты не только землячка мне близкая, ты мне также еще и ровесница. Так прими же поклон мой низкий, дальней родины добрая вестница.
1: Однажды Веру Сергеевну спросили: как вы научились узнавать волю Божью? Практически, в повседневной жизни. На что она ответила: Господь по своей любви заложил в нас духовный барометр, который говорит нам, когда мы поступаем не по воле Божьей. Его воля так четко изложена в Слове Божьем, что невозможно ошибиться. Его ответ прям: и я стараюсь все сверять с этим неизменным мерилом. Ибо Дух Святой внутри останавливает, обличает, ведет к покаянию и исправляет. Но главный труд Веры Сергеевны Кушнир — это ее стихи, а их более 1000. Это записанные мысли и чувства сердца, близкие, а потому и понятны всем. Их читают и перечитывают, поют, учат наизусть. А когда не хватает слов выразить думы и чувства, используют строки из ее стихов. Ее стихи постоянно появляются на страницах журнала «Вера и жизнь», «Тропинка», «Минора» и в других известных христианских изданиях. У читателя Веры Кушнир нет деноминации. Будь то православный, католик, протестант, баптист, миссионер, каждый увидит в ее стихах глубину Божьей любви. В них нет изысканных речей и особенных созвучий. Божья мудрость излита словами, понятными каждому. Сегодня некоторые из ее стихов считаются народными, что делает автору еще более высокую честь.
2: В колени матери ребенок положил все то, чем он безмерно дорожил, все то, что потихоньку он стяжал. На, мама, сохрани! И убежал. Довольный, с верой твердой, как гранит, что мать, как есть, все свято сохранит. Кусок резинки, крылья мотылька и ржавую головку молотка, 2-3 гвоздя и птичьих пол яйца с присохшим перышком какого-то птенца. И тем, что ей сокровище принес, растрогал он родимую до слез. О, если б мы могли вот так, как он, все принести перед небесный трон и в руки Божьи молча положить все, чем мы научились дорожить, надежды и стремления, и родных, всех, кто нам дорог на путях земных, доверить все заботливым рукам того, кто жизнь свою нам отдал сам. И легче будет жить, исчезнет страх, когда богатство наше в небесах.
1: При всех своих талантах и большой известности поэтесса всегда оставалась простой, открытой и добродушной христианкой-молитвенницей, верной любящей женой, заботливой матерью и бабушкой. Бог ищет верных и делает их способными. Вне этого утверждения сложно понять секрет успеха самой Веры Кушнир. Творчество ее востребовано и будет востребовано всегда. Для Веры Кушнир небо встретилось с землей на 85-м году жизни в городе Санта-Барбара. Она успела все, что Бог назначил ей совершить, и перешла.
2: Переход. Тихий вечер, удлинились тени, опустела улица моя. Отдыхает от дневных волнений у стола за ужином семья. День ничем как будто не отмечен, ныне не отлично от вчера. Были вкруг стола такие ж встречи, на дворе такие ж вечера. Все же этот день особо важен. Праздничную подаю еду. Чуть дрожит рука, и взор мой влажен. Это ж ведь последний день в году. Поедим, я приберу посуду, выйду в сад, у нас ведь нет зимы. Буду вспоминать и плакать буду, глядя в год, что пережили мы. Жалко, что ушел и не вернется. Поздний вечер, как немой, молчит. Утром новый день нам улыбнется, новый год нам сердце постучит. Сколько их отмеренных отрезков, полных треволнений и забот. Боже, не возьми из жизни резко, пусть спокойным будет переход. Пусть в такой обыкновенный вечер удлинятся тени, как всегда. Дух Святой подует, как на свечи, и погасит все мои года.
1: Мы не раз еще будем обращаться к творчеству Веры Сергеевны Кушнир в наших передачах. На этом передача наша сегодняшняя заканчивается. Нам остается помолиться молитвой «Отче наш».
2: Отче наш, сущий на небесах,

0: На волне «Радио на пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
1: Момент творения.
2: Самая сложная система. Знаете ли вы, какая система сложнее всего во Вселенной? Я подскажу. У вас она есть, и весит она не больше 2 килограммов. Да, самая сложная система во Вселенной – это человеческий мозг. В нем заключено столько функциональных связей, что если бы он эволюционировал даже на протяжении миллиардов лет, то это было бы заметно. Тот факт, что ни одного примера эволюции мозга не обнаружено, служит веским аргументом против эволюционной теории. Нас отличает от животных вовсе не наличие разума, а то, что мы были сотворены по образу Божьему. Маленькая птичка-поползень, обитающая на юго-западе Америки, обладает невероятно хорошей памятью. Она запасает на зиму до 30 тысяч семян, прячет их в тысячах разных мест и никогда не забывает о своих складах. Подсчитано, что человеческий мозг может хранить 100 триллионов бит информации. Объем памяти мощнейшего из современных суперкомпьютеров не достигает и 1,0 этой цифры. Но это не значит, что наш мозг не нуждается в настройке и руководстве. У нас, как и у компьютера, тоже есть особая программа – Слово Божье. Если мы будем пренебрегать этим руководством, то нашему мышлению, как и компьютеру, тоже угрожает сбой.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Что нам известно о грозе? Гроза, если смотреть на это научно, то это атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды, которые называются молнии. Молнии сопровождаются громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках. Она связана с ливнем, градом, шквальным ветром или просто усилением ветра. Вот это научное определение. Но что такое гроза для обычных людей? Это небесное явление. С одной стороны, оно очень красиво. Оно просто потрясающе иногда бывает. Красиво. С другой стороны, это очень опасное погодное явление. Оно опасно тем, что, если не знать правила поведения при грозе, что должен знать каждый человек. Пожалуйста, прочитайте об этом, научите своих детей, что делать при грозе ни в коем случае нельзя, например, вставать под дерево. Итак, с одной стороны это красиво, с другой опасно. Но несмотря на это, что это опасно, люди продолжают любоваться этим явлением. Так, один фотограф по имени Тейлор Ванфилд зафиксировал необычайно красивую грозу. За короткий промежуток времени произошло огромное количество молний. Вообще завораживающее зрелище. Гроза – это еще и необычное, да, погодное явление. Например, у древних славян был божок Перун, громовержец. У древних скандинавов тоже подобный персонаж был. Он обозначался как Тор. А Зевс был тем же у греков. Гроза, гром, все непостижимое для людей. Представления древних были таковыми по причине того, что они не знали истинного, существующего Бога. А теперь, когда Бог открыл всему человечеству через Христа, мы знаем, что никаких там перунов, Зевсов нет. За всеми ними стоит просто дьявол, а за погодными явлениями стоит Бог. Иов, 28 глава, стих 26, Псалом, 96 глава, стих 4. Наш великий Творец создал прекрасную землю. И каждый новый день Он дает нам видеть по-своему новые погодные явления. Гроза то или рассвет. Слава Богу за Его великую силу, которым держит все существующее. Само видео этой потрясающей грозы вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Что делают многие люди, путешествуя в Мекку? Мекка – это необычный город. Это город Саудовской Аравии, куда пускают только мусульман. Пускают их туда с одной целью – посетить Каабу. В этой Каабе находится черный камень. Мусульмане-паломники совершают путешествие в этот город. Они должны пройти вокруг Каабы 7 раз, а потом дотронуться до камня в центре этого сооружения. Да не просто дотронуться, поцеловать его. Много кадров есть в интернете, какая там давка происходит. Даже погибали люди неоднократно из-за этого. Теперь представьте, насколько Иисус Христос для нас все облегчил. Он облегчил для нас небо. Он облегчил для нас доступ к небу. Он ведь не сказал никуда ездить, ни с кем толкаться. Радостная весть от Иоанна, 4 глава, с 21 по 22 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Друзья, сравнивай это, как и другие люди, любые, куда-то едут кому-то поклоняться. Вспомните, что наш Отец Небесный сказал нам, что нам может поклоняться дома. Воздайте хвалу Отцу, воздайте хвалу Господу Иисусу за пролитую кровь, которой мы искуплены, что нам надо просто в трезвом уме следовать за Ним
и быть благословенными. Судья в Испании согласился приостановить помощь в самоубийстве молодой женщины в Барселоне по просьбе ее отца, интересы которого в Испании представляют христианские адвокаты. Президент Испанского фонда христианских юристов Полония Кальтьянос отметила судебный приказ. Цитата. «Закон об эвтаназии никому не помогает, а только наоборот. Христианские юристы будут защищать в суде семьи, которым нужна помощь, чтобы этот закон не убивал их близких». Судья сослался на показанное в суде видео, на котором молодая женщина ходит на костылях. Также судья добавил, повреждение спинного мозга, указано в отчетах как необратимое ее функциональное состояние, вызывает сомнения. Также судья сказал, что относительно ее психической патологии это не совсем ясный вопрос, это непонятно. Он не считает, что это может быть необратимым, как это указано в отчетах о проводимом лечении. Власти многих стран и регионов насоздавали закон об эвтаназии. Но слава богу, что есть люди среди судей, не только которые как могут сопротивляются этому, и до последнего борются за жизнь отдельного человека. Физическая жизнь одна, поэтому только в ней у человека есть шанс примириться с Богом посредством Христа. Римлянам 4 глава, стих 25, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Этот шанс дан человеку до последнего вздоха, и никто не вправе лишать этого шанса какого-то человека. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: У всех нас будут разочарования. Мы неизбежно и неминуемо будем переживать разочарование и разочаровывать других людей. Но разочаровываться или нет – это наш выбор. Во времена разочарования ищите Бога. Нам не следует разочаровываться. Вы не можете упасть настолько низко, что всемогущий Бог не сможет поднять вас и направить верным путем. Сегодня в передаче «Прикосновение» вы увидите, как подняться над различными обстоятельствами. Чарльз Стэнли будет учить о том, как преодолеть разочарование.

Вы смотрите передачу «Прикосновение» с участием Чарльза Стэнли. Вы боретесь с разочарованием, и вам на самом деле сложно и трудно выразить то, что вы чувствуете. И вы ощущаете, что эта туча разочарования буквально висит над вами, что бы вы ни делали. Если бы я спросил вас, как вы думаете, с чем связано это разочарование? Некоторые из вас могли бы ответить, мне известны его причины. Но некоторым из вас пришлось бы сказать, я не знаю. Я просто чувствую себя разочарованным. Это чувство висит надо мной, как туча. Я не могу разобраться, с чем это связано. Я не знаю, почему это происходит. И не знаю, как от этого избавиться. Я чувствую, будто я попал в ловушку. У меня почему-то нет чувства радости, мира и удовлетворения в жизни. Я могу молиться и общаться с Богом, но по какой-то причине чувство разочарования не покидает меня. Я не знаю почему, но я чувствую себя настолько разочарованным. Или вы, возможно, один из тех, кто говорит, «Я разочарован, и я знаю, почему это происходит. Я действительно сильно разочарован, и мне почему-то сложно преодолеть это разочарование. И не знаю, как с этим разобраться. Разочарование не покидает меня. Оно все еще укутывает мой разум». Я хотел бы помочь вам, поэтому я собираюсь говорить о месте Писания, которое поможет нам понять, как разобраться с разочарованием. Все мы будем переживать разочарование, по крайней мере, в определенные моменты жизни. В жизни мы много раз будем испытывать разочарование, потому что разочарования неизбежны, они неминуемы и неотвратимы. Мы будем разочаровывать некоторых людей, и некоторые люди будут разочаровывать нас. И зачастую этими людьми являются те, кого мы больше всего любим, или те люди, которые больше всего любят нас. И вы даже не достигнете такого момента в жизни, когда вы не будете переживать разочарование. Вы будете переживать его. Иногда это будет очень сильно ранить и причинять немало боли. Но что же с этим делать? Если вы не знаете, как разобраться с разочарованием, то это может стать началом подавленности и депрессии. Это причиняет новую боль, и вы идете от разочарования к разочарованию. Эта боль такова, что окружающие чувствуют последствия вашего неразрешенного конфликта и разочарования, с которым вы сталкиваетесь. Итак, откройте, пожалуйста, книгу Неемии из Ветхого Завета. Я хотел бы рассказать вам предысторию того, что написано здесь, и мы прочтем несколько стихов. Я помогу вам понять, почему этот человек имеет все мыслимые основания разочаровываться и пасть духом из-за того, что он видел и слышал. И несмотря на все это, нет ни одного стиха, который указывал бы на то, что он пал духом. Истина состоит в том, что мы можем сталкиваться с разочарованием. И у нас будут моменты упадка духа. Но это только моменты, потому что если вы знаете, как разобраться с этим, то это будет всего лишь моменты. Мы не пойдем по пути разочарования, чтобы в конце концов нам не сдаться и не бросить все. Итак, вот что происходит с самого начала. Неемия был виночерпием у царя, живя на чужбине. К нему пришли друзья и рассказали о том, что происходит, и вот что они говорят. Они говорят ему в 3 стихе 1 главы. «Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Вот что он ответил, когда услышал это. И он был настолько разочарован тем, что услышал. Услышав эти слова, «Я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным». Потом он говорит о молитве, которой он молился. Затем, после того, как он молился и вопрошал Господа, что ему делать и как поступить, он идет и служит перед царем. И царь говорит ему, «Почему у тебя такой печальный вид? Почему ты так подавлен? Почему у тебя на лице печаль?» И затем Неемия говорит, что он помолился. И в процессе разговора он рассказал царю, почему он так подавлен, и почему его лицо так печально, и почему он кажется таким унылым. Он ответил, «Вот что произошло с моим народом в Иерусалиме». Царь сказал, «Что же я могу сделать для тебя?» И Неемия попросил царя, чтобы тот дал ему время пойти в Иерусалим и попросил его о необходимом обеспечении и защите во время путешествия. И Писание говорит, что когда Неемия прибыл на место, то он осмотрел город, разрушенные стены и сожженные ворота. Затем он встретился с начальниками города. Вот что он говорит им во 2 главе, стихе 17. «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении».
Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которую он говорил мне. И сказали они, «Будем строить и укрепили руки свои на благое дело». В следующем стихе говорится, что у них были враги. Услышав это, Санавалат, Харонит и Товия, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили, «Что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя?» И дал им ответ и сказал им, «Бог небесный, он благопоспешит нам». Я хочу, чтобы мы посмотрели на этот отрывок из Писания в свете того, о чем мы говорим, то есть в свете нашей темы «Победа над разочарованием». Как вы побеждаете разочарование? Я уже сказал, и я хотел бы повторить это несколько раз, потому что я хочу, чтобы вы запомнили те слова, которые я сейчас скажу. Разочарование. Они неизбежны. Это будет происходить. Мы все неминуемо и неизбежно будем терпеть разочарование от людей и различных обстоятельств в жизни. Я могу либо успокоиться в своем разочаровании, упасть духом и быть в печали, либо я могу посмотреть разочарованию прямо в лицо, признать его как факт и сделать что-нибудь, чтобы уберечь себя и не пасть духом. Позвольте мне сказать следующее. Я не пытаюсь сказать вам, что вы всегда сможете выстоять, несмотря ни на что, и у вас никогда не будет минуты уныния. Но я говорю о следующем. Это должна быть лишь только минута уныния. Если вы знаете, кем вы являетесь, как дитя Божье, и вы понимаете, кто такой Бог, и Его любовь к вам, Его верность к вам, Его желание помочь вам любым возможным способом, тогда вы сможете понять, что означает быть разочарованным, и в то же время, сталкиваясь с разочарованием, не переживать уныние, кроме как на очень короткое время, и как реагировать на это с мудростью. Итак, давайте рассмотрим, как нам победить разочарование в жизни, потому что мы все столкнемся с этим, и нам следует победить это. Давайте вначале рассмотрим разницу между разочарованием и унынием. Разочарование — это просто, послушайте, это эмоциональная реакция на неисполненные ожидания. То есть я разочаровываюсь, когда мои ожидания, когда кто-то или что-то им не соответствует. Произошло не то, что я ожидал. Я ожидал обладать чем-то, и я этим не обладаю. Итак, это эмоциональная реакция на наше несостоявшееся ожидание, желание, надежду или мечту. С другой стороны, когда мы думаем об унынии, то это недостаток уверенности или состояние нерешительности. И довольно часто мы хотим сдаться и все бросить. Вы не можете избежать разочарования, но вы можете избежать уныния и того, чтобы жить в состоянии упадка, будто в тумане, который день за днем гнетет вас. Я хочу рассказать о последствиях того, если мы поведем себя неправильно, и затем я хотел бы поговорить о правильной реакции. Итак, давайте поразмышляем о некоторых последствиях уныния. Например, евреи в Иерусалиме находились в большом унынии. Они враждовали сами собой и взимали огромные долговые проценты со своих братьев. Они были полны страха, уныния, хотели все бросить и сдаться. Они не видели выхода. Что же происходит, когда вы в унынии? Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Ваш разум разделяется, двоится — это первое, что происходит. И вы становитесь человеком с двоящимися мыслями. Двоящиеся мысли — это внутреннее терзание, которое происходит в сердце. Оно поглощает ваше внимание, где бы вы ни находились, с кем бы вы ни находились и в какой бы ситуации и обстоятельствах вы ни находились. Когда у вас двоящиеся мысли, то вы не можете сосредоточиться и исполняете свои обязанности не лучшим образом. Вы не можете достигнуть максимальных результатов, если у вас двоящиеся мысли. Вы должны уметь разобраться с этим. Вы должны справиться с разочарованием, прежде чем вас настигло уныние. А когда вы в унынии, то у вас будут двоящиеся мысли, потому что в глубине сердца вы думаете о том, что неправильно. Вы думаете о поражении, думаете о прошлом, о том, как к вам относятся, как поступают люди, думаете о том, что вы хотели бы иметь, и о том, чего не имеете. И потому ваши мысли разделяются. Когда вам надо сконцентрироваться на работе, то сделать это трудно, потому что у вас двоящиеся мысли. Следующее, что происходит, вы ищете, кого обвинить. Это нормально и естественно. И что же происходит? Часто вы обвиняете Бога. «Боже, если ты всемогущ, как говорит пастор, если ты всесилен, то как ты допустил это? Это твоя вина, Боже. Ты позволил этому разочарованию прийти в мою жизнь. Ты позволил мне разочароваться». Бог, возможно, и допустил разочарование,
Но Он не хотел, чтобы вы пали духом до такой степени, чтобы разрушилась ваша жизнь, или чтобы вы потеряли радость в ваших отношениях с Ним. Иногда мы стремимся обвинить кого-то еще, других людей. Это сделать проще всего. Вот если бы только они, вот если бы он или она сделали вот это и вот это, мы стремимся обвинить других в своем унынии. Они разочаровали меня, и я им поверил. Они были неверны. Она не любит меня, он не любит меня. Они меня бросили, они меня подвели. Всегда виноват кто-то другой. И знаете ли, больше всего мы видим себя. Я так часто слышал такое. И если бы я только... Вот если бы я сделал это и сделал вот это, вы проводите жизнь со словами «если бы я». Если вы живете со словами «если бы я», то проживете жизнь полную разочарования. Вы будете подавлены всю жизнь. У вас будет жизнь, в которой нет радости и счастья, мира и удовлетворения, и вы будете постоянно разочарованы в своем себе. Все мы совершаем ошибки. Но мы говорим о том, чтобы обвинять себя, жить прошлым, винить обстоятельства, винить Бога, обвинять других людей. Послушайте, если вы разочарованы, то вы склонны к этому. И третье, что происходит, это довольно очевидно. Мы гневаемся на наши обстоятельства. Мы сердимся потому, что в нашей жизни есть неудовлетворение и уныние, и мы начинаем гневаться. Мы раздражаемся на себя, на Бога, сердимся на других людей. И вы знаете, что происходит? Когда вы начинаете гневаться, и в вашей жизни этот гнев остается неразрешенной проблемой по причине ваших обстоятельств, то когда вы раздражаетесь, от вас отворачиваются люди. Люди не заинтересованы в том, чтобы поддерживать отношения и дружбу с тем, кто живет во гневе. Потому что вы раздражаетесь и гневаетесь на окружающих. Иногда и даже довольно часто наша самооценка опускается все ниже и ниже. Чем дольше вы пребываете в унынии, то тем хуже думаете о себе и тем меньше любите себя так, как следует себя любить. Тем меньше у вас уверенности в том, что вы можете сделать, кем вы можете стать и кем вы являетесь. И вы начинаете видеть себя не с Божьей точки зрения. Вы видите себя неполноценным. Вы видите себя хуже, чем вы есть. Вы видите себя некомпетентным. Вы начинаете видеть себя ненужным, никчемным. Неумелым и чувствовать, будто вы не на своем месте, и никому до вас нет дела. И вы очень сильно терзаете себя. Довольно часто человек, который постоянно живет в состоянии упадка духа, начинает принимать неверные решения. Очень неблагоразумные решения. Иногда это касается отношений. Иногда это финансовые решения. Иногда это решение, которое направит вас в абсолютно неверном направлении, и тогда вы теряете все. Понимаете? Вы не можете жить в состоянии уныния и преуспевать в жизни. У Бога нет замысла, чтобы вы так жили. Его намерение в том, чтобы вы жили, испытывая радость, уверенность и мир. Но вы можете сказать, «Но подождите, я нахожусь в этой долине уныния. Я чувствую, что моя жизнь полностью разбита». Но позвольте мне задать вам следующий вопрос. Что вы намереваетесь делать с этим состоянием уныния, в котором сейчас находитесь? Вы ответите, что же я могу сделать? Через мгновение я скажу вам, что вы можете сделать. Но, возможно, вы один из тех, кто решили, что лучше уже не будет. Что так и должно быть. Я думаю, что это самое пагубное состояние, в котором может оказаться человек. Такие люди находятся в глубоком унынии и приходят к заключению, такова жизнь. Я такой и есть. Так и будет всегда. Я покину. Мне не повезло. Смотрите, верующие не употребляют слово «везение». Этого слова нет в их словаре. Мы не живем в зависимости от везения. Нам не везет, мы благословенны. Мы говорим о том, что Бог может сделать в нашей жизни, а не о том, что посылает нам судьба. Итак, человек достигает состояния, когда он убежден, что такова жизнь. И так будет всегда. И вот что происходит. Если вы согласились с такой жизнью, то вы достигли опасной остановки на пути уныния по одной простой причине. Вы успокоились, живя в унынии. Вы удовлетворились меньшим, чем Бог запланировал для вас. Вы удовлетворились меньшим, чем Бог предоставил вам. Вы удовлетворились меньшим, чем Он желает для вас. Вы удовлетворились меньшим, чем Он предназначил для вашей жизни.
Вы не можете позволить себе удовлетвориться такой жизнью и всю свою жизнь провести со словами «если бы только я». Вот если бы я. У Бога есть нечто гораздо лучшее. Но понимаете ли, все это только последствия. Есть и другие последствия в жизни разочарования. Вам нет необходимости проходить через все это. У Неемии было много причин для того, чтобы упасть духом, вернуться к царю, вновь жить как виночерпий и в конце концов умереть на чужбине. И знаете ли, Бог использовал его, потому что он отказался, послушайте, он отказался быть подавленным тем, что он видел и чувствовал. Но он мог бы разочароваться и озлобиться из-за этого. Но он избрал быть послушным Богу. Он предпочел верить Богу за лучшее. Столько людей находятся в унынии. И они, послушайте, проблема в том, что они не могут поверить в то, что Бог любит их. Они не могут поверить, что Бог заботится о них. И, возможно, вы принадлежите к числу таких людей. Вы говорите, почему и как Бог может обо мне заботиться? Но Он на самом деле заботится. Такова Его природа. Он заботится о вас. Такова Его природа. Он любит вас. Он желает самого лучшего для вас. Вы скажете, посмотрите, что я натворил. Это не имеет никакого отношения к тому, что вы сделали, но это обусловлено характером Бога. Вы смотрите не в том направлении, вы смотрите на себя. Вам следует смотреть на Бога. Что думает Он? Что Он чувствует? Что Он говорит? Что Он обещает? А как насчет Его силы? А как же Его любовь? А что же вы скажете о Его благости? Он говорит, что Он приготовил благо боящимся Его. Так что вам следует просить следующее. Не говорить, могу ли я выбраться из этого. Вы хотите выйти из уныния? Хотите ли вы выйти на новый уровень жизни? Вы вновь хотите переживать радость, мир и счастье, которые у вас были прежде? Или у вас, возможно, никогда такого и не было, но вы на самом деле хотите это обрести? Вы можете обрести радость, если сделаете выбор. Помните, и я намеренно повторяю это вновь и вновь, у всех нас будут разочарования. Мы неизбежно и неминуемо, послушайте, мы непременно будем испытывать разочарование и разочаровывать других людей. Но впадать или не впадать в уныние – это уже наш собственный выбор. Нам не стоит падать духом, когда все падает из рук. У нас есть Бог, который поддерживает все, что падает из наших рук. Вы не можете пасть настолько низко, чтобы всемогущий Бог не смог поднять и вознести вас, вывести и направить на правильный путь. Когда мы рассматриваем пример Неемии и читаем, что тогда произошло, то это довольно интересно. Вот что произошло. Он услышал плохие известия и признал их, как факт. Это очень разочаровывает. Вы знаете, что он сделал вслед за этим? Библия говорит, что он опечалился духом своим и опечалился своим сердцем. Он обратился к отцу с молитвой. Написано, что он плакал целыми днями. Послушайте, он был глубоко ранен тем, что произошло не с ним самим, но с теми, кого он любил, с его друзьями, семьей и собратьями, которые остались в Иерусалиме. Он начал взывать к Богу в поисках руководства от Бога. И поэтому отец, который слышал его мольбу, в определенный день устроил все так, что царь заметил его состояние. И сам отец сказал через царя, «Что случилось, Неемия?» И никто иной, как отец, дал ему смелости в точности сказать царю о том, что случилось. Именно отец изменил, послушайте, он изменил сердце этого языческого царя, чтобы он спросил людей, чего ты желаешь? Чего же ты желаешь? Чего ты хочешь? Сколько времени тебе потребуется? Вы понимаете? Видите, как Бог может использовать невозможную ситуацию, невзирая на то, с чем вы сталкиваетесь в жизни. Он знает, послушайте, он знает, как повлиять на людей, которые могут помочь вам. Он знает, как обратиться к кому-то, чтобы помочь вам. Он знает, кого поместить рядом с вами. Но хотите ли вы этого? Надеетесь ли вы на это? Ожидаете ли вы этого? Или вы просто решили жить там, где находитесь сейчас? Если вы живете в унынии, то не следует оставаться там. Вам не обязательно оставаться там. Вам необходимо сделать выбор. Царь дал все, о чем Неемия его попросил. Когда он приехал и исследовал ситуацию и обстоятельства, он встретился с группой людей. Они были в унынии, они были подавлены, они были изнурены, они были напуганы. Они видели, что происходит между ними. Вот что он сделал. Он воодушевил их. Он сказал, «Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы станем строить, мы восстановим эти стены и врата, и мы станем городом Божьим, каким были и до этого». И они сказали, «Да». Что переменило их? Сильный голос Божьего воодушевления.

Что же он делает? Он ищет другую церковь, потому что он устал от критики. Он устал от того, что его не ценят. Он ищет другую церковь. Он говорит со своими друзьями. Они дают ему рекомендации, ему звонит кто-то другой, и таким образом он выходит из воли Божьей. Потому что, понимаете, иногда в этих сложных ситуациях Бог формирует человека, совершает его, углубляет и созидает его, чтобы человек соответствовал тому, что хочет Бог. А как он это делает? Душевные муки, боль, страдания, недооценка, ошибки во многих вопросах. Но человек, служитель продолжает стоять и идти вперед, потому что он знает, кому он служит. Если вы являетесь пастором, и вы очень-очень разочарованы тем, как люди относятся к вам, то я хочу сказать вам вот что. Вы чувствуете, будто топчетесь на месте. Каждое воскресенье вы проповедуете одной и той же группе людей. И кажется, что им все равно. Кажется, будто они не хотят меняться. Они хотят, чтобы вы льстили их слуху, и чтобы им было хорошо. Не надо говорить о грехе, и особенно называть конкретные грехи, если вы знаете, что они в этом согрешают. Они просто хотят быть умиротворенными и спокойными. Они хотят, чтобы вы служили их нуждам, и всякий раз прибегали к ним, когда они позвонят. Вы просто хотите бросить все это, сдаться и уйти. Друг мой, не делайте этого. Не бросайте, не уходите. Поднимите голову и поймите, что ваш Небесный Отец знает о том положении, в котором вы оказались. Он в точности знает, как к вам относятся. Он знает, ценят вас или нет. Запомните следующее. Бог ценит вас. Он любит вас. Вне зависимости от того, что сделали вам люди, Он любит вас и всегда будет любить вас, и всегда будет рядом с вами. Не позвольте унынию вывести вас из воли Божьей. Вы скажете, «Хорошо, я один из тех, кто позволил разочарованию вернуть себя в уныние. Вот я, и что же мне делать?» Я просто хочу вам сказать следующее. Я хочу сказать нечто, что действительно поможет, потому что оно помогло во время сложностей, тяготы и боли в моей жизни, когда я часто так был разочарован, когда очень часто мне наносили боль, когда я чувствовал, что такое предательство. Я знаю это чувство, когда вас покидают. Я знаю, что такое одиночество, критика, ложные обвинения и все, что с этим связано. Я кое-что знаю об этом. Есть множество людей, которым известно о боли и разочаровании гораздо больше, чем мне. Но я знаю достаточно, чтобы сказать, что вам не обязательно оставаться в унынии. Вам не надо, послушайте, вам не надо подчиняться этим эмоциям. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Когда вы разочарованы и осознаете, что движетесь к унынию, вот что вам надо делать. Вы вслух исповедуете вашему Небесному Отцу, «Отец, я знаю, что посреди этого разочарования и уныния Ты рядом со мной. Я знаю, что Ты со мной». Второе. «Отец, я знаю, что Ты держишь в Своих руках мою жизнь. Ты знаешь обо всем, что происходит. И у Тебя есть сила, чтобы изменить все, что Ты хочешь». «Отец, я знаю, что Ты все это обратишь во благо. Тебе известны мои раны и боль, которую я испытываю. Я знаю, что Ты все это обратишь во благо. Я ожидаю, я жду, что Ты обратишь это во благо». Послушайте внимательно. Когда вы разочарованы кем-то или чем-то, какова бы ни была ситуация, но важно, чтобы вы начали незамедлительно взывать к Богу. «Отец, я знаю, что посреди всего этого Ты со мной. Я глубоко разочарован и глубоко ранен. Отец, Ты полностью держишь в руках мою жизнь. Если Ты захочешь, то Ты можешь облегчить глубину моей боли. Отец, я знаю, что Ты обещал обратить все в нашей жизни ко благу, потому что Ты сказал, Ты приготовил для нас благо. Ты сказал, что Ты утвердишь престол Свой на небесах, и Твоя верховная воля правит над всем. Я нахожусь под Твоей властью. Ты сказал, что все содействует ко благу для тех, кто любит Тебя и призван по Твоему благоволению. И я люблю Тебя, Господь». Вопрос состоит в следующем. Верите ли вы в то, что Бог способен и готов сделать это? Потому что Он любит вас. Вам предстоит выбор. Либо оставаться там, где вы сейчас, либо встать и идти вперед.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Высоты». Сегодня вторая часть. Заглянем с вами в этот текст, о котором я выше упомянул. Первая книга Паралипоменон, глава 16, стихи с 38 по 40. «Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день». И Овед-Эдома, и братьев его, 68 человек. Овед-Эдома, сына Идифунова, и Хасу, привратниками. А Садока, священника, и братьев его, священников, пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу, на жертвенники всесожжения, постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю». Из стихов с 39 по 40 мы видим, что Давид приносил всесожжения Господу перед жилищем Господним, которое находится на высоте в Гаваоне. И Соломон приносил жертвы на жертвеннике всесожжения, согласно второй книге Паралипоменон, глава 1, стихи 5 и 6. А медный жертвенник, который сделал Веселеил, сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скинию Господнею, и взыскал его Соломон с собранием. И там пред лицом Господа на медном жертвеннике, который пред скинией собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. Но здесь следует отметить, что ковчег Завета больше не находился там в скинии собрания. Он больше не находился в жилище Бога. Прежде всего, этот ковчег Завета был филистимлянами у израильтян украден во время поражения израильтян в войне против филистимлян. Причиной тому был грех сыновей Илии. Как читаем в первой книге царств в главе 4 стих 11. «И ковчег Божий был взят филистимлянами, и два сына Илиевы, Офни и Финеис, умерли. А после того, как ковчег Завета причинил филистимлянам большой вред и урон, то владетели филистимские принесли жертву повинности, чтобы вернуть ковчег Завета израильтянам. Окольными путями ковчег Завета попал, наконец, через Давида в город Давидов в Иерусалим, как читаем в первой книге Паралипоменон в главе 15, стихи с 24 по 29. Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Банея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Овед-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег Завета Господня из дома Овед-Эдомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в весонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хенания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах, когда ковчег завета Господня входил в город Давидов. Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. И Давид одновременно приносил жертвы в обоих местах. У ковчега завета во дворе вновь построенной скинии собрания, и как Соломон на этой большой высоте, на главном жертвеннике, которое находится в Гаваоне. И даже тогда, если сам Самуил благословлял жертвы заколания, когда Саула помазали в царя, и Бог не реагировал посредством гнева, то Слово Божие, Божья заповедь, всегда стоит перед всем этим, как наибольшее. Читаем в книге Второзакония, глава 12, стихи 13 и 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих. Приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Это так важно, чтобы мы познали, что это маленькое отклонение может иметь последствия, как мы это ниже увидим у Соломона. С момента грехопадения наших прародителей в райском саду в Эдеме сердце человека испорчено через нашептывание змея. Это нашептывание змея преобразовало сердце человека, преобразовало на змеиный лад. Нашептывание змеем вещей, которые теперь находятся в сердце человека, мы находим в книге Бытия, глава 3, в трехкратном размере. Во-первых, в сердце человека заложено неверие. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3 стих 1. И сегодня мы находим у людей то же самое нашептывание сатаны, как и тогда у Евы. Затем эту ложь змей вкладывает в сердце человека. «Нет, не умрете!» Стих 4. Это была и сегодня еще является великой ложью. А третий фактор, который змей заложил в сердце человека, заключается в том, что на основании высокомерия и своеволия человека человек желает кем-то быть. «Вы будете как Бог» — стих 5. В этом коротком выражении переводчики русской Библии сделали ужасную ошибку и написали: «Вы будете как боги, а не как Бог». Это означало бы, что вы будете как идолы, как демоны и сам сатана. Это ужасный перевод. А поскольку Ева и Адам проявили согласие с сатаной через то, что они взяли и ели этот запретный Богом плод, то на основании этого сказанное змеем вошло в их сердце. В отношении этого свойства или качества состояние человеческого сердца и до сегодняшнего дня не изменилось. И лишь тогда, если мы осознаем это состояние, если мы перед Богом признаем это состояние, и если мы Бога оправдываем в Его действиях в том, что скажем: «Да, дорогой Господь, Твое слово верно в отношении наших сердец», как читаем в послании Римлянам в главе 3 стих 4. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. И если мы Господу Иисусу так скажем, то лишь тогда Он может нас благословить. И дальше мы читаем у пророка Иеремии в главе 17 стих 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? И что же еще лукавее, чем сердце человека, если в этом тексте, в Слове Божьем, так написано? Зло человека было великим на земле, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Так написано в книге Бытия, в главе 6, стих 5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И у пророка Иезекииля мы читаем об этом состоянии сердца в главе 14, стихи 2 и 3. «И было ко мне слово Господне, говорит Иезекииль, Сын человеческий, сие люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Самыми великими идолами в наших сердцах является наше «я». В то время, как плоть имеет больше отношение к вожделениям, то сердце имеет больше отношение к стремлению добиваться, отношение к страстному желанию. Поэтому читаем в послании Римлянам в главе 1 стих 24. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». А с другой стороны, сердце имеет существенное отношение к мыслям, к советам, к покушениям и в отношении совета, в смысле решения. В этом мы видим планирование сердца, а это планирование возникает и исходит из нашего сердца. В отношении детей Божиих об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». В отношении этого вопроса Слово Божье сообщает нам об одном человеке по имени Симон, который умел колдовать и который за деньги хотел купить Божий дар Духа. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 8, стих 9. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал, то есть колдовал, и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого». Стих 13. «Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Стихи с 18 по 24. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет на погибель с тобою, потому что ты помыслил». Это было его мышлением сердца. «Помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сём части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». стих 22. «Итак покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, опустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды», то есть в плену неправды. Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». В этом тексте мы явно видим, что сердце этого Симона, который в корыстных целях хотел использовать силу Святого Духа, было исполнено коварным помыслом. Только там, где люди вступают в общение с Богом, мы уже в Ветхом Завете находим позитивные черты сердца или стремление сердца. Бог ищет человека, и не наоборот. Об этом факте Иисус сообщает нам в Евангелии от Иоанна в главе 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Бог ищет человека, чтобы изменить его сердце. Если новозаветники приходят с Богом в общение, то у них мы находим позитивные черты, выраженные через Библию у праведника: радость и мудрость, честность и прямоту. И погибшим закон записан в сердце в позитивном смысле для суда, как читаем в послании Римлянам в главе 2, стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И только в том случае, если мы в Божьем свете познаем испорченность нашего сердца, тогда мы можем измерить величину, с которой Бог встречает наши сердца во Христе. И, несмотря на эту испорченность наших сердец, все же нас любит. Это является Евангелием Господа Иисуса. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам в главе 4, стих 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Бог светит в такие испорченные сердца. Очень славное Евангелие. И дальше читаем по этому поводу в послании Римлянам в главе 1, стих 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». А также в послании Ефесянам в главе 4, стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». В такие сердца Бог светит единственно через Христа, через крест, где Сын Божий пролил свою кровь, потому что не было другой возможности. Только через Христа мог этот свет светить в наших сердцах. Во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6, мы имеем отношение к новому творению, ибо там сказано совсем выразительно. Здесь Павел ссылается на первый день творения. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, является также тем, который озарил наши сердца и познание живет во Христе. В этом мы видим рождение свыше, новое творение в человеке. Следовательно, христианином является лишь такой человек, в которого Бог через свой свет вселил Христа. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. Итак, Христос живет в наших сердцах, в сердцах всех детей Божиих. А молитва Давида, о которой мы читаем в Псалме 50, стих 12, будет исполнена позднее, после Голгофы. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Неужели мы не имеем больше никакой нечистоты в наших сердцах? Нет. Коварные атаки врага в сердце ветхого человека, который постоянно имеется на лицо, наряду с новым человеком, не утихают. А этот факт приносит нам много нужды. Это мы должны знать, чтобы с этим фактом мы могли правильно обходиться. Об этом Новый Завет говорит очень ясно. А в Ветхом Завете мы имеем по этому поводу прекрасные прообразы. К примеру, Ездра, глава 3, стих 12. Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежде храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. В Ветхом Завете нам бросается в глаза, что каждый раз, когда Божьи мужи, праведные, как прообраз спасенных Нового Завета, каждый раз, когда в Ветхом Завете говорится о праведных, то эти Божьи мужи говорили или размышляли в своих сердцах. Тогда, как правило, из этого принципиально выходили противобожественные вещи – неверие и своеволие. Всегда. А это явление имеет свое начало в инициаторе и виновнике всех превозношений. Об этом мы читаем у пророка Исаии, когда этот сын зари или сияющая звезда, как Святой Дух называет его в оригинальном тексте, который впоследствии стал сатаной, говорил в своем сердце. Исаия, глава 14, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Все же какое высокомерие стало господствовать в его сердце? Высокомерие, которое привело его и одну треть ангелов к падению, к отпадению от Бога. Давид, который имел от Бога обещание быть царем над Израилем и был помазан на царя, в смирении думал в своем сердце, когда Саул был еще царем. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 27, стих 1. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». В этом размышлении Давида мы видим неверие. Давид действительно убежал к филистимлянам и стал там скрываться. И если бы Бог не вмешался в эту историю, то Давид стал бы воевать против своего народа Израиля вместе с филистимлянами. По этому поводу на нашем сайте имеется проповедь под названием «Бегство Давида». Это очень интересная проповедь. Филистимляне являются прообразом на духовную власть и силу, с которой мы сегодня имеем дело в этом мире. Возможно, мы не думаем в наших сердцах о том, чтобы не найти ложное убежище. Я надеюсь, что нет. В Бытие, глава 12, стих 7, Бог во второй раз явился Аврааму, этому Божьему мужу, которого Святой Дух представляет нам как образ веры. Этот муж получает Божьи обетования одно за другим. Эти обетования он получает на основании действий в вере, которые должны впоследствии следовать. В стихе 7 читаем. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Третье обетование Бога Аврааму мы находим в книге Бытия, глава 13, стихи 14 и 15. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Тут такой вопрос пришел. А чем отличается вера от надежды? Вы верите, что будете на небе, или надеетесь? Я думаю, так. Вера помогает надежде надеяться, а надежда помогает вере верить. Дело в том, что если мы говорим о евангельской вере, то там есть одна особенность, очень важная особенность. Веруя во что-то, мы надеемся это что-то получить. Можно верить, что где-то есть такое место, как Канары, где всегда тепло, но не иметь совершенно никакой надежды когда-нибудь туда попасть. Евангельская вера дает нам право, возможность того, что мы верим, однажды получить, а некоторые вещи получить прямо уже сегодня. Так что советую вам верить, и в этой вере для вас будет надежда. Село Заворичи нам передают привет, мы принимаем привет, и от наших братьев тоже принимаем приветы ваши. Просим и от нашей церкви передавайте сердечный в Господе привет. Следующее собрание у нас будет во вторник и в четверг в 18:30, по средам в 8 часов утра у нас церковная молитва. Следующее воскресенье утром у нас в гостях будет хор из церкви Святошина. Так что встречайте гостей. Приходите на служение, потому что такие общения, как правило, нас обогащают взаимно. Мы помолимся. Сестра Анна просит молиться за ее дочь Людмилу и внучку Надежду. Дочки были тяжелые роды, преждевременные. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии, пишет сестра Анна. И благодарность за молитвы. Сегодня на молодежном служении приснилось к милосердию 6 молодых братьев, чтобы служить Господу и тем, которые в этом имеют особую нужду. Не так уже и плохо. В нашей церкви Дом Евангелия. И когда есть призыв, есть отклик, есть желающие действительно трудиться для Господа, пусть Господь их благословит. Давайте помолимся и за все поблагодарим нашего Господа. Иисус, дорогой, мы так благодарны Тебе, что Ты соделал нас способными, чтобы видеть. И верующий человек так устроен, что кроме этого внешнего зрения, которым мы обозреваем этот окружающий нас мир, мы имеем духовное зрение, помогающее нам видеть невидимые вещи. Господи, и через нашу веру в нашего Господа, в Его Слово, в Его святые обетования – мы видим наше спасение, мы видим наше будущее. Господи, наша вера, она сопровождается надеждой. И эта надежда нас никогда не постыжает. Однажды то, во что мы верим и на что мы надеемся, мы увидим это, как оно есть на самом деле. Апостол Иоанн говорит, когда увидим Его, нашего Спасителя, будем подобны Ему. Благослови нас, Господи, иметь такую надежду всегда и постоянно. Благослови Церковь Божью, всех уповающих на Тебя. Благослови те нужды, которые в этих записках. И за Людмилу просим, Господи, и за эту маленькую внучку, Надежду, которая в таком состоянии тяжелом. Пошли Твою благодать, милость и Твое выздоровление. Просим, Господи, и за милосердие группу наших братьев и сестер, которые заботятся о больных, немощных, престарелых, чтобы они это делали с любовью и во славу Твоего святого имени. Просим Тебя, благослови также миссию «Свет на Востоке». Ты знаешь, что большой труд, то великое служение в нашей стране и в других странах в том числе. Ты знаешь, Господи, этот полюбившийся всем журнал «Вера и жизнь», «Тропинка» и многие другие издательства, Господи, вот этой христианской литературы, употребляй и дальше их в этом великом благом деле, и братьев наших, которые посетили нас, обильно благослови Твоим отцовским благословением. Храни нас в пути, храни в дороге, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит всех вас Господь. Дорогие братья и сестры, верующая сестра, студент, має потребу у житлі. А кто це? Кто-нибудь есть, кто нуждается? Ну, подойдете ко мне, может быть, мы тут как-то что-то будем думать вместе.

0: Congratulations to you. You've made a good choice today.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы сделали самый лучший выбор на сегодня.
0: You're at the right place.
1: Вы в правильном месте.
0: For the right purpose.
1: И для правильной цели.
0: And so we say to you, every one of you.
1: И хотелось бы сказать всем, каждому из вас.
0: Whether you're a visitor.
1: Или вы посетитель.
0: Here for the first time.
1: Может быть, первый раз.
0: Are a member of this church.
1: Или вы принадлежите к этой церкви?
0: This is the right place to be at this time.
1: Это правильное место, чтобы здесь быть именно в это время.
0: Now, why is that?
1: Почему?
0: Because the clear message of Jesus Christ is going to be presented to you today.
1: Потому что здесь именно в это время будет звучать слово Божье, Евангелие Иисуса Христа.
0: Not only in word.
1: Не просто в слове.
0: But from this communion table,
1: но даже через вот эту вечерю,
0: the heart of the gospel will be presented to you.
1: Здесь будет передано сердце Евангелия.
0: And it's for all of us.
1: И это для всех нас.
0: We need that message.
1: И нам нужно это Евангелие.
0: About a year ago,
1: где-то около года тому назад,
0: we planned to be back in Ukraine at this time.
1: Мы планировали где-то в это время быть здесь.
0: For the next 2 weeks.
1: Где-то на протяжении этой недели.
0: We will be in Kremenchuk with a team of people.
1: И у нас такие планы быть в Кременчуке.
0: For one of these special English language events.
1: Для тех английских евангелизаций, которые мы обычно делаем.
0: Where we share Christ.
1: Но мы там рассказываем о Христе.
0: And then we're going to be with you.
1: И потом мы будем здесь с вами.
0: And out in the foyer where everyone talks together, there are some advertisements like this.
1: И когда будет закончено собрание, там есть такое объявление, которое вы можете взять, знать информацию об этих курсах английского.
0: And then there are some of these leaflets like this.
1: И также такие пригласительные.
0: We need you to invite every single person you can invite to come and be with us when we're here.
1: И как всегда мы обращаемся к вам, чтобы вы пригласили тех людей, которые хотели бы изучать английский язык, но через это они могли бы познакомиться с Богом.
0: You know, it's not just English.
1: Вы понимаете, это не только английский.
0: It's helping people learn English that we might have the opportunity of telling them how Jesus Christ can be real in their life.
1: Это делая добро людям, преподаваем английский, тем самым мы еще и говорим им об Иисусе Христе и приближаем их к Богу, чтобы они покаялись и обратились к Нему.
0: So you can invite anybody.
1: Поэтому приглашайте.
0: And everybody.
1: Каждого, кого только сможете.
0: We are very grateful to have a special relationship with this church.
1: И еще нам по-особому ощущаются отношения с вашей церковью.
0: No church in all of Ukraine has been more important in our life than this church.
1: Снова и снова повторяю, что нет такой церкви в Украине, как ваша, с которой такие особые отношения.
0: I'm glad to be with you today.
1: И мне каждый раз очень приятно
0: and
1: здесь
0: I'm looking
1: быть.
0: Forward to being back in 2 weeks.
1: И я уже ожидаю того момента, когда через 2 недели мы будем здесь служить.
0: The last time that we had one of these English language events.
1: Когда мы здесь были последний раз,
0: we had over 1,200 people attend.
1: У нас было около 1200 человек зарегистрировано.
0: And we want that to happen again.
1: И, конечно, мы хотели бы, чтобы не меньше людей было и в этом году.
0: Especially now.
1: И особенно сейчас.
0: Because every Ukrainian needs to have hope.
1: Особенно в время, когда людям нужна надежда.
0: And that's the reason that we're here.
1: И это основная причина, почему мы это делаем.
0: Now some of you have observed that I've got something of a black eye.
1: Вы, если кто поближе сидит или лучше видит, у меня там вроде бы синяка под глазом.
0: I didn't get it at Maidan.
1: No, I didn't get it there. At Maidan. Не на Майдане получил.
0: I didn't get it from boxing with Mr. Klitschko.
1: И не от Кличко я это получил.
0: I didn't get it from my wife.
1: И не от жены тоже.
0: It happened as a result of an accident in America.
1: А в Америке произошел случай.
0: But I'm glad to be with you even today with a black eye.
1: Но мне очень приятно здесь с вами быть, и даже после той маленькой аварии, которая произошла в Америке, я жив и я здесь.
0: And I prayed,
1: и я молился,
0: that God would speak through us today,
1: чтобы Бог говорил сегодня.
0: Because this is such an important time in the history of Ukraine.
1: Потому что сейчас особое время в вашей стране, в Украине.
0: What does God have to say to us?
1: Что Бог хотел бы сказать нам?
0: On this communion Sunday.
1: И особо вот в это воскресенье вечере.
0: What does God have to say to us?
1: Что у Бога есть нам сказать?
0: Listen as we read from the book of Luke, chapter 24.
1: Мы прочитаем из Евангелия от Луки 24 глава.
0: We're going to begin at verse 13.
1: Луки 24 глава с 13 стиха.
0: We'll read through verse 25.
1: До 25 стиха.
0: And we will read it one time in your mother tongue only.
1: Мы прочтем Евангелие от Луки.
0: So listen with your heart.
1: 24 с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты не знаешь из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал он им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Правда, некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, говорили, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки».
0: When we started reading this passage,
1: когда мы начинали читать этот текст,
0: can you see any similarity between what they were talking about and what the average Ukrainian is talking about today?
1: Видите ли вы аналогию в том, о чем они говорили, идя дорогой, и то, о чем сейчас люди даже в нашей стране говорят?
0: They were talking about what had just happened in the capital city of Jerusalem.
1: Они обсуждали события, которые произошли в столице, в Иерусалиме.
0: And the average Ukrainian,
1: и среднестатистический украинец,
0: and people throughout the world,
1: и по миру,
0: are talking about what has happened in your city.
1: Обсуждают, что произошло в столице Украины.
0: It was the subject of conversation.
1: Сейчас очень много разговоров об этом.
0: And Jesus walked up.
1: И тут появляется Иисус,
0: the Jesus who was crucified,
1: который был распят,
0: the Jesus who was alive,
1: который ожил,
0: and he walked up and said, "What are you men talking about?"
1: И он появляется и говорит: «О чем вы здесь разговариваете?»
0: And they reacted and said,
1: естественно, они отреагировали и сказали:
0: Are you just a visitor in Jerusalem?
1: Ты, наверное, посетитель Иерусалима,
0: Don't
1: так?
0: You know the things that have happened here?
1: И если ты посетитель, то ты что, не слышал, о чем люди говорят?
0: They asked that Jesus that question.
1: Они задали ему этот вопрос.
0: And you can just imagine someone.
1: И можете представить кого-то,
0: If I was at Maidan,
1: если бы даже на Майдане,
0: or in some coffee shop,
1: или где-то в кафешке,
0: and heard people talking,
1: и люди разговаривают между собой,
0: and I would say, What are you talking about?
1: И представьте, вот где-то люди разговаривают, я
0: and
1: подхожу и говорю:
0: say,
1: а о чем вы тут говорите?
0: They would say, you mean you haven't heard?
1: И они бы мне то же самое сказали: ты что, не слышал, что
0: All
1: происходит?
0: That's happened in our capital city?
1: Ты же разве не знаешь, что произошло?
0: You don't know anything about this?
1: Ты что, не знаешь?
0: And that's the way they reacted to Jesus Christ.
1: Что-то очень похожее произошло тогда.
0: And of course they were talking about the chief priest and the rulers in the country and all that had just happened.
1: И конечно, они говорили о руководителях, о начальниках, о том, как они это сделали, как это произошло.
0: And so Jesus Christ enters into that conversation.
1: И Иисус становится частью этого разговора.
0: And he says,
1: И он говорит:
0: Tell me about it.
1: Ну, а расскажите мне об этом.
0: And essentially, when they started talking, they talked about human problems that seemed to have no problem.
1: И естественно, они начинают рассказывать о тех проблемах, которые там произошли.
0: This Christ who was wonderful.
1: И они переходят ко Христу.
0: Was crucified.
1: И они говорят: он был замечательный человек, они его распяли.
0: And it's a tragedy.
1: И это трагедия.
0: And we don't know what to do about it.
1: И мы даже не знаем, что с этим делать.
0: And you find people in your city saying,
1: и, конечно, в вашем городе немало людей,
0: we don't know what the solution is.
1: А которые говорят, мы не знаем теперь, что с
0: We've
1: этим
0: got
1: делать.
0: A problem that's beyond us.
1: У нас есть проблемы.
0: And so today,
1: и сегодня
0: in Ukraine,
1: в Украине
0: there is a similarity between what they were talking about and what you're talking
1: есть
0: about.
1: Что-то подобное. Вот тот разговор, который был там, что с этим делать, что происходит, как и у нас.
0: People are asking,
1: люди спрашивают,
0: do you not understand what's happened?
1: Разве ты не знаешь, что происходит?
0: Do you not understand how serious the situation
1: Разве
0: is?
1: Ты не знаешь, насколько серьезна ситуация?
0: And so we see the similarity between the two.
1: И есть какая-то аналогия в том, что там произошло здесь.
0: So I want you to note three things as we look at this passage.
1: Я хотел бы обратить наше с вами внимание на три вещи.
0: First of all, there is a picture that we're given.
1: Первое, вот эта картинка.
0: A description of the world of that day.
1: Описание вот мира того времени.
0: The chief priests and the leaders had just crucified Jesus Christ.

0: discussion you hear in Ukraine today.
1: А то же самое сейчас люди обсуждают. У нас есть проблемы.
0: Not just in Ukraine.
1: И, кстати, не только в вашей стране.
0: It's all over the world.
1: Во всему миру сейчас говорят. У нас есть проблемы.
0: But then thirdly.
1: И третье.
0: Jesus Christ says to those two men.
1: Иисус Христос говорит этим двум людям.
0: I've got something to tell you.
1: У меня есть кое-что вам сказать.
0: Let me explain this in a way that you've never heard before.
1: Давайте я вам объясню все то, что вы видите, только совсем с другой стороны.
0: And Jesus Christ said to them.
1: И он говорит им.
0: In spite of all of these things.
1: Вот вместо всего того, что вы видите.
0: God is at work supernaturally.
1: Вы могли бы на это посмотреть с другой стороны. Бог что-то делает.
0: And that's what every one of us need to recognize today.
1: И это то, что каждому из нас нужно увидеть, что делает Бог.
0: In spite of all of this controversy, in spite of all of these problems.
1: Несмотря на то, что происходит, какие есть проблемы, какие есть разговоры, посмотреть. Как к этому относится Бог?
0: God is at work in our world today.
1: Потому что Бог не где-то, Он действует в мире.
0: So let's look at the picture that we're given.
1: И теперь смотрите.
0: They were talking with each other about the things that had happened.
1: Они разговаривают о том, что произошло.
0: That's what it says in verse 14.
1: 14 стих.
0: And as they talked and discussed these things, Jesus walked up.
1: Когда они обсуждали это, появляется Иисус.
0: I pointed out to you. That sounds like Ukrainians today.
1: То есть то же самое, как у нас сегодня.
0: It sounds like the whole world today.
1: А так похоже, как во всем мире происходит.
0: We left America.
1: Мы только вот приехали с Америки.
0: You know what they were talking about?
1: О чем говорят в Америке?
0: The problems.
1: О проблемах.
0: We came through Great Britain and that were there very briefly.
1: Мы были в Британии.
0: You know what they were talking about?
1: Знаете, о чем там люди говорят?
0: The problems.
1: О проблемах.
0: Human problems created by human beings.
1: Проблемы, которые люди создали сами себе и теперь решают, разваривают эти проблемы.
0: I read an article this morning on Japan.
1: Сегодня я читал там новости и посмотрел там одну статью о Японии.
0: You know what the title was?
1: И знаете, как называлась статья?
0: Desperate for good news.
1: Страсть по хорошим новостям.
0: The people of Japan are desperate for good news.
1: То есть статья была о том, что люди уже так нуждаются, они так хотят хотя бы каких-то там хороших новостей.
0: I read an article this morning about America.
1: И еще сегодня утром я читал новости об Америке.
0: You know what it said?
1: И там наткнулся на другую статью.
0: Open your eyes before it's too late.
1: И статья называлась очень интересно. Откройте ваши глаза, пока не поздно.
0: So, there's problems every place.
1: То есть везде говорят о каких-то проблемах.
0: We came through London.
1: И когда мы были в Лондоне,
0: and there was all this bad news.
1: И все вот эти вот проблемы, новости.
0: And my wife said, Michael, do you realize Britain is going to hell?
1: И мы когда с женой обсуждали там статьи, новости, которые есть, она говорит, Майкл, его жена говорит, Майкл, ты представляешь, Британия идет в ад.
0: Because there were all of these sins in the newspaper. All of these problems.
1: Все эти грехи, все эти новости, которые описаны в газетах.
0: Horrible things happening.
1: Все то, что там происходит.
0: So it's not just here.
1: И не только здесь проблемы.
0: It's all over the world.
1: Такие подобные проблемы везде по всему миру.
0: Man, without God, has created problems that we can't solve.
1: И все очень просто. Человек без Бога единственное, что может сотворить, это проблемы.
0: As hard as we work,
1: и сколько бы мы ни старались,
0: as much time is taken in the parliament and in the senate,
1: сколько бы мы времени посвящали, сколько бы работы ни делали в парламенте, в организациях, в структурах, если это без Бога,
0: and all of these intelligent, wise people try to solve the problems.
1: Вся мудрость человека, которая вкладывается в то, чтобы решить какие-то проблемы,
0: and Jesus said to them,
1: а Иисус говорит.
0: What are you talking about?
1: О чем вы говорите?
0: Haven't you heard?
1: Вы, а ему отвечают, разве ты не слышал?
0: All of these problems.
1: Вот эти все проблемы.
0: And that's the way it is with us today, 2,000 years later.
1: И практически вы замечаете, ничего не поменялось. 2000 лет тому назад и сейчас. Люди говорят о проблемах.
0: But listen to what Jesus said to them.
1: А теперь смотрите, что говорит Бог об этом.
0: I'm going to say it now.
1: Иисус говорит.
0: And I'll say it again.
1: Он говорит и повторяет.
0: Jesus said, you foolish men.
1: Он говорит, вы несмысленные.
0: Don't you understand?
1: То есть практически слово

0: какая глупость, какие вы глупые.
1: There's something deeper here than political problems. There is the problem of the heart.
0: Разве вы не можете увидеть того, что находится под политическими, экономическими проблемами?
1: And not only that.
0: Проблема в сердце человека.
1: God has a plan in history.
0: А теперь еще, и у Бога есть какая-то своя история.
1: And you must understand that God's plan is being unveiled. It's being revealed.
0: Он описал эту историю в Слове Своем, и потом все идет по его истории.
1: The Apostle Paul said in 1 Corinthians.
0: Апостол Павел сказал в первом послании к Коринфянам.
1: That God is going to destroy the wisdom of the wise.
0: Бог намерен разрушить мудрость мудрых мира сего.
1: And the intelligence of intelligent people he's going to frustrate. It's not going to work out as they planned it.
0: Он просто хочет показать, что значит человеческая мудрость без мудрости Божией.
1: Listen to what the Bible says.
0: И смотрите, что говорит Библия.
1: Where is the wise man?
0: А где же умные?
1: Where is the scholar?
0: Где же исследователи?
1: Where is the philosopher of this age?
0: Где же философы этого мира?
1: Has not God made foolish the wisdom of man.
0: Таким образом, Бог как бы обращается, ну а где же ваша мудрость без моей?
1: And this is what I say to the whole world.
0: И это то, что Бог говорит всему миру.
1: Look at all of these intelligent people.
0: Посмотрите, сколько мудрых, умных людей.
1: Who have all of these answers that sound so good.
0: И так все выглядит и звучит умно.
1: Has God not made foolish the wisdom of this world?
0: Но Бог показывает безумие мудрости человека без мудрости Бога.
1: The foolishness of God is wiser than the wisest of man.
0: И то, что человек называет о Боге, что это глупости, Бог показывает, вот это лучше и мудрее, чем вся мудрость людей.
1: The weakness of God is stronger than the strength of man.
0: Когда люди думают о том, что Бог слабый, Бог показывает, что даже то, что называют Его слабым, сильнее силы людей.
1: Stop believing the solution is in politics.
0: И прекратить нужно жить надеждами в обещания политиков, экономиков.
1: That's not gonna solve our problems.
0: Они не решат наших проблем.
1: You throw out one group of dishonest people and put in another group of dishonest people.
0: Единственное, что происходит, это одни люди, которые не руководствуются мудростью Божией, заменяются другими людьми, которые не руководствуются Божьей мудростью.
1: That happens in America, it happens in Britain,
0: это везде, это по всему миру. Это в Америке, в Британии.
1: So what is the solution?
0: Какое тогда может быть решение?
1: Listen to this.
0: Вот что говорит слово.
1: Vitaly Kozhevsky could go to the parliament.
0: Виталий Ильич может пойти в парламент.
1: And in 30 minutes.
0: И за 30 минут.
1: He could come closer to telling people the real solution to the problem.
0: Может сказать точно, как решаться все проблемы.
1: What is it?
0: Как?
1: All mankind needs to repent.
0: Единственное, о чем нужно сказать, это всем людям надо покаяться перед Богом.
1: We are selfish.
0: Потому что мы эгоистичны.
1: By nature.
0: У нас такая природа.
1: We're sinful.
0: Мы грешны.
1: By nature.
0: Такая природа у нас.
1: We are all corrupt.
0: Мы все искаженные
1: We
0: внутри.
1: We need to repent.
0: Нам есть в чем каяться перед Богом.
1: We need to be born again.
0: Нам нужно рождение свыше.
1: So that the love of God comes into our life.
0: Чтобы любовь Божия поместилась в моем сердце.
1: That we think with the mind of Christ.
0: Чтобы мы стали думать так, как думает Христос.
1: And we honor God in our national life.
0: И чтобы мы чтили Бога в нашем народе.
1: That's the solution to the problems in America.
0: Можете не сомневаться, это решение проблем в Америке.
1: That's the solution to the problems in Japan.
0: Это то, как можно решить все проблемы в Японии.
1: That's the solution to the problems in Europe.
0: Это то, как можно решить эти все проблемы в Европе.
1: You have sinful, selfish men controlling things.
0: Бог говорит, люди грешные, искаженные внутри, в сердце, они управляют.
1: But if those people
0: Но нужно, чтобы все люди
1: would repent.
0: И эти люди покаялись. Просто покаялись у ног Христа.
1: Him,
0: просто сказали Ему,
1: me.
0: Измени меня.
1: Make me like you.
0: Сделай меня таким, как Ты.
1: Let my mind think like your mind thinks.
0: Помоги, чтобы я думал так, как Ты думаешь.
1: And let me rise from my knees.
0: И помоги мне встать с колен.
1: With all things passed away.
0: чтобы все когда-то было там в прошлом, чтобы все теперь было по-новому перед тобой. Можете не сомневаться, когда люди покаются перед Богом, все будет меняться. И вот здесь вот эти два человека,
1: problems,
0: они разговаривают о проблемах,
1: power,
0: они обсуждают, что произошло, первосвященники, священники. И 24 стих. А мы же надеялись. Мы же так надеялись, что вот здесь будет решение вопроса. У нас были такие надежды. И я слышу то же самое, молодежь в Украине говорит, у нас есть надежда. И несколько лет назад тоже говорят, у нас есть надежда. А потом кто-то разочаровывается в своих надеждах. Потому что надеялись, вот эти люди решат. Нет, вот эти люди. А в чем проблема на самом деле?
1: Let me tell you what it is. Life without God is hopeless.
0: Но дело в том, что жизнь без Бога – это безнадежность.
1: We cannot solve our own problems.
0: И мы, как люди, не можем решить даже своих проблем.
1: We need God.
0: Нам нужен Бог.
1: Now that was the first problem.
0: Вот это первая проблема.
1: Listen to what they said.
0: Вот что они сказали.
1: They crucified him.
0: Они его распяли.
1: Because we have said no God.
0: Потому что кто-то сказал нет Богу.
1: We'll do it ourselves.
0: Мы сделаем это без Бога.
1: In America,
0: в Америке,
1: we are taking God out of our national life.
0: У нас все больше и больше Бог вытесняется из жизни народа.
1: And we've got problems.
0: У нас масса проблем.
1: In Europe,
0: в Европе,
1: what do you have?
0: Что там?
1: Church is empty.
0: А, все больше и больше пустых церквей.
1: People thinking that somehow some man is going to make life better.
0: А люди надеются на людей, что какие-то люди сделают жизнь лучше.
1: We have crucified Christ.
0: Все очень просто. Мы распяли Христа.
1: We've turned our back upon God.
0: Мы просто отвернулись от Бога.
1: And the problems only get worse.
0: И проблемы будут ухудшаться.
1: Now that's true nationally.
0: Это везде, это по всему миру.
1: But it's also true individually.
0: Но самое страшное, что это происходит в моей жизни.
1: Think about yourself.
0: Подумайте о себе.
1: Have you allowed Jesus Christ to be real in your life?
0: Происходит ли в моей жизни, что я вытесняю Бога из своей жизни?
1: Have you said, I want you, Jesus Christ, to change me?
0: Если мы когда-то сказали или скажем, Иисус, измени мою жизнь.
1: I want to be a new person.
0: Я просто хочу быть новым.
1: I repent.
0: Я каюсь.
1: I open my heart to you.
0: Я открываю свое сердце.
1: I want to be a person controlled by your will.
0: Я хочу, чтобы не я контролировал свою жизнь или волю, а чтобы ты это делал.
1: Can you imagine what would happen in Ukraine if thousands and millions of people did that?
0: Вы можете представить, если бы каждый человек в Украине вот так сказал Богу?
1: Can you imagine what would happen in the world if millions of people did that?
0: Вы знаете, какой был бы мир, если бы каждый в мире так это сказал?
1: It would be a spiritual awakening.
0: Это было бы пробуждение
1: глобальное. And we would love one another.
0: Мы бы любили друг друга. Мы бы прощали друг друга. Мы бы были честными. Мы бы помогали. Мы бы помогали друг другу.
1: Can you not see that the real solution to the world's problems is changed lives?
0: Понимаете, все глобальные вопросы, они сводятся в один простой, в моем сердце.
1: Has your life been changed?
0: Изменилась ли моя жизнь?
1: Are you alive in Christ Jesus?
0: Могу ли я сказать, что я живу Христом?
1: Is he in control of your life?
0: Могу ли я сказать, Он ведет мою жизнь?
1: So they talked about the problems.
0: А они говорят о проблемах.
1: And they said, we have hoped.
0: И они надеются.
1: And you have hoped.
0: И вы надеетесь.
1: So what is the solution to the problem?
0: А в чем наша надежда?
1: We cannot do it without God.
0: Мы просто не можем ничего сделать
1: Mankind
0: без Бога.
1: Mankind is lost.
0: Человек очень потерян.
1: Lost.
0: Человечество потеряно.
1: Spiritually lost.
0: Духовно потеряно.
1: And we must have God alive within us.
0: И нам нужен живой Бог внутри нас.
1: But there's more.
0: И есть еще больше.
1: They said Jesus Christ was crucified.
0: Они говорят, Иисуса распяли.
1: Now, most people in Ukraine believe Jesus Christ was crucified.
0: И большинство людей в Украине, если спросить, ты знаешь, что Иисуса распяли, скажут да.
1: But Jesus dying without a resurrection is not the solution.
0: Но умерший Иисус без воскресения – это не надежда.
1: A dead Christ is a tragedy.
0: Потому что мертвый Христос – это трагедия.
1: Not only did he die,
0: ведь он не только умер,
1: but he rose again.
0: Он воскрес.
1: Why?
0: Почему?
1: To live in us.
0: Ну, чтобы жить в нас.
1: To change us.
0: Чтобы нас изменить.
1: So that when they talked about Jesus Christ dying,
0: потому когда они говорят, что Иисус умер,
1: they said now some people have rumored that he's alive again.
0: Они говорят, он умер, мы видели, знаем, что он умер, но некоторые говорят какие-то разговоры о том, что он вроде бы воскрес, и мы в этом не уверены.
1: We've got doubts.
0: Мы сомневаемся.
1: Maybe yes, maybe no.
0: Может да, может нет.
1: And then Jesus Christ spoke up.
0: И тогда Иисус говорит.
1: Listen to verse 25 again.
0: В 25 стихе.
1: I want it to be read again.
0: 25 стих. О несмысленные, медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказали пророки.
1: Can you imagine Jesus Christ speaking to me?
0: Представляете, Иисус обращается ко мне
1: and saying,
0: и говорит:
1: You're foolish.
0: Майкл, ты глуп.
1: Can you imagine Jesus Christ speaking to you?
0: Можете представить, Иисус обращается к кому-нибудь из нас и говорит:
1: You're stupid.
0: Ты глуп.
1: Can you imagine Jesus Christ saying to Ukraine and to the world, Oh, how foolish can you be?
0: Вы представляете, если бы Иисус был сегодня, он обратился к народам, всем, которые есть, ко всему миру и сказал: Вы глупы.
1: Are foolish.
0: Это бессмысленно.
1: To try to live a good life without Jesus Christ being allowed to control us.
0: То, что вы пытаетесь сделать, это жизнь наладить, улучшить такой, какой хочется, чтобы она была, но без Бога.
1: We must have Christ.
0: Нам нужен Христос для этого.
1: The Christ who died on the cross and rose from the grave.
0: Христос, который умер на Голгофском кресте и воскрес.
1: So Jesus said,
0: Иисус говорит,
1: it was absolutely necessary for me to die.
0: Иисус говорит, мне было необходимо умереть.
1: Why?
0: Мне нужно было.
1: He died for my sins and your sins.
0: Потому что он должен был умереть за наши с вами грехи.
1: And the sins of the world.
0: За грехи всего мира.
1: Jesus was without sin.
0: У него не было греха.
1: All of us are sinners.
0: А это все были наши грехи.
1: So that only Jesus Christ.
0: И только Иисус
1: could die for my sins and your sins.
0: Мог умереть за наши с вами грехи.
1: That was absolutely necessary.
0: Это было необходимо.
1: And that's what we're celebrating today.
0: Это то, о чем мы говорим сегодня.
1: I am a sinner.
0: Я грешник.
1: Jesus Christ died for me.
0: Иисус умер за мои грехи.
1: And when you take that bread,
0: и когда мы берем этот хлеб,
1: you remember his body was nailed to the cross.
0: Когда мы вспоминаем о том, что он был пригвожден,
1: and when you take that wine,
0: когда мы берем вино,
1: it symbolizes his blood was shed for me.
0: Которое символизирует кровь, пролитую за меня.
1: Now that is your only hope.
0: Это и есть наша единственная надежда.
1: It's the only way we can become new people.
0: Это единственное, как мы можем обновиться.
1: Today,
0: сегодня,
1: there is a man who has preached to more people in the world than any other man in history.
0: Есть тот, который проповедовал большему количеству людей, чем когда-либо во все времена.
1: He's an old man.
0: Это старый человек.
1: He can no longer hear.
0: Он уже практически не слышит.
1: He sits in a wheelchair.
0: Он сидит уже в коляске.
1: In the history of the world,
0: и во всей истории мира,
1: this man has preached to more people than any other man.
0: Этот человек проповедовал, сказал проповедь большему количеству людей в мире, чем когда-либо в истории.
1: His name is Billy Graham.
0: Его зовут Билли Грэм.
1: And if you go into his home,
0: и если бы вы оказались у него дома,
1: if you go into the living room,
0: если бы вы оказались у него в зале,
1: or the kitchen,
0: или на кухне,
1: or the bathroom,
0: или где-то в душевой.
1: In every room in his house,
0: в каждой комнате в его доме
1: you will see these words hung on
0: вы
1: the wall.
0: Увидите, что там у него есть прикреплены слова.
1: It's a quote.
0: Так текст.
1: From Galatians chapter 6, verse 14.
0: Галатам 6:14.
1: Do you know what it says?
0: Знаете, что там написано?
1: Listen to the words that you will find in every room in Billy Graham's home.
0: Галатам 6:14 это слова, которые он повесил в каждом помещении своего дома.
1: Every visitor sees these words. It's even on his telephone.
0: Каждый, кто приходил к нему домой, видел этот текст везде, даже на телефоне приклеенный.
1: Galatians chapter 6.
0: Галатам 6:14. А я не желаю хвалиться, разве только Христом, крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира.
1: God forbid that we should glory.
0: Поэтому Бог говорит, нечем нам с вами хвалиться.
1: Other than in the cross of Jesus Christ.
0: Единственное, это крестом Христа.
1: We're not gonna glory in politicians.
0: Нам некем хвалиться в политике.
1: They can't save us.
0: Никто не может нас спасти.
1: We're not going to glory in our culture or our history.
0: Нам некем хвалиться в культуре, которая могли бы решить нашу
1: that
0: жизнь.
1: That cannot save us.
0: И никто не может спасти нашу душу.
1: We're not going to glory in our intellectuals and our educated people.
0: Есть умные люди, есть достижения, есть лауреаты.
1: That cannot save us.
0: Но даже они не те, кем стоит хвалиться.
1: We glory in the cross.
0: Потому что слава наша в кресте.
1: The solution to man's problems is in the cross of Jesus Christ.
0: И все решения наши с вами, наших проблем, это в Иисусе Христе.
1: Let me come.
0: Иисус говорит,
1: let you come.
0: Чтобы мы пришли.
1: And kneel at the cross.
0: Чтобы мы склонились перед крестом.
1: And say, Jesus Christ, I surrender my life to you.
0: И сказали, Иисус, я отдаю тебе свою жизнь.
1: Let the president of America.
0: Чтобы каждый президент.
1: The president of Ukraine.
0: Америки, Украины.
1: And the parliament come and kneel at the cross.
0: Политики.
1: And say, Jesus Christ, change me.
0: Пришли к Иисусу и сказали, Иисус, измени меня.
1: I glory in the cross.
0: Потому что наша слава только в кресте.
1: Thank you, Jesus, for dying for my sins.
0: И благодарю Тебя, Господь, что Ты умер за мои грехи.
1: Cleanse my heart.
0: Очисти мое сердце.
1: Let me be crucified unto the world.
0: Я хочу быть распят для мира.
1: And alive unto you.
0: И жив для Тебя, Боже.
1: And let me believe.
0: И я хочу верить.
1: That the ultimate solution to human problems is found at the foot of the cross.
0: Что решение тех проблем, которые есть, но они у тебя.
1: That will change us.
0: Вот это изменило бы нас.
1: That will make us different, a different nation.
0: Вот это изменило бы нацию.
1: Our problem is spiritual.
0: Потому что наши проблемы духовные.
1: Not political.
0: Не политические.
1: Not intellectual.
0: Не
1: not social.
0: Умственные, не социальные.
1: Our problem is basically a spiritual problem.
0: Наши проблемы духовные.
1: And that answer is found at the foot of the cross.
0: И ответы на эти проблемы лежат у креста.
1: And Jesus said to them,
0: Иисус сказал им,
1: don't you understand?
0: Вы разве не понимаете?
1: It was necessary for Christ to die.
0: Так должно было произойти.
1: And then, he said,
0: и потом,
1: to enter into his glory.
0: Чтобы после такого распятия вознестись.
1: Thank God for a Christ who died for our sins.
0: Поэтому слава Богу, что Иисус умер за нас
1: But
0: на кресте.
1: Thank God for Jesus who lives.
0: Мы благодарим за живого Иисуса.
1: In a Christian museum.
0: В музее христианства.
1: Visitors came.
0: Такое есть, и туда пришли посетители.
1: And the guide said,
0: и гид, который проводит вот этот музей,
1: look at all the crosses.
0: Он показал, смотрите, вот эти вот все кресты, которые есть с разных народов.
1: And somebody said,
0: и кто-то спросил,
1: but they're empty crosses.
0: Но это кресты пустые.
1: Where is Christ?
0: А где Христос на них?
1: And the guide said,
0: и тогда гид сказал,
1: He's no longer on the cross.
0: Так он уже давно не на кресте.
1: He's alive.
0: Он же живой.
1: He's in heaven.
0: Он на небесах.
1: And he's coming again.
0: Он возвратится опять.
1: And Jesus Christ is alive in the hearts of his people.
0: Иисус Христос жив в сердцах наших.
1: And this person said,
0: и этот человек сказал,
1: oh, I see it now.
0: Он говорит, я понимаю теперь.
1: We don't worship a crucifix.
0: Получается, мы поклоняемся не распятию, которое висит.
1: We worship the Christ of an empty cross.
0: Мы поклоняемся Христу, чей крест пуст.
1: For he comes to live in us.
0: Потому что он жив, и он приходит жить в наших сердцах.
1: Making us new people.
0: Делая нас новыми людьми.
1: And Jesus Christ explained that to those two men.
0: Иисус объяснил это тем двум.
1: And listen to what the Bible says.
0: И вот что говорит Библия.
1: Their eyes were open.
0: Их глаза открылись.
1: Let the world hear the good news.
0: Пусть же мир услышит новость хорошую.
1: Jesus died for our sins.
0: Что Иисус умер за наши грехи.
1: Because man in himself cannot solve the problems of the world.
0: И все это потому, что человек не может решить своих проблем.
1: How can we?
0: А как же мы можем?
1: When we are the problem of the world.
0: Если мы и есть проблема мира.
1: He died for us.
0: И он умер за нас.
1: Sinful, fallen men.
0: За грешных людей.
1: But not only did he die.
0: И не только умер.
1: He rose again.
0: Он воскрес.
1: He's alive today.
0: Он жив.
1: And he can change anybody.
0: И он может изменить каждого.
1: You,
0: вас,
1: me,
0: меня,
1: parliaments and presidents.
0: Парламентов, президентов.
1: He can change anybody.
0: Он может изменить каждого.
1: And that is the hope of the world.
0: И это и есть надежда мира.
1: Jesus Christ changing people.
0: Иисус Христос, который меняет
1: opening
0: людей.
1: Their eyes,
0: который открывает глаза.
1: To see the truth.
0: Чтобы увидеть истину.
1: And those two men said, our hearts burned within us.
0: И эти два человека сказали позже, сердце горело в нас.
1: As he explained all of these things.
0: Когда он нам все это объяснял.
1: And I pray that your heart is a flame, is burning within you right now.
0: И моя молитва о том, чтобы каждый раз, когда мы слышим слово, наше сердце горело о Боге.
1: And you are saying,
0: чтобы мы говорили.
1: Amen, that's right.
0: Аминь. Что говорит Бог,
1: we
0: это правда.
1: We need Christ.
0: Нам нужен Христос.
1: The crucified Christ.
0: Распятый.
1: The risen Christ.
0: Воскресший.
1: Alive.
0: Живой.
1: Changing us.
0: Тот, который меняет.
1: That's the only hope for the world.
0: Тот, который есть надежда.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Let's stand together for prayer.
0: Помолимся.
1: Lord God,
0: Господь наш и Бог наш,
1: I am praying today that our world will recognize how much we need you.
0: Чтобы каждый из нас в этом мире признали, что мы нуждаемся в Тебе, в Боге нашем.
1: Bring us to the foot of the cross.
0: Чтобы мы пришли к кресту Голгофскому.
1: Let us repent.
0: Чтобы мы покаялись.
1: But then let us recognize that not only did you die for us.
0: Чтобы каждый из нас признал, ты не только умер.
1: You're alive to live within us.
0: Ты воскрес и жив, чтобы жить в нас.
1: Making us new people.
0: Делая нас новыми.
1: Now today,
0: и сегодня,
1: as we sing,
0: когда мы поем,
1: as we pray,
0: молимся,
1: and as we prepare to take the bread and the cup,
0: и готовимся к участию в вечере,
1: come in power,
0: приди в своей силе,
1: and make us
0: и сделай нас
1: clean people,
0: чистыми людьми,
1: holy in your sight,
0: святыми в твоих глазах,
1: and let Jesus Christ be the reason for our holiness.
0: Чтобы Иисус Христос была причина и основа нашей святости.
1: Let him be our righteousness.
0: Чтобы он был наша праведность.
1: Bless this church,
0: благослови эту церковь,
1: and all the people here,
0: и каждого человека здесь.
1: Bless Ukraine,
0: благослови Украину.
1: Oh God, come. And let there be spiritual awakening in this nation.
0: Боже, пошли духовное пробуждение в Украине.
1: That is my prayer in Jesus' name.
0: Это и есть наша молитва.
1: Аминь.
0: Аминь.
2: Садитесь, братья и сестры. 403 номер, 403. У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста честь моя и слава, там спасение полнота, но блаженство право. В это время мы также будем готовиться к участию в вечере Господней.

Дорогие друзья, мы благодарны Господу, что Он дал нам возможность участвовать в заповеди Его. Я думаю, сердце каждого верующего человека ликует. Ликует от того, что мы дети Его, от того, что Бог выполняет свое обещание по отношению к каждому из нас. Давайте мы споем номер 383. Во время пения нашего общего мы совершим наше материальное служение. Также мы обращаемся к тем, которые, возможно, сегодня задумались, почему я не участвую, почему сегодня Бог каким-то образом касается моего сердца, а я стою. Сегодня есть прекрасная возможность выйти, покаяться, принять Иисуса в свое сердце. Мы ожидаем вас. Итак, номер 383. «Ликуй, ликуй, спасенный, пусть будет славой, радостью твоей Спаситель вознесенный за все твои грехи на крест скорбей».

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Наши чувства и воля Господа. Эта тема вытекает из повседневной нашей жизни. Если бы наши чувства касались только нас самих или нас и наших ближних, это дело одно, но наши чувства пересекаются с волей Господа, и происходит это на постоянной основе. Что мы видим у себя или же у других людей? Мы видим, что в Библии, например, написано одно, а мы сами хотим поступать по-другому. Почему? Потому что у нас чувства наши человеческие хотят, чтобы мы поступали по-другому. Наша плоть, по-другому говоря. И происходит вот это постоянное пересечение наших чувств. А помимо чувств еще есть и эмоции, и много чего еще. Мы говорим сегодня о чувствах, хотя эмоции спряжены с ними. Наши эмоции. Давайте посмотрим в Библию. Там есть примеры, на каком месте должны быть наши чувства, а на каком месте должна быть воля Господа по отношению к нашей жизни. Книга пророка Осии, 1 глава, мы прочитаем с 1 по 3 стих. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биерину, в одни Озии, и Афама, Ахаза, и Езекии, царей иудейских, и в одни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского. Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует эта земля, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлеама, и она зачала и родила ему сына». Знаете, в чем одна из главных наших проблем при чтении Библии? Я не говорю конкретно о вас, я говорю в принципе. Одна из основных проблем — это то, что когда мы читаем что-то, мы читаем это просто как какие-то сторонние наблюдатели. Мы не представляем, что переживали эти люди тогда, описываем в этих историях. Это происходит очень часто. Если мы не представляем, что они переживали, нам очень тяжело понять до конца сущность библейского текста, который мы изучаем. Что переживали описываемые личности? Вот сейчас мы прочитали начало книги пророка Осии. Представьте себя в этой ситуации. Кто вы? Мужчина ли? Женщина? Это не важно. Но если бы вам сказали: возьми себе спутника жизни, который занимается проституцией. Проституция. Что это тогда было позорно? Что это сейчас так же? Ведь мало кто скажет, что занимается проституцией другим. Обычно это скрывается. Представьте себя, если вам сказали бы это, а пророк Осии Бог сказал сделать именно так. И здесь мы видим вот этот самый пример, когда переплетаются наши чувства и воля Господа. А какие у него были чувства, Оси, пророк? Он что, был не мужчина? Мужчина? Мужчина, который хотел жену? Явно не из женщин, проституток. Но воля Господа была другой. Он как раз-таки сказал взять себе такую жену из этой, кавычка, древней профессии. Здесь в Библии не описаны его чувства. Но теперь представьте, что он испытал. Что испытал этот человек? Божий пророк должен был жениться на проститутке. Третий стих. Он пошел, взял Гомерь, дочь Дивлаима. Он сделал то, что сказал Бог. Хотя, как человек, он и не хотел этого делать. Он питал чувства, возможно, к другой женщине. Не кто и что занимается проституцией. Но Бог сказал ему сделать именно так. Воля Господа была, чтобы он сделал так, не для того, чтобы наказать Прокосию. Нет. Чтобы показать перед Израилем то, кем они стали для Бога, отступив от Него. Вот этот пример. Говоря о наших чувствах, откуда они у нас? Конечно, они заложены Творцом. Мы не можем от них избавиться. Почему? Потому что чувство любви, например, было изначально при создании людей. Мы не роботы, и у нас, безусловно, они есть, эти чувства. Но эти чувства мы, как люди, носим в себе. Мы люди несовершенны, поэтому и наши чувства не могут быть совершенными. В книге пророка Иеремии, 17 глава, стих 9, сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его». Даже наши чувства, они испорчены. Но мы здесь не делаем акцент на то, что они испорчены, негодны. Нет, мы созданы по образу и подобию Божьему. Эти чувства хоть и испорчены, но мы как люди чувствительны. Поэтому для нас любое, что касается наших чувств, это ранимо. Есть люди более ранимы, менее, но для всех, что касается чувств, это рана. Итак, давайте еще посмотрим, чтобы понять нам, что такое воля Господа. Вот мы видели пример про Коси. Теперь посмотрим Римлян 12 глава, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот это определение воли Божьей. Она благая, угодная и совершенная. Нам часто кажется, что мы знаем о себе все. Ну, кто, кроме нас, знает о нас все? Мы, конечно же, мы. Но нет, больше знает нас Бог, который нас создал. Вот Бог абсолютно знает про нас все. И Бог знает, как нас вести в нашей жизни. Что это означает? Что хотя у нас и есть чувства, мы всегда должны следовать за Господом. Это следование за Господом, потому что Его воля благая, угодная и и совершенно. Потому что его воля — это воля Творца по отношению к творению. Часто можно услышать от людей, когда, например, они влюбляются, хотят, возможно, пожениться, а родители против таких отношений. Что они говорят? Сердцу не прикажешь. Игра на чувствах, понимаете? Чувствам ты, мол, не прикажешь. Вот как сердце сказало, так и должно быть. Но мы видим в Библии, что должно быть не так, как сказало сердце. И не так, как подсказывает чувство любви. А так, как угодно Господу. Эта тема не только о любви, о любовных чувствах. Не только о чувстве ревности, например. Ревности? Почему мы говорим о ней? Потому что книга пророка Осии, которую мы начали читать, там в 3 главе, если мы посмотрим, описывается то, что вот эта женщина, проститутка, на которой женился пророк Осия, продолжает делать свои вот эти гнусные дела. Она общается с другими мужчинами. Как это, вы считаете, была ревность у пророка по отношению к своей жене? Что она делает? Что она делает с другими мужчинами? Безусловно, она была. Поэтому это громадная тема, о которой мы говорим сегодня. Наши чувства, любовь Господа. И даже несмотря на это, пророк Осия пророком, ведь он понимал, что воля Господа — это то, что для него главнее, чем его чувства. Есть в Библии другой пример. Книга Ездры. 10 глава. Мы читать не будем полностью. Мы лишь отметим, что там была проблема по возвращению евреев из Вавилонского плена. Там многие мужчины имели народных жен, что законом было запрещено. И вот Ездра предлагает: заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. 3 стих, 10 глава книги Ездры. Опять эти чувства. Какие чувства испытывали мужчины, которые взяли инородных жен? Ну, конечно, не секрет, чувство любви, чувство привязанности. Что говорит Ездра делать? Отпустить их. Да там касалось еще не только жен, но и детей. То есть, понимаете, такие примеры описаны в Библии. Они очень серьезные. Они касаются очень многих интимных моментов нашей жизни. И показывается, что воля Господа, она главнее наших чувств. Не потому, что мы люди, такие беспомощные, хотя мы и беспомощные в каком-то роде. Не потому, что Бог хочет нас мучить. Нет. Бог хочет, чтобы все было нам во благо. Мы же прочитали, что есть воля Господа. Благая, угодная, совершенная. Чтобы все было так, как должно быть. А так, как должно быть, знает только Бог. Что нам делать? Об этом сказал Иисус Христос. Матфея 16, глава, стих 24. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Вот эта тема. Наши чувства и волю Господа. Вот слова Христа. Напоследок мы прочитали. Что мы можем сказать? Что чувства наши есть, они будут чувствами. а у нас есть разум. Разум, если мы знаем, что говорит Слово Божье, если мы знаем, какие Слово Божье расставляет приоритеты, что стоит над чем? Воля Господа стоит над нашими чувствами, потому что наши чувства могут завести нас очень глубоко в какую-то яму или болото. Легко, и только Бог знает, как должно быть и как нужно нам правильно сделать. Дорогие друзья, ставьте всегда волю Господа выше ваших чувств. Освящайтесь, потому что Господь свят. Контролируйте свои чувства, чтобы они не затмили вам голову, потому что вы принадлежите Господу. Вы Его дети. Вы те, за кого Он пролил святую кровь. Хвала Ему и благодарение. У нас на этом все. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною.

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой радиослушатель? Цель этой программы, чтобы ты задумался о своем пути. Бог дал чудесное обетование всем людям, которые доверили свою жизнь Христу. И это обетование таково: «И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними, а кривые пути прямыми». Исайя 42:16. Часто в нашей жизни мы ропщим на судьбу, когда нам кажется, что мы ощущаем и то, что мы имеем. Мы часто находимся во тьме. Нас окружает неизвестность, но и тут, в этом кажущемся мраке, нас ведет Господь, если наша жизнь, конечно, доверена Ему. Мы часто не видим, куда нас ведет Господь, но мы знаем, что Он ведет нас ко благу, к светлому будущему. Главное, чтобы Он нас вел, чтобы мы чувствовали Его присутствие рядом с собою, и тогда мрак сделается светом, и перед нами кривые пути станут прямыми. Если Господь допускает на нашем пути мрак, допускает испытания, не нужно страшиться, а вы только приблизьтесь к Нему. Что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после. Помните эти слова Христа. Будем этому верить.

Воистину так, Господь знает того, кто к Нему обращается. И Господь тронут нуждой каждого. Каждый человек ведь нуждается в чем-то. Но как в жизни люди начинают идти на компромисс с совестью? Ведь никому, ни от кого не секрет то, что часто даже в жизни христиан приходится выбирать между двух или пойти на какой-то компромисс, на какую-то неправду и жить гораздо лучше и богаче, или жить гораздо беднее, но не идти на компромисс с совестью. И часто человек выбирает, конечно, то, что ему более выгодно. И лишь в нескольких, в некоторых случаях выбирает то, что невыгодно. И часто люди, конечно, стремятся к лучшему. И этим часто пользуется враг душ человеческих, дьявол. Часто в жизни он предлагает нам великие сокровища, великие богатства. И говорит, зачем тебе какое-то то, что тебя ждет, бери сейчас, пользуйся тем, что тебе даю я. Делай себе рай здесь, на земле. И многие христиане идут этим путем. Идут, не зная того, что они идут в погибель. И вот интересный пример, который я имею, это рассказывается о том, что в некотором штате погибли два железнодорожника. Услышав сигнал о приближении поезда, они только перешли на другой путь. Товарный поезд проходил с большим шумом, и они не заметили, как сзади навстречу ему шел экспресс. Эти два железнодорожника были скошены и смяты поездом, мчавшимся со скоростью 120 км в час. Осиротели две семьи. Вы спросите, почему? Почему Бог допустил это? Потому что эти двое рабочих были неосмотрительными. Они думали, что находятся в безопасности. Помните, Святое Писание говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Это написано в Притчах, 14 глава. И действительно, как важно человеку определить, по какому пути идти ему к вечности. Миллионы людей считают себя христианами и не сознают реальной опасности в том, что без рождения свыше, без покаяния и принятия от Бога новой духовной природы они идут по опасному пути. И только истинное обращение ко Христу ставит человека на путь спасения. Помните слова псалмопевца Давида: «Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех».

Бог слышит молитву твою. Жизнь человеческая подобна свече, она, как свеча, постепенно сгорает. И так как ты проживешь жизнь, такую ты получишь награду на небесах. И многие люди именно прожигают эту жизнь, прожигают ее безрассудно, то есть не думая о последствиях. И вот я имею очень интересное стихотворение «Мудрость глаз». Автор неизвестен, потому что я не вижу именно, кто подписался под этим стихом. Может, вы, уважаемый радиослушатель, знаете эти стихи. «Юность прошла, как гроза. Что это? Или старею? Полные жизни глаза, кажется, стали мудрее. Вижу и плакать готов, так меня мучает это. Кровь на губах у цветов, гибнущих в знойное лето. Вижу, чья совесть бела, сколько б ее ни чернили, в низком источнике зла вижу я прозелень гнили. Словно шагнул за порог, больно и радостно глазу, о, научи меня, Бог, правду отгадывать сразу». Действительно, часто в жизни люди бывают обмануты, часто люди судят о внешнем, не подразумевая внутреннее. Ибо помните слова Христа: «По плодам их узнаете».

«Я жажду, Господи, прощения». Каждый человек, наверное, слышащий эти слова, повторит их в сердце своем, потому что каждому человеку нужно это прощение. А тот, кто верит истинно в Бога, знает и уверен в прощении. Помните слова Христа: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь мой знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И да воздадим славу Богу за то, что имеем сей путь, имеем сию истину и жизнь, и имеем ходатая на небе перед Отцом Небесным. Дорогой друг, готов ли ты ко встрече с Христом? Приготовь свое сердце и воздай славу Господу, Отцу нашему Небесному, за все, что Он дарует нам всей жизни и дарует нам уверенность во спасении.

На этом христианская наша программа заканчивается. И желание моего сердца, чтобы Христос был в твоем сердце. И на протяжении всего жизненного твоего пути ты нес это знамя Христа высоко. И чтоб ничто в этой жизни не могло забрать этого знамени. Ибо воистину христианином является только тот человек, кто подражает Христу словами, делами и помышлением настолько, насколько ему это возможно. До новых встреч в программе «Куда идешь?». Вел и подготовил программу Игорь Воронов. В программе использовались песни студии FEBC, а также пели для вас Инна и Андрей Бекишевы. Оставайтесь с Господом всегда.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Жук-бомбардир. Жук-бомбардир известен мощной системой самозащиты. У него имеются железы, вырабатывающие смесь двух хинонов и перекись водорода. Эти вещества непременно должны содержаться в раздельных камерах, поскольку когда они смешиваются друг с другом, происходит бурная реакция. Если жуку угрожает опасность, эти химические вещества смешиваются в отдельной, специально предназначенной для этого камере. К ним добавляется еще одно и происходит взрыв. В результате этого взрыва через особое отверстие вырывается струя едкой жидкости, и жук умело направляет ее прямо на врага. Если бы эта система утратила любую из своих частей, для жука бы это кончилось более чем плачевно. Химические вещества, задействованные в ней, сами по себе чрезвычайно опасны. Столь сложная система защиты не могла эволюционировать постепенно. Представьте себе несчастного жука, у которого в ходе эволюции уже развилась способность вырабатывать соответствующие химические вещества, но еще не появились раздельные камеры. Стоит только жуку забеспокоиться, как бабах, раздается мощный взрыв, и жук разлетается на мелкие кусочки. Для эволюционистов жук-бомбардир представляет собой настоящий камень преткновения. Пытаясь обойти его, некоторые даже попытались утверждать, что никакого взрыва не происходит. При этом они не учли того факта, что от едкой струи, выпускаемой жуком, на теле остаются серьезные ожоги. Даже научно-популярный журнал Science Digest называет систему защиты жука-бомбардира взрывной реакцией. Жук-бомбардир – явное свидетельство в пользу того, что все живые существа были изначально созданы Творцом совершенными и не нуждались ни в каких улучшениях.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас миром и любовью Господа Иисуса Христа. Вы слушаете радиобеседу «Капля росы». Мы посвящаем эту беседу последовательному изучению книг Священного Писания. Продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, вторую главу, прочтем стихи 8, 9 и 10. Они звучат так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». В этих словах мы имеем три отчетливо выраженных мысли. Прежде всего, отсюда ясно видно, что Бог не спасает никого за то, что тот или иной человек хороший, что он делает добрые дела и прочее. Человек был и остается должником Божьим, независимо от того, сколько он сделает добрых дел. Сатана, к нашему сожалению, эту истину простую и ясно выраженную Писанию извратил эту истину. Извратил. Миллионы людей старались и стараются обрести спасение через делание добрых дел. Известный случай, когда нечестно жившие люди, всю свою жизнь нечестно жившие, перед смертью давали большие деньги, чтобы этим заслужить Божье помилование, чтобы заслужить Божье спасение. Но наш текст, текст, который мы прочли в начале беседы и много других мест Священного Писания, говорят ясно, что спасение дается Богом как дар, дается Богом по благодати, и что это спасение не от нас, то есть не от человеков, чтобы никто не хвалился, то есть чтобы никто не думал, не гордился тем, что вот я своим усердием, своими делами, своими жертвами заработал свое спасение, что Бог мне заплатил за добрые дела своим спасением. Друзья мои, этого никогда не было. Этого никогда быть не может, потому что добрые дела должны быть результатом принятого спасения, а не средством для получения спасения. Наш текст говорит, что во Христе Иисусе мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять тем, кто во Христе Иисусе. Это совсем другое дело. Такое дело, которое совершает нас любовь Христова. И только такое дело может быть принято Богом, как святая, как благородная, как Богу угодная жертва. А все другие дела, самоправедные дела, Писание называет запачканной одеждой. Вторая истина этой беседы, выраженная в нашем тексте, заключается в том, что спасение Божие предназначено для всех, без исключения. Спасение дается как Божий дар. Откройте послание Римлянам, 3 главу, 23 стих прочтите. Я прочту этот стих для вас. «Все согрешили и лишены славы Божией». Очень короткий, но многозначительный стих. А Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, как мы читаем в первом послании Тимофею, 2 глава, стих 4. И третья истина, выраженная в нашем тексте, заключается в том, что все те люди, которые приняли дар Божьей любви из Его рук, имеют особое предназначение. Какое? Совершать добрые дела, дела благочестия, дела благотворительности, как и учил Христос. Наше спасение, друзья мои, не зависит ни от храма, ни от священников, ни от обрядов. Вместо них явилась благая и радостная весть. Вот она. Кто верует в Него, тот спасен. Уверенность в спасении есть одна из победоносных тайн жизни веры. «По благодати вы спасены», говорит Писание. те верующие и та церковь, которые не имеют ясности в этом вопросе, лишают себя торжествующей победоносной веры. Библия проповедует прощение грехов и надежду на вечную жизнь. При этом эта вера и эта надежда должны быть обретены здесь, на земле, а не после смерти. Без веры нельзя спастись, а с верой нельзя погибнуть. Сила воскресения Иисуса Христа проявляется у верующим с момента уверования. Благодать Бога имеет также и воспитательную цель, как говорит наш текст, чтобы никто не хвалился. Апостол видит неизбежную гордость законника. По закону человек ради спасения должен исполнять многие предписания, чтобы иметь заслуги. Исполнение дел закона невольно возвышает нас в своих глазах. Но в глазах Божьих вся праведность наша, повторяем слова Писания, как запачканная одежда. Поэтому нам, людям, необходимо смирение, а не гордость. Гордость – это великий грех. Спасение можно принять от Бога как великий дар, или вообще не принять и оставаться в погибельном состоянии. Благодать Божия побуждает верующих на добрые дела, прославляющие Бога, а не человека. Эти дела – плод веры. Вера же не является плодом дел. Яблоня живет не за счет плодов, растущих на ней. Дерево создано для того, чтобы давать плод, и верующий, подобно хорошему, привитому дереву, создан для того, чтобы делать добрые дела и этим прославить своего Спасителя. Друг радиослушатель, приняли ли вы этот дар спасения от Бога? Думали ли вы когда-нибудь об этом? Желаете ли вы принять, иметь этот дар спасения от Бога через Иисуса Христа? Если вы действительно желаете, вы можете его иметь. Как? Верою. Придите к Нему и откройте Ему свое сердце. Да поможет вам Господь в этом. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас следующие радиопередачи в это же самое время на этой же станции. До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
3: Господи Дух, Дух Господень с нами, чтобы открывать тайны Божьи, потому что никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. А нам Бог открыл это Духом Святым, данным нам. Благодарим Тебя, Иисус. Обучай нас сегодня. Спасибо за собрание святых, Господи. Спасибо за каждого, кто пришел сегодня, ехал через снежные, заснеженные дороги, испытывал некоторую опасность, Господь, на дороге. Благодарим Тебя. По вере, Господь, по вере. Благодарим Тебя за то, что у Тебя есть Слово. Спасибо за конференцию, которая была. Продолжай обучать нас, продолжай вести нас, продолжай укреплять нас. Спасибо, Иисус, и утешать. И во имя Твое, наш Бог и Спаситель Иисус Христос, мы молимся. Аминь. Аминь. Добрый день еще раз. Как у вас дела? Вы готовы? Сегодня будет проповедь учения. Давайте мы с вами откроем послание Иакова. Сегодня будет очень хорошая проповедь. Аминь?
4: Аминь.
3: Как мы? Очень хорошая. Мне нужно ваше внимание. Дайте мне ваше внимание. Аминь. Внимание к Слову Божьему. Итак, послание Иакова, 1 глава, 12 стих. Послание Иакова, 1 глава, 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Еще раз. Блажен человек. Что такое блажен? Это не то, что он счастлив. Это он блажен в Боге. Это блаженство во множественном числе, во многих сферах жизни человека. Блажен человек, который переносит искушение. Аминь. Блажен человек, который переносит искушение. Пастор Шаллер говорил об этом на дискуссии в последний вечер. Аминь. Но там не все были. И мы хотим сегодня повторить это. Аминь. Кое-что мы добавили. Я думаю, что это здорово будет. Но сама мысль, и это важное учение, чтобы мы знали с вами, что такое искушение, насколько мы с вами защищены от него, и как мы с вами ходим победоносной жизнью. Итак, блажен человек, который переносит искушение. Когда Адам с Евой вышли из Едемского сада, и Господь поставил херувимов на входе в Едемский сад с пламенеющим мечом, чтобы закрыть путь к дереву жизни, Адам с Евой вышли из Едемского сада, и у них внутри появилась ветхая греховная природа. Мы называем ее ВГП. Потому что слишком... Ладно. Итак, появилась ВГП. Что это ветхая греховная природа? Что это такое? Это зло, которое поселилось внутри нас через грехопадение. Это грех, который вошел в нашу жизнь. Итак, Адам с Евой, они вышли из Едемского сада уже не те же самые, которые были в Едемском саду. А как в Едемском саду они чувствовали себя? Кстати, какое было имя у Адама и Евы? Какое имя? Адам, аминь, одно, одна плоть, они были едины телом, едины духом, едины душа с душой, мысли, Господь говорил им, не было греха, не было смерти, был Едемский сад, аминь. Вы знаете, мы не были в том Едемском саде и не знаем, как там вообще все было. Но мы с вами ожидаем удивительных вещей, которые произойдут в нашей жизни. Итак, Адам с Евой вышли. И внутри них они обнаружили, что есть зло. Есть ветхая греховная природа. И они вышли уже не в тот мир, который Господь дал им и сказал: «Владычествуйте здесь». Владычествуйте над всеми животными, пресмыкающими, птицами небесными. Владычествуйте. Они вышли из Едемского сада, они уже вышли не владыками этой земли. Они вышли что? Теми, над которыми владычествует князь века этого, или бог мира этого, или князь, господствующий в воздухе. Кто это? И они вышли, и они, и мы с вами тоже попали в среду, где над нами встал князь века этого, дьявол. Он знает, что в нас живет грех. Он знает, это был его план, чтобы внутри нас появился грех. Чтобы что? Чтобы владычествовать над нами. Чтобы царствовать над нами. Чтобы заключить нас в свой мир, космос, который называется космос, потому что он космократор. Это тот, который господствует в этом мире. Итак, он сделал это. И он знает, что в нас живет ветхая греховная природа. И он знает, что это ветхое, что, и он знает методы, как привести в действие ветхую греховную природу, которая живет в нас. Вы со мной? Если вы живете достаточно долго уже, особенно мужчины, вы помните, да, что, например, в определенных машинах был ручной стартер. Кто знает, что такое ручной стартер? Да? Ага. Очень хорошо, да. А кто не знает, что такое ручной стартер? О, вы счастливые люди. Вы садитесь в машину, поворачиваете ключ зажигания и поехали, да? Итак, у меня на «Москвиче» был, у меня был «Москвич» в 91-м году. И если в вашей машине сдох аккумулятор, то что? То тогда вы достаете из багажника ручной стартер, вставляете его в маховик, я имею в виду в ось, которая маховик, и что? Аминь. То есть, чтобы... Гюнель, это откровение, да? Вау! Я не зря пришел сегодня в церковь, аминь? Я не зря сегодня в церковь пришел, аллилуйя! Итак, аккумулятор дохлый, и нужно усилие свне, чтобы двигатель что? Чтобы он завелся. И что это? Это усилие человека. Например, я с этим с ручным стартером, иначе он называется, как он начал?
4: Кривой
3: стартер. Почему он кривой? Итак, я... И все, двигатель что? Двигатель тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур заработал. Даже на москвиче. Заработал. Что это означает? Это он был, машина была без действия. Ничто не могло ее оживить, но нужно было усилие извне, чтобы двигатель завелся. Вы со мной? Итак, ручной стартер, и двигатель завелся. Вы знаете, дьявол знает, что внутри нас есть двигатель ветхой греховной природы. И он знает... Чтобы привести человека в свою волю, чтобы привести его туда, куда он хочет, чтобы он даже и не думал о Боге, даже и не думал о божественных вещах, даже не думал о том плане, для которого Бог сотворил его, чтобы он был заведен, и чтобы он действовал и работал в этом мире. И для этого... Он использует искушение. Аминь. Искушение. Есть три направления, через которые дьявол искушает человека. Первое – это он сам. И он искушает сам через проекции. Что такое проекции? Это пущенная стрела из атмосферы в размышление в ум человека. Это пущенная мысль из сатанинского ума в ум человека. Итак, это проекции. Далее, итак, первое. Проекции. Второе. Кто скажет, кто помнит? Мир. Похоть. Кристина сказала, что иногда ошибки делают. В одном месте мы проповедовали, и вы знаете, я написал «Иисус Христос» с ошибкой. Это была серьезная вещь. И еще закон. Итак, вот эти три вещи, которые стимулируют ветхую греховную природу, которая находится внутри нас, чтобы она пришла в действие. Точно так же, как я кривым стартером, или вы где-нибудь кривым стартером, прилагая усилия, сделали так, что через это, через ваше усилие двигатель начал работать, точно так же и здесь. Вот это ременная передача. Ременная передача. Пошла проекция, и внутри грех нас оживился, и что? И пришел. Давайте прочитаем. Блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан. Итак, искушения будут? Обязательно. Искушения есть в этом мире? Обязательно будут. Обязательно. До дня нашей смерти или восхищения будет искушение в этом мире. И мы с вами должны быть готовы к этому. Итак, быв испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. 13 стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Аминь. В искушении никто не говори, что Бог меня искушает. Иногда человек может сказать, вот это Бог поставил передо мною. Нет, Бог никого не искушает. Здесь сказано, что потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый, искушаясь, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И дьявол очень хорошо устроился в этом мире. Он сам посылает проекции в ум человека. Он изобрел этот мир, космос, в котором действует похоть и также закон. Вы знаете, я вчера думал по поводу мира, по поводу этой мирской системы. И кто помнит песню в советские времена? Кто помнит? Москау, Москау, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн, да? А кто не помнит? Чтобы я сам... Ага, Нина, вы не помните. Серьезно? Вы на концерте не были? Итак, все мы это самое приплясывали под эту Москау, та-та-та-та-та, все мы плясали под это. И мне вчера стало интересно, а что же за слова в этой песне? Что же за слова там, под что мы там приплясывали? Что это такое? Вы знаете, я открыл, изучил, вы знаете, какие там слова? С утра до вечера, со стаканами, наполненными водкой. С утра до вечера веселье, с утра до вечера танцы в Москве. Вы представляете, да? Наполняйте стаканы водкой, танцуем все. Аминь. И все что? Это что было? Рин-дин-дин-дин. И все пошли. И даже понятия не имеет. Вы знаете, когда народ израильский шел в землю обетованную, то там сказано, что когда они подошли к пределам Моавитским, то царь Валак пригласил Валаама, чтобы проклясть Израиля. Помните эту историю, да? Что получилось в этой истории? Он пригласил его, чтобы проклясть Израиля, а Валаам встает на одном месте, благословляет Израиля, потому что не могу сказать ничего другого. Бог мне сказал, я благословляю Израиль. Он говорит, давай с другой стороны зайдем. С другой стороны зашел, и здесь благословляет Израиля. Ты что делаешь? Я благословляю, потому что Бог благословил Израиль. Давай с другой стороны зайдем. И с той стороны что? И снова благословляет Израиля. И тогда этот царь Валаак, он понял, ага, если я не могу победить его, что? Я сделаю, что? Я пошлю ему проекцию. И там сказано, что в Израиль вошли женщины из Моавитян. И они стали обольщать мужчин там. И израильский народ, вплоть до князей, они стали что? Они стали спать с женщинами моавитянками. И возгорелся гнев. Что это означает? Эй, давайте, мы вас не можем так просто взять, но у нас есть нечто, что приведет в действие ваш грех, который находится там. Вы помните в Советском Союзе, как мы плясали под эту песню, и весь Союз был, что? Напоен водкой. И что это было? Это была схема. Схема. Римлянам 12 глава, 1-2 стих, там сказано. Братья мои возлюбленные, Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим. И слово «сообразуйтесь» — «сускематидзо». Основное слово — «схема». Итак, в этом мире есть схемы. И эти схемы, они приготовлены для того, чтобы мы с вами жили в этих схемах. Как, например, насчет этой схемы? Если ты не пьешь, то ты не русский. Слыхали, да? Слыхали такое, да? Я слыхал. Если ты не пьешь... Вы знаете, мне очень не нравится фильм «Особенности национальной охоты и рыбалки». Вы знаете, это ужас. Это невероятно. И это, и человек, который был заведен этим рычагом, он пускается в пляс и поет, переплясывает под ту песню, которая говорит ему: давай, давай, давай, живи в этом мире, живи в этих схемах. Чтобы я провоцирую, и человек: аминь, да, здорово, и пошел, и пошел, и пошел. Дьявол бросает проекции в ум человека. Давид и Саул возвращаются с поражения филистимлян, и там сказано, что женщины пели, и женщины пели таким образом, что Давид победил десятки тысяч, а Саул победил тысячи. Это что, это проекция была, которая попала в Саула и привела действие его зависти в действие, потому что что? Зависть уже есть. Она внутри человеческой природы. Нужно только что завести ее, чтобы она работала. Аминь, вы со мной? И там сказано в этой же 18 главе 1 Царств, что он сначала стал подозревать Давида, потом стал не доверять Давиду, а постол возненавидел его до самого конца. Что это такое? Это действие искушения, которое произвело, что? Действие в моей жизни. И Саул так и не смог избавиться, так и не смог сбросить себя, эту проекцию, так и не смог восстановиться. И здесь сказано: не сообразуйтесь с веком этим, потому что этот мир наполнен схемами. Мы так делаем. А если все так делают, и я должен так делать. Я за большинством. Как помните в этом фильме? Все побежали, да? И я побежал. Все это делают, и я это делаю. Потому что этот мир наполнен схемами. И дьявол говорит: ага, я заключил человека в этот мир, и он наполнен схемами, и они пусть действуют в соответствии с этими схемами. И вы знаете, для меня что было невероятно, когда сказал пастор Шалер: давайте мы Римлянам 7 главу откроем. Римлянам 7 глава. Как у нас время? Вы со мной? Вы еще со мной? Я очень рад. Слава Богу. Римлянам 7 глава, 9 стих. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то что? Грех ожил». Еще раз почитаем. «Я жил некогда без закона». Что такое закон? Это закон, который был дан Израилю. И также это любой другой закон. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил». И можем сказать: пастор, погодите-ка, закон-то хороший, правильно, да? Заповедь хорошая, и благая, и светлая. Но Павел здесь говорит, что когда не было закона, то грех был мертв. Но когда пришла заповедь, то грех ожил. Жизнь в законе приводит нашу ветхую греховную природу в невероятное действие. Как насчет того? Хорошая была иллюстрация. Один человек живет рядом со школой, и выпал снег, да, помните эту иллюстрацию? Выпал снег, и что? И пацаны выходят со школы, что им нужно, когда снег, да? Что им нужно делать? Ну, конечно, в снежки поиграть, бабу снежную слепить. И этот человек...
4: На своем доме такое объявление: не кидайте снежками в мой дом. Да? И ребята выходят из школы, и они слепили снежок, куда бы залимонить, правильно, да? Ох ты! А я даже и не подумал об этом. А тут мне само, не кидайте. Так что же я буду делать? Ну, конечно же. Я даже и не думал об этом, что это нельзя делать. А когда мне сказали, что это нельзя делать, я что? Хорошая мысль. Или парковка на инвалидном месте, а? Здорово, да? Нет, нельзя. Здесь паркуются только инвалиды. Вы со мной, да? Так здесь же свободно. И никого здесь нет. А кто-то вообще знак инвалидный себе лепит на машину. И все нормально. И сказано, что когда, Павел говорит, я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Когда пришла заповедь, которая не была дана, закон не был дан для оправдания. Закон был дан, чтобы загородились всякие уста. Аминь. Чтобы все замолкли и сказали: Господи, я настолько слаб здесь, в своей жизни, что я понимаю, что я не могу исполнить Твои заповеди, потому что мне нужен Ты сам, Иисус. Аминь. Это закон был дан для того, чтобы закрылись все уста. И эти уста такие: я хороший человек, я очень хороший человек, я все заповеди исполняю, я никого не убил, никого не зарезал, никого не орал.

и чтобы ты понял, что мой закон и мою заповедь ты не сможешь исполнить, а Сын мой, которого я пошлю, Он сможет исполнить. Аминь. Но если ты будешь думать о себе, смотря у себя на стене на 10 заповедей и говорить: первую я выполнил, вторую выполнил, третью выполнил, четвертую выполнил. С пятой немного подкачал, шестой тоже. Господь говорит: сам того не понимая, ты что? Заводишь свою ветхую греховную природу. Когда я жил без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Зачем же был дан закон? Чтобы указать на Христа. Вы со мной? Он тот, кто дал закон, он тот, кто выполнит закон. Больше никто. И никто не скажет ни одного слова, что я хороший, я правильный. Нет. Ни в коем случае. Потому что ты легкая добыча для дьявола. Он будет тебе петь песни, и ты будешь под них плясать, наливать себе стаканы, упиваться до чертиков. И ты, как исполин, побежденный вином. Мир будет проецировать на тебя определенные схемы и говорить: нужно так делать. Если ты не будешь так делать, ты отрываешься от коллектива. И эти схемы действуют в этом мире. Закон будет тебе говорить: это нельзя, то нельзя, это нельзя, то нельзя, это можно, то можно. И я буду говорить: Господи, и как апостол Павел: кто избавит меня от этого греха, от этого тела греха и смерти? Кто избавит меня от вот этих вещей, которые сыпятся на меня со всех сторон? Кто даст мне помощь? Кто разорвет эти связи? Кто даст мне другое, новое? Кто посетит меня? Кто ободрит меня? Потому что я сам по себе не могу. У меня был начальник Игорь. И он говорил, знаете, что он говорил? Он умный человек очень был. Я рассказывал не раз и не два. Он очень умный человек. В 25 лет начальник производства на военном заводе. 350 человек у него было в подчинении. Величайший, очень грамотный управленец, очень думающий, мудрый, из замечательной семьи. И когда он отдал все свои деньги человеку, своему другу, который сказал ему: я буду проворачивать здесь все, тебе проценты платить. И когда этот друг, что? Ну, как обычно, да? Оп, и нет его. Оп, и нет его. И все деньги он ему дал. Вы знаете, мы с ним говорили, он говорит: ты знаешь, говорит, дьявол меня на алкоголе не поймал, дьявол меня на наркотиках не поймал, дьявол меня не поймал на женщинах, но дьявол поймал меня на такой глупости, что я сделал. Я смотрю на себя, и я настолько глупым себя вижу, что я все вроде обошел, но не обошел. Аминь, вы со мной? Потому что сделал такую глупость, потому что даже и не подумал, что этот человек умереть может, в конце концов. Правильно, да? Но он даже не подумал, что у него, у этого его друга, есть ветхая греховная природа внутри. И когда он получил эти деньги, что полетела проекция от демонической среды. И что? Почему бы тебе, что? Не испариться. Испарился. И мой начальник долго горевал по этому поводу, что он так глупо поступил до определенного момента. Я помню, как он рассказывал, что он утром брился и смотрел в зеркало, и он брился этим станком, и станок у него ломался. Представляете, что он был так расстроен из-за того, что он делал.

потерял все деньги. Почему? Потому что ты не сможешь. Потому что ты не способен. Потому что ты легкая добыча. Для кого? Для дьявола, для мира. А если ты религиозный и хочешь исполнять закон, дьявол потирает ручки и говорит: ну давай, начинай исполнять закон. Я возьму заповедь, которая благая, которая светлая. Обольщу тебя, чтобы ты нарушил эту заповедь, и тогда смерть придет в твою жизнь. Давай, трудись, сколько можешь, трудись. Я тебе буду играть здесь, а ты, как заведенный двигатель, пляши и радуйся. И Господь Иисус говорит: нет, не такова ваша жизнь. Аминь. Итак, мы сказали достаточно серьезных вещей, теперь мы переходим ко Христу. Аминь. Вы рады? Теперь Христос. Здесь уже человек другого цвета. Человек другого цвета, о котором сказано. Иакова 1 глава 18 стих. «Восхотев», то есть Бог, «восхотев, Бог родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Вы со мной? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Аминь. 1 Петра, давайте мы еще один стих пройдем. 1 Петра, 1 глава. Здесь говорится, 23 стих, «как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Что здесь говорится? Мы были возрождены с вами. Что это означает? Мы с вами были соделаны новым творением. Давайте мы так нарисуем. Вот, вроде мы с вами не изменились внешне. Не изменились внешне, но внутри нас родился новый человек. Аллилуйя! Давайте поаплодируем Господу. Внутри нас родился новый человек. Почему? Потому что этот ветхий человек не имеет никаких шансов. Вы слышите меня? Никаких шансов у него нет. Избавиться, выйти, перестать. Никаких шансов. Что нужно сделать? Новое. Новое творение. Древнее все прошло, теперь все новое. И Библия говорит, это Ефесянам 4 глава, новый человек родился в нас. Христос родился в нас. Аминь. Тот, который второй Адам родился в нас, последний Адам родился в нас, Христос родился в нас. И мы с вами получили Духа Святого, и мы говорим: Господи, а что теперь? И Господь говорит удивительные слова: а теперь твоя жизнь Христос. Аминь. Теперь ты смотри на Иисуса Христа. Аллилуйя. Не смотри по сторонам. Пастор Шалер говорит, ладно, можно на дискуссии скажу. Не смотри по сторонам, смотри на Иисуса Христа. Почему? Потому что в тебе появилась новая природа. 1 Иоанна. И вот он ответ на этот вопрос. 1 Иоанна. 3 глава, 10 стих, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Вы со мной? «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Бога пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 5 глава этого же послания. Здесь говорится, 18 стих, «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый, что?
не прикасается к Нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел дать нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть Бог истинный и жизнь вечная. Что это означает? Это Господь говорит, тот, который рожден в тебе, он не грешит. Потому что мы здесь, давайте с вами напишем, Святой Дух. И мы говорим, как же нам жить теперь, Господи? И Господь говорит, в тебе есть моя природа. Здесь что? Ветхая греховная природа. А здесь что? В тебе есть моя природа. И я хочу, чтобы ты, исполнившись Духа... Итак, это природа Христа. И я хочу, чтобы ты, исполнившись Духом... Это то же самое действие. Господь что? И мы уже не действуем в этом человеке, а действуем в каком? В новом человеке. Вам понятно? Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь чем? Духом Святым. Ходите в Духе Святом, пребывайте в моей любви, пребывайте в моем слове, пребывайте в моей благости, пребывайте в моей милости, пребывайте в моей церкви, пребывайте на конференции, потому что там вы будете вместе действовать с Духом Святым. Аллилуйя! И грех не будет иметь на вас никакого влияния, потому что Павел говорит, для меня мир распят через крест Голгофы. Дьявол не имеет на меня, не имеет власти надо мной, потому что я был переведен из царства тьмы в царство света. Закон не имеет надо мной власти, потому что я не под законом, а где? Под благодатью. Потому что я умер для закона, чтобы быть обрученным со Христом, и чтобы мы были вместе с Ним, и чтобы в моей жизни это было абсолютно явным действием Духа Господня. Знаете, что происходит? Схемы этого мира, дьявол посылает проекции, у меня есть, итак, Дух Слова и Слово Божье. Я принимаю Слово Божье, Господь записывает его на сердце, на скрижалях моего нового сердца, летит проекция от сатаны и говорит мне, что говорит, да? Давид победил десятки тысяч, а Саул тысячи, и я Саул, аминь, я Саул, я ставлю щит веры. И эти стрелы попадают, я говорю, Господи, спасибо Тебе, как здорово, что Ты дал мне такого служителя. Я вообще могу сесть на своем троне и ничего не делать, Он ведет войны Господни. Спасибо за то, что Он играет мне и играет на гуслях и поет, когда ко мне приступает демон, чтобы я был освобожден. Господи, спасибо Тебе за Давида. Что это такое? Это щит веры. И здесь уже что? Все разорвано. Нет никакого. Дьявол, крути, не крути. Нет никакого действия. Потому что наш двигатель работает с кем? В соединении с Духом Святым. Аминь. Понятно? Насчет мира, насчет этих схем этого мира. И Господь говорит, ну что ты скажешь? Все русские должны пить? Нет. Нет. Почему? Потому что исполняющийся Духом – это гораздо дешевле, гораздо замечательнее, гораздо серьезнее, и это гораздо веселее. Аллилуйя! И здесь тоже все разорвано. Я иду, и я взираю на Иисуса Христа. Здесь фотографии с разных сторон, здесь продают мне со всех сторон и говорят, давай, давай, привлеки, это, давай, давай, иди сюда, и мы хотим привлечь твое внимание, чтобы ты вошел в нашу схему, все покупают, и ты покупай, все бегут, и ты бегут, все пьют, и ты пей, все ходят направо и налево, и ты тоже делай. А мы говорим, нет,
Потому что Бог сделал меня новым творением, и жена моя, моя жена один раз и навсегда, и я смотрю прямо перед своими глазами, и я говорю, прочь от меня алкоголь, потому что ты такой, как бы хороший, ровно укладывается вино в чаши, но затем оно ужалит, как змей. А закону я говорю, закон. Я не под законом. Я соединен с другим, со Христом. Я соединен вместе с Ним. И теперь не я живу, слушайте внимательно, а живет во мне Христос. А что ныне живу, то живу как? Верою единородного Сына Божьего, предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если через закон оправдания, то Христос напрасно умер. Если через закон оправдания, Христос напрасно умер. Почитайте вторую главу послания к Галатам. Если оправдание через закон, Христос напрасно умер. Потому что если я буду, будучи верующим в Иисуса Христа, буду жить в законе, вы знаете, что произойдет? Произойдет возрождение греха в вашей жизни, и вы будете в недоумении. Почему со всех сторон на меня сыпется искушение? Да потому что вы в своей плоти хотите исполнить духовный закон. Нет, так не получится. Переходите в дух, живите в благодати, которая пришла и научает вас, как что? Как праведно и благочестиво жить в этой жизни и говорить «нет» всякому искушению. Аллилуйя! Раньше у нас не было никакой способности сказать «нет». Мы как эти и пошли. Сейчас, когда Христос в нас, и мы возрастаем в Слове Божьем, и Он родился в нас, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Аллилуйя! И Дух Господень наполняет нас, мы говорим «наша цель Иисус». Не предлагайте мне ничего, потому что я доволен и благочестив. А то, что мне нужно, Христос даст мне. И я не буду действовать схемами этого мира, потому что я увидел намного высшую жизнь во Христе, который возлюбил меня, ведет меня, любит меня. Пастырь мой добрый насыщает меня, утешает меня и приведет меня куда? К желаемой пристани. И мы говорим, да, здорово. Будут ли искушения в моей жизни? Я вам сегодня говорю, будут. Даже если вы скажете, здесь у меня все нормально, как мой начальник, здесь у меня все нормально, здесь у меня все нормально. А вот здесь он меня поймал. Конечно. Но во Христе вы защищены. Пойте Богу, изучайте Его Слово, исполняйтесь Духом. И все эти проекции, и все эти, что? Все эти искушения вы будете проходить со Христом. И вы будете названы блажен человек, который проходит эти искушения в этом мире, облеченный Иисусом Христом. И там сказано, что любовь Божья объемлет нас, думающих так. Если Иисус умер за нас, мы умерли вместе с Ним. Для чего? Для этого мира, для закона и для искушений сатанинских. И мы с вами свободны жить праведной жизнью, где? В Царстве Божьем. Принимая изобилие благодати и дар праведности, царствовать в этом мире единым Иисусом Христом. И тогда наш двигатель духовный будет работать чрезвычайным образом. И мы с вами победители во Христе. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за избавление наше. Мы бы никогда сами не выбрались из-под власти дьявола, из власти этого мира и этого закона. Но Ты, Господи, через новое рождение возродил нас свыше в Царствие Божие.
И ты сказал Никодиму: никто не увидит Царствия Божьего, если не родится свыше. И мы говорим вам сегодня, если вы не знаете Христа, если вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, если вы находитесь в этом водовороте, где вы пытаетесь сделать что-то, где вы пытаетесь противостоять искушениям, мы говорим вам сегодня, есть более высокий путь. Христос пришел для вас. Он не напрасно умер. Он умер, чтобы вы были свободны от греха, чтобы дать вам новую жизнь, новое начало, новое сердце, новый ум. Обратитесь сегодня к Нему в этой молитве веры. Сегодня для вас день спасения и время благоприятное. Вы можете многого не знать, но вы точно должны знать, что Христос любит вас, и Он хочет принять вас в свое Царство и быть вашим пастырем. Скажите в вашем сердце Иисусу Христу: «Дорогой Господь, я верю в Твою любовь, я верю в Твой крест, я верю в Твою смерть и воскресение. Я прошу Тебя, прости мои грехи, подари мне вечную жизнь, войди в мою жизнь и веди меня в праведности и святости и истине. Я нуждаюсь в Тебе, мой Бог и Спаситель Иисус. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь».

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

0: Наша тема сегодня – нерадение в борьбе. Все борются за что-нибудь, потому что мы все вовлечены в какую-нибудь войну. Она может быть большой или малой, погоней за чем-то неправильным, результатом неправильных побуждений. Но тем не менее, все за что-то борются. Каждый имеет свой военный объект, который толкает его вперед, вопреки явному превосходству сил противника. Само наше существование располагает к конфликтам. Оглядываясь на прошлую жизнь, вижу, что я все время за что-то боролся. Не кулаками, конечно, но словами. Боролся с отчаянной решимостью отстоять что-то, во что я верю, что считаю крайне важным. Даже в данный момент я нахожусь в самом разгаре борьбы и не предвижу прекращения военных действий до тех пор, пока, как говорится в одной песне, не сложу свой меч и щит. Но многие участники таких войн мечутся в страхе и готовы почти на все ради избежания прямого столкновения. Они сидят как бы в запасе и редко вступают в открытую борьбу. Когда моральные, религиозные и политические вопросы ставятся на карту, они говорят «боритесь» и не включают себя в активную борьбу. Когда разносятся петиции, они разносятся кем-то другим, а они не принимают назначений, не участвуют в общественных делах своего района, никогда не втягиваются в общее дело. Они охотно разделяют плоды победы, но не помогут добиваться плодов. К счастью, таких людей меньшинство. Преобладающее большинство находится на передовых линиях, хотя у слишком многих неясные цели. Мало носить оружие, нужно поддерживать правое дело. Если у вас нет военного объекта, найдите его для себя, но только смотрите, чтобы он был правым, хорошим. Борьба – плохое дело только тогда, когда она неразумно направлена. В числе самых великих и богобоязненных людей, когда-либо живших на земле, был апостол Павел, сам исповедавший себя борцом. Он писал в своих посланиях: «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух» 1 Коринфянам 9:26. «Подвязайтесь добрым подвигом веры» 1 Тимофея 6:12. Оканчивая свою жизнь, он писал: «Подвигом добрым я подвязался» 2 Тимофея 4:7. Его путь вел в гору всю его жизнь, но он не падал духом и не защищался. Он боролся не ради личной славы или богатства. Он подвязался подвигом веры, боролся за спасение душ, и то, что он приобретал, продолжает жить наряду с его именем. Есть миллионеры на верхней ступеньке индустриальной лестницы, имен которых никто не знает. Но имя апостола Павла известно всему миру, хотя он ничего не имел. Он был разумным воином, знал, как воевать и за что воевать. Его военный объект выражен в 1 Коринфянам 9:25. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы для получения венца нетленного. Вот за что боролся апостол Павел. За нетленный венец, и теперь он уже его получил. Если вы, христианин, вы воюете на стороне Бога, знаете ли вы об этом или нет, плохой ли вы солдат или хороший? Если вы ужасаетесь, глядя на окружающий вас мир, представьте себе, каким бы он был, если бы не было в нем Божьих воинов, борющихся за справедливость и добро, за Бога и порядочность в своих районах, городах или штатах. Вы вряд ли увидите их имена в газетах, но они ведут постоянную войну против всех видов расхлябанности и распущенности, против грязной литературы, кинофильмов, порнографии и всего, что калечит умы и души людей. Но об этих войнах мало говорится, мало пишется. Вы скорее найдете имена извращенных богословов, крайних радикалов и торговцев всякого рода грязью. Иногда мне кажется, что пресса стоит на стороне грязи и против тех, кто мог бы очистить житейский поток от нее. Однако возрожденные люди никогда не прячут свой меч, когда такие вещи поставлены на карту. Они не думают сами изменить весь мир, но если им удастся изменить взгляды хотя бы соседей или спасти своих малышей от демонов в образе человека, или поддержать церковь, которая бросает свет на их район, они радуются этому и готовы на такие прекрасные поступки. На этом фронте вы всегда найдете Божий народ. К сожалению, нас слишком мало. Все народы и нации должны были бы вооружиться против грязи в их странах, против грязной литературы, сомнительных телевизионных программ и кинофильмов. Если общественное мнение поднимется против таких вещей, даже Верховный суд не сможет ничего сделать. Но люди сложили оружие, сдались, и только тут и там одинокий воин нападает на врага, и хотя периодически его за это хвалят, мало кто присоединяется к нему. Некоторые помогают только своим «благослови тебя Бог» или «хорошее дело делаешь». Если бы люди на высоком уровне взялись за дело, многое было бы уже достигнуто. Но сдвинуть с места высокий уровень могут только смелые обыватели, заинтересованные в очищении своей страны от разного рода грязи. Неужели они так ужасно заняты своими личными делами, что у них нет времени для борьбы? Нет, но это пассивное отношение так свойственно и многим верующим. Большинство людей просто не желает морального очищения страны. А если и желают, то не своими руками, а чьими-то другими, чужими. А страдания меньшинства мало успевают, и редко слышится голос влиятельного человека, которому бы кто-нибудь прислушивался. Мы с вами хотим, чтобы у наших детей была сносная жизнь, лучшая, чем наша, но много ли воинов воюет на нашей стороне? Я не имею в виду число. Я знаю, что нас меньшинство, но я имею в виду воинов, о которых апостол Павел говорит во втором послании к Тимофею, 2 главе 3-4 стихом. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Много битв было проиграно в умах и сердцах, прежде чем они были разыграны на поле брани. Я не умаляю силы сатаны и не стремлюсь, зная пророчества, к реформации всего мира, но я все же верю, что лучшим отпором всякого рода воинствующим безбожникам служит активное действие воинствующих праведников. Мы не выиграем этой войны краткими проповедями о потенциальном добре в человеке. Нам нужно с большей ясностью дать людям понять, что моральное загрязнение смертоносно, и что никто не сможет противостоять Богу. Я не согласен с тем, что предупреждать это бесполезно. Если бы это было так, не было бы тревожных сигналов в тумане и маяков на возвышениях, не было бы тревожных вывесок на наших дорогах и предупреждений против алкоголя и курения на экранах телевидения. Наша беда не в том, что предупреждения бесполезны, а в том, что у нас слишком мало предупреждающих. Я призван Богом предупреждать людей от опасности. Я знаю, что многим это не нравится, и меня не все поддерживают. Но есть и те, кому я приношу пользу своими предупреждениями, и кто готов присоединиться ко мне в этой борьбе за очищение нашего окружения от моральной грязи, за спасение душ от зла и гибели.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. семейный библейский час, индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Сегодня четвертая проповедь о даре надежды. Тема «Основание и цель надежды». Сам Бог является основанием нашей надежды. Это самое прочное и лучшее основание, которое только может быть. Послание к Титу, 1 главе, 1 и 2 стихом сказано, что мы избраны по знанию истины в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. Бог неизменен в Своей сущности, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и Слово Его также неизменно, непоколебимо. Нет силы, которая бы могла помешать осуществлению этого Слова. И Бог никогда не изменяет в Своем Слове. В первом послании Петра, 5 главе, 10 стихом, наш Бог называется Богом всякой благодати. То есть наш Бог – это Бог любого полезного духовного дара и всякого благословения для нас. Он создатель духовных даров, Он даятель их и также защитник, чтобы эти дары не были похищены лукавым или еще каким-нибудь образом уничтожены в нас. Сюда же, естественно, относится и дар надежды. И необходимо твердо это усвоить, потому что не сами мы создаем для себя надежду, упование, любовь, но принимаем это от Бога в сердца наши. И ни в коем случае нельзя подменять дары Божьи, истинные, чистые, неповрежденные, человеческими суррогатами, заменителями, которые похожи вроде бы как на Божьи дары, но на самом деле это просто лишь человеческое приличие и не более того. И оно нестойко и легко рушится при малейшем испытании. Поэтому неудивительно бывает, что вроде бы внешне приличный верующий человек вроде бы верит в Господа, вроде бы надеется, вроде бы любит Бога и ближних, но при испытаниях все это рушится. Почему? Потому что человеческие суррогаты не могут выполнять функцию действительных Божьих даров, которые непоколебимо стоят в Господе. Надежда, как дар от Бога, имеет поэтому целый ряд существенных отличий от человеческих заменителей. Бог не приемлет надежду, которая подменяет истинную надежду. Надежды язычников совершенно непригодны в духовной сфере. Кроме того, тот, кто надеется на Бога с сугубо земным таким потребительским настроем, то есть кому Бог нужен как источник материального благополучия, то такую надежду Бог также не приемлет. Некоторые люди приходят в церкви для того, чтобы получить какую-то материальную выгоду, благо, и молятся Богу, надеясь, что они получат еще один источник материального благополучия и достатка. Это не Христова надежда, не Божья надежда. Божья надежда, которая в христианине, не зависит от обстоятельств внешних, от того, хорошо ли нам материально, плохо ли, радостно мы живем, или всякого рода неблагоприятные нападки атаковывают нас, она остается неизменной. Человеческая надежда, то есть та надежда, которая возникает сугубо в человеке не от Бога и которая не подаренная Богом, неустойчива эта надежда и легко разрушается от внешних неблагоприятных воздействий. Человеческая надежда не имеет прочного основания и в сравнении с надеждой, подаренной Богом, очень легко рушится. Человеческая надежда также не имеет полноценного источника силы. Сам человек выступает в роли силы надежды, когда идет человеческая надежда. А мы знаем, всякий человек немощен и часто подвержен всякого рода изменениям. Человеческая природа слаба и неустойчива. И бывает, человек на день меняется много раз, и не поймешь, каким он будет в следующий момент. Поэтому молиться надо Господу, чтобы Он наделял своей надеждой. И всякие человеческие заменители Божьих даров, Божьей веры, Божьей надежды, Божьей любви, доброты, терпения, святости, чтобы Бог заменял своими качествами, которые не рушатся с течением времени и не прекращают свое существование под давлением неблагоприятных обстоятельств. Каждый пусть это усвоит, это очень важно. Порой трудно отличить просто воспитанного человека от того, кто движется и вроде бы делает те же самые поступки, от Бога. Но время, но обстоятельства и прочее испытывают и показывают, что же в человеке есть на самом деле. Те, кто имеют надежду от Бога и надеются на Него, Бог к ним очень располагается. И это также укрепляет веру, надежду и любовь. Вот смотрите, плач Иеремии, 3 глава, 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Бог очень расположен к тем, кто надеются на Него, и те, кто ищут Его. Обращаем внимание, речь идет о надежде Божьей. Тут вместе идет «надеется» и «ищет Его». Кто ищет Бога, не благо от Бога, не смотрит на Бога просто как на того, кто бы избавил его от проблем и все, а он смотрит на Бога как на источника жизни души своей, чаяния, которые возникают в сердце, направлены к Богу. Вот та надежда как раз и Божья. Псалом 36-34 стих сказано: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь». Упование – это высшая форма надежды. Когда мы на Него уповаем, написано «держимся пути Его», то есть не просто так «надеюсь на Бога, делаю, что хочу». Нет, «держимся пути Его». Какой этот путь, широкий или узкий? Узкий путь и тернистый. Когда мы держимся пути Его и все чаяния сердца возлагаем на Бога, тогда Он, что написано, вознесет тебя, возвысит тебя, избавит тебя от нападок, которые тебя окружают, поможет тебе в решении проблем, дух твой поднимет, внутреннее состояние твое станет выше. Указывается лекарство, да, как этого достичь. Плохо, что многие не могут видеть это в Библии, не различать. И написано, когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Из-за нечестивых много бывает проблем для праведных, не так ли? Но Господь говорит, когда они будут истребляемы, ты увидишь. Так что Бог очень

решить. Человек, имеющий рамки перед Богом, идет каким путем? Узким. Только что перед этим говорили, кто идет узким путем и надеется на Бога, того Бог что? Превознесет. Поэтому человек, входящий в рамках перед Богом, может иметь совершенно твердую надежду. И Бог – настоящее, а не воображаемое прибежище. Детям Божьим очень важно также не подменять страх Божий суррогатом другим, животным страхом перед адом. И он весь трясется. Разве он сможет в таком состоянии приносить плод духа, любовь, радость, мир? Бог не хочет, чтобы мы в нашей жизни руководствовались человеческими или же животными страхами. Страх Господень не должен подменяться страхом перед вечными муками, от которого человек мучится и кроме мучений ничего не имеет в жизни. Не для этого пришел Христос пострадать, и не для этого Бог создал человека, чтобы он только лишь дрожал от страха. Да, страх нужен, но для того, чтобы человека отвратить от пути греха и поставить на путь Божий. Когда он стоит на пути Божьем и уповает на Бога, ему не нужно иметь этот животный страх. Тот страх пусть лучше будет для нечестивых. У бесов есть такой страх. Написано, бесы веруют и трепещут. То есть ими овладевает животный страх, когда они думают о том, что их ждет, какое воздаяние. И они эти вещи еще понимают лучше, чем люди, потому что они прекрасно видят, как грешники сейчас в аду мучаются в пламени, как вот тот богач, помните, 16 глава от Луки. И они себя представляют на месте тех грешников, и им становится очень страшно. Но они не хотят исправиться перед Богом, с раскаянием полным пойти к Богу. Потому что натура их извращенная, они не могут просто по-другому мыслить. У них воля, разум, все напрочь поражено. Это равносильно, как, например, заставить грязь приобрести все свойства чистоты. Хоть ты что с ней делай, грязь есть грязь. Вот так вот и эти духи испорчены. Они ни к чему не пригодны, как только их отправить вместо вечного наказания. Жертва Иисуса Христа и крови Иисуса Христа также является очень сильным основанием нашей надежды. Смотрите, за кого Иисус Христос пострадал? Не за нас ли, грешников, живущих на земле? Да. Цена заплачена, которая, если вдуматься, превыше всякого разумения. Что можно заплатить? Как можно заплатить за грешного человека? За его искупление, за его душу. Насколько мы на самом деле драгоценны перед Богом, мы даже этого не представляем. И за нас еще заплачена цена крови Христа. Что может превысить цену крови Христа? Ничего. Это цена его жизни, его страданий, крестных мук. Поэтому Римлянам 5 главе 8-9 стихи находятся слова, которые говорят об этом основании надежды. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, то есть поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Мы оправданы Его кровью. За нас заплачена величайшая крестная цена – то написано, тем более спасемся от гнева. Примите эти слова, вот тем более, вдумайтесь. Если за нас заплачена такая цена, то тем более избежим гнева. Не является ли это утверждением веры и надежды? Не может быть, невозможно спасемся от гнева, раз за нас такая цена заплачена, а написано, тем более спасемся. Величайшая плата в прошлом – является доказательством того, что тем более Бог спасет нас от вечного наказания. Не дает ли это утешение и радость, и конкретную надежду для сердца христианина, которое испытывает в жизни тревоги, напасти, бремя забот житейских, гнетущее, которое некоторых просто бывает изводит?

Все это закончится, тем более Господь говорит в Слове Своем: спасемся от вечного гнева. Тот, кто не имеет Христа в сердце, кто не омыт кровью Христа, естественно, он не может иметь надежды свыше. Как и написано Ефесянам 2:12, что мы были некогда без Христа и не имели надежды, и были безбожники в мире. Но теперь эти времена закончились, и Бог посылает свою благодать. И надо молиться также и о тех, кто не принял эту благодать, чтобы и они вошли в нее. Христос принес себя в жертву и пролил кровь свою за нас, еще и для того, чтобы мы увидели в этой жертве прочное основание нашего упования, непоколебимое, ничем не могущее быть стертым, заменено, подавлено, раздавлено. Хоть огненная печь ничего не может удалить наше это чаяние. Для христиан многих поколений, многих времен кто-то жил очень хорошо, кто-то, став на путь христианский, фактически становился на путь огненной печи. Некоторым людям до сих пор стать христианином – это означает почти то же самое, что расстаться с жизнью. В мусульманских странах, в Индии, в Китае, если открыто себя исповедовать христианином, это уже, ну, минимум тюрьма. Кто знает, наша местность со временем каким местом станет? Бог знает, времена меняются. Лето благоприятное может на суровую зиму измениться. Как мы и в погоде часто наблюдаем изменения. Так вот, надежда непоколебима, независимо от того, хорошо ли кругом или плохо. Что бы ни случилось, что бы ни стряслось, помните, братья и сестры, дар надежды никто не может у нас отнять. И возгревать надо именно Божий дар надежды, не человеческий, который рассыпается в прах, в труху, а Божий. Но это еще не все основания нашей надежды. Дух Святой дан нам залогом спасения, поэтому является также основанием для надежды. 2 Коринфянам, 1 глава, 21-22 стихи сказано: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Мы запечатлены Духом Святым, помазаны им, как некогда были помазанники Божии. Помните, в Ветхом Завете? Там был елей помазания, но еще вместе с этим приходило помазание Духа Божьего. В наше время все, кто во Христе, помазаны Духом Святым. И им дан в сердца залог Духа Святого. Залог, когда дается, это является гарантием того, что тот, кто дает залог, этот человек имеет самые серьезные намерения. Когда покупают дом и дают залог, если вдруг кто-то отказывается от покупки, кому залог остается? Тому, кому он дан. Дух Святой, Дух Божий дан как залог в сердца христиан. Отправит ли Бог вместе с Духом Святым в погибель человека, раз он залогом дан? Нет. Бог не занимается какими-то делами непонятными, неустойчивыми и не меняет свои желания и решения. Если мы с своей стороны пребываем верными, и Он пребывает верным, написано, и не может отречься от нас, так как Он верен. Бог своей стороны дает самое ценное, самое драгоценное. Отдал своего Сына в жертву, который пролил кровь, принял муки. Дает самые твердые обещания. Самого себя в качестве гарантии выдвигает. Духа своего в сердца дает залогом. Вы видите самое великое расположение Бога к человеку в этом всем. Давайте вот это все трезво, верою принимать и растворять, и укреплять надежду нашу. Кто знает, какие могут быть обстоятельства жизни, что твердость веры, крепость надежды на Господа будут испытываться, может быть, очень сильно. Не знаем мы этого. И надо все преодолевши устоять и унаследовать жизнь вечную. Бог дает нам в Слове Своем множество обещаний, которые также являются основанием нашей надежды. Вот, например,
от Иоанна 12:26 Господь Иисус Христос говорит: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Где я, там будет и мой слуга. Раз мы служим Господу, значит и будем там. Надо в жизни служить Господу, обращая внимание. Не просто называться христианами, не просто приходить и проповеди слушать, а служить Ему. То есть вести образ жизни, послушный Господу. И кто служит Господу, тот слуга будет где? С Ним. Это Его неизменное, недвусмысленное обещание. Кроме того, Ефесянам 2:5 сказано: «Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Эти слова говорят относительно вечности, ведь в вечности нет прошедшего, будущего, но только настоящее. Раз во Христе мы искуплены, то написано: в вечности уже посажены в небесах. Что может быть сильнее этого? Бог уже это совершил во Христе, и верой это надо принимать. Мы лишь, живя во времени здесь, на земле, не можем пока еще войти в это состояние, потому что для нас вечность не наступила. Но во Христе это уже сделано. Откровение 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Кто является духовным победителем в схватке с грехом, с суетой, остается верным Господу, то написано: «облечется в белые одежды». Одежды святости, одежды победителя, одежды царственного священника. В каких одеждах Господь на небесах? В белых, да? И те, которые будут с Ним, будут одеты в такие же одежды. Вот какая честь. «Не изглажу имени Его из книги жизни». Помните, в Откровении написано о суде, что были раскрыты книги и иная книга, которая есть книга жизни. И кто был записан в этой книге, куда они пошли? В вечность Господу. Господь говорит: «Побеждающего имя не изглажу из книги жизни». И еще написано: «Исповедую его имя перед Отцом и пред ангелами». Перед всеми это прозвучит. И чтобы все его знали и различали. Вот какая честь для побеждающих детей Божьих. Откровение 3:21. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле его». Но уж выше престола некуда. Сам Бог восседает на престоле. И ничего нет выше этого престола. И туда же пойдет церковь. По максимуму действует в отношении своих верных детей. Крайне высоко ценит Бог верность Ему, победу. Вот так Бог к нам относится, а мы как к Нему относимся? Давайте пересматривать свою духовную жизнь, постоянно обновляться в духовном мышлении, чтобы наше состояние, вера, надежда, любовь и прочие Христовые качества, чтобы в нас имели максимальное развитие. И будем проявлять постоянно духовную активность, иначе в пассивности, в застое духовном начнутся заводиться всякого рода духовные болезни, гнили. И тогда хорошего не жди. В сущности, наша вера, как и надежда, возникает из обещаний Божьих и живут этими обещаниями. Это можно сравнить с кораблем, когда капитан верит, что, например, глубина в данном месте достаточная, чтобы можно было в надежде бросить якорь, что он надежно за дно зацепится, и корабль не сорвет бурей, не унесет на скалы, не разобьет или куда-нибудь в открытый океан не унесет. Чтобы корабль нашей духовности не был разбит о скалы безнадежности, нужно бросать якорь надежды, который надежно зацепится за непоколебимые Божьи обещания. И тогда мы будем, естественно, в безопасности. Христос грядущий – наша надежда. Евреям 9:28 написано:
Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Видите, не только чтобы мир судить. Главная цель – взять к себе тех, кто его ждет. Ради них он и придет. Так разве не стоит ждать и надеяться? Конечно. Давайте не будем раскаленным стрелом лукавого давать поражать мысли наши, шлем надежды спасения надень. Ведь Господь как раз за теми и придет, кто надеется и ждет, чтобы взять их к себе. И словами на ветер Господь не бросается. Верой мы принимаем Божье обещание как истину, и через веру в нас вселяется надежда на исполнение этих обещаний перед Господом. Это можно сравнить с тем, как, например, невеста получает от жениха письмо. Она с верой читает, то есть верит тому, что он пишет, что он придет за ней. Принимает это, естественно, с радостью и с нетерпением ждет его прихода. Вот она надежда на деле. Если мы действительно ожидаем пришествия Христа и видим в этом пришествии наше избавление, тогда наша надежда в нас в порядке. Ну а если мы хотим, чтобы он пришел, чем позже, тем лучше, то разве ждем мы его? Поэтому давайте избавляться от всякого рода духовных нарушений в сфере надежды, но наоборот укрепляться и уповать на Господа. Мы имеем непоколебимое основание для нашей надежды во Христе, в Отце Небесном, в Духе Святом, в Слове Божьем. И давайте возьмем на вооружение дух надежды, потому что быть в надежде – это иметь дух надежды, то есть состояние, свойство, сферу эту, исходящую от Бога, которая пропитана надеждой. И в заключение прочитаем Филиппийцам 4:13. Слова апостола Павла, которые выражают сильнейший дух надежды. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В Павле была сильнейшая надежда, потому что он укреплялся Господом и могуществом силы его. Как сказано еще в пророке Исаии 40:29, «Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Утомляются и юноши ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Таким образом, будем укрепляться Господом могуществом силы Его, а Он не бросит и не посрамит тех, кто действительно всем сердцем полагаются на Него. Да благословит Господь слово надежды, проповеданное сегодня, принять верою, растворить, вооружиться этим, и чтобы это послужило нам для духовного созидания и укрепления во Христе. Во славу Божию. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе с ректором семинарии».
2: И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься. Вторая книга Царств, 5 глава, 24 стих. Члены Церкви Христовой должны глубоко предаваться молитве, постоянно прося о том, чтобы сердца их имели помазание от Духа Святого, чтобы пришло Царство Христово и чтобы была воля Его и на земле, как на небе. Но бывают времена, когда кажется, что Господь особым образом споспешествует Сиону, и для верующих эти времена похожи на шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев. И тогда нам следует удвоить молитвенный труд, удвоить рвение, борясь у престола более, чем обычно. Действия наши должны быть быстрыми и энергичными. Прилив нарастает. Решительно наляжем на весла, устремляясь к берегу. О, к излияниям Пятидесятницы и свершениям ее! Христианин, в тебе самом бывает такое время, когда ты слышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев. Молитва твоя имеет тогда особую силу. Дух Божий дарует тебе радость и ликование. Писание открывается для тебя. Обетования прилагаются к тебе. Ты ходишь во свете лица Божиего. Ты пользуешься особым правом и свободой поклонения и имеешь более тесное, чем обычно, общение со Христом. И вот в такие отрадные моменты, когда вы слышите шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, самое время для вас двинуться, то есть поспешить. Самое время сейчас избавиться от всякой пагубной привычки, пока Бог, Дух, помогает вам в немощах ваших. Поднимите ваш парус. Но помните, как вы иногда поете: «Я только поднимаю парус, но ты вдыхаешь ветер в него». Только удостоверьтесь, что парус ваш поднят. Не упустите ветер из-за того, что не готовы к нему. Ищите помощи у Бога, чтобы стать вам ревностнее в исполнении долга, когда вы крепче утвердитесь в вере, чтобы пребывать вам постояннее в молитве, когда обретете больше свободы у престола, чтобы быть вам более святыми в поступках ваших, когда будете жить в более тесном общении со Христом.

0: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Жизненные выборы. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предавались нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питии и мерзкому идолослужению». Первое послание Петра, 4 глава, 3 стих. Я размышляю о том, что нам каждый день приходится принимать различные решения. Знаете ли вы, что жизненные выборы определяют вашу дальнейшую судьбу? В Новом Завете есть один стих о Моисее, в котором говорится: «Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Почему Моисей, подойдя к жизненному перекрестку, выбрал путь, по которому шли лишь немногие? Он знал, что присутствие Бога обитало посреди еврейского народа. Явление этого присутствия он захотел пережить на собственном опыте. Когда вам приходится принимать решение, задумайтесь о последствиях своего выбора. Как вы будете чувствовать себя через 5 лет? К чему приведет то, что вы сейчас собираетесь сделать? Не пытайтесь закрывать глаза на реальность. Вы непременно увидите эти последствия в будущем. Когда нужно принять решение, вспомните, что Бог обещал дать мудрость просящим у Него. Если же у кого-то из вас недостает мудрости, говорится в первом послании Иакова, 5 глава, 5 стих, «Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Это значит помолиться и сказать: «Да, это мой выбор». Мужество и силу обретет тот, кто заблаговременно решил, что он будет исполнять волю Божью. Именно эти ежедневные решения поступать правильно дают вам силу. Эти, на первый взгляд, незначительные решения – тот строительный материал, из которого строится дом вашей жизни. Победа на стороне тех, кто вручил свою судьбу в руки Божьи. Лучше претерпеть неудачу в деле, которое в конечном счете имело бы успех, чем иметь успех в деле, которое в конечном счете будет неудачным. Это истина на все времена.
0: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.

Глава 20. Лицом к лицу. Май. 1977 год. Мы с Бобом и детьми прижались лицами к стеклу в Далласском международном аэропорту. Каждый год мы встречали множество самолетов, но в этот раз мы все просто дрожали от нетерпения. Боб взял меня за руку, когда Боинг 727 подрулил к зданию аэропорта. Мы молились за моего отца, но даже в самых безумных мечтах я не могла даже представить себе, что я его когда-нибудь увижу. За последние дни мы несколько раз разговаривали по телефону. Сестра рассказала мне, что отец еще раздумывал, ехать ли ему в Техас. Он знал, что я замужем за американцем, и был не уверен в том, как его встретить зять. Но я убедила отца, что мы его все любим и с радостью встретим его. Всю неделю мы прибирались в доме, готовили комнату для отца, праздничное угощение и разговаривали с друзьями, которые приходили, чтобы разделить с нами нашу радость. Огромное сочувствие друзей было большим ободрением для нас, особенно в те дни, когда я просто не знала, за что взяться. Я была очень благодарна своему мужу, он все отлично понимал. «Дорогая, можешь ли ты во все это поверить? Мы молились, чтобы Бог послал кого-нибудь твоему отцу, но Бог решил вместо этого послать его к нам». «Я никогда не думала, что это станет возможным», — пробормотала я. Самолет остановился. Мы с Бобом и детьми стали пробираться через толпу к выходу для прилетавших пассажиров, чтобы быть в самом первом ряду. «Я хочу увидеть отца в первую же минуту, как только он сойдет с самолета». Служащая аэропорта открыла дверь, и я вся обратилась в зрение. Мне хотелось приказать своему телу не вздрагивать от возбуждения. Мне так хотелось побежать вперед и встретиться с отцом. К счастью, мне не пришлось долго ждать. Он первым вышел из самолета, опираясь на трость, которую он держал в правой руке. С другой стороны его поддерживала сестра. Итак, вот он здесь. Идет, слегка прихрамывая на несгибающуюся правую ногу, в новой соломенной шляпе и легком светло-сером костюме, который ему купили брат с сестрой в Чикаго. Костюм этот был очень кстати для душного техасского лета. Я внимательно смотрела на него, пока он двигался по направлению ко мне с болезненной улыбкой. Сразу же, еще до того, как мы обнялись, я почувствовала, как любовь переполняет меня. Чувства прорвались, как поток воды через дамбу, и любовь к отцу переполнила мое сердце. Когда мы обнимались и целовались, на глазах появились слезы, слезы от радости. Пропасть в 40 лет, в 15 тысяч километров и в огромную меру страданий перестала существовать в одну секунду. Прошлое теперь казалось невероятным сном.

0: Толпа пассажиров из самолета вскоре вынудила нас отправиться к выходу. «Должно быть, это Роберт», — улыбнулся отец и широко раскрыл руки для объятия. Они обнялись, как старые друзья. «И мои внуки, должно быть, ты Боб, а ты Дебби. Я вас обоих люблю». Мне приходилось переводить с русского на английский и наоборот, чтобы все понимали то, что говорилось. Каким естественным было это событие, такое совершенное и закономерное. Я думала, что домой мы летим на крыльях, но, конечно же, мы ехали на обычной машине. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я отца, когда мы зашли в дом. «Я чувствую себя отлично. Сейчас мне лучше, чем пару дней назад. Это самый счастливый момент в моей жизни. Я наконец-то вижу мою Эммочку». Опираясь на мою руку, он медленно обошел весь наш дом, и я показала ему комнату, в которой он будет спать. Затем я усадила его за кухонный стол. «Ты проголодался?» — спросила я. «Немного», — ответил он. «Он ничего не ел в самолете», — сказала сестра. «В Чикаго нам пришлось потрудиться, чтобы найти ему подходящую еду». «Это все из-за моих зубов», — прошептал он. Он потянулся и вытащил свою вставную челюсть. «Посмотрите на это! Это же просто ужас! Она стучит у меня во рту и причиняет невыносимую боль, когда я ем. Это самый красноречивый пример того, как делаются вещи в Советском Союзе». Челюсть, казалось, была сделана для совершенно другого человека. Немного подумав, я сказала: «У меня есть немного фруктового желе, и я могу сварить овсянку или суп. И еще есть бананы».
1: «Бананы? Что такое бананы?»
0: «О чем он говорит?» — прервал нас Боб. Я забыла, что Боб и дети ни слова не понимают по-русски. Я быстро объяснила трудности отца зубами и что мы пытаемся определить, какую пищу ему будет удобнее всего есть.
1: «Кажется, ему жарко», — заметил Боб. «Может быть, ему лучше переодеться в шорты, пока ты ему приготовишь что-нибудь поесть?»
0: «В Техасе жаркая погода», — отметил отец. «Она так сильно отличается от погоды в Чикаго и дома, но мне здесь нравится». Отцу было гораздо удобнее в шортах. Можно было понять, что его бледные ноги годами не видели солнечного света, но лицо его лучилось от счастья, а бритая голова, казалось, еще больше блестела от радости. Он откусил от банана, и на лице его появилось выражение восхищения. Он медленно наслаждался каждым кусочком банана, откусывать который можно было деснами, не прибегая к помощи зубов. Когда он закончил, он попросил еще один и стал нахваливать этот замечательный новый для него фрукт. Зазвонил дверной звонок. «Пришли друзья с цветами». Я представила их моему отцу. «Мы так рады, что вы сюда приехали. Мы молились за вас», — сказал один из наших друзей.
1: «Спасибо», — отвечал он. «Цветы просто замечательные».
0: «Как прошло ваше путешествие?»
1: «Хорошо, спасибо. Это просто невероятно быть в этой стране и с такими отличными друзьями».
0: Глаза у отца наполнились слезами, и некоторое время он не мог вымолвить ни слова. После того, как друзья распрощались, отец с грустью заметил: «В нашей стране в тебя бросают камнями и проклинают, а здесь дарят цветы». Он немного помолчал и затем добавил: «Мне дали жесткие инструкции, прежде чем я покинул Москву. Я должен навестить только свою семью. Я не должен посещать других людей. Никакого осмотра достопримечательностей. Я все время должен провести только в семье». Его нижняя челюсть слегка задрожала. «Вот такой приказ».
1: «Здесь вы в безопасности», — сказал Боб. «Никто вас не побеспокоит, пока вы с нами».
0: «Вы не понимаете», — сказал отец, когда я перевела Бобу его слова. «Мне бы очень хотелось увидеть вашу прекрасную страну. Я хотел бы встретиться с вашими друзьями. Но эта поездка
1: не осмотр достопримечательностей. Люди там, дома, узнают, где я был и что я здесь делал. У них есть шпионы повсюду. Поверьте мне, они знают, как получить такую информацию. Они всегда это делают, поэтому мне надо быть осторожнее. Мне надо повиноваться их распоряжениям». Это было печальным напоминанием о том, что отец не был свободным человеком. Он напоминал затравленное животное, которое ждет, что его могут пристрелить в любой момент. По спине у меня пробежал озноб, когда я подумала, что все-таки он здесь, сидит со мной за столом, несмотря на все репрессии. Бог совершил все это. Никакого другого объяснения быть не могло. На следующее утро отец выглядел посвежевшим и отдохнувшим. «Он сегодня выглядит самым наилучшим образом с тех пор, как приехал в Соединенные Штаты», — сказала сестра. После завтрака овсяной каши и бананом мы начали разговаривать. Итак, с чего начать заполнение пропасти в 40 лет? Было так много вопросов, но задавать их мне не пришлось. Мой отец начал рассказ. «Помню это, как будто это было вчера», — сказал он. «Ты была еще совсем маленькой. Однажды я принес домой яблоко и грушу. Я взял яблоко и спросил тебя, что это такое? И ты сказала: «Ла». Затем я взял грушу и спросил, что это такое? И ты ответила: «Лу». Ла и Лу, яблоко и груша. Ты была такая сообразительная и любопытная. Голос отца задрожал от переполнявших его чувств. Но это были всего два слога, которые я от тебя услышал. Он с любовью посмотрел на меня, и я заглянула ему в глаза. Они были ясно-синими и сильными. В глубине души это был сильный мужчина с несгибаемым духом. Несмотря на то, что ему пришлось пережить за эти 40 лет, дух его невозможно было сломить. В его глазах я увидела боль. Он покачал головой и сказал: «Ты уже совсем выросла, превратилась в женщину. В последний раз, когда я тебя видел, ты была младенцем на руках матери. Когда НКВД забирал меня, я поцеловал твою ручонку и сказал: „Мы скоро увидимся“.

Ценным воспоминанием обо мне был тот случай, когда я произнесла те первые осмысленные звуки. Он не видел, как я сделала свой первый шаг, но слышал, как я произнесла свои первые слова. Не видел ту радость, которую его дочь познавала мир. Он не видел, как я ходила на ручей за головастиками и собирала цветы, как сочинила песенку и как делала домашние дела. Это причиняло ему боль. Эти годы взросления маленькой девочки прошли без него. Я держала в руке фотографию, на которой была запечатлена мама и я с широко открытыми глазами, готовыми увидеть птичку. Я передала ее отцу. «Тато, когда я была маленькой, мы сделали эту фотографию для тебя». На его лице появилась улыбка. «Да, я помню ее». Он покачал головой, стараясь удержаться от слез. «Письмо твоей мамы с этой фотографией было последним известием о семье, и последующие 20 лет я ничего не знал о вас». Он перевел взгляд на меня и затем снова на фотографию. «Ты уже тогда была красивой, а сейчас ты еще красивее», — сказал он, подчеркнув свои слова выразительным кивком головы. «Нам с сестрой не терпелось узнать, что же произошло с ним за все эти годы. Я не знала, с чего начать, но сестра опередила меня. Мама рассказала нам о той ночи, когда тебя арестовали. Рассказывала и о том, как они видели тебя последний раз в поезде, который шел в Сибирь». «Как нам тогда было горько», — сказал отец. «На несколько минут время остановилось. Они не позволили нам прикоснуться друг к другу, но мы были вместе, как если бы рядом никого не было». Затем его лицо помрачнело. «Она не знала, какую я тогда переживал боль. Я не хотел эту боль показывать ей. Они избивали меня в тюрьме. Каждый из нас подвергался там постоянным избиениям и пыткам». «Мама рассказывала, как получила передачу с окровавленной одеждой», — сказала Энн. «Они все испробовали, чтобы я сознался. В камеру вместе со мной они посадили двух бандитов. Бандиты были осведомителями. За эту работу они получали меньший срок. Мне приходилось следить за всем, что я говорил, так как знал, что все будет использовано против меня. Мне приходилось поступать жестоко. Сразу же пришлось доказывать, что я сильнее их. Иначе я знал, они забьют меня до смерти. В первый раз, когда один из них напал на меня, я устоял и сильно ударил его локтем под ребра. Ему сразу же пришлось зауважать меня и оставить в покое. Но в нашей камере один пожилой человек был забит до смерти тремя другими осведомителями».

0: Он вздохнул и продолжил рассказ. «Они хотели, чтобы я подписал признание. Мне сказали, что если я это сделаю, то все будет в порядке. Но они были просто лжецами. Я им не верил. В бумаге, которую они хотели, чтобы я подписал, говорилось о том, что я нарушил статью 58 Уголовного кодекса 1926 года. Подозрения в шпионаже, вредительство в промышленности, пропаганда и агитация против светской власти. Я сказал им, что не могу подписать ее и признаться в том, чего не совершал. Ни за что не подпишу. Тогда они начали избивать меня еще и еще. Они называли меня контрреволюционером. Так они называли всех, кто не делал все так, как приказывала коммунистическая партия».
1: «Сколько это продолжалось?» — спросила я.
0: «Приблизительно год, пока меня не осудили. Отправиться в Сибирь было почти облегчением. На этом кончались допросы и избиения, но все равно приходилось поступать жестоко. Чтобы выжить, пришлось превратиться,

0: будто бы в настоящего преступника. Никому нельзя было верить. Всегда надо было быть настороже и всегда взвешивать каждое слово, ни с кем не сближаться. Конечно, мне уже приходилось переживать приблизительно то же самое. «Анна, ты знаешь о моей ссылке?»
1: «Не очень. Мама не рассказывала об этом».
0: «Шадринск, 1926 год. Это была конечная железнодорожная станция. Там было очень трудно. Каждый день надо было отмечаться в ГПУ. Мне не позволяли работать и зарабатывать деньги для семьи».
1: «Что такое ГПУ?» – прервала я его.
0: «Секретная служба. Позднее, в 30-х, ее переименовали в НКВД, а теперь это КГБ. Это все одно и то же. В ссылке они спрашивали меня, не хочу ли я работать на них. Они считали меня привлекательной фигурой и думали, что люди будут прислушиваться ко мне и следовать за мной. Они сказали, что мне все простят, если я сделаю священником и буду доносить на членов церкви. Я сказал им, что не знаю, что значит быть священником. Не беспокойся, мы тебя научим», — отвечали они. «Мы научим тебя, что говорить и как проводить богослужение». Но я не мог этого сделать. Я не мог доносить на своих людей. Если бы я был эгоистом, то я мог бы совсем неплохо устроиться. У меня была бы еда, хороший дом, и я имел бы все, что только бы пожелал. Всегда можно было сказать, кто является агентом КГБ. Эти люди хорошо жили, но я не мог себе позволить этого. Сердцем я чувствовал, что не могу предавать людей. Я была удивлена такой нравственной позицией отца. У Боба в глазах стояли слезы, когда он услышал мой перевод. Отец страдал, но страдал за правое дело. В нем не было ничего половинчатого. Он был цельным человеком с сильным характером. «Удивительно, как он смог пережить все эти преследования», — сказал Боб. «Должно быть, ему тяжело было вспоминать о своей семье. Я имею в виду вспоминать семью и знать, что они страдают. Как вы пережили все это?» Ответ отца удивил меня. «Многие сломались, так как не смогли вынести психического давления. В поезде, на котором мы ехали в Сибирь, многие мужчины беспокоились о том, что теперь произойдет с их семьями. Они находились просто в агонии. Как выживет моя жена, дети? Кто теперь позаботится о них? Они находились в постоянном страхе за свои семьи и постоянно находились в депрессии, даже плакали. Было ясно, что некоторые из них сломаются, не выдержав этих психических пыток. Я говорил им: забудьте о своих семьях. Сейчас у вас нет жен, у вас нет детей. Если хотите выжить, уберите их из своей памяти. Вы не женаты, и у вас нет дома. Обо всем забудьте. Только так я смог остаться психически нормальным человеком. Только так отодвинув все из своей памяти. Как только я начинал думать о семье, я сразу же говорил себе, что у меня нет жены, нет детей. Я ничего не мог для них сделать, поэтому мне надо было от них отказаться. Мне надо было это сделать, чтобы выжить». Я была ошеломлена. Его голос звучал жестко, когда он говорил эти слова. Было логично, что надо было забыть о своей семье, чтобы выжить. Но реально ли это — забыть? Необходима была особенная решимость, чтобы отогнать все мысли о семье. В глубине души каждый просто должен был думать о семье. Может быть, он просто похоронил эти мысли? Если бы он это не сделал, то эти мысли стали бы инструментом пыток, невидимым, но ранящим сильнее, чем острый нож».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Еремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу за эту возможность быть вместе, для того, чтобы выпить вместе с вами чашечку чая или чашечку кофе. Интересно, что англичане всегда пьют чай с молоком, потому что в глубокой древности чай могли позволить себе только аристократы. И они пили чай из дорогих фарфоровых чашек. И вот для того, чтобы чашки не темнели от чая, они добавляли туда немного молока. Конечно, сегодня пьют тоже чай с молоком и кофе с молоком, но уже не для того, чтобы не темнели чашки, а для того, чтобы не темнели зубы, чтобы наши зубы не становились цвета чая или цвета кофе. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку чая или чашечку кофе, добавьте туда немного молока или просто сделайте себе, как я, капучино, и мы немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать из Библии, из Евангелия от Марка, из 5 главы, вторую половину 36 стиха. Здесь записаны такие слова: «Не бойся, только веруй». Вот эту историю, которая записана в Евангелии от Марка, начиная с 21 стиха и до конца этой 5 главы, можно условно разделить на 5 частей и озаглавить 5 словами. Это такие слова, как положение, просьба, пауза, проблема и помощь. Итак, первое слово – это слово «положение». Здесь написано, что к Иисусу Христу пришел человек. И евангелист Марк несколько раз подчеркивает, что это был не просто человек, а начальник. Это был начальник синагоги. То есть человек, который занимал достаточно высокий уровень в обществе, он был уважаемый всеми. И я думаю, что он сам об этом знал и рассчитывал на свое положение, был уверен, что Христос не откажет ему в его просьбе. Второе слово – это просьба. Мы видим, что он пришел к Иисусу Христу со своей просьбой. Потому что у него была единственная дочь лет 12, и она была при смерти. И поэтому Иаир попросил Христа, чтобы он немедленно пошел в его дом, чтобы он возложил на его дочь руки, и чтобы он исцелил ее от болезни, чтобы она, не дай Бог, не умерла. И мы видим, что Иисус Христос так и сделал. Он встал и пошел, но потом вдруг остановился. Это третья буква «П» – пауза. Христос сделал паузу, и он сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Ученики были в недоумении и говорят, что люди со всех сторон теснят тебя, а ты говоришь: «Кто прикоснулся ко мне?» Христос говорит: «Да, прикоснулся ко мне кто-то, потому что я чувствовал силу, исшедшую из меня». И тут подбегает женщина, падает к его ногам и рассказывает свою историю. Оказывается, что она была больной на протяжении 12 лет неизлечимой болезнью. Вот когда родилась эта девочка, тогда заболела эта женщина. И, будучи богатой, она потратила все свое состояние на врачей. Но написано, пришла еще в худшее состояние. Дело в том, что и в те времена были две категории врачей. Врачи от Бога и врачи, не дай Бог. И вот именно такие врачи ей попались. И здесь дальше она рассказывает о том, что она не могла даже заявить о своей нужде. Потому что по еврейским законам она считалась нечистой. И если бы люди узнали, что она среди них, то они должны были бы ее убить через побиение камнями. Поэтому она сказала в сердце своем: «Я только прикоснусь к краю одежды его». И когда она прикоснулась, она почувствовала, что исцелилась. Христос внимательно выслушал ее, а потом говорит: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди и будь здорова от болезни твоей». И вот тут мы видим, появляется следующее «П», следующее слово «проблема». Из дома Иаира приходят люди и говорят: «Не беспокой учителя, потому что дочь твоя умерла». Я думаю, что эти слова были как нож в сердце отцу. И я думаю, что он подумал, что если бы Христос не остановился, если бы он не поставил его на паузу, если бы он не начал выяснять, кто прикоснулся к нему, не начал выслушивать историю этой женщины, если бы он не потратил столько много времени, то они бы успели бы, и не умерла бы его дочь. Но теперь уже все поздно. Теперь уже все кончено. И здесь дальше мы видим последнюю букву «П» – это слово «помощь». Христос сказал ему вот эти слова, которые мы прочитали в начале: «Не бойся, только веруй». И затем он входит в дом Иаира, и он берет девочку за руку и говорит: «Талифа куми», что в переводе означает «девица, тебе говорю, встань», и воскрешает эту девочку из мертвых. Вы знаете, когда мы читаем эту историю, у нас возникает естественный вопрос: для чего замедлил Христос? Почему он поставил Иаира на паузу? Но когда мы внимательно читаем эту историю, то мы видим, что Иаир пришел к Иисусу Христу не просто со своей просьбой, но он пришел как начальник. Он пришел со своим проектом. Он рассказал Христу, что он должен сделать, когда он должен сделать и как он может это сделать. Он говорит, чтобы он сейчас пошел в его дом, и чтобы он возложил свои руки на нее, и чтобы он исцелил ее от болезни. И мы видим, что Господь сделал все ровно наоборот. Он пошел, но остановился, он сделал паузу, подождал, когда девочка умрет, для того, чтобы вместе со смертью девочки умерли планы Иаира, его человеческие надежды, умерли его проекты. И когда он пришел в дом Иаира, он не возлагал на нее руки, а он взял ее за руку. И он не исцелял ее от болезни, а он воскресил ее от смерти. Для того, чтобы все люди увидели, что он не просто великий человек, но что он Бог, для которого нет ничего невозможного. Вы знаете, дорогие, очень часто мы приходим к Богу в наших молитвах и чего-то у Него просим, но мы приходим не просто с просьбой, а приходим с нашим бизнес-планом. И мы говорим Богу о том, что Он должен сделать, когда Он должен сделать. И на всякий случай, если Он не знает, мы подсказываем Ему, как Он может это сделать. А Господь ставит нас на паузу. Он ждет, Он медлит. И нам это непонятно. Мы не понимаем, почему Бог молчит. Мы не понимаем, чего Он ждет. А Он ждет, когда умрут наши человеческие планы, наши человеческие надежды, и когда мы придем к Нему не со своим проектом, а со своей нуждой. Потому что Он лучше знает, что нам надо, когда нам надо и как это сделать. Да и вообще, надо ли оно нам? Вы знаете, когда я был ребенком, то я любил зимой грызть сосульки. Но родители запрещали мне и даже наказывали меня за это, потому что сосульки холодные и потому что они грязные. И я обижался на них и думал: вот когда я вырасту, никто никогда не запретит мне грызть сосульки. И вы знаете, вот я вырос. И как вы думаете, как часто я зимой грызу сосульки? Правильно, никогда. И вот точно так же Господь, Он лучше знает, что лучше для нас. Он Бог всемогущий, вездесущий и всезнающий. Поэтому, дорогие друзья, когда мы обращаемся к Богу в молитвах наших, то давайте будем приходить к Нему с нашими просьбами, а не с нашими проектами. И обязательно добавлять фразу: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

Муха и пчела. Перелетев с помойки на цветок, лентяйка-муха пчелку повстречала, та хоботком своим цветочный сок по малым долькам собирала. «Летим со мной!» Так, обратясь к пчеле, сказала муха, глазками вращая. «Я угощу тебя! Там, в доме, на столе остатки сладкие остались после чая. На скатерти варенье, блюдцах мед, и все за так. Все даром лезет в рот». «Нет, это не по мне», — ответила пчела. «Тогда валяй, трудись», — лентяйка прожужжала.

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее в второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.

Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Вы слушаете очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня передача 20.

Наземные животные были созданы в одно мгновение. Господь сотворил их и разделил на три категории. Мне они показались очень интересными. Конечно же, такая классификация не согласуется с современной таксономией. Так, кажется, называют разделение животных на амфибий, рептилий, млекопитающих и так далее и тому подобное. В Библии даны всего-навсего три простых категории – скот, ползающие твари и звери земные. Скорее всего, скот обозначает, и я думаю, большинство специалистов по еврейскому языку со мной согласятся, тех животных, которые могут быть приучены на пользу человеку. Это такие животные, которые, например, дают молоко, козы, коровы, или те, на которых можно что-то перевозить, как, например, вьючные животные. Во вторую категорию вошли ползающие твари. И, конечно же, мы сразу думаем о змеях, ящерицах и тому подобном. Но здесь, вероятно, заложен более широкий смысл. Все ползающие по земле, включая весь мир насекомых. Большинство еврейских языковедов сюда же относят небольших животных с короткими лапками, которые представляются нам как бы снующими по земле, например, кролики, а также насекомые, грызуны, змеи и амфибии и прочее. О них же упоминает книга Левит 11:29. «Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет». Вы видите, что к присмыкающимся, кроме рептилий, относятся крот и мышь. Так что категория ползающих тварей довольно широкая. И, наконец, третья категория – звери земные. В нее входят четвероногие животные определенного размера, которых трудно приручить. И опять же, нам сразу представляются львы, жирафы, слоны, носороги, бегемоты и тигры, которые в основном не поддаются одомашниванию. Хотя можно в некоторых целях использовать индийского слона, но вряд ли это возможно с африканским. Мне приходилось ездить на индийском слоне, их можно приручить. Но в основной массе сюда относятся крупные млекопитающие, которые являются дикими, недомашненными животными. Вот что у нас получилось. Тут больше ничего не скажешь. Животные подразделяются на домашних и диких. И, кроме того, на тех, которые ходят над землей и которые ползают и бегают по земле. Таковы эти категории. Эта классификация, как я уже сказал, не имеет ничего общего с условной системой, созданной людьми. Эта система проста и натуральна. Мне хотелось бы подчеркнуть тот факт, что все три категории были созданы в одно и то же время. Обратите внимание на 24 стих. «Скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И кто-то может сказать: «Ну, конечно, сначала появился скот, из него образовались ползающие твари, а из них – звери земные». Но вот в чем проблема. В 25 стихе повторяется то же самое, но в обратном порядке. Здесь уже первыми идут звери земные, затем скот и только потом ползающие твари. Изменение порядка слов является подтверждением того, что все было создано мгновенно, а не развивалось одно из другого. Все было создано в один момент силой Божьей. Никакой эволюции, никакой борьбы за существование, никакого выживания наиболее приспособленных, никаких мутаций. Все эти животные были просто созданы Богом. Разве можно не изумиться и не прийти в восторг от этого? Стоит вспомнить об одних только рыбах и морских животных и поражаешься их многообразию. А сколько тысяч животных уже вымерли? А подумайте о птицах небесных. Некоторые безумно влюблены в орнитологию и повсюду ходят с маленькими биноклями, любуясь видом летающих в небе птиц. А если подумать обо всех животных, и насекомых, и рептилиях, и всех тварях, ползающих по поверхности земли, то просто непостижимо, каким безмерным интеллектом должен обладать Господь, чтобы мысленно сочинить и сконструировать все эти создания. И далее 24 стих. «Да произведет земля, да произведет земля». Зачем он это сказал? Зачем он сказал «да произведет земля»? Мне кажется, это просто означает «да появятся на земле». Но в то же самое время, и мне хотелось бы напомнить вам об этом, тела животных состоят из тех же самых элементов, что и сама земля.
Совершенно верно. Тела животных состоят из тех же самых химических элементов, что и земля. Из земли берутся элементы, составляющие их тела, а после своей смерти они возвращаются обратно в землю, потому что созданы из одних и тех же элементов. В принципе, это относится и к человеку. Откройте вторую главу, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Он создал человека из праха земного, то есть из тех же элементов, из которых состоит земля. И из них же созданы животные, тот же химический материал. Как только Господь создал их, они стали называться душою живою. Я просто напоминаю вам об этой чрезвычайно важной идее. Травы нигде не названы душою живой. Деревья нигде не названы душою живой. Флора была сотворена еще в 11 и в 12 стихах и названа в них растениями, хотя некоторые переводят как трава. Но лучше перевести растения. Однако они нигде не названы душою живой. Лишь в 20 стихе мы в первый раз сталкиваемся с живыми существами, когда были созданы морские и воздушные животные, птицы, рыбы и прочее. Какова главная особенность живых существ? Они движутся, растения нет. Живые существа движутся и обладают сознанием, и тем самым в корне отличаются от растений. Растения нельзя научить чему-либо. Можно заставить их расти к солнцу, но это является их естественной характеристикой – черпать энергию от солнца. Обучить же растение невозможно, потому что оно не обладает сознанием. Живые существа обладают сознанием и подвижностью, отличаясь этим от растений. Живые существа обладают сознанием, хотя не обязательно самосознанием. Они осознают окружающую обстановку и могут активно на нее реагировать. Собака может отбежать от движущейся машины. Собака может научиться выполнению команд. Даже дельфин может, выполняя команду, вынырнуть из воды и коснуться носом мячика, висящего на 5-метровой высоте. Их можно выдрессировать, потому что они осознают окружающую обстановку, и касание мячика ассоциируется у них с получением пищи. Но это вовсе не значит, что они имеют самосознание. Они реагируют на окружающую обстановку, не осознавая того. Самосознание подразумевает, что вы знаете, кто вы, и осознаете свою реакцию на окружение. Животные обладают сознанием без самосознания, и, умирая, они просто возвращаются в прах. В мире они служат лишь частью декорации, отражающей чудеса Божьи для царя земли, царя творения человека, созданного по образу и подобию Божьему. Вновь вернемся к 24 и 25 стихам, где несколько раз повторяется фраза «по роду своему». Два раза в 24 и даже три раза в 25 стихе. Она нам уже знакома. В первой главе книги «Бытие» она встречается аж 10 раз. «По роду их», «по роду ее», «по роду их». Послушайте внимательно, а я постараюсь сказать как можно проще. Этими словами ограничивается изменчивость. Не нужно вдаваться в подробности, пытаясь определить, что это вид, род, семейство или отряд. Это не так важно. Мы просто скажем, что этой фразой ставится предел изменчивости. В любом случае существует генетический код. В любом случае существует ДНК, хромосомная лента, в которой закодирована каждая клеточка живого организма и которая определяет сущность этого организма. И организм остается верным своей природе. Могут быть вариации в пределах этой ДНК, но за ее пределы ничто не выйдет. Все контролируется, как мы уже много раз слышали, системой ДНК. Вот что подразумевается здесь под идеей рода. Кстати, небольшое дополнение. Растения возникли прежде сотворения животной жизни, прежде рыб и прежде птиц. Это окончательно идет вразрез с традиционной эволюционной системой, утверждающей, что сначала в водах океана зародилась животная жизнь, и за какие-нибудь сотню миллионов лет она выбралась из моря на сушу, и лишь потом из нее развились растения. В Бытии вы найдете, что сначала были сотворены растения, затем морские животные, воздушные животные и, в последнюю очередь, наземные.
Итак, единственное, что можно сказать о сотворении по роду их, это то, что оно ограничивает возможность изменения. Господь сотворил все существа такими, какие они есть. Собаки изначально были собаками, лошади – лошадьми, дельфины – дельфинами, жабы – жабами, муравьи – муравьями. Пауки изначально были пауками, змеи – змеями, лягушки – лягушками. Хотя изменение и было, оно имело определенные границы. Одно не переходит в другое. Эта идея 10 раз повторяется в первой главе Бытия, как будто специально для тех, кто распространяет ложь о переходе одних видов в другие. В конце 24 стиха сказано «И стало так». Как только Господь творил то или иное, становилось так, как Он говорил. Это очень важная фраза, и стоит она здесь не случайно. Мы встречаем ее в 9 стихе «И стало так», затем в 11 «И стало так», в 15 «И стало так», и, наконец, в 24 стихе «И стало так». Она означает, что сотворенный мир был стабильным, устойчивым и постоянным, и по сей день остается таким же. Когда в самом начале Господь изрек «Да будет свет», в Библии не говорится «И стало так», потому что первоначально свет был сам по себе и не был связан ни с какими небесными телами, небесными светилами, луной, солнцем и звездами. Когда Господь только-только создал землю, она представляла собой мешанину исходных материалов, целиком и полностью покрытых водой. Бог не сказал при этом «Да будет так», потому что земля не приняла еще своей окончательной формы. Однако в 9 стихе, когда Он отделил воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью, и когда показалась суша, а земля приняла свой окончательный вид с материками и океанами, и такой должна была остаться, Библия говорит «И стало так». То же самое в 11 стихе. После того, как была создана растительность, она должна была остаться такой же, как первоначально, какой мы видим ее сегодня. В 15 стихе мы читаем, что небосвод заселили солнце, луна и звезды, и стало так, то есть стало постоянным и неизменным. И, наконец, в 24 стихе были созданы животные, и с тех пор они не изменились. И стало так, стабильно, устойчиво, постоянно и остается таким по сей день. Животные не выходят за рамки своего вида, поскольку изменчивость ограничена. Конечно же, существуют определенные вариации, существуют определенные изменения, мы все это знаем, это во власти генетики и скрещивания, однако даже при этом животные не меняют своей сущности. Наземные животные тоже удостоились Божьего одобрения в конце 25 стиха. По сути, Господь сказал, что все получилось хорошо. Кстати сказать, Бог повторял это неоднократно в процессе творения. В 4 стихе говорится «И увидел Бог, что свет хорош». В 10 стихе Господь увидел, что суша и моря хороши. В 12 стихе растения хороши. В 18 стихе небесные светила. В 21 воздушные и морские животные. В 25 стихе наземные животные. И, наконец, в 31 стихе, после создания человека, Господь говорит «Весьма хорошо». Все созданное Богом было хорошо. Обратите внимание, не было никаких недостатков, никаких изъянов, никаких мутаций. Не было естественного отбора, выживания наиболее приспособленных. Поскольку не было неприспособленных животных, все было хорошо. Не было ничего несовершенного, а значит, не могло быть естественного отбора. В природе не было изъянов. Все было хорошо. И мы еще раз поговорим о том, что означает «весьма хорошо», когда мы дойдем до 31 стиха. На данный момент все было хорошо. Даже смерть еще не вошла в мир. Смерть появится только после грехопадения в 3 главе. А на данном этапе земля была готова принять свое лоно человека, который должен был стать ее царем и управлять ею. Кстати, все животные, по-видимому, были созданы Господом в первой половине 6-го дня, потому что оставшаяся часть дня была посвящена сотворению человека. Последнее было особенно сложно. В первой главе не описывается вся сложность этого процесса, а вот во второй главе она раскрывается во всей красе, и позднее мы с вами об этом поговорим. А теперь взгляните на 26 и 27 стихи. Мы приближаемся к высшей цели Божьего творения –
И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Вот она вершина творения. Вот конечная цель. И вновь здесь использована та же самая формула. 26 стих. «И сказал Бог», и параллельное утверждение в 27 стихе «И сотворил Бог». Та же самая формула. Господь говорит слово и тем самым творит. Это называют фиатным сотворением. Фиатным, потому что латинское слово «фиат» означает «да будет». Словом своим он дает существование и жизнь. «Да будет, да будет». Мы слышим это снова и снова и снова. «Да будет, да будет». Но обратите внимание, в 26 стихе не говорится «да будет». Здесь сказано «сотворим человека». Что-то новое, не правда ли? С такой фразой мы еще не сталкивались. И это существенное отличие. Во всех предыдущих стихах, в 3, 6, 9, 11, 14, 20 и 24, мы видим «да будет, да будет, да будет». Это безличная форма еврейского глагола. Как будто Господь не прилагает никаких особых усилий. «Да будет, да будет». Но здесь иначе. «Сотворим человека». В этот момент Господь показывает непосредственное личное участие. И обратите внимание, поскольку Бог есть Троица, о себе самом Он говорит во множественном числе. Хотелось бы подчеркнуть, что в первой главе Евангелия от Иоанна говорится, что все было создано Христом, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. А здесь сказано, что творит Бог. В первой главе Евангелия от Иоанна говорится, что все сотворил Иисус. И даже о Духе Божьем в начале первой главы Бытия сказано, что Он принимал участие в образовании Вселенной. Вся Троица принимала участие. И когда дело доходит до сотворения человеческой расы, Он оставляет безличное «фиат», «да будет», и употребляет фразу, которая передает его обращение к самому себе. «Сотворим! Сотворим человека по образу нашему!» Вы знаете, во что Он нас посвящает? Он посвящает нас в свое триединство. Он ведет разговор в самом себе о наиболее важном из своих творений. Мне кажется, что это совершенно четкое и, пожалуй, безошибочное и неоспоримое указание на Троицу. Я признаю, как и всякий человек, изучающий Писание, что окончательное разъяснение учения Троицы ожидает нас в Новом Завете. Именно в Новом Завете вы найдете исчерпывающие богословские выкладки и окончательное доказательство триединства. Однако не оставляет сомнений, что Троица являет себя и в Ветхом Завете. Ветхий Завет неоднократно говорит о Духе Господнем. В Ветхом Завете вы можете увидеть ангела Божьего, который никто иной, как предвоплощенный Сын Его. И, наконец, вы видите самого Бога. Кроме того, в Бытии вы найдете общение Троицы между собой. «Сотворим человека по образу нашему». А в Псалмах написано «Сказал Господь Господу моему». Это разговор между Отцом и, конечно же, Его Сыном. В Ветхом Завете множество откровений о Троице. Второй Псалом, где Отец говорит Сыну: «Я ныне родил Тебя и дам народы в наследие Тебе». Мессианское обетование, пророческое обетование во втором Псалме. Множество указаний на Троицу в Ветхом Завете. Мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось превратное мнение, потому что таких мест действительно много. Например, вот что говорит о Христе, второй личности Троицы, Псалом 44:8. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Этот стих однозначно относит к Мессии, к Господу Иисусу Христу. И опять же он указывает на то, что Бог общается со своим Сыном. Множество подобных стихов, но нет возможности перечислять их всем. Так что в Ветхом Завете много ссылок на триединство Бога. Очень важно помнить об этом. Однако в полноте своей доктрина Троицы расцветает в Новом Завете. И это понятно, не так ли? Ведь второе лицо Троицы становится кем? Становится человеком.
воплощается. Что же получается? О чем вели речь личности Троицы, обратившись друг к другу со словами «сотворим человека»? Должен признаться, что по этому вопросу я мог бы начать новую тему, потому что в какой-то степени знаю, о чем был этот разговор. Вы спросите, откуда ты это узнал? Вообще-то единственный источник информации для меня – это Библия. Речь шла об искуплении. Речь шла об искуплении. Послушайте внимательно, потому что земля была уже сформирована, верно? И согласно Библии, книге Откровения 13:8 и 17:8, наши имена были записаны в книге жизни Агнца, когда? От создания мира. Согласны? Так что нам отчасти известно, о чем был разговор до сотворения Земли и перед созданием человека. В результате этого разговора наши имена были буквальным образом вписаны в книгу Божью. Чьи имена были вписаны? Мое, правильно? И ваше, если вы верующий. Я знаю также из первой главы послания к Ефесянам, что мы были предопределены Христом прежде основания мира. Верно? Разве не так написано в первой главе Ефесянам? Так что отчасти мы знаем, о чем был разговор. Три личности разговаривали об искуплении. Тогда в разуме Божьем возник чудесный замысел. И вот в чем он состоял. Бог любил своего Сына и хотел продемонстрировать Ему свою любовь. Мы уже говорили об этом в прошлом, но сейчас самое время повторить. Бог любил своего Сына совершенной любовью. Он хотел продемонстрировать свою любовь к Нему, любовь ко второй личности Троицы. Он решил показать свою любовь в высшей степени удивительным способом, сотворив для своего Сына невесту. Под невестой имеется в виду искупленное человечество, которое будет почитать Божьего Сына, восхищаться им, любить Его, поклоняться Ему и служить вовеки. В конечном итоге Он приведет искупленное человечество в место обитания Троицы, в славу небес, где они будут навечно вместе. Таков был замысел. Сотворение Земли и всей Вселенной было лишь малой ступенькой в этом великом замысле. Вы скажете, ну а зачем же все-таки нужно было творить все остальное? Затем, чтобы все творение раскрывало нам Бога и Его сущность, рассказывало человеку о Его величии, силе и славе. Не так ли? Небеса проповедуют что? Славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. И в первой главе послания к римлянам также говорится, что, посмотрев на землю, можно увидеть Бога. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира – через рассматривание творений, видимы. Все это было создано для того, чтобы открыть нам Бога. И взглянув на творение, вы действительно видите Его силу, разум и мудрость, вы видите Его любовь к эстетике, Его поразительный ум, потрясающую мудрость, вы видите Его мягкость, кротость и нежность в лепестках цветов, вы видите Его мощь в громе и молнии и в огромнейших планетах, блуждающих по бескрайним космическим просторам в миллиардах галактик. Во всем этом так хорошо виден Бог. Все творение указывает нам на Господа. Но еще в большей и превосходной

потрясающую цель в сотворении мира. Господь не обязан был творить никого из нас и вообще ничего. Однако Он сотворил все, послушайте внимательно, чтобы на фоне сотворенного мира открыть Себя нам. Вот почему Иисус сказал в 6 главе Евангелия от Иоанна: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Из всего человечества Он предопределил тех, кого привести к Своему Сыну в дар любви, и имена их записал в книге жизни от создания мира. Так что мне кое-что известно о том разговоре. И вам теперь известно, где в Писании говорится: «И сказал Бог, сотворим человека». К этому самому мгновению готовилась Троица. Не так ли? Тот самый момент. Шестой день был самым значительным, и требовалось участие всей Троицы. «Сотворим человека». Это уже не безличное «да будет, да будет, да будет». Господь использует личные обращения, потому что пришло время творить тех, кто будет жить вечно, кто будет нескончаемо прославлять Его на небе или проводить вечность в аду. Наступил апогей творения. «Сотворим человека». Господь переходит на личные обращения. Как удивительно, что мы созданы по образу и подобию Его. Позвольте снова напомнить вам 27 стих. «И сотворил Бог человека». Он сказал: «Сотворим человека». И сотворил. Он сотворил нас. Как же Он это сделал? Он создал нас из праха земного. И мы состоим из тех же основных элементов, из которых построено все остальное. Весь материальный мир составлен из определенных химических элементов. Все мы созданы из одного материала. Вот почему тела, разлагаясь, превращаются в пыль. Прах возвращается в прах. «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Отче, благодарим Тебя за Слово. Благодарим за великую надежду на будущее, загоревшуюся в наших сердцах, потому что мы верим Тебе, верному Богу, нашему Создателю, Спасителю и Искупителю, грядущему Царю. Аминь.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам: alexi@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: Возрастание во Христе. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2 глава 15 стих. Пустыня произведет плоды. Своим ароматом цветок как бы заявляет на весь мир о том, что он созрел, что он существует, что он красив, что его репродуктивные органы наполнены нектаром. Этот запах напоминает нам о полнокровии, всепобеждающем оптимизме, надеждах и страсти юности. Мы вдыхаем крепкий аромат и в любом возрасте чувствуем себя молодыми и привлекательными в мире, объятом огнем любви. И наоборот, растение, не способное к производству семян, бесплодно, оно не сможет участвовать в распространении своего вида. Оба примера прекрасно иллюстрируют цели двух противостоящих друг другу сил в жизни христианина. Христос хочет, чтобы мы стали ароматными цветами в полном расцвете, а его противник желает, чтобы мы оставались сухими, инертными и бесплодными, и не принесли доброго урожая. Довольно мрачная, даже отталкивающая картина. Но Библия вселяет в нас надежду, что мы сможем преодолеть свое бесплодие, если хоть немного приблизимся к характеру Бога, открытому в Его Сыне Иисусе Христе. Христианская зрелость приходит, когда вы осознаете, что Бог может изменить любую ситуацию к лучшему и прославить свое имя. Этому не могут помешать даже наши слабости, неудачи и разочарования. В стремлении к духовному росту следует неустанно молиться. Молитва рассеивает тревогу и помогает полнее полагаться на Бога. Связь с Богом должна быть всегда, а не только тогда, когда вам что-то нужно. Когда мы мало молимся, жизнь как будто останавливается, а духовный рост стопорится. Молитва должна подкрепляться чтением Божьего Слова и изучением Его наставлений. Когда мы налаживаем стабильную связь с Богом и постоянно общаемся с Ним в молитве, Он сам начинает обращаться к нам через Библию. Кровь Агнца приносит искупление зрелым христианам. В процессе этого избавления в центре нашей жизни оказывается весть из 1 Петра 1 главы 17 по 19 стих. Подобно цветку мы обретаем аромат, привлекательность, живительную силу. Иисус Христос, живущий в нас, прославляется и привлекает страждущее человечество в Царство Бога. Подобно тому, как цветок привлекает бабочек, птиц, пчел и других насекомых, только тогда наша жизнь начинает приносить плоды. Грех ослабляет хватку, мы принимаем крест и разделяем победу Христа. В этом уроке мы изучим процесс духовного роста христианина, а также его влияние на нашу жизнь и окружающее нас общество.

посвящается моим сестрам, приходящим ко Христу. Наше физическое развитие характеризуется прибавкой в росте и весе. У духовного роста тоже есть свои показатели. Я видел различные признаки этого роста в жизни своих сестер, а также в собственной жизни. Наша жизнь складывается по-разному, но все мы черпали силу у Христа. Вместе мы воплощаем перемены, которые происходят с нами, когда мы пользуемся победой Христа над грехом. Мы как будто сами становимся участниками этой победы. Склоните колени. Евангелие Марка, 10 глава, 45 текст. Послание к Галатам, 4 глава, с 4 по 7 текст. Послание к Евреям, 9 глава, с 12 по 14 тексты. У креста мы размышляем о величайшем даре, данном человечеству. Божий Сын был распят ради того, чтобы мы получили спасение и победили грех. Склонитесь на колени и взгляните в Его лицо. Загляните в глаза Сыну Плотника, возлюбленному Учителю и Царю Царей, нашему Спасителю. Это Тот, Кто пришел послужить, чтобы мы уже никогда не были слугами греха. Он пролил кровь, чтобы мы стали наследниками Божьего Царства. Мы родились у креста, на котором умер Христос. С Его смертельной агонии началось мое духовное рождение. Он был непорочен, и Его безупречная жизнь дает мне возможность каждый день служить живому Богу. Освободитесь. Послание к Римлянам, 6 глава. Великая победа Христа над грехом дала Ему власть над смертью. Своей смертью Он заплатил за наши грехи. Своим воскресением Он дал нам надежду на то, что и мы тоже воскреснем, чтобы жить вечно. Вся история падшего человечества воплотилась в жизни, смерти и воскресении Христа. Мы уже не рабы греховных желаний. Мы празднуем победу, которая добыта праведностью Христа. Узы, связывающие мою сестру, спали с нее в тот момент, когда она покорилась Богу и склонилась у креста. Грех утратил власть над ней, и неизбежная смерть отступила. Сегодня она продолжает верно служить Богу и с нетерпением ждет вечной жизни. Победа над силами зла. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 и 32 тексты. Послание к Римлянам, 8 глава, 38 и 39 тексты. Послание к Колоссянам, 2 глава, 8 текст и с 13 по 15 тексты. Глупо отрицать, что этим миром владеет князь тьмы. Однако его полчища потерпели поражение на Голгофе. Сегодня нам нужно выбрать сторону, принести присягу и хранить верность своему обещанию. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к Римлянам, 8 глава, 38 и 39 тексты. До своего обращения мы жили в грехе, заслуживая лишь осуждения. На кресте победа Христа стала очевидной для всей вселенной. Теперь мы тоже участвуем в спасении и разгроме темных сил и властей века сего. Моей сестре удалось одержать победу над владевшими ею дурными мыслями. Сегодня это очевидно. Она твердо стоит на выбранном пути и не сводит глаз с Голгофы. Ее путь ко Христу был полон разочарований и утрат. У креста ее сердце было наполнено любовью. У его подножья она сложила тяготившие ее грехи. Вместе с сестрой мы продолжаем путь ко Христу. Мы на собственном опыте убедились в верности выбранного духовного пути. Для нас много значит слова из гимна «Могила не сможет меня удержать». В них мы слышим идею о том, что мы приблизили свои человеческие слабости ко Христу и начали новую жизнь с воскресшим Иисусом. Смерть и могила больше не имеют над нами власти. В новой жизни мы цветем, приносим плод и свидетельствуем об этом всему миру. Мы стали живыми свидетелями силы Божьей благодати и Его искупления. Вопросы. Какие победы вы смогли одержать, придя на Голгофу? В чем проявился духовный рост вашей жизни, начиная с момента знакомства со Христом и до настоящего времени?

Жизнь в молитве. Он пережил страшную муку в Гефсиманском саду, борясь с сатанинскими силами. Он мучительно страдал, когда его предали, а ученики оставили его и бежали. Его повели сначала к Анне, потом к Каяфе, затем к Пилату. Вся эта ночь была тяжелейшим испытанием для человеческой души. Христос перенес оскорбления, насмешки, бичевания. Он не вымолвил ни единого слова укоризны, напротив, славил Бога. Великая была ярость сатаны, когда он увидел, что никакие оскорбления, которым подвергали Спасителя, не вызывали в нем ни малейшего ропота. Страдая на кресте, Иисус имел одно утешение. Это была молитва раскаявшегося разбойника. Этот человек не был закоренелым преступником. Дурное общество увело его с доброго пути. Он видел Иисуса, слышал его учение и проникся им. Как и этот разбойник, нам тоже следует воззвать Богу о помощи, ведь на нашем пути к Богу нас поджидает множество препятствий. Христос был готов к любой казни, потому что Он пришел, чтобы своей жизнью искупить все человечество. Марка 10 глава, 45 стих. С тех пор Он помогает всем, кто обращается к Нему в молитве. Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоем служении». Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. Поддерживать тесное общение с Богом можно везде. Одним холодным декабрьским вечером, после страшной автокатастрофы, я изливала сердце Богу и просила Его сохранить жизнь моих друзей. Даже среди ужаса я ощущала присутствие любящего Господа. Когда Бог ответил на эту молитву, я еще больше укрепилась в вере. Молитва помогает нам возрастать во Христе. Сила, необходимая для победы над ложью дьявола, заключена в молитве. Дискуссия. Как нам найти возможность для молитвы в век моментальных электронных сообщений? Как мы можем продемонстрировать духовную зрелость в том случае, если ответом на молитву будет отказ или молчание Бога?

Победа над силами тьмы. Самое важное для Бога – наше счастье вечной жизни. Когда мы видим ужасные последствия террористических атак, японских цунами, войн, голода, нищеты, мы удивляемся, почему Бог допускает все это. Нам следует избавиться от мысли о том, что Бог хочет причинить нам вред или боль. Исследуем текст из «Послания к Ефесянам», 6 глава, 12 текст. Это поможет нам до конца понять ошибочность и даже опасность подобного мышления. Наша брань. В оригинале здесь стоит слово «пале», которое означает борьбу, драку, бой, сражение. Духовная битва всегда присутствует в жизни христианина. Наша главная борьба не с людьми, а с невидимыми силами зла, которые попытаются нас уничтожить. Духов злобы поднебесной. В данном случае слово «поднебесное» означает, что злые ангелы обладают большей, более высокой властью, чем мы сами. Именно против этих духов и их тлетворного влияния призваны сражаться христиане. Современный мир переполнен болью и страданиями. Однако очень важно среди всех бедствий и катастроф уметь различать Божье вмешательство. Нам кажется, что это почти невозможно увидеть Божье провидение в страшном горе. Однако Бог обращает во благо любые обстоятельства, если, конечно, мы позволяем Ему это сделать. Ни на минуту не забывайте, Бог здесь. Он разделяет вашу боль, Он старается дать нам облегчение и обратить все к лучшему. Он хочет, чтобы мы жили насыщенной и счастливой жизнью. Однако больше всего Он озабочен нашей участью вечности, в отличие от мира, который может предложить только приходящее и поверхностное удовлетворение наших потребностей. Чтобы победить в сражении с силами зла и греха, мы должны облечься во всеоружие Божье и покориться Христу. Отказавшись от этих доспехов, мы остаемся один на один с грехом. Нужно постоянно молиться и искать Божью волю. Только тогда мы можем рассчитывать на чудо. Начальство и власти этого мира не смогут устоять. Во имя Иисуса и с Его силой, живущей в нас, мы победим все напасти и добьемся победы. Вопросы. Смогут ли проклятия и наговоры повредить вам, если вы в них не верите? Поясните свой ответ. Насколько благочестивым должен быть человек, чтобы беда обошла его стороной?

Прививка Божьего характера. С помощью прививок ботаники объединяют различные типы растений внутри одного вида и получают новый подвид. При этом одно из растений становится корневой системой для другого. Биологи называют его корневищем. От другого растения берут часть стебля или ветви и пересаживают на чужое корневище. Эта часть называется черенок или привой. Новое растение объединяет в себе признаки обоих доноров. Оно получает воду и питательные вещества через корневище одного растения, однако приносит плоды совсем другого. Подобный симбиоз возможен и в отношениях со Христом. Как же этого добиться? Прививайтесь к правильному корневищу. Некоторые растения не способны давать семена, пригодные для повторения вегетативного цикла. Другие не могут развить корневую систему в том или ином климате. Точно так же и мы не способны отражать характер Христа вследствие греха. Поэтому наш небесный фермер вынужден получать урожай, используя проверенное корневище Иисуса Христа. Бог послал своего Сына, чтобы искупить нас, сделать нас своими детьми. Галатам 4 глава 4 стих. Процесс искупления – это и есть процесс прививания ко Христу. Позвольте Богу начать процесс исцеления. Прививка считается удачной, когда черенок полностью срастается с корневищем, когда исчезают все следы и шрамы вместе сращивания. Этот процесс требует времени и особого ухода. Фермер должен убедиться в том, что привой получает достаточного питания от корней. Когда мы впервые приходим ко Христу, Бог проявляет особую заботу и помогает нам прижиться. Потом Он продолжает поддерживать процесс исцеления, даже после того, как мы полностью привились к божественной жизни Христа. Обеспечьте дальнейший рост. Для того, чтобы черенок привился, фермер должен срезать его в состоянии покоя. На нем не должно быть плодов и листьев. Такой черенок прививается к стволу или стеблю донора и получает от него воду и все минеральные элементы, необходимые для выживания. Наше выживание также зависит от того, принимаем ли мы то, что сделал для нас Христос, принимаем ли мы Его смерть и воскресение. Мы, несомненно, приживемся на Христе, если будем принимать ту пищу, которую Он нам дает. Дискуссия. В чем заключается разница между жизнью с Богом и жизнью без Бога? Если вы привились ко Христу всего на один день, означает ли это, что вы автоматически останетесь с Ним на многие годы? Поясните свой ответ.

когда я был маленьким. Ребенком я долго не мог избавиться от привычки сосать большой палец. Родители перепробовали все средства, у них накопился целый арсенал препаратов и методик, но все было напрасно. Уже не помню, когда я наконец расстался с этой привычкой. Вероятно, я просто вырос. Этапы духовного роста хорошо описаны в первом послании к Коринфянам, 13 главе, 11 тексте. Сначала мы говорим, мыслим и видим мир, как маленькие дети. Но приходит время, когда мы должны вырасти, оставить детские привычки. Не такая простая задача, как кажется. Но Бог дает нам силы для роста. Дети не знают, что для них полезно, а что нет. Их нужно одевать, заставлять делать домашние задания, хорошо себя вести. Однако зрелые христиане сами ежедневно приходят к Богу. Они понимают, что только доверительные регулярные встречи могут углубить их взаимоотношения с Богом. Иногда даже взрослые, зрелые христиане теряют терпение и самообладание. Представьте себе двух взрослых, которые пришли в магазин, и один из них говорит другому, чтобы тот не покупал тот или иной продукт. Никогда такого не видели? И все же люди постоянно ведут себя подобным образом. Мы раздражаемся, выходим из себя прямо на глазах у Создателя. Когда у нас трудности, мы отказываемся изучать Его Слово и даже отказываемся разговаривать с Ним. В стесненных обстоятельствах мы, вместо того, чтобы попытаться понять Его волю, еще больше удаляемся от Бога. Богу не нужны хитрости и уловки для того, чтобы привлечь наше внимание. Ему достаточно Его безусловной любви к нам. В послании к Римлянам, 8 главе, 39 тексте, нам дано обетование. Ничто не отлучит нас от Божьей любви. Мы сами привыкли измерять чувства совсем иначе. Мы любим тех, кто дарит нам подарки, цветы, дорогой шоколад и домашнее печенье. Теперь представьте, что Творец Вселенной пришел, чтобы умереть вместо нас за наши грехи. Неужели этого мало, чтобы привлечь наше внимание? Неужели после этого нам не захочется узнать его лучше? Вопросы. Когда вы в последний раз теряли терпение? Когда вы в последний раз думали, что Бог оставил вас? Что вы почувствовали, когда поняли, что на самом деле Бог всегда был на вашей стороне? Чем вызваны замедления в вашем духовном возрастании с Богом? Что вы можете сделать для того, чтобы приблизиться к Нему?

Цена духовного роста. Бог в своей бесконечной мудрости создал жизненный цикл, в котором все существа на планете рождаются маленькими, растут, взрослеют, приносят плод и выполняют свое предназначение. Духовный путь состоит из похожих этапов. Мы принимаем Христа как своего Спасителя, рождаемся для взаимоотношений с Богом через крестную жертву Христа. С этого момента Он идет вместе с нами и направляет наш рост. Мы же постепенно уподобляемся Христу. Дьявол пытается помешать нашему духовному росту и разрушить отношения с Богом. Но во Христе мы надеемся на победу над грехом и смертью. Однажды мы придем к этой победе.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис. И в конце часа «Последний призыв».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
3: Книга Бытия, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Владычество и обладание землей дано человечеству путем наделения людей. Чем? Каждый сейчас может сказать разные варианты, но ясно одно, что владычество дано человеку путем дарования человеку мозга. Именно этот орган помогает людям исполнять Божие повеление. Именно поэтому человек способен приструнить любого животного. Конечно, не голыми руками, но все-таки способен это сделать. Уникальные кадры из Кении. Там одно из племен охотится совсем необычным образом. Они ждут, пока хищник растерзает жертву, начнет ее пожирать, потом они сами отгоняют хищников и отрезают себе части туш. Хотя Бог сказал, что такое мясо годится только собакам, не все люди знакомы с Библией. О том, что это мясо годится собакам, сказано Исход 22:31. Что это за пример? Это пример физической демонстрации разницы человеческого разума и любого животного, даже царя зверей, как люди могут отогнать хищников, когда им что-то надо. Это видео вы, как и многие другие, найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». В Индии произошел случай, когда одна девушка собралась прыгать с моста. В это время там находился водитель такси, который сначала пытался словами отговорить несчастную таких действий. Но слова в данном случае не помогли. И девушка решила на роковой шаг. Она решила прыгать. На ее счастье, водитель был силен. Не только на словах, но и на деле. Он был готов спасти ее жизнь, проявив ловкость, силу. Он схватил даму за волосы и вытащил ее. Иногда в жизни случается такое, что без помощи других не обойтись. Саморешение некоторых проблем толкает еще большую яму. Именно поэтому важно вовремя к Богу обратиться, который силен вытащить из любой ямы сам. Или послав в нужный момент нужного человека или людей. Прочитаем Евреям 4:16. «Имея такого первосвященника, мы вольны приблизиться к благодатному престолу Бога, чтобы получить благодать и обрести милосердие, которые помогут нам во время испытаний». Книга Екклесиаста, 4 глава, стих 12. «Враг может одолеть одного, двое же могут противостоять врагу, а трое еще сильнее, не как веревка, скрученная втрое, которую трудно порвать». Иисус Христос отправил своих учеников по двое не просто так. Ведь один – это одиночка, а двое – это уже команда. Двое, представляете, всего двое – это уже команда. А если двое или трое собраны во имя Иисуса – так это уже собрание, где находится сам Христос. Марка 6:7. Команда, в данном случае 4 человека, решила провести эксперимент. Что они сделали? Они увидели большой камень, который можно было сбросить в обрыв. И четвером, то есть силой 8 ног, пытались его сдвинуть. У них это получилось. Если бы это делал один человек, у них ничего бы не получилось. А вот команда 4 все смогла. Дорогие друзья, вооружитесь примером первых учеников Христа. Действуйте совместно, говорите о Боге. Сталкивайте камни неверия в сердцах людей в пропасть, чтобы всякий, кто призовет имя Господне, был спасен. Деяния 2.21. Президенту Ботсваны был показан огромнейший алмаз, который был найден в этой стране. Его вес составил примерно 0,5 кило золота, а стоимость его оценивается в 63 миллиона долларов. Это второй алмаз по величине за всю историю. Интересная реакция президента на этот драгоценный камень. Он буквально сказал «Вау!», восхитился. Какие еще мы знаем драгоценные камни? Алмаз, хризолит, эквлаз, корунд, рубин, сафир, тафиит, берилл, аквамарин, изумруд. Есть и другие. Они хоть и драгоценные, но все-таки камни. Настоящее сокровище кроется не в камнях и не в бумажках, которые называются по-разному. Главное сокровище от Бога людям – это Его Слово. Библия показывает путь, как, идя за Христом, дойти до конца, который станет только началом вечного счастья с Творцом. 22 глава книги Откровения. Вечное счастье с Творцом. Как его можно достичь здесь, на земле? Разве поможет какой-то найденный алмаз или какая-то другая драгоценность? Разве можно купить это за деньги? Конечно же, нет. Вечное счастье с Творцом возможно только через веру. Через ту, которую показал Иисус Христос. Через веру в Него самого. Ведь Он умер и воскрес для нашего оправдания. Умер за наши грехи. Но воскрес, чтобы мы жили. Уже не для себя, а для Него. В конечном итоге, чтобы мы, следуя за Ним, оказались там, где Он. Оказались в вечном блаженстве у присутствия Бога. Это наша цель. Это цель, которая не понимается многими людьми в этом мире. Но эта цель записана в Библии. И Бог помогает нам ее достичь. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Идеальное размещение. Книга Иов, 38 глава, 4 стих. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Ученые знают, что наша планета находится на идеальном расстоянии от Солнца, получая наибольшую пользу от его тепла. Будь она немного ближе, и вся вода испарилась бы, как на Венере, а чуть дальше, и все бы замерзло, как на Марсе. Земля также имеет самый подходящий размер, который создает оптимальную гравитацию. Меньшая сила тяжести сделала бы ее безжизненной наподобие Луны, а большая удерживала бы ядовитые газы, губительные для жизни, как на Юпитере. Сложные физические, химические и биологические взаимодействия, которыми наполнен наш мир, несут на себе следы рук мудрого Создателя. Мы видим только малую часть этого сложного устройства, когда Бог говорит с Иовом о том, что превосходит наше понимание. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее?» – спрашивает он. Величие творения побуждает нас удивляться тому, как океаны склоняются перед Богом, который затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Будем в восхищении ликовать вместе с утренними звездами и восклицать от радости с ангелами, потому что этот мир был искусно создан для нас, чтобы мы могли познать Бога и поверить в Него. Как удивительное Божье творение побуждает вас сегодня славить Его? Что говорит устройство мира о Его Творце? Благодарим Тебя, Создатель, за искусно устроенный мир, который Ты сотворил для нас.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Нужны ли проповедники? Вот я, английский проповедник Джоэл Нидерхуд, задаю вам этот вопрос. Я также спрашиваю, а что нужно для пробуждения христианской веры? Да, что-то должно случиться, если мы хотим, чтобы изменились условия в современном мире, где неуклонно растут преступления и разложение нравов. Многие люди понимают, что мы нуждаемся в обновлении сердец, в обновлении веры. Были времена, когда люди были исполнены страхом Божьим. Сейчас положение изменилось. Человеческие души потеряли этот священный страх. Если бы мы могли только его вернуть, мы бы увидели возвращение к высоким моральным идеалам. Земля стала бы лучшим местом для жизни. Но что для этого требуется? Некоторые люди утверждают, что пробуждение веры в людях станет возможным только тогда, когда мы сумеем доказать, что между христианством и наукой нет противоречия. Эти люди указывают на то, что научная точка зрения преобладает сегодня во всех сферах жизни. И до тех пор, пока люди верят, что христианство враждебно науке, они не станут им интересоваться. Другие же заявляют, что для привлечения к вере масс народа нам прежде всего необходимо разобраться с некоторыми вопросами интеллектуального характера. Эти люди задают такой вопрос. Если Бог обладает всемогуществом, и в его руках находится все, что происходит во Вселенной, то как мы можем поверить, что наша человеческая обыденная жизнь имеет какое-нибудь значение для него? Или они могут спросить, если Бог держит все под своим контролем, то почему он позволяет мне умирать от рака? Или почему он позволил, чтобы машина сбила и убила насмерть этого маленького мальчика? Вопросы такого характера создают серьезное препятствие на пути к христианской вере, и поэтому эти люди считают, что мы, если сумеем найти удовлетворительные ответы, то эти ответы приведут к великому пробуждению христианской веры. Что ж, я думаю, ответы на эти вопросы смогли бы привести людей к определенным мыслям, которые бы принесли определенную пользу в разрешении проблем интеллектуального характера. Однако я должен сознаться, что я сам еще не сумел найти удовлетворительных ответов на подобные вопросы. Но тем не менее, я все-таки верю в Библию. Если вы возьмете за изучение истории христианского движения, вы увидите, что люди, занимавшиеся исследованием вопросов интеллектуального характера, играли важную роль в развитии христианства. Однако не эти люди принесли великое пробуждение. И сегодня интеллектуальные гиганты христианской веры пользуются заслуженным уважением. Но когда встает вопрос о пробуждении к вере широких масс, здесь интеллектуальные изыскания решающего значения не имеют. Люди, способные сражаться с серьезными интеллектуальными проблемами христианской веры, играют очень важную роль, но их роль имеет свои ограничения. Я пришел к этой мысли, когда несколько дней тому назад стал перечитывать труды Льюиса. Я не знаю, знакомы ли вы, а если знакомы, то хорошо ли знакомы с Клайвом Льюисом. Но этот человек был монументальным защитником христианской веры в интеллектуальной области. Он был преподавателем Оксфордского университета и профессором Кембриджа позднее. Во время работы в Оксфорде он был президентом Сократовского клуба, где обсуждались различные интеллектуальные проблемы, связанные с христианством. В этом клубе выступали агностики, то есть люди, утверждающие, что человек не может познать Бога, и также выступали одаренные христиане, защищавшие позиции христианства. Я думаю, что в этом клубе проводились дискуссии по всем практически спорным вопросам, выдвигавшимся против христианства. И Клайв Льюис часто принимал участие в обстоятельных разборах этих вопросов. Работы Льюиса охватывают поразительно широкий спектр интересов. Многие знакомы с ним как с автором научно-фантастических произведений, с такими книгами, как, например, «За пределами молчаливой планеты» и серия книг для детей под названием «Хроники Нарнии». Но его главный вклад в христианство состоял в его прямолинейной, высококачественной и интеллектуальной защите христианской веры. И вот что я хочу заметить в связи с этим человеком Льюисом. Льюис считал, что для распространения христианской веры нужен кто-то другой, помимо интеллектуального защитника христианских позиций. Он обсуждает этот вопрос в своей краткой работе, озаглавленной «Упадок религии». Вот что он пишет. «Те, кто помогает создать и распространить благоприятный интеллектуальный климат для принятия христианства, делают очень полезную работу. Однако, в конечном итоге это не столь важно. Этим людям отведена скромная роль, и всегда существует возможность, что из всех их усилий не выйдет ничего. Гораздо выше их стоит тот человек, которого, насколько я знаю, современное христианское движение еще не породило. Я имею в виду проповедника в полном смысле этого слова. Евангелист, человек с огнем, человек, способный зажигать. Проповедник является представителем самого Господа. Он должен быть им послан, иначе он появиться не может. Но до тех пор, пока он не придет, мы, простые христианские интеллектуалы, не сумеем достичь многого. Это не значит, что мы должны сложить оружие. Лично меня приводит в восхищение эти слова. Клайв Льюис называет людей, подобных ему, тех, которые делают и сделали так много для защиты христианства на интеллектуальном уровне, мы, простые христианские интеллектуалы. И он указывает на кого-то, другого человека, другого сорта, которого он называет проповедником. Он пишет слово «проповедник» с большой буквы. Это такой человек, который нужен для пробуждения веры. Человек, который способен зажечь сердца людей чистым пламенем истинной веры. Интеллектуалы имеют свою задачу, и они не должны складывать оружие. Но именно проповедник способен вызвать рождение движения, привлечь массы и возглавить это движение. Льюис умер в 1963 году. Ему не довелось увидеть многое из того, что происходит в сфере проповедников сегодня. И я хотел бы знать, повторил ли он бы сегодня те слова о проповедниках, потому что сегодня возникло немало так называемых проповедников, людей с талантом лидеров, которые с помощью определенных приемов и притягательности своей личности создают империи для самих себя. В наши дни люди стали относиться к слову «проповедник» с большим подозрением. Эти проповедники-самозванцы причинили немалый ущерб делу Христа. Мы видели проповедников, проповедовавших ложные и странные учения. Эти люди собрали большие суммы денег. Они мечтали о собственном величии, и их последователи помогали им привести их мечты в исполнение. На фоне этого возникает вопрос: а нужны ли нам проповедники вообще? Как вы считаете? Несмотря на подозрительную репутацию некоторых проповедников-самозванцев, мы должны признать, что на основании авторитета Библии, что проповедь Слова Божьего абсолютно необходима для пробуждения. Об этом говорится, например, в послании к римлянам, в главе 10. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. А знаете ли вы, что это значит? Это значит, что мы действительно нуждаемся в проповеднике. Проповедник – это соединительное звено, установленное Богом между ним самим и людьми, приходящими к нему в вере. Проповедник – это мост между человеком и Богом. Это подтверждается Новым Заветом, где показано, что великое первоначальное распространение христианства было достигнуто за счет проповедования Слова Божьего. Да, нам нужен проповедник. Он нужен для установления и для поддержания христианской веры. Но какую пользу можем мы получить от проповедников и проповеди сегодня, когда мир переполнен лжепроповедниками? Есть ли какой-нибудь верный мир?

посмотрим, как эта короткая фраза может помочь нам распознать истинного Божьего проповедника, когда он встретится нам на нашем жизненном пути. Во-первых, мы должны понимать, что согласно Библии проповедование – это очень особенный вид деятельности. Если бы вы знали древнегреческий язык, тот язык, на котором написан Новый Завет, вы бы заметили, что слово «проповедовать», употребленное здесь Павлом, позаимствовано из военного лексикона. В древности, во время сражений, один командующий посылал сообщение другому. Для этого они использовали гонцов или вестников. Слово, обозначающее такого вестника, употребляется в послании апостола Павла для обозначения проповедника. Когда Павел говорит: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа». Употреблением этого военного термина Павел хотел подчеркнуть тот факт, что он проповедовал не свое учение, а весть, доверенную ему его полководцем, Господом. Проповедник – это вестник. Именно к такому отношению к проповеди Слова Божьего призывает нас Библия. Это весть, которую доверил Иисус Христос своим избранным слугам для передачи другим. Эта весть, таким образом, окружена авторитетом самого Христа. Люди во времена Павла воспринимали эту весть как силу, исходящую от Иисуса. И таким должна быть проповедь сегодня. Это не просто дискуссии, это не просто беседа об Иисусе Христе, это прямая передача Его вести. Проповеднику отведена Богом особая роль. Мы можем определить эту роль как авторитетное провозглашение декларации Церкви Господа Иисуса Христа. Во-вторых, в предложении, которое мы рассматриваем, Павел употребляет как положительные, так и отрицательные термины. Обратите внимание, как он говорит: «Ибо мы не себя проповедуем». Этими словами он раз и навсегда утверждает положение, что личность самого проповедника не важна, когда дело касается проповедования. Когда вестник приносил донесение из одного военного штаба в другой, личность этого вестника не играла никакой роли. Между содержанием донесения и личностью вестника не было никакой связи. Вестник мог быть высоким, низким, толстым, худым, он мог обладать прекрасным или сварливым характером, ничто из этого не имело никакого абсолютно значения. Значение имело только само донесение. Эту мысль мы находим у Павла в его описании роли проповедников. Меньше всего он хотел, чтобы люди смотрели на него. Павел не хотел, чтобы люди судили о той вести, которую он проповедовал, по его виду или поведению. Павел не пытался возвеличить себя, выдвинуться на первый план. И это важно иметь в виду, так как сегодня многие популярные проповедники привлекают внимание толпы за счет своего личного обаяния. Людей привлекает таким проповедникам та или иная черта их характера. О таких популярных проповедниках пишут книги, или они сами пишут свои автобиографии. Они говорят о том, как много они проводят времени в молитвах или чтении Библии, или о том, как они любят своих жен. Они говорят о своих снах, своих видениях, своих планах. Да, мы живем во времена культа личности. И проповедник, который постоянно подчеркивает себя, свою роль, привлекает внимание к себе, все-таки недостоин нашего внимания. Когда апостол Павел говорил о содержании того, что проповедовали он и другие руководители церкви, он подчеркивал тот факт, что они проповедовали не самих себя. Когда речь заходит о содержании проповеди, Павел употребляет положительные термины. Он положительно заявляет, что предметом их проповеди является Господь Иисус Христос. Знаете, иногда, когда я проповедую в церквях, я вижу на кафедре простое заявление: «Мы хотели бы увидеть Иисуса прежде всего». То есть нет такого, конечно, заявления, но я чувствую, что у многих в глазах, в сердцах вот такое заявление. И это напоминание мне о том, что если моя проповедь

Проповедь не провозглашает Иисуса и не привлекает меня и окружающих ближе к Нему, то мне было бы лучше даже не открывать рта. Иисус должен быть содержанием всякой проповеди, вне зависимости от того, взята ли это проповедь из Ветхого Завета или из Нового Завета, потому что и Ветхий Завет является великим свидетельством о Господе Иисусе Христе. В другом месте Павел пишет, что когда он думает о проповедовании Христа, он думает о кресте, где стало фактом великое дело спасения, совершенное Иисусом. О таком роде проповеди Павел пишет в первом послании к Коринфянам. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Если мы хотим знать, что есть проповедование, мы должны понять, как рассматривал этот вопрос великий апостол Павел. Его опыт в этом деле должен служить для нас стандартом. Позвольте мне рассказать вам немного о нем самом. Павел с ранних лет воспитывался в традиционной иудейской вере. Он изучил все, что касается Ветхого Завета. Особое впечатление произвел на него закон Божий. Он верил, что если человек в совершенстве соблюдает этот закон, Бог будет просто обязан дать ему спасение. Павел вырос в городе Тарси и, став молодым человеком, продолжил свое религиозное образование в Иерусалиме, где он выучил еще больше о путях спасения через исполнение закона. Для Павла Иисус Христос был противоречием всему тому, во что он верил. И вдруг произошло чудо. Иисус явился Павлу. Павел описывает это явление Иисуса несколько раз в книге «Деяния апостолов». Павел пришел к убеждению, что Иисус является исполнением всего, что он изучал в Ветхом Завете. Он увидел, что смерть Иисуса на кресте – это великое Божье дело, которое сделало спасение возможным для грешников. И Павел заявляет, что в силу этого каждый должен признать Иисуса господином своей жизни навеки. Вот почему всякий раз, когда Павел выступал с проповедью, он говорил людям о Господе Иисусе Христе. Когда он говорил перед еврейским народом, он умело показал им, что Ветхий Завет указывает на Господа Иисуса Христа. Когда он выступал перед людьми незнакомыми со Священным Писанием, он ссылался на их литературу, но всякий раз он поднимал тему об Иисусе и его воскресении. Единственной темой проповеди Павла был Иисус, его жизнь, смерть и воскресение. Господь Иисус, которому мы все должны служить. Таким образом, проповедование – это особое дело церкви, дело, которое обращает внимание людей на личность и служение Иисуса Христа. Но мы не должны забывать при этом и самого проповедника. Разве он только безликий инструмент для сообщения Божьей вести? Должен ли он только читать проповеди, не принимая участия в том, о чем он проповедует? Как мы можем распознать истинного проповедника? Заключительные слова той фразы Павла, которую мы с вами рассматриваем, проливают свет на отношение проповедника к тем, кому он служит Евангелием. Давайте еще раз взглянем на его слова. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса». Проповедник является слугой тех людей, которым он проповедует. Он должен быть готов отдать все с тем, чтобы они узнали правду о Иисусе. Трепещи, проповедник, готов ли ты отдать все, что имеешь, даже самого себя, чтобы бедные и потерянные грешники смогли услышать благую весть? Помнишь, как сказано в Библии, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была
приписываемая Богу, а не нам. Каждый, кто называет себя проповедником, должен равняться по тому великому стандарту, который установлен Библией. Проповедник – это слуга, чистый и простой. Он должен быть готовить и всюду, переносить все трудности и лишения, чтобы из уст его могли слышать благую весть все те, кто в ней нуждается. И вы, те, кто нуждается в этой благой вести, также несете ответственность. Вы должны искать такого проповедника, проповедника с большой буквы. Ищите его, как ищут драгоценную жемчужину. Неустанно ищите такого проповедника, который будет говорить вам в силе Господа Иисуса Христа, который будет говорить о Христе и только о Нем. И я беру на себя смелость сказать, что такие проповедники есть. Они есть во всем мире. Они есть даже в том городе, в том селении, где живете вы. Я надеюсь, то, что я вам сказал сегодня, поможет вам найти такого человека. Это великая Божья тайна. Но Бог приводит сам своих проповедников туда, где люди нуждаются в вере в Иисуса, где ты нуждаешься в вере в Иисуса. Господи, дай нам таких людей, как апостол Павел, людей, исполненных апостольским огнем. Пошли нам проповедников, которые будут говорить об Иисусе и Его спасении. Дай нам людей, готовых смирить себя ради служения Иисусу, способных нести слово правды с терпением и постоянством, чтобы мы познали Твое слово во всей полноте. Господи, Ты знаешь наше время и наши препятствия на пути к живой вере. Ты знаешь, что преступления заполнили наши улицы, бесчестность и распутство запачкали наши жизни. Нам нужна Твоя благая весть, Господи. Нам нужно пробуждение, Господи. Мы нуждаемся в Твоем спасении, Господи. Взгляни на нас милостью и дай всему миру услышать Твое Евангелие. Дай людям свой Святой Дух, чтобы они смогли в вере ответить на благую весть и обрести спасение. Все это мы молим и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче сейчас.

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Дорогие друзья, обратимся в молитве Господу. Слава Тебе, что Твой нежный голос раздается в проповеди Евангелия и сегодня. Сердечно просим Тебя, чтобы Ты призывал Духом Святым еще многих людей из нашего народа. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 14 главы, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Наша тема – «Блаженны мертвые». Но нужно заметить, не все мертвые, а те, которые умирают в Господе. У нас в смертных людях почему-то так водится, что при жизни человеку меньше уделяют почестей, чем мертвому телу. Обычно мертвых всегда хвалят. При жизни каждому приходится хлебнуть горечь, обиды, унижения, оскорбления, клеветы. Иногда бывает, что никто даже не скажет за доброе сердечное спасибо. Как-то не ценится живой человек, в особенности в наше время. Старается его даже не заметить. Но вот, когда он уже лежит во гробу, тогда вдруг вспоминаются его хорошие дела, которые при жизни и не замечались. Можно услышать доброе слово вместо жестких колючих слов, так жестоко терзающий при жизни наболевшую душу. И вот, если бы еще при жизни старались люди уважать друг друга, как Священное Писание предписывает всем нам почитать один другого выше себя, если бы почаще приходилось бы слышать слова ободрения, сочувствия, сколько бы радости было в нашей духовной жизни и в нашем служении, какие бы мы благословения имели в труде на ниве Божьей, сколько бы душ еще было спасено в этом грозно гудящем житейском море. Знаем хорошо, что даже плохой мир лучше доброй ссоры. И все же люди почему-то предпочитают добрую ссору между собой. Имея одну и ту же веру, одну и ту же цель своего земного пути, желая достичь и водвориться в небесные обители, почему же не чувствуется между верующими людьми любви, крепких братских отношений? Почему нет взаимной любви и милости? Дорогие братья и сестры, друзья, все мы едем в одном поезде дальнего следования. Одни едут дальше, другие короче. Мы еще выглядываем из окна нашего вагона и видим, как один за другим сходят с этого поезда жизни молодые и старые люди. Сходят без вещей, без багажа, так как они появились когда-то на этот свет. Огромный, бесконечно гудящий вокзал. И снова раздается гудок поезда. Поезд мчится все дальше и дальше во все сущающемся мраке греховной ночи, о которой предупреждал Господь, что проходит или приходит ночь, когда никто не может делать. Христос пришел на землю, приняв человеческую плоть для того, чтобы ближе подойти к грешному человеку, рассказать ему, как он его любит, на его родном, понятном языке, тайну человеческой жизни и какой смысл она имеет на земле. Своей смертью на Голгофском кресте Христос заплатил Отцу полную цену за грех всего человечества. Возмездие за грех обрушилось на невинного Агнца Божия Иисуса Христа во всей страшной и ужасной форме, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Право на вечную жизнь находится в руках Иисуса, и справедливо Его называет Владыкой земли. И Он дарит всякому эту жизнь вечную, кто только принимает евангельскую весть спасения, божественную амнистию. Смертью Христа открыты те небесные обители, о которых Христос говорил накануне Своего Вознесения. Бесконечное торжество в Доме Отца Небесного, неизреченной радости, любовь Бога Отца и вечная слава в обители Его Сына. Вот что ожидает раскаявшегося грешника. Возможность перемены сердца или возрождения свыше, возможность перехода от смерти в жизнь вечную. Проверка
и эта жизнь подтверждена духовным опытом уже миллионов верующих людей на протяжении всех веков христианства, от дня Пятидесятницы и до нашего времени. Поэтому истинно верующему человеку не страшно пройти долиной смертной тени и казаться вечности. Господь сегодня призывает всех людей. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники». Вот таково божественное приглашение сегодня ко всем людям. Но, к сожалению, не все люди реагируют на это. Поэтому у нас, даже верующих, очень мало плода труде на Неве Господней. Сегодня день, о котором мы говорим, о смерти человека, это день должен быть проверки, заглядывания в свое собственное сердце. Сомневающимся вечным скептикам предлагается вкусить, как благ Господь, а верующим поправить свои светильники, чтобы они горели огнем свидетельства, огнем спасительного маяка. Поэтому в это время ощущается ничтожество и кратковременность человеческой жизни, когда мы вникаем в существование краткое человека на земле. Нить ее тоненькой паутиной вьется 70-80 лет, а самая лучшая пора ее труд и болезнь. Так вот, эта нить жизни нашей может прерваться в любое время. Поэтому верующие люди, они с радостью идут в небесные обители, где Бог отрет всякую слезу с очей их, где нет болезней, голода, страданий и забот. Неизреченная радость охватывает спасенную душу. Там под сенью крыл всемогущего Бога бури и страхи меня не смутят. Под сенью крыл, о, какая отрада! Там мой приют от скорбей и невзгод. Там безопасность, чего еще надо? В дивном Иисусе надежный оплот. Так мы поем в наших духовных гимнах. Дорогие братья и сестры и все радиослушатели, Господь дает и вам эту возможность сегодня проверить вашу жизнь во свете Слова Божия. Я вас искренне умоляю, придите к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным Спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Мир вам, дорогие друзья! В правлении праведного Иосафата на Иудею двинулось огромное полчище врагов. Это были моавитяне, аммонитяне и другие, жившие по ту сторону Соленого моря. И вот они уже в Энгеде. Иосафат объявляет пост по всей Иудее. Это было уместно и логично для тех, кого перед этим обращал Господу царь иудейский. Невозможно возбудить жажду поста у тех, кто утратил пульсацию духовной жизни. Народ потянулся в Иерусалим, в дом Господень, по наитию свыше. И теперь мы подошли к тексту, который нас и заинтересовал. «И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их». Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, 13 стих. То, что все иудеи стояли пред лицом Господним, это понятно и привычно для собраний древности. Мы хорошо помним это знаменательное уточнение, кроме женщин и детей. Но здесь было не так, другое уточнение. И малые дети их, жены их и сыновья их. Удивляют все три категории. Малые дети не могут долго стоять. Жены обычно заняты малыми детьми. А сыновья? Они уже взрослые. Им не интересно на таких встречах, но здесь стоят все. Что этому предшествовало? Обновление в отношениях с Господом и пост. А потом была война, точнее, самопоражение врагов. И неожиданно открылась огромная добыча. Три дня забирали, а в четвертый собрались в долине благословения, чтобы сердечно поблагодарить Бога за победу. Представляете, семьи постились вместе, молились вместе, забирали добычу вместе и, наконец, благодарили Господа в долине благословения вместе. Какой неповторимый опыт! Ценность его заключается в духовном влиянии родителей на детей. Здесь прочно присутствует элемент ученичества, столь необходимый для формирования зрелых последователей Господних. Видите ли, не было у них тогда детских, подростковых и молодежных классов, малых групп и семинаров. Все перечисленное, несущее духовный заряд, ценно. Но невозможно переоценить духовные переживания, объединяющие семью. Если в долине благословения собрались те, которые пережили реальную угрозу истребления, плена, насилия, то мотивы собравшихся на берегу были иными. Приведу текст. «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились». Деяния святых апостолов, 21.5. Им как бы не хватило 7 дней общения с апостолом Павлом. Меня удивляет их поведение. Во-первых, провожают даже за город. Во-вторых, на берегу коленопреклоненно помолились. И снова перед нами эта волнующая картина. Идут семьи. На руках младенцы, других ведут за руку. Те 7 дней в общине Тира были настоящим праздником Духа. Надо полагать, на собраниях присутствовали и жены, и дети. И теперь это неформальное продолжение общения было естественным и желанным для всех. Женам не нужно готовить кушанье, мужчинам не нужно отдыхать перед трудовой неделей, дети обходятся без компьютерных игр, они не просто отбыли на собрании, они продолжили его так же просто, как и общались. А молитва на пристани — это невообразимый пример духовной самостоятельности. На пристани ведь всегда шумно и людно, но у них продолжался праздник, праздник в буднях. Этих замечательных христиан наставило и вдохновило на проводы и молитву Слово Господне, звучавшее 7 дней. Они не просто говорили о Слове, Слово сделало их жизнь другой. Проповедь касалась и взрослых, и детей, и соединяла их воедино. Разве может быть иначе?

Знание без смирения. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к спорам и словопрениям. Первое послание Тимофею, 6 глава, стих 4. В современном евангельском христианстве появилось учение, которое, как мне кажется, может породить новое поколение заносчивых снобов. Последователи этого учения вполне ортодоксальны в своих догматических взглядах, то есть они соглашаются с традиционными истинами христианского вероучения. Но на этом их сходство с новозаветным христианством заканчивается. Их дух весьма отличается от духа верующих апостольских времен. Этот новый вид христиан можно распознать по некоторым отличительным признакам. Они, в частности, любят надувать щеки и издавать звуки, подозрительные, похожие на кукареканье. Они витают так высоко, что обычным христианам нелегко найти их гнезда. Они редко высказывают собственные мысли, но выхватывают цитаты из Барта, Брунера, Бультмана или Тилиха, после чего стараются придать им более приемлемое для церкви звучание. Как правило, они упускают из виду тот факт, что истина не состоит лишь из размышлений о ней, но имеет фундаментальную нравственную основу. Богословские идеи становятся духовной истиной только тогда, когда они осмысливаются смиренным разумом. Гордый ум, как бы он ни был ортодоксален, никогда не сможет познать духовные истины. Библия определяет знания как приобретенный опыт. Мудрость же подразумевает нравственное содержание. Знание без смирения превращается в тщеславие. Религиозный сноб не может познать истину. Снобизм и истина несовместимы.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Сколько звезд на небе? Многие слышали, что наше Солнце размером с обычную звезду. Тем не менее, эта звезда каждую секунду излучает больше энергии, чем мы когда-либо смогли бы использовать. Меньше 0,1% этой энергии ежесекундно достигает Земли. Если бы мы могли правильно применять излучение, поступающее к нам всего за одну секунду, у нас было бы больше энергии, чем человечество использовало за всю историю своего существования или планирует использовать в ближайшие 1000 лет. Некоторые звезды настолько велики, что если бы их поместить на то расстояние, на котором от нас находится Солнце, а это примерно около 200 миллионов километров, то Земля бы оказалась внутри них. Астрономы предполагают, что в нашей галактике более 1 миллиард звезд, а таких галактик во Вселенной больше 1 миллиона. Насколько же велика сила Бога, если Он создал не только наше Солнце, но еще более 1 миллиона 1 миллиардов таких Солнц? Только подумайте, Он сотворил все это в один день, даже не отдохнув перед следующим этапом. В Писании сказано, что Он дал имя каждой звезде. Все звезды разные, одни производят огромное количество энергии, но при этом совершенно невидимы для глаза, другие вращаются со скоростью до 12 оборотов в секунду, третьи мигают подобно гигантским космическим маякам. Воистину, Божья сила, мудрость и творческий потенциал безграничны.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогие друзья! Господь подарил нам чудесные минуты для размышления. И вы знаете, в жизни хотим и не хотим, в семье ли, на работе ли, в жизни всегда определяется, а кто старше, а кто у вас начальник, а кто глава. И вот интересно, послание к евреям, размышляя о духовных принципах, о Христе, вывод такой делает апостол Павел в 7 главе 7 стиха. «Без всякого же прикословия меньше благословляется большим». Меньше благословляется большим. Кто я на работе? Директор, начальник? Кто я в семье? Глава? Кто я по жизни? О чем я мечтаю? И вот здесь очень интересно говорит, меньше благословляется большим. Давайте проверим. Даже когда я не замечаю, думаю я, не думаю, но это легко проверить. Смотрите, если я больше, то где и кого я благословляю? Если я думаю, что я старше, если я думаю, что мудрее, где плоды? Больше благословляет меньшего. То есть в церкви, если мы давно уже член церкви, мудрее понимаем и ухмыляемся на чье-то высказывание, мы должны взять эту заботу, мы должны показать, мы должны помочь ему возрастать. Если я меньше, то ищу ли людей мудрых, духовных, которые старше, которые могут быть благословением для меня? Поэтому, друзья, очень важно нам разобраться, кто я. Меньше должен стремиться к большему, чтобы получить, питать, и через братьев, сестер, которые старше, которые являются благословением, достигать совершенства Христова. Больше подобен Христу, который делится не просто собой хвалится, а хвалится Христом, хвалится теми благословениями, которые изливает. Итак, друзья, очень важно нам проверить, кто я, меньше или больше. И да благословит Господь, чтобы мы действительно научились в служении благословлять, научились искать тех, кто может благословить. Аминь.

преображение, когда вера и любовь размягчают наши сердца и делают их восприимчивыми и чувствительными, когда мы сосредотачиваем наше внимание на Христе, тогда Его характерные свойства передаются и нам. Апостол Павел писал так: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Второе послание Коринфянам, 3 глава. Но этого нельзя достичь сразу, в одно мгновение. Для этого требуется так же, как и при фотографировании, известный срок, необходимый для того, чтобы сделать выдержку. Изменение характера происходит быстрее тогда, когда мы чаще и больше пребываем наедине с Иисусом.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Высоты». Сегодня третья часть. Четвертое обетование Бога Аврааму мы находим в книге Бытия, глава 15, стих 5. «И Бог вывел его, то есть Авраама, вон».

называется. Пятое обетование Аврааму мы находим в книге Бытия, глава 15, стих 18. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат». А шестое обетование Бога Аврааму мы находим в книге Бытия, глава 17, стихи с 4 по 6. «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. Седьмое обетование Бога Аврааму мы находим в книге Бытия, в главе 17, стихи с 15 по 17. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит? Ведь это же невероятно после всего случившегося до этого. Завет, новое название имен и все обетования». После всего этого Авраам говорит в своем сердце: «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит?» Но ведь это полнейшее неверие при наличии веры. Но это Авраам только думал и сказал сам в себе, не зная, что Бог видит его сердце. А Богу Авраам сказал то, о чем читаем в стихе 18. «И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим! Служение с Измаилом осталось далеко позади нас, но как глубоко укоренились эти вещи в наших сердцах! Сколько лет веры нам нужны, чтобы эти высоты были искоренены из наших сердец? Дорогие братья и сестры, убедительно всех вас прошу взять во внимание, что Святое Писание в семи местах повторяет: «Высоты же не были уничтожены». Об этом читаем в третьей книге Царств, глава 15, стих 14, четвертая книга Царств, глава 12, стих 3, глава 14, стих 4, глава 15, стихи 4 и 35, вторая книга Паралипоменон, глава 15, стих 17 и глава 20, стих 33. Только высоты не были отменены. А число 7 означает божественная полнота или божественное совершенство. Это значит, что в этих высотах что-то положительное скрыто от нашего духовного глаза, что было Богу угодно. Поразмыслите над этим. Во всяком случае, город Гаваон означает «город высот», потому что он построен на высотах. Но и не только это. С Гаваоном связана очень интересная история Израиля в земле Ханаана. Заглянем в эту историю. Евеи, жители этого города, видя, что Израиль победоносно продвигается по земле Ханаана, поняли, что израильтяне вскоре и до них дойдут.

Вот, и должны их истребить. Поэтому они, эти гаваонитяне, обманным путем заключили с Израилем союз. Напомню вам также, что история с гаваонитянами является единственным примером в Ветхом Завете, в котором мы видим прообраз язычников, пришедших к Господу Иисусу. Кто из вас подробней желает ознакомиться с этой историей, тот может прослушать и изучить проповедь под названием «Гаваонитяне», которая имеется на нашем сайте. Но, как русские говорят, ложка дорога к обеду, поэтому мы освежим в нашей памяти главный текст этой проповеди из книги Иисуса Навина, глава 9, и частично из главы 10. Я с превеликим наслаждением разбирал и углублялся в эти две главы, в которых мы имеем такое глубокое пророческое сообщение, и нам с вами сегодня спешить некуда. Поэтому с чувством благодарности Господу углубимся в эти две главы за то, что Господь Иисус проявил к нам, язычникам, такую великую благодать. Обратимся прежде всего к книге Иисуса Навина, глава 9. И посмотрим, как гаваонитянам так легко удалось обхитрить Иисуса Навина и старейшин Израиля. Читаю из главы 9, стихи с 1 по 24. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хеттеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих. И ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая, с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евреям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот, изорвались,
и эта одежда наша, и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условие в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Пейров и Кирьяв и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им, Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы! Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей всей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело». А теперь в главе 10 посмотрим, как Бог укрепил Иисуса Навина и все израильское войско, чтобы ради своего народа Израиля и ради этих язычников, гаваонитян, сразиться с 5 аморейскими царями и их войском, которые собирались истребить гаваонитян за то, что они заключили союз с Иисусом Навиным и израильтянами. Итак, книга Иисуса Навина, глава 10, стихи с 3 по 14. «Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Эглонскому, чтобы сказать: придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались, и пошли 5 царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфский, царь Лахисский, царь Эглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам в лице Иисуса Навина, прообраза Господа Иисуса. Бог сражается за свой народ Израиль и за свою церковь, которую мы видим в гаваонитянах. И с ним пошел весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу
то есть Иисусу Навину, «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вефрона и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Стих 12. Иисус, то есть Навин, воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою». Стих 13. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и половину дня оно шло до середины неба, до зенита, и не спешило к западу почти целый день». А после того, как солнце простояло в зените почти целый день, оно склонилось затем к закату еще половина дня. Так что в этом сражении солнце светило израильтянам целых два дня. Стих 14. «И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». А теперь продолжим размышление в соответствии с нашей главной темой. А к этому времени Авраам был уже 25 лет верующим. И все, что с ним за это время происходило, мы прообразно видим и в состоянии наших сердец. Самым удивительным при этом является тот факт, что Бог не устает и дальше заниматься с Авраамом и с нами, давать нам обетования, подтверждать их через свое слово. Да проявит Бог милость, чтобы мы восприняли это в наши сердца и радовались Его славе, которую мы здесь находим в Его Слове. Бог совершенно иной, чем мы думаем. А теперь переходим к Соломону, которого Бог поставил царем над Израилем. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но жертвы и курения он приносил на высотах». Третья книга Царств, глава 3, стих 3. «Для Бога не было никакого препятствия, чтобы во сне явиться Соломону. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». Третья книга Царств, глава 3, стих 5. В этом мы видим Божью благодать, которая в своей господствующей власти встречает грех в наших сердцах. Это Божья благодать точно так, как и грех является энергией власти, энергией для очищения от грехов. Заметим себе это. Однажды Вернер Бергман, старший брат миссионского собрания во Франкфурте на Майне, рассказал о своем покаянии. Тогда он был еще молодым парнем. Он говорит: «Когда я стал Детем Божьим, то я, как христианин, когда я при покаянии родился свыше, делал еще такие злые грехи,
по принципу того, как мы читаем в книге Бытия в главе 19, стихи 17, 20, 21, 30, 32 и 36. Тогда мое сердце полюбило эти вещи, и вот я совершал эти грехи и ждал, что Бог разобьет меня вдребезги. Как читаем в послании Римлянам в главе 2, стих 4. Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Я совершенно точно знал, что Бог должен меня теперь разбить на основании тех злых дел, которые я совершал, как дитя Божие. Дорогие братья и сестры, теперь я предостерегаю вас от сознательного согрешения. Однако Бог не сокрушил меня, но встречал меня в своей благодати, а именно таким образом, что я считал это невозможным. Поэтому я рухнул под властью этой благодати. Я начал себя ненавидеть в этих моих грехах. Конец цитаты. В действии этой Божьей благодати мы видим власть очищения. Нет ничего большего, как то, что живой Бог совершенно иначе реагирует, чем мы это заслужили. Поэтому я предостерегаю и предупреждаю всех вас, чтобы вы не играли с такими и подобными вещами и не искушали Господа Иисуса. Очень серьезно предупреждаю вас. Сатана стоит у двери нашего сердца. Он только ждет, чтобы через ложь и при нашем унынии или при нашем малодушии втянуть нас в согрешение. Вследствие нашего малодушия сатана может детей Божиих привести даже к отпадению от веры. Не лишать их дара вечной жизни, но может привести к отпадению от веры. Это начинается в наших сердцах на основании слушания сатанинской лжи в неверии по отношению к Слову Божьему. Этот грех прочно укреплен анкером в наших сердцах, как энергия для способности совершать какую-то работу. А Бог помещает в наши сердца против этой сатанинской энергии намного большую энергию своей благодати с основанием радостной вести о кресте и Сыне Божьем, который был послушным Отцу и пролил на кресте свою кровь для нашего искупления. Об этом мы читаем в послании Римлянам в главе 5, стих 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». По этому поводу мы читаем также во втором послании Коринфянам в главе 9, стих 8. Бог же силен изливать на вас всякую благодать изливать на вас. Дорогие братья и сестры, не давайте себя сатаной обмануть, который будет вам нашептывать, что, дескать, Божия благодать все же не больше, чем власть сатаны. Не давайте себя обмануть. Со времени смерти Иисуса на Голгофе Бог прощает детям Божьим каждый грех. Если будем исходить из нашего главного текста, то какую разницу мы видим между Давидом и его сыном Соломоном? Важный вопрос. Ведь оба они имели того же Бога. Сердце Давида было неразделенным, нераздвоенным, и мышление его было прямым.
А сердце Соломона было с одной стороны мудрым и разумным, как Бог обещал ему в третьей книге Царств, глава 3, стих 12, но его сердце было разделенным, как читаем в третьей книге Царств, в главе 11, стихи с 4 по 6. Этот текст я приведу в четвертой части нашей сегодняшней проповеди. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».
2: А всем с миром Божиим, дорогие друзья! Кто понимает, о чем говорится в 7 главе к римлянам? Для кого, как это понятно? Почему задают этот вопрос? Потому что сегодня очень многие христиане утверждают и понимают так, что апостол Павел якобы пишет тут о себе, о своей личной практике во Христе. И хотя понять эту главу совсем несложно, потому что апостол Павел здесь пишет простым, нормальным языком, однако остается она некоторой такой загадкой, камнем таким преткновения. И многие утверждают и понимают эту главу неверно. Почему? Я так вижу и понимаю, что здесь она очень хорошо подходит плотскому человеку, который живет еще под законом, в котором не явилась свобода во Христе Иисусе. И они, так сказать, охотно себя отождествляют с таким апостолом Павлом, вот который в 7 главе находится. И этим самым успокаивают себя, типа вот и с апостолом Павлом было так же, и у меня вот то же самое происходит в моей жизни. Но если я так подхожу к Писанию и, не размышляя, беру вот, например, одну главу и на этом делаю учение, то это говорит о моей поверхности. Если вникнуть и смотреть все с правильной позиции, с позиции жертвы Иисуса Христа, где все прощено, где мы получили и победу, и свободу, и радость, и вечную жизнь, и любовь, то как-то с этой позиции мне непонятно 7 глава к римлянам. Как это может быть со мной, с христианином, так, тем более с апостолом Павлом, который говорит как будто бы совершенно о другой жизни какой-то, как будто бы в этот момент он не во Христе. И хорошо, если вот кто-то из вас не находит уюта, его это беспокоит. Это очень хорошо, если так с вами. Я попытаюсь сейчас вам просто коротко, как можно короче, показать по Писанию, что здесь апостол Павел говорит совсем о другом. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Зададим вопрос. Когда он жил без закона? Вы можете такое вспомнить, чтобы апостол Павел жил когда-то без закона? Ну, чтобы это не было таким нашим каким-то от ума умозаключением, мы просто прочитаем, как он говорит о себе к филиппийцам в 3 главе с 5 стиха читаем. «Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законы непорочны». Павел никогда не жил без закона. Он еще не успел на свет появиться, его уже обрезали. Он родился в этом. Он всегда жил в законе, притом был очень ревностный и говорит о себе по правде закона непорочный. То есть Павел никогда не жил без закона. «А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Когда и какая заповедь была дана Павлу? И почему заповедь, притом добрая, послужила ему к смерти? И еще интересней, когда, и главное, почему в нем ожил грех? Значит, получается, было время, когда в апостоле Павла греха не было, а потом вдруг он ожил. Тут надо долго думать, когда могло бы такое с ним произойти. Но, может быть, когда он был непорочный в законе, как он говорит, жертвоприношениями он как бы получал прощение, чувствовал себя превосходно, наверное. Когда же пришел Христос со своим учением, встретил Павла, может быть, тут пришла заповедь, и грех в нем ожил, и он умер, вообще непонятно. А что же он умер-то? Ни логики не видно, никакой здравости нету. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, говорит апостол Павел, если вы думаете, он о себе говорит, а я плотян, продан греху. Вообще здорово. Надо тут опять задуматься. Что значит, жертва Христа, она как бы тебя выкупает, как мы знаем, от греха, да, прощение искупил, и в то же время продает. Или наполовину это произошло, не совсем понятно. Выходит, апостол Павел, он все-таки остался рабом греха и плотской. Этого просто не может быть, потому что в другом месте Павел учит нас, тут же к Римлянам в 6 главе мы читаем: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Стали свободными от греха и стали рабами Богу. Все, кто пришел ко Христу, уверовал в Него, принял Его смерть на кресте, своей смертью, сораспялся со Христом, воскрес с Ним, тот получил все это. Как же апостол Павел говорит о себе другое в 7 главе к Римлянам? Может ли такое быть, что человек одновременно и раб Богу, и раб греху? Не может такого быть, это просто исключено. Вы помните, наверное, Христос учил, что никто не может служить двум господам. Он обязательно одному будет усердствовать, другому будет не родить, одного будет любить, другого ненавидеть. Это правда, это истина. Двух господ не может быть. И у нас, христиан, не может быть двух господ. Либо мой господин есть Иисус Христос и Бог, либо я раб греха. Мой господин есть тьма и дьявол. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Вот читая стих за стихом в 7 главе к Римлянам, создается такое четкое, простое понимание. И хочется воскликнуть, какой же был несчастный апостол Павел. Кстати, он в конце этой главы так и говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть вот на самом деле думаешь, а зачем тогда апостол Павел уверовал и нам проповедовал, если он сам остается бедным человеком, и мы теперь с ним бедные и несчастные. Никак оно не сходится с Евангелием, которое нам говорит о другом, о победе, как я уже и говорил, еще раз повторяю, о радости, о том, что мы перешли в небесное царство, посажены во Христе Иисусе на небесах. Написано об этом: радуйтесь, всегда радуйтесь. Очень много можно мест Писания приводить. Куда теперь деть 7 главу, непонятно. Но если мы видим в 7 главе апостола Павла несчастным и бедным, то во всех других его посланиях мы видим совсем другую картину. К примеру, «Для чего я и тружусь, и подвязая силу его, действующую во мне могущественно». Если апостол Павел так смело, уверенно о себе говорит, это только одно место Писания, можно еще много других привести, что в нем действует сила Христа могущественно. При этом он остается бедным человеком, который делает то, что даже не хочет. Вы понимаете, оно никак не подходит одно к другому. Отсюда становится очень понятно. Речь в 7 главе Римлянам идет о чем-то другом, о совершенно другом типе человека. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. А в другом месте к филиппийцам написано: потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То как можно, вот прочитав все это, поняв все это, приписывать к апостолу Павлу такое? Читаю: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Если так рассуждать про апостола Павла, то, думаю, Такой апостол Павел не мог знать Христа, не мог быть его апостолом, не мог иметь в себе Духа Святого и водиться Духом Святым. Но вот что он говорит о себе в другом месте. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, вере, словом и делом». Итак, вот я привел всего лишь только некоторые места Писания, и уже вырисовывается ясная и понятная картина, что апостол Павел не мог там говорить о себе как о возрожденном христианине, как об апостоле, что он там говорит о нечто другом. Ну, конечно, вопрос, так о чем же он тогда там говорит? Он там говорит о ветхом человеке, не знающем Христа и стоящем под законом. Под словом же «я», когда он говорит «я жил некогда без закона», он имеет в виду и отождествляет себя с Адамом в Едемском саду. Там написано: «Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Именно Адам не понимал бы и пожелания, если бы Бог не сказал ему «не вкушай». Апостол Павел говорит «я», имея в виду Адама, вполне даже логично и понятно. Потому что мы все были в Адаме. И апостол Павел был в Адаме. И все мы были в Адаме, когда он согрешил. Мы все от него. И любой бы на его месте, и я, и ты, и апостол Павел поступил бы точно так же, как Адам. Поэтому это вполне оправданно сказать «я». «Я жил некогда без закона». Апостол Павел этим «я» имел в виду все человечество, всех нас. Он взял Адама как пример и коротко рассказал, что с Адамом произошло. Вот я читаю, посмотрите, как все понятно, просто и логично. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Ведь здесь четко написано об Адаме, как все с ним произошло. Ведь ему была дана заповедь для жизни, чтобы он не вкусил от древа познания добра и зла, но вкусил бы от древа жизни, которое там тоже стояло, как мы знаем, он его не вкусил. И грех взял повод от этой заповеди змей, обольстил его и что умертвил? Адам умер для Бога, а в нем, конечно, и мы, и вообще все человечество. И дальше в этой главе, вот в 7 главе, апостол Павел просто описывает состояние такого человека, в котором живет именно закон греха и смерти. Вот сама смерть, которая вошла в Адама, это и есть закон греха и смерти. Это закономерность грешить. Человек вне Бога не может не грешить. Он всегда будет грешить. Как бы он ни тужился, он остается, как написал апостол Павел в 24 стихе, тут в конце: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Так вот, избавление-то и мы получили во Христе. Поэтому 7 глава – это о прошлом, это о том, это о моем ветхом положении, когда я Христа не знал. Когда же я вышел из этого мира, то Бог меня освободил от этого тела смерти. Я теперь, дорогие друзья, в 8 главе, читаем дальше 8 главу к Римлянам, о чем там говорится. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вот от этого греховного смертного тела. Если дальше мы читаем 8 главу, то там понятно, ведь идет речь о двух положениях. О плотском и о духовном. Это два совершенно разных типа человека, которые не могут быть в одном. Либо ты такой, либо ты такой. И 14 стих говорит: «Ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божии». Водимый уже никак не грехом, как это говорит в 7 главе, апостол Павел пишет о плотском человеке, но Духом Божиим. Чтобы в это перейти, нужно родиться свыше и получить это освобождение, свободу от закона греха и смерти. Вот если кто это не понимает и успокаивает себя этой главой, типа и апостол Павел был такой, дорогие друзья, это очень неправильное положение, это опасное положение. Нужно просто понять, видите, как Бог все устраивает, так все написано, что если ты поверхностный, то ты пролетишь по верхушкам и останешься ни с чем. Писание так нам дано, чтобы мы вникали, чтобы мы поняли глубину сказанного, потому что Бог ожидает от человека любви, с полной самоотдачи, полной жертвы. Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Если я нахожу себя в 7 главе к Римлянам, то значит, смерть во мне не разрушена. Значит, я не верю тому, что Бог во Христе Иисусе совершил, что Бог во Христе Иисусе разрушил смерть. Она разрушена во мне. Она мне дала спасение и освобождение. Если же она во мне не разрушена, я просто не верю этим словам, я в них сомневаюсь, а вот это и есть грех.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Господь всегда хочет нам мира, чтобы в сердце был мир. Иногда мир приходит через обличение. Никогда мира Божьего не будет, когда наше сердце неправо перед Богом. И поэтому мы постоянно приходим к этому слову, читаем из него, для того, чтобы мир Божий водворился в нашем сердце. Мы призваны к этому миру. И сегодня у нас прекрасная тема «Держись вечной жизни». Братья и сестры, хотелось бы прочитать с 3 главы Откровения. Та же самая идея, та же самая тема, но другими словами. Откровение, 3 глава, 7 стих, 3:7. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Вот мы прочитали все. Но хотел бы, братья и сестры, чтобы мы обратили внимание на 11 стих. «Все гряду скоро, держи, что имеешь». Здесь написано «держись вечной жизни». Здесь мы прочитали «держи, что имеешь». Надо сказать, братья и сестры, что и вот это место «держись вечной жизни» написано Тимофею, истинному сыну веры. Апостол Павел пишет. О нем он пишет, что все ищут своего, а его верность, верность Тимофея вам известна. Это особый человек, это искренний христианин, он служил Богу. Тем не менее, апостол Павел нашел нужным написать ему напоминание. «Тимофей, держись вечной жизни». Никогда не лишний раз напомнить нам еще, что держись вечной жизни. И вот это послание, послание Филадельфийской церкви, церковь хорошая, ни одного упрека нету. И Иисус Христос говорит этой церкви, держи, что имеешь. Держи, что имеешь. Если мы так посмотрим в этом мире, чего люди держатся, что они держат, чем они дорожат. Можно сказать, что главные вещи, чем дорожат люди, это богатство, материальные ценности, деньги, это слава и власть. И Господь нам очень много дал, много в нашей жизни дал то, что мы принимаем, то, что у нас есть, но мы не ценим. Да, мир одно ценит, но чем мы должны ценить? Можно сказать, братья и сестры, что мы очень много, что имеем, мы просто принимаем как должное. Даже вот такой пример, знаем, что сейчас в Москве происходит, да? Там ужасная жара. Там дым, там горят леса, торф горит, людям невозможно дышать. Мы здесь, может, жалуемся, что у нас лето слишком холодное, прохладное. Ну, представьте себе, если бы это здесь было. А мы воспринимаем все это как должное. На самом деле, какая благодарность Господу должна нестись, что мы живем вот в таких условиях, каких мы живем. Часто молодые люди не дорожат своим здоровьем. Они его не хранят, они его не держат, можно сказать. Хотя родители часто им говорят, детки, одевайтесь, детки, нужно высыпаться. люди не дорожат, пока они не потеряют. И я помню такое мудрое высказывание, что люди тратят все свое здоровье на то, чтобы заработать деньги, а потом тратят эти же деньги для того, чтобы восстановить часть своего здоровья. Как неумно, как неразумно. Но люди только тогда начинают понимать, что здоровье ценно, когда они его теряют. Можно, братья и сестры, мы недавно слышали, чтобы мы дорожили добрым именем. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава серебра и золота. Действительно, этим дорожить. Но бывает так, что человек невиновный, но он лишается этого доброго имени. Давайте вспомним Иова. Иов, какой богобоязненный, какой честный, какой чистый, непорочный человек. Бог его так оценил, в глазах Божьих он чист, но в глазах своих друзей он кто был? Грешник, Бог тебя наказывает. И часто люди могут затоптать имя доброе, хорошее. Как важно имя доброе хранить перед Богом. Пусть все о тебе думают плохо, но чтобы Бог о тебе думал хорошо. Чтобы он сказал: знаю твои дела, знаю твою любовь, как он сказал в Филадельфийской церкви. Может, ты не выглядишь очень особо, ты немного имеешь силы, но я знаю, ты сохранил самое важное. Дорожить своей честью. Пушкин в одном из своих рассказов народную пословицу написал: «Береги платье снову, а честь с молоду». Дорогие друзья, молодежь, это вам. Беречь свою честь, беречь свою невинность, беречь целомудрие. Как люди жалеют потом, когда они потеряют свою честь. Рады бы вернуть, но уже поздно. Берегите, держите то, что Бог вам дал. Почему держать? Потому что есть тот, который хочет забрать. Есть тот, который пришел украсть, убить и погубить. Храните то, что Господь вам дал. Дорожить добрыми отношениями друг с другом. Братья, сестры, мужья, жены, дети и родители, как легко потерять добрые отношения. Одно слово какое-то, такое неразумное, неудачное, и все. И потом, может быть, и примирение будет, но того уже не будет, то, что было. Господь может благословить, может, но как это тяжело дается потом. Нужно дорожить нашими добрыми отношениями. Друзья, дорожите друг другом. Дорожить Божьими уроками. Часто, когда посещает наш скорбь или какое-то переживание, мы не видим в этом руку Божью. В то время как апостол Иаков пишет: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная уже своими словами, что Бог работает в вашей жизни. Он усовершает вас. Вам предоставлен экзамен, экзамен на смирение, экзамен на терпение». Цените этой возможностью. Дорогие братья и сестры, как это важно, чтобы мы во всем в нашей жизни видели руку Божию. Он работает. Если мы провалим экзамен, пойдем по кругу опять. Ценить теми обстоятельствами, в которых мы находимся. Господи, что ты мне хочешь сказать? Дай мне выдержать этот экзамен. С великой радостью апостол Иаков, он понял эту мысль, он понял ценность Божьих уроков. Есть такая песня 854, 854. «В нашей жизни самое прекрасное не ценою денег покупается. Самое прекрасное, то, что мы имеем, не ценою денег покупается. Дорожить, держать то, что Господь нам дал». И там в этой песне есть такие слова: «Но всего дороже драгоценнее нам в подарок Богом преподнесено в Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело». Самое дорогое, братья и сестры, самое дорогое, что Господь дал человечеству, дал нам, это спасение в Иисусе Христе.

Послушание Слову Божию никто не может у нас забрать. И именно если мы читаем контекст вот этого послания Филадельфийской церкви, именно об этом идет речь. Христос говорит: «Ты сохранил слово терпения». Что было у Филадельфийской церкви? Немного было силы. Что отмечает Иисус Христос? «Ты сохранил слово терпения моего». Как высоко Иисус Христос ценит послушание Его Слову. Сохранил Слово. Он держал, ангел Филадельфийской церкви держал Слово терпения. И Иисус Христос говорит: держи, держи это. Разные вещи, они хранятся в разных местах. Мы знаем, что деньги где хранят? В банке хранят. Продукты где хранят? В холодильнике хранят, да? И так далее. А где Слово Божие хранят? Вот правильное место для Слова Божия. Сердце. Помните, как про Марию написано? Она, когда слушала, она все слова где слагала? В сердце своем. Правильное место. Сердечко. Давид говорит: «Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить перед Тобою». Она может лежать у нас на полке, на столе где-то. Она должна быть в сердце. Вот это слово, оно должно стать частью нашей жизни. Как его сохранить в своем сердце? Как его туда поместить? В послании евреям мы читаем, написано так: «Так как они не растворили слово, слышанное верою, то и не принесло им это слово никакой пользы». Это слово должно быть растворено. Оно туда в твердом виде не попадет, братья и сестры, если можно так сказать. Его нужно растворить, и этот растворитель – наша вера. Так как сахар, соль растворяется в воде, так же Слово Божие, оно растворяется в вере. Если так образно можно сказать, его нужно выпить, растворить в вере и выпить. Образно, конечно. Что значит растворить в вере? Это значит поверить этому Слову. Поверить. Раз Господь так говорит, значит, если Слово Божие – это самое важное, значит, это самое важное. Нужно доверять этому Слову, нужно жить по этому Слову. Вот что значит сохранить Слово в своем сердце. Мы можем его прекрасно знать. Книжники, фарисеи, они знали это Слово. Тем не менее, саддукеям, книжникам Христос говорит: «Вы заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей». Они же знают Писание. Он говорит: «Вы не знаете, вы не растворили его». Можно знать, можно выучить, можно быть академически, богословски подкованным, но если я не принимаю его, то не будет никакой пользы. Я вспомнил притчу о сеятеле. Три раза в Евангелиях, Евангелие Матфея, Марка и Луки, она написана нам. И вот обратить внимание на добрую почву. Что это за добрая почва? Почему она принесла плод? И вот так вот повествует Евангелие от Матфея. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Марк пишет так: «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают его». И Лука пишет: «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце». Итак, три глагола – разуметь, принимать и хранить. Слово Божье никогда не принесет нам пользы, если мы не будем его понимать. Если мы его не разумеем, мы не сможем его использовать, мы не сможем его принять. 118-й Псалом, 141-й стих. «Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю». Мал я и презрен. Самое главное – это Слово Божие, братья и сестры. Действительно, я хочу еще раз повторить. Мы можем потерять все, но Слово Божие не забыть, держать. Держись вечной жизни. Это огромный подарок, который дал нам Господь, Слово Божие. Пусть оно всегда будет частью
нашей

0: Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачу «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели, на волне программы «Слово на сегодня». Мы по-прежнему продолжаем вещать о Боге и вере в Него, о новой жизни в Иисусе Христе. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию одну важную тему, которую можно заглавить так: «Сила в немощи» или «Наша немощь и сила Божья». Кажется, немощь и сила – понятия несовместимые и несоизмеримые. Но давайте поговорим о том, как они могут сочетаться и дополнять друг друга ради славы Господа. Прочитаем стихи 7 и 9 из 12 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, пишет апостол Павел, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя моей благодати, ибо моя сила совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христа». Когда читаешь эти строки, кажется, здесь слышен голос такого смирения, которому нет равных. «Дано мне жало в плоть». Что бы могли означать эти слова? На этот счет предлагались самые разные объяснения. Но как бы там ни было, Павел воспринимал это жало как препятствие для своего обширного и благословенного служения, и поэтому он трижды просил Господа об исцелении. Мы можем себе представить, что для Павла это были моменты тяжелых, мучительных переживаний. Но из этого горестного опыта он извлек один хороший урок, который теперь преподает нам. Божья сила наилучшим образом проявляется в человеческой слабости. И тогда вся слава воздается Господу. Тяжелые телесные страдания, которые переносил Павел, только укрепляли апостола, потому что он мог написать: «Когда я в немощи, тогда силен». Не секрет, что все люди разные. Это так же верно, как то, что мы вступили в 21 век. С этим утверждением согласится любой человек. Но есть и другая, похожая истина. То, что один и тот же человек может вести себя по-разному, он меняется в зависимости от возраста и обстоятельств, которые его окружают. Особенно глубокие изменения в характере и поведении людей могут производить беды, страдания и болезни. Вы можете представить, какой ужасной трагедией представляется слепота для тех, кто обладает зрением. Можно вспомнить Фанни Кросби, которая в течение почти 95 лет своей жизни была лишена физического зрения, но имела глубокое духовное видение. Фанни ослепла, когда ей было 6 недель. Когда девочка была достаточно взрослой, чтобы понимать это, мать объяснила ей, что она больше не будет видеть. Она сказала дочери, что иногда Бог отбирает какой-нибудь дар для того, чтобы дать взамен еще лучший. Мама также рассказала маленькой девочке о других слепых людях, из которых некоторые были известными. Таким образом, Фанни никогда не испытывала огорчения по поводу своей слепоты. Бабушка Фанни жила в том же доме и решила, как только могла, заменить внучке зрение. Она усаживала девочку на колени и рассказывала ей про солнце. Она объясняла, как оно выглядит утром, днем и вечером перед закатом. Она беседовала с Фанни о красивых пушистых облаках на небе и описывала ей, как они постоянно меняют свою форму и окраску. Затем рассказывала ей о луне и бесчисленных звездах, сверкающих и мерцающих на небе темной ночью. Но лучше всего было то, что бабушка рассказывала слепой девочке истории из Библии. Так как внучка никогда не могла научиться читать обычный шрифт, она читала ей вслух, а та учила стихи наизусть. Фанни могла рассказать на память много псалмов, притчи и всю книгу Руфь. Знала почти все рассказы из Ветхого Завета и могла хорошо пересказывать их. Поэтому она утверждала: «Всем, чем являюсь и чем когда-нибудь стану, я обязана Библии». Позже Фанни училась, а затем и преподавала в специальном учебном заведении для слепых. Она вышла замуж за слепого учителя и певца, и они счастливо прожили вместе 44 года. Бог также подарил им дитя, которое, однако, прожило совсем недолго. Ребенок умер в раннем возрасте и ушел к Иисусу. Однажды Фанни подписала необычный контракт с издателем. Она обязалась каждую неделю в течение года писать 3 новых песни. В результате она написала 1000 прекрасных гимнов, которые утешают и вдохновляют христиан уже на протяжении более чем 100 лет. Например, «Твердая верю мой Иисус», «Всевышнему слава», «В руках я Иисуса». Примеров, подобных Фанни Кросби, очень много. Давайте вспомним также Джонни Эриксон Таду, которая с 17-летнего возраста была лишена возможности двигаться и прикована к инвалидной коляске. Представьте себе, какую славу являет Бог через ее труд, который она совершает в немощи. Скольким людям она оказала путь ко Христу? Вот что она сама пишет о цели своей жизни. «Я хотела бы давать то утешение, которое получила сама, а потому прошу Бога воспользоваться моей жизнью для ободрения и укрепления других в их испытаниях и вере. Но прежде всего я молюсь о том, чтобы мы научились славить Бога в наших страданиях». Возвращаясь к личности апостола Павла, мы замечаем, что благодать Божия дала ему способность видеть вещи в совершенно ином, духовном свете. Рассуждая по-человечески, его страдания не могли бы вызвать у него ничего, кроме страха и отвращения. Но он сверхъестественным видением мог заметить, что сила Христа являлась во всем том, что заставляло его, Павла, страдать, и это приносило обильную славу Богу. Именно поэтому, перенося тяжелые муки, Павел стал величайшим благовестником надежды. Послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Он называет Христа, обитающего в нас, надеждой славы. Наша надежда связана с именем Иисуса Христа. Можно ли себе представить более прекрасную и основательную надежду, чем Христос в нас? Вне Христа наша надежда пуста и тщетна. Если Иисус истинно живет в нашем сердце, мы испытываем полноту Божьих благословений. Любовь, радость, мир непременно будут сопровождать нас в жизни. Апостол Павел имел от Бога способность жить, духом поднявшись над всеми скорбными обстоятельствами. Он является хорошим примером для каждого из нас. Вы спросите, но как мы можем жить, не думая о наших бедах, забыв о болезни и страданиях, которые преследуют нас? Конечно, одними человеческими силами это вряд ли достижимо. Но давайте скажем вместе с апостолом, «Все могу в укрепляющем меня Христе». Вы страдаете? Вы переносите боли и муки? Подумайте о тяжких муках самого великого страдальца, нашего Господа Иисуса Христа. Я хотел бы прочитать слова Мартина Лютера. «Наши страдания не заслуживают того, чтобы называться страданиями. Когда я смотрю на мой крест, на мои переживания, на мои соблазны, то я понимаю, что они ничто по сравнению со страданиями моего благословенного Спасителя Иисуса Христа». Действительно, Иисус Христос пострадал за наши грехи. В результате Его страданий мы получили оправдание. И чего же ожидает от нас наш Господь? Веры, любви, благодарности, хвалы сердца, посвященного на служение Богу. Иисус Христос поможет нам преодолеть все обстоятельства, какими бы тяжелыми они ни были. Уильям Баркли сказал, «Человеческое счастье зависит от случая и от удачи в жизни». Жизнь может дать его, но может и разрушить. Счастье же христианина неизменно. И оно вовсе не зависит от превратностей судьбы. Судьба апостола Павла, его доверие своему Господу, еще раз говорит нам о том, что в страданиях христианина сокрыто благословение. Мы не всегда способны обнаружить благо в том или ином жизненном переживании, которое постигает нас. Но давайте посмотрим на испытания, которые постигают нас, под несколько другим углом зрения. Испытания христианина, перенесенные с верой, действительно служат благой цели. Они совершают дело Божье на этой земле, принося славу Господу. И когда мы чувствуем нашу скорбь и нашу немощь, тогда мы ощущаем свою полную зависимость от Бога и каждое мгновение нашей жизни. В конце всех наших немощей нас ожидает вечность с нашим Господом Иисусом Христом. где не будет больше ни слез, ни горя, ни болезней, ни скорбей, ни смерти.

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передач этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

В эфире радиопередача «Жизнь с избытком». Дорогой радиослушатель, приветствую тебя горячим христианским приветом, любовью нашего Господа Иисуса Христа и Его словами, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Надеюсь, что ты останешься со мной, потому что в нас сегодня довольно интересная передача. Мы будем беседовать о источниках благословения в долинах плача. Мне кажется, что каждый из нас, живущий на этой земле, проходит долины плача одного типа или другого. Так что оставайся со мной. Сегодня начинаю я нашу радиопередачу пением «Я на земле прохожий».

У микрофона ваш радиослужитель Владимир Кулаков. Я рад, что вы настроили свой радиоприемник на эту волну, и надеюсь, что наша беседа сегодня о источниках благословения в долинах плача принесет вам обильное благословение, потому что каждый из нас проходит долины плача одного типа или другого. Поэтому я рад, что вы сегодня остались со мной, и мы побеседуем о разных местах, которые указывают нам на источники благословения. Послушайте одно место, которое записано в Священном Писании. Оно говорит так: «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Это записано в одном псалме, а именно 83 и 7 стих. Дорогой радиослушатель, большинство людей имеют в своей жизни разного рода слезы. И вот Слово Божье говорит, что они проходят долиною плача. И проходя долиной плача, они имеют нужду в утешении и ободрении. Об этой нужде в утешении они пишут в своих письмах друзьям и знакомым. Говорят в своих беседах с людьми. Свою нужду в утешении они приносят в своих молитвах Богу. Долиною плача люди проходят независимо от их отношения к Богу, независимо от их возраста и развития. В долины плача люди попадают, конечно, по разным причинам, но нужда в них одна – нужда в утешении. По опыту мы знаем, как трудно утешать идущих долиною плача. После всех наших самых искренних попыток принести утешение плачущему человеку, мы так часто слышим из его уст справедливый упрек, который услышали друзья великого страдальца Иова в ответ на все свои утешения. «Жалкие утешители все вы!» Но Бог позаботился сам, чтобы долины плача не были без источников утешения и благословения. И задача всех идущих долиною плача — открывать в ней эти вот именно источники. На долины плача в нашей жизни можно смотреть через два окна. Через окно темное и окно светлое. Чтобы смотреть на наши долины плача через светлое окно, надо раз и навсегда понять, что долины плача на самом деле не долины, а горы, по которым, конечно, все плачущие поднимаются ввысь к светлым, безоблачным небесам. Долина плача является истинной лестницей, по которой мы поднимаемся к сердцу нашего лучшего друга Иисуса Христа, который сам был мужем скорбей и изъедавшей болезни. И Он по опыту знает все наши долины плача. Удивительно правильно говорит псалмопевец, что основным содержанием нашей жизни являются труд и болезнь, то есть труд и слезы. Когда мы имеем возможность трудиться, мы идем долиной радости. А когда мы заболеваем, мы попадаем в долину плача, и тем тяжелее болезнь, тем мрачнее наша долина плача. Долину плача не минует ни один человек, живущий на этой земле, и она может быть совсем близко от любого из нас. Сегодня человек может быть полон счастья, и его жизнь залита лучами яркого солнца. А завтра этот же самый человек может отучиться в ладье, которую бросает бурные волны житейского моря. Или он может очутиться в развале всего, что ему было близко и дорого. И снова приходится вспоминать Иова. В один день он потерял всех своих сыновей и дочерей. И в один день он лишился всего своего имущества. Вот когда он познал непорочность земного счастья, так близко может быть от каждого из нас долина плача. Да, дорогой радиослушатель, в наших долинах плача мы не только плачем,
мы все делаемся философами, рассуждаем о причинах стольких слез на этой земле. В долинах плача мы часто превращаемся в людей маловерных и малодушных, вопрощающих нашего Бога словами: «Для чего ты допустил все эти слезы в моей жизни? Где же твоя любовь? Где же твоя справедливость?» В долинах плача мы часто делаемся ропотниками и выражаем наше недовольство путями Господними в нашей жизни. Слово Евангелия о том, что Бог есть любовь, в светлые дни радости и счастья вызывают в нас песни хвалы и благодарности. Но в мрачные дни печали и слезы эти же слова становятся для нас непонятными и вызывают у нас недоумение в наших сердцах. Все снова и снова мы задаем вопрос в наших долинах плача: где же любовь Божья, когда я так страдаю и когда так много страданий у людей вокруг меня? Да, проблема слез на земле — это, пожалуй, самая трудная объяснимая проблема. И едва ли найдется человек, который мог бы объяснить нам эту трудную проблему, по крайней мере так, чтобы не осталось больше никаких вопросов. Чтобы увидеть, как много людей находится в долинах плача, для этого не нужно странствовать по всему земному шару и искать их в далеких краях. Долины плача окружают нас со всех сторон. Стоит посмотреть в семейную жизнь наших друзей и знакомых. Стоит заглянуть в любую больницу, а их так много повсюду. Стоит заглянуть в человеческое сердце, чтобы убедиться в этом. И это не пессимизм, это самый здравый, самый реальный анализ человеческой жизни. Да и в обилии долин плача, во всех уголках земного шара нам не приходится, конечно, сомневаться. Но нерешенным остается вопрос «почему?». Почему? И таким же трудным вопросом является вопрос «как осушить слезы плачущих?». Как? И не только осушить, но и превращать их в слезы радости. Мудрейших из мудрых царь Соломон, обозревая всю землю, говорит: «И обратился я и увидел всякое угнетение, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». Что хочет Соломон сказать этими словами? Что трудно утешать плачущих, очень трудно. Многоуважаемый радиослушатель, в долинах плача по воле Всевышнего равномерно распределены источники утешения. Вот почему мы не должны бояться долин плача. И кто из нас находил в долинах плача источники благословения, тот будет все снова и снова искать их в своих долинах испытания. Разве не источник радости найти в долине плача любящее сердце Небесного Отца или увидеть сияющую славу нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа? И именно эти два благословенных источника мы чаще всего открываем в наших долинах плача: любовь Божию и также славу Иисуса Христа. И еще один благословенный источник в каждой долине плача — это наше духовное совершенствование, наше большое сближение к нашему Господу. Духовно мы возрастаем. Мы приближаемся к той святости, подобающей нашему Небесному Отцу. Один любящий Христа крестьянин, придя домой,
увидя вы свой дом и скот, и хлеб в пламени пожара, и зная по опыту слова псалмопевца о источниках в долинах плача, он преклонил колени и сказал в молитве: «Господи, как мне отблагодарить Тебя, что Ты меня так любишь? Ведь в этой страшной долине плача я знаю, Ты приготовил неведомые пока для меня источники благословения». Дорогой радиослушатель, вот пример для всех детей Господних, вступающих в долину плача или проходящих уже этой трудной долиной, не сомневаться в этих источниках утешения и также благословения, обещанных Господом, и находить их во всех наших скорбях и испытаниях. И в заключение послушайте ободрительные слова. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». Благодарю за внимание.

Дорогой радиослушатель, продолжая нашу передачу, послушайте пение «Как к источнику лань». После пения вы услышите стихотворение девушки. После того вы услышите свидетельство молодого парня. И в заключение потом пение «Боже мой, благодарю».

Бог может. Жизнь задает задачи сложные. Попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: «Я твой, меня веди», и Он в морозы и в метелицу пойдет с тобою впереди. Пройдешь немало тропок узких, где тернии, а не цветы, но при любой земной нагрузке Он будет там, где будешь ты. Обогатись живою верою, пусть тихий свет в душе горит, Бог жизнь тоскливую и серую небесным светом озарит. Богатство, слава, счастье ложное, подумай, милый друг, в тиши, соделать явью невозможное Бог может для твоей души.

Дорогой друг, сегодня я хочу поделиться с тобой о том, как я получил спасение своей души. Зовут меня Яша, мне 22 года. Воспитывался и вырос я в семье верующих родителей. С детства всей семьей мы посещали богослужение. Когда мне было 16 лет, я обратился к Господу. Но враг аккуратно подходил к моей душе, увлекая ее мирским весельем. Меня окружили друзья, и я как блудный сын окунулся в этот круговорот, расточая все свои способности и таланты, которыми можно было бы послужить Господу. И так я уходил от Бога все дальше и дальше. Сердце мое становилось все тверже и черствее к принятию истины. К советам родителей я перестал прислушиваться. Когда я служил в армии, мама наша серьезно заболела, и по вызову пришлось видеться с ней последний раз здесь, на этой земле. Она постоянно, с верой, на руках молитвы, приносила меня к Господу. Когда она умерла, то на погребении душа моя рвалась к покаянию. В этой скорби хотелось найти какое-нибудь утешение, но ком же его найдешь? И здесь дьявол сделал свою работу. Отслужи, мол, спокойно армию, а там видно будет. Я так и сделал. Отслужил. Вернулся. Сразу пришли мысли жениться. А там, может быть, как-нибудь и с женой станем верующими. Но когда я ей задал вопрос, а что, если я стану верующим, она спокойно ответила: я оставлю тебя сразу же. Зная истину, мне стало как-то страшно. Я чаще стал задумываться над смыслом моей жизни. Дьявол, видя, что душа может ускользнуть из его рук, два раза покушался на мою жизнь. Но только по милости Божьей я остался жив. Я понял, что нет смысла жизни на этой земле без Бога. Понял, что иду в страшную пропасть. И решил, сегодня же пойду на собрание и покаюсь. Придя к дому, где проходит богослужение, я простоял у порога до конца собрания, не найдя в себе силы зайти. Все разошлись по домам. В этот день посетил нашу семью один брат. В беседе он много рассказывал об обращении душ к Господу, о труде на Неве Божией. Для кого же я трачу свои силы? Когда стали просить благословения на пищу, у меня полились слезы сокрушения. Я не выдержал, упал на колени и стал просить у Бога о прощении своих грехов. И получил успокоение, радость и мир в своей душе. Мой дорогой друг, поспеши и не медли, не ожесточай свое сердце в это последнее время. Приди к Иисусу, лишь в нем ты найдешь радость, счастье и мир и покой для своей души. Сделай же это сейчас, никогда ты об этом не пожалеешь.

Дорогой радиослушатель, благодарю тебя за внимание. Наше время приходит к концу, нам уже приходится оставить вас аж до завтрашней встречи в эфире. Если кто из вас имеет просьбы, пожелания, если кто из вас имеет стихотворение, которое вы бы хотели поделиться со мной, напишите мне, пришлите стихотворение, я смогу поделиться с многими нашими радиослушателями. Пишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу этой радиостанции. Эта передача приготовляется в студию Дальневосточной радиовещательной компании города Манила, Филиппинских островов. До следующей встречи в эфире. Да благословит и хранит вас Господь.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: Сегодня чему учат нас Ноэминь и Орфа? Прочтем из книги Рут 1 глава, 14 стих. Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Говоря о Руфе, нельзя не сказать о Ноэмине и Орфе. Когда Ноэминь со своей невесткой Руфью пришли в Вифлеем, то Ноэминь говорит его жителям, вот она что говорит: «Не называйте меня Ноэминью, то есть приятной, а называйте меня Марою, то есть горькою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Ноэминью, когда Господь заставил меня страдать? И Вседержитель послал мне несчастье». Говоря о Ноэмине, мы прежде всего должны сказать, что Ноэминь и ее муж Елимелех совершили ошибку, оставив свою родную землю и уйдя в языческую моавитскую страну. Определенно, братья и сестры, Елимелех и Ноэминь совершили ошибку, уйдя в языческую моавитскую страну. Страх перед голодом, постигшим их землю, а также недостаточное упование на своего верного во всем Господа, живого Бога, побудили их сделать этот неправильный шаг. Вот нам сегодня, говоря об ошибке Елимелеха и Ноэмини, надо сказать о разнице между грехом и ошибкой. Братья и сестры, есть разница между грехом и ошибкой. Какая же? Грех – это непослушание Господу, непослушание. Это нарушение той или другой определенной заповеди Божьей. И везде, во всех случаях, где та или другая заповедь Господня нарушается, там и грех. А ошибка, а это что такое, братья и сестры? Ошибка. Ошибка – это неправильное действие. Мы должны сказать прямо, это неправильное действие. Это неправильный шаг, но сделанный при отсутствии прямого указания от Господа. Если бы Господь сказал Елимелеху: «Не ходи в моавитскую землю, несмотря на то, что у тебя в родной стране голод наступает, а ты все-таки не ходи в моавитскую землю», а он все-таки пошел бы, вот тогда он сделал бы грех. Но такого указания от Господа Елимелех не получил. По крайней мере, Слово Божие об этом не говорит. И он пошел в языческую эту страну из чисто человеческих побуждений или соображений, а именно из страха умереть от голода у себя на родине, и он был уверен, что именно в моавитской стране, где есть хлеб, где урожай хороший, там он сбережет и свою жизнь, и жизнь своей семьи. Вот из этих чисто человеческих соображений он и направился на чужбину, повторяю, чтобы сохранить жизнь свою. И отправившись туда со своим семейством,

он совершил, еще раз хочу сказать, не грех, потому что заповеди Божьи он не нарушил, но он совершил ошибку. В жизни детей Господних немало согрешений всякого рода. В жизни всех нас, сидящих и стоящих в этом молитвенном доме, много согрешений. Но в нашей жизни и в жизни всех детей Господних не меньше и ошибок, братья и сестры. Значит, и грехов немало, и ошибок немало. И грехи, которые мы делаем, нарушая ту или другую заповедь Господню, и ошибки, которые мы совершаем, ведут нас к слезам, братья и сестры. Наиминь просит называть ее марою, то есть горькою. Поистине, как грех, так и наши ошибки приводят нас ко многим горестям, ко многим горьким переживаниям, горьким. Но Господь наш по безграничной любви своей, когда мы приносим глубокое и искреннее покаяние в наших согрешениях Ему, Он прощает нам наши грехи. Милостивый, любящий Господь прощает нам наши грехи, причем многие-многие грехи, если мы их оплакиваем искренно от всего сердца. Но этот же Господь, безгранично нас любящий, братья и сестры, Он же и исправляет ошибки наши. Грехи прощает, а ошибки исправляет. Понятно вам это, братья и сестры? Он, любящий Господь, делает кривые пути, которыми мы пошли, делает их ровными и прямыми. В жизни Авраама, Иакова, Моисея и других ветхозаветных праведников были ошибки, были эти кривые пути. Были ошибки и кривые пути и в жизни новозаветных праведников. Я вам назову апостола Петра, о котором я, представляя гостей, сегодня упомяну. Он совершил большую ошибку. Не назовем ее грехом, потому что тут ему не было ничего сказано не делать этого. Но он сделал. Вы сейчас узнаете, о чем я говорю. Это поступок его в Гефсиманском саду, поступок апостола Петра, когда он, выхватив из ножен меч, отрубил ухо Малху. Это ошибка, это не грех был, это была ошибка Петра. Ошибочный шаг, неправильный шаг. Эта ошибка могла бы привести к весьма тяжелым последствиям. Мы понимаем сами, что значит представителя власти ударить мечом и отсечь ему ухо. Но Христос исправил тут же в Гефсиманском саду эту поистине роковую ошибку своего ученика Петра, исцелив или восстановив ухо Малху. Вот Елимелех и Наиминь совершили ошибку, бежав от голода в страну Моавитскую, где они пережили большие трудности, о которых мы с вами уже говорили в прошлое воскресенье, и они пролили там, в этой чужой для них стране, много слез. Но и тут Господь верен был самому себе. Он исправил их ошибку, братья и сестры. Правда, Елимелех не дожил до исправления его ошибки Господом, потому что он умер в этой чужой стране. Но Господь чудесными, удивительными путями вернул Наиминь в землю ее отцов. А ее невестка Рущ вошла даже, как мы уже говорили, в семью народа Божия,
язычница вошла в семью избранного Богом ветхозаветного народа, и также вошла Русь, язычница, в число предков нашего Господа Иисуса Христа по плоти. Так что в крови Иисуса Христа, в его физической крови, текла кровь язычницы, моавитянки. Этим Господь еще соединил языческий мир с миром избранного своего народа, как он на кресте смерти своей соединил вот эти два больших мира, языческий и израильский, воедино. Так рождением своим он тоже объединил язычников и иудеев, вот взяв свои кровеносные сосуды, кровь язычницы Руфи. Вот так благословенно закончилась великая трагедия Ноимини к ее благу и к славе нашего Господа. Словом, еще раз повторяю, Господь исправил ошибку Елимелиха и Ноимини, чудно исправил. А посмотрим теперь, дорогие мои, на Орфу, на другую невестку Ноимини. Слово Божие говорит о ней то, что мы прочитали. Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Чем характерна Орфа? Тем, что она, как и Руфь, оставила свой родной дом. Оставила, братья и сестры. Оставила все, что ей было дорого и мило в родном ее краю. Это надо о Орфе сказать. Все это дорогое для нее она оставила. И пошла со своей любимой свекровью в чужую для нее землю навстречу новой, совершенно новой для нее жизни. Что она любила свою свекровь Ноимини, это видно из того, что она, как и Руфь, подняла вопль, сильный вопль, и плакала, когда Ноимини предложила им обеим, и Руфи, и Орфи, вернуться домой. Обе подняли вопль и сильно заплакали, потому что трудно было расстаться со своей свекровью Ноимини, которую обе эти невестки горячо и искренне любили. Какое расстояние прошла Орфа с Ноимини, нам неизвестно, братья и сестры, хотя это было бы и интересно знать, какое расстояние Орфа прошла с Ноимини. Но нам Слово Божие говорит, что она остановилась и возвратилась назад. Не пошла до конца со своей свекровью Ноимини, как это сделала Руфь. Можно думать, что две причины заставили Орфу повернуть назад. Две причины в основном. Какие же? Это, во-первых, ее привязанность к людям, которые оказались для нее дороже, чем Ноимини, хотя и любимая Ноимини. Но оказались люди, которых она, оказывается, больше любила даже, чем свою свекровь Ноимини. А во-вторых, возможно, это был страх ее перед ожидающими ее большими трудностями в чужой для нее стране. Братья и сестры, остановимся на первой причине, на привязанностях нашего сердца. Они имеют огромную силу привязанности нашего сердца. Кто здесь в собрании имеет какую-то привязанность к кому-то или к чему-то, тот знает, что значит сила привязанности. И хотя с людьми нас могут связывать как бы золотые цепочки, потому что эти привязанности приятные для людей, золотые цепочки связывать могут нас с людьми, но эти золотые цепочки
бывают крепче стальных тросов. И мы знаем, что значит стальной трос. Привязанность Орфы к дорогим сердцу людям оказалась сильнее ее любви и привязанности к Ноэмине. И в результате она оставляет Ноэмину и возвращается домой. Но ведь мы говорим здесь в основном-то не о людях, братья и сестры, а говорим в наших собраниях о Христе Иисусе. И вот Христос призывает людей к следованию за Ним. И многие откликаются на Его призыв. Откликаются. Мы тоже откликнулись на призыв Христа и пошли за Иисусом. Многие и другие люди откликаются на призыв Христа и начинают за Ним следовать. Как хорошо, братья и сестры, как чудесно, как отрадно. Но через некоторое время останавливаются эти люди, пошедшие за Христом, останавливаются. Вот как Орфа остановилась. И поворачивают назад в этот мир, откуда они вышли, чтобы идти за Христом. Почему? Они не в силах порвать вот эти золотые цепочки, которые их привязывают или к людям весьма дорогим их сердцу, либо к какому-то другому сокровищу в этом мире. Вспомним, братья и сестры, человека, которому Христос сказал: «Следуй за Мною». А он ответил Ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Как-то я на четверговом собрании говорил, что эти слова лучше будет понимать так, что отец еще его был жив и мог еще прожить некоторое время, а сын хотел дождаться его смерти и тогда пойти за Христом. Сперва похоронить отца, потом за Христом пойти. Но Христос знал, что он пойдет, останется у себя дома и больше не придет. И не посоветовал ему это делать. Вспомним и другого человека, который сказал Христу: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Вот и у одного человека была золотая цепочка его привязанности к отцу. И у другого этого человека, о котором нам Евангелие говорит, была золотая цепочка, которая связывала его с его домашними. Скорее всего, братья и сестры, что оба эти человека за Христом не пошли. Их благие порывы угасли, и они не сделались последователями Христа. Печально, но это так. Мы с вами должны знать, какие привязанности нас с вами удерживают от полной отдачи сердца нашего Иисусу Христу. Может быть, половинчатая отдача есть у нас, у всех, конечно, поскольку мы христиане и дети Божьи. Но она не полная отдача, отдача не всего сердца, и что-то мешает нам сделать этот шаг полной отдачи себя Христу. Шаг решительный в следовании за Христом. И скорее всего, что это привязанности. Дорогие мои, если сегодня этих привязанностей нет, возможно, что их нет, то они могут в любое время появиться. Многие дети Господни очень хорошо пошли за Господом, и вдруг появилась эта привязанность. Встретился человек, очаровавший христианина или христианку. Сердце привязалось этой золотой цепочкой к нему, и остановился брат этот или сестра на своем пути следования за Христом. Да и не только остановились они, но повернули назад. Вот что значит привязанность сердца. Но и страх перед трудностями, страх, братья и сестры, не только привязанность,
Страх мог удержать Орфа от того, чтобы разделить судьбу Наимини до конца, до конца. Страх остановил ее и повернул назад. А разве страх перед трудностями пути Христова не удерживает многих от следования за ним? Уверяю вас, братья и сестры, слышат бесчисленное множество людей призыв Христа за ним следовать. Но как только люди, слышащие этот призыв, узнают, что путь Христа совсем не такой легкий, что он не только пахнет розами, но он содержит в себе и тернии колючие, вонзающиеся в наши ноги, они не решаются за Христом пойти. Христос не скрывает от желающих идти за Ним, что следование за Ним связано с несением, обязательно связано с несением того или другого креста. И Он даже говорит, кто не возьмет креста своего на себя и не пойдет за Мною, недостоин Меня. Вот как Он говорит, братья и сестры. И крест, который каждый последователь Иисуса Христа имеет на своих плечах, бывает порой очень тяжелым, тяжелым. И вот либо не хотят взять этой тяжести на свои плечи люди, слышащие призыв Христа, либо, взяв эту тяжесть, сбрасывают себя на полдороги и поворачивают с пути Христова назад. Вот Евангелие говорит нам об одном человеке, который с восторгом сказал Христу: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Но когда этот человек узнал о трудностях следования за Христом, который порой не имел где главу свою преклонить, этот пыл его угас, и едва ли он пошел за Христом. Я думаю, что мы все сомневаемся, что этот человек пошел за Христом, как только узнал о трудном Христовом пути. Так вот, привязанность — страшная сила, которая может нас повернуть назад, не дать нам возможность пройти за Христом путь до конца. А с другой стороны, страх – это тоже огромная сила, причем сила тормозящая, тормозящая наше следование за Христом и удерживающая нас от полного послушания Господу. Страх, братья и сестры. Мы способны все с вами поступать, как поступили в дни Христа некоторые из Его учеников, которых мы читаем в Евангелии Иоанна, 6 глава, 66 стих. Вот что мы читаем об этих учениках, сказано Христом: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Не ходили больше с Ним. Это все новозаветные орфы, братья и сестры, это все новозаветные орфы. Но знаете что? Даже не уходя от Христа, мы можем останавливаться в нашем духовном росте. Мы можем не оставить Христа Иисуса, но остановиться в нашем духовном росте, как останавливаются в росте своем так называемые карлики. Кто не знает, что значит карлики? И апостол Павел пишет галатам: «Вы шли хорошо». Кто остановил вас? Вы шли хорошо. Кто остановил вас? Галаты от Христа не ушли, братья и сестры. Они не сделались орфами, не повернули назад. Но в своем духовном развитии, возрастании в благодати, они остановились. И апостол Павел говорит: «Вы шли хорошо». Да кто же вас остановил? Как много в Церкви Христовой остановившихся в своем духовном росте христиан. Много и ушедших от Господа, повернувших назад, но много остановившихся в своем духовном росте. Другими словами, как много среди детей Господних карликов, духовных карликов. И мне кажется, что в нашем собрании я вижу этих карликов духовных, маленьких, не растущих во Христе Иисусе, в Его полноте. Теперь еще одна мысль, и я закончу. Наимини не удерживала при себе
силою ни Русь, ни Оршу. Мы не видим никакого нажима, никакого давления со стороны Наимини. Наоборот, она предлагает им оставить ее, если у них нет полного решительного желания разделить с ней свою участь. Выбор Руфи остаться с ней, до конца остаться, был делом только самой Руфи. Ни какой-нибудь нажим, ни какие-нибудь убедительные слова Наимини тут роли не сыграли. Руфь сама, имея такую любовь к Наимини, решила быть с ней или до ее смерти, или до своей смерти. А выбор Орфы оставить свою свекровь Наимень и распрощаться с ней тоже был делом исключительно самой Орфы, дорогие мои, самой Орфы. Ни малейшего давления, ни малейшего нажима мы не видим в этом семействе Наимени. Наше следование с вами за Христом, дорогие братья и сестры, наше общение с Ним – это дело исключительно нашей доброй воли. Христос не заставляет нас силой за Ним следовать. Или кто-нибудь может тут встать и сказать: «Нет, меня Христос заставляет силою насильно идти за Ним». Никто этого не может сделать. Мы идем за Ним добровольно. Мы общаемся с Ним добровольно. Наоборот даже, надо сказать, Иисус Христос нежным голосом, братья и сестры, спрашивает нас, спрашивал уже раньше, и сегодня, когда мы видим, как Орфа оставила Наимень, распрощалась с ней и пошла назад, и слышим об этих учениках Иисуса некоторых, которые тоже отошли от Христа и больше с Ним не ходили, Он спросил своих апостолов сразу после этого, как эти ученики Его оставили, Он спросил их: «Не хотите ли и вы отойти?» Братья и сестры, вот сегодня снова наш Господь Иисус Христос обращается к нам нежным голосом, действительно нежным голосом, ласковым голосом, с вопросом: «Не хотите ли вы тоже отойти?» Друзья мои, говорит Христос нам всем, не хотите ли вы меня покинуть, как покинули эти вот ученики тогда, когда я жил на земле, или как покинула Орфа Наимень, не хотите ли вы меня покинуть? О, помоги нам, Господь, сегодня в это воскресное утро сказать твердо, решительно и радостно нашему Господу Иисусу Христу такие слова: «Нет, никогда, Христос, никогда не хотим тебя покинуть. Дай только нам силы пройти твой путь, хотя и трудный, и тернистый, и с крестами на наших плечах, дай только пройти его до конца, до последней минуты нашей жизни на земле. Не покинуть тебя, не изменить тебе, не остаться пред тобою неверными. Сохрани нас от этого, Господь. И Он нам поможет, братья и сестры. Мы пройдем весь путь со Христом до конца нашей жизни, чтобы там быть с Ним во веки веков. Мы будем разделять Его участь, какая бы она ни была в нашей жизни, братья и сестры. Пусть в этом нам поможет Господь. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Мы, вставши, выслушаем Слово Божие. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, 11 глава с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вот мы вправе спросить и самих себя, и нашего брата, и нашу сестру по вере во Христа Иисуса. Чем мы занимаемся после того, как приняли Иисуса Христа в наше сердце, как стали детьми Божьими и членами Церкви Христовой? Чем мы занимаемся? Я скажу вам, чем. Во-первых, мы радуемся. Мы просто радуемся. Радость наполняет наше сердце. Мы счастливы, потому что до того, как мы пришли ко Христу, мы были грешники непрощенные. По нашим грехам и беззакониям мы были обречены на вечную погибель. А теперь благодатью Божией мы спасены, мы радуемся. И в эту минуту тоже. И в любой момент нашей жизни, как верующие, как дети Божьи, мы радуемся, что мы спасены, и у нас есть надежда. Что мы еще делаем? Мы возвещаем эту радость другим. Мы делимся этой радостью. Мы говорим всем, и на Украине, и по всему миру. Наши братья и сестры говорят всем, какая это радость во Христе Иисусе. Как хорошо быть со Христом. И только Господь может решить все наши личные и общественные проблемы. Третьего не дано, только Господь. Только Его мудрость, только Его благодать. Что же мы еще делаем? Мы воспоминаем Его страдания. Мы не можем этого забыть и никогда не забудем. Потому что там, на Голгофе, а не где-нибудь, в каких-то кабинетах, в каких-то небесных обителях, где-нибудь в космосе или во Вселенной было принято решение о нашем спасении. Нет, наше решение или решение о нашем спасении было совершено на Голгофском кресте. Единственное место, не совсем удобное, уютное, не безболезненное. Место, которое сопровождалось невероятными страданиями, невероятными, пролитой кровью нашего Господа. Так было нужно. Так надо было. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Кровь животных Ветхого Завета всего лишь покрывала грех. Но она, эта кровь, указывала на совершенную кровь совершенного Агнца Божия Иисуса Христа, который был заклан за нас. Потому мы и собираемся, как Церковь Божия, периодически. Но это не значит, что о страданиях Христовых и о той цене, которую Он заплатил за наше спасение, мы вспоминаем только один раз в месяц. Каждый день, каждую минуту. Когда думаем о себе, когда видим себя самого во свете Слова Божия, когда осознаем наше несовершенство и нашу греховность, мы сразу же устремляем наш взгляд на Голгофу. Преклоняя колени, мы просим: «Иисус, ради имени Твоего и Твоей пролитой крови, омой и очисти нас. И кровь Христа очищает нас. Верующий человек еще очень многое делает, но он это делает со Христом, с Богом, во имя Господа. Потому наша жизнь благословенна, даже не взирая на то, что мы несовершенны, но совершен наш Господь Иисус. О Нем сегодня говорим, сегодня вспоминаем о Его страданиях, и сегодня будем совершать Его заповедь, которую Он оставил ученикам Своим и Церкви Своей. И как мы читали, апостол Павел говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, благословив и преломил, и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое“». И мы, по примеру Господа, взявши хлеб, помолимся. О Господь и Бог наш, Иисус наш дорогой, мы любим Тебя, Господи, мы верим Твоему Слову. Господи, мы живем Твоей жизнью. Мы радуемся радостью в Духе Святом. Мы самые счастливые люди, даже тогда, когда живем в сложных и не совсем удобных обстоятельствах. Наша радость во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, что и за нас Ты умер. За каждого в отдельности Ты понес наши грехи и беззаконие. Мы омыты Твоей святой кровью, Господи, и наша жизнь в Твоих руках. Этот хлеб напоминает нам о том, что было на Голгофе, какие тяжкие страдания Ты перенес, и что Твое тело, Господи, безгрешное, совершенно, было ломимо и истязуемо, и каждая клеточка Твоего тела была перегружена нашими грехами. Господи, благодарим Тебя, величаем имя Твое святое, поклоняемся Богу всемогущему, живем верой и надеждой, и верим, что однажды увидим Тебя, как Ты есть, и увидим те раны на Твоих руках, которые навсегда, на всю вечность остались как память о той великой жертве, которая была принесена за нас на Голгофе. Благослови наше участие, Господи, если мы в чем согрешили словом, делом, мыслью или желанием, омый нас кровью Твоей святой и прости нас. И да прославится Господь в жизни нашей и в Церкви Христовой, и во веки веков наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
0: Аминь.
2: И возблагодарив, преломил.
3: Відкрити збірник для загального співу і разом будемо співати номер 126. Христос, як учням всім своїм, про хресну смерть відкрив. Для друзів Він перед Отцем взяв хліб, благословив.

Участвовать в вечере Господней по Слову Божьему – это право, привилегия и благословение для членов Церкви Христовой. Кто присоединился к Церкви через святое водное крещение в взрослом, осознанном состоянии, кто находится в мире с Богом и со своими братьями и сестрами, кто не является членом церкви или на церковном взыскании, участвовать не должен. Вот такой порядок. Поэтому, братья и сестры, садитесь, и в то время, когда братья будут проходить с хлебом, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте хлеб с молитвой и с осторожностью, чтобы крошечки не падали на пол. Да благословит вас Бог в этом участии в вечере Господней.

0: после вечери. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за то, что мы, как Церковь Божья, мы приняли участие в вечере Твоей, мы приняли участие в хлебе Твоем, мы вспомнили Твое ломимое тело, Господь, и мы осознаем, что это за наши грехи и за наши беззакония Ты был мучим и истязуем, и ранами Твоими мы исцелились. Благослови эту чашу, которая напоминает о Твоей святой пречистой крови, которая проливалась из Твоих божественных ран и которая омывает нас от всякого греха. Дай нам достойно принять участие и в чаше Господней. Пусть во всем прославится Твое святое имя, наш вечный Бог, Отец Сын и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. Когда братья будут проходить с чашей, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте чашу тоже с молитвой, тоже с благодарностью, тоже с благоговением, потому что это память через эти видимые знаки о крови Христа, которая изливалась из Его божественных ран там, на Голгофском кресте. Да благословит вас Бог!

Коринфянам 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Да благословит нас Бог, чтобы эта любовь в Духе Святом наполняла наше сердце, и чтобы мы любили друг друга так, как Господь возлюбил нас. Если любви не имею, говорит апостол Павел, я ничто.

Отец наш Небесный и Господь наш Иисус Христос, благодарим Тебя, Господи, что Ты оставил нам заповедь и что мы можем исполнять Твою заповедь.

0: ибо только кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, очищает нас от всякого греха. Благослови, Господи, нас ходить в жизни праведной, так, как Ты на нас смотришь. Благослови нас нести Слово Твое там, где его еще не знают. Вразуми нас, Боже, благослови обильно всякой любовью Твоей, да будет имя Твое прославлено, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Аминь.
2: Христос Иисус умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!
2: Слава Иисусу Христу!
1: Аминь.
2: И Господь ряде!
1: Ряде,
2: Господь! Сідайте, будь ласка!
3: Ликуй, ликуй, спасенный! Мы обращаемся к тем, кто, возможно, не вышел, но сердце касается Господь. Можно выйти и совершить молитву покаяния.

0: обращаюсь сегодня к Тебе в этот святой день и прошу Тебя, чтобы Ты родился в моем сердце, что когда-то давно Ты родился в нем, но я отошла от Тебя. Господи, я прошу Тебя, прости меня. Действительно, прости меня. Ты знаешь, какой в темноте я хожу. Я хочу, чтобы Ты зажег опять этот святой свет в моем сердце. Прости меня, Господи, если можешь.
1: Аминь. Мы помолимся. Господи, Лена просит Тебя, чтобы Ты простил ее грехи. Ты уже простил на Голгофском кресте. Мы сегодня слышали, Тебя там нет. Ты у Отца Небесного. Мы благодарны, что Ты каждого прощаешь, приходящего ко мне, к себе, и не изгоняешь вон. Мы благодарны за то, что Лена вышла, чтобы сказать эти несколько слов «прости», «прости ей», «освети ее», «веди ее по этому жизненному пути» и «помоги больше никогда не падать». И только с Тобой, только на Тебя надеяться. Благослови ее чаяние и надежды. Благослови ее жизнь. Она отдает свою жизнь Тебе и хочет, чтобы Ты всегда был в ее сердце. Пусть имя Твое будет возвеличено и прославлено в ее жизни и в жизни нашей церкви, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы еще обращаемся к тем, кто желает отдать себя на служение Господу. Пусть Господь благословит вас и хранит. А сейчас служение хором.

0: Садитесь, братья и сестры, на несколько минут, потому что объявление достаточно важное, чтобы вы были проинформированы. Следующее собрание с вечерей Господней сегодня в 3 часа и в 6 часов вечера. Но хочу предупредить, а вы передайте тем, которые не были утром. Вечеря Господня вечером будет в первой части. Просто в первой, вы, короткое слово, мы совершим вечерю Господню, потому что вечером будут гости. Ну, гости в любом случае, это хорошо, но мы хотим вот в нашей форме такой, как принято в нашей поместной церкви, совершить вечерю Господню. Вечером к нам приезжает Вальдемар Цорн. Это президент миссии «Свет на Востоке», редактор журнала «Вера и жизнь», автор многих публикаций и книг, просто как брат, как верующего Христа Иисуса. Очень интересный человек. Он бывал у нас иногда, не так часто, но я его пригласил, и он дал согласие побыть сегодня вечером на служении. Так что приходите, пообщаемся друг с другом, с нашим братом и с нашим Господом. И будет также Олег Маевский. Это такой известный христианский певец, очень известный, у которого замечательные песни, и большинство из которых это авторские песни. Он и музыку пишет, и слова. И как верующий человек, это очень такой интересный человек. Поэтому он тоже будет вечером. И будет еще группа братьев, тоже будут петь. Ну, вот такой будет праздник вечером. Праздник во имя той победы, которую Господь совершил на Голгофском кресте. Ну, а во вторник и в четверг 18:30, по средам 8 часов утра у нас церковная молитва, завтра в 18:30 у нас заседание братского совета, а перед этим у нас будет заседание пасторского совета. Мы будем размышлять, мы будем планировать наше служение на будущее, сколько Господь нам еще дает времени для этого, потому что действительно, когда видишь все то, что происходит вокруг, и не только в нашей стране, хочется как-то, может быть, более сердечно и более настойчиво просить: «Да придет Царствие Твое». Потому что было бы замечательно, если бы все люди вот так в один момент обратились к Богу. Но насколько это возможно? Ну, кто-то скажет: невозможно. Но мы не можем так говорить. Мы говорим: возможно, но надо, чтобы каждый человек принял личное решение, чтобы это было его личным таким отзывом на приглашение Христа, на его призыв. Понятно, что многие придут, многие уже пришли, и многие придут, и многие будут спасены, и будут там с Господом на небесах. Но, к сожалению, многие и не попадут в то место радости и блаженства только по одной причине, что не проявили своей воли, не проявили решения, не приняли Господа как своего личного спасителя. Поэтому вина за эту такую, я бы сказал, личную трагедию, которую даже трудно себе представить, лежит на каждом человеке. Все Бог со своей стороны сделал, а теперь решение за человеком. Будем молиться и за нашу страну, и будем молиться за наш народ, среди которого мы тоже живем. Я хочу представить вам молодую пару: Олег Гавткович и Татьяна Лебедева. Я хочу, чтобы они поднялись, потому что у нас как-то прямо после Нового года началось определенное движение, довольно-таки активное. Неужели и это признак скорого пришествия нашего Господа? Вот так вот, как написано, но в хорошем смысле. Вот Татьяна, наша сестричка. Брат Олег, он буквально вот недавно принял крещение, тоже член нашей церкви. Теперь вот перед нами эта молодая пара. Мы встречались, беседовали, вникали во все обстоятельства и нашли возможным допустить эту пару до представления церкви, а затем и к последующему бракосочетанию. Все это в плане, все это впереди. А теперь мы рады вас видеть, рады вас приветствовать. Хотим напомнить, мы это делаем всегда и постоянно, что по Слову Божьему пока что вы только невеста и жених, и не более этого. Поэтому пусть Бог благословит вас в этом промежутке, пока вы предстанете перед Богом и перед Церковью, чтобы получить всю полноту Божьего благословения на всю вашу дальнейшую жизнь. Желаем вам всего хорошего. С Богом! Нам передают сердечный привет от церкви Дім молитви село Гремяче Рівненської області. Принимаем этот привет. Ну и теперь вот то, что Майкл Гад напомнил, это английская школа с 17 по 27. Значит, уникальная программа с уникальными возможностями и с уникальными целями, помогая людям развивать свою разговорную английскую речь, они одновременно слышат о Христе Иисусе. Братья и сестры, одному Богу известно, потому что сегодня говорить об этом рано. Не надо опережать события, но одному Богу известно, сколько там на небесах мы встретим этих студентов этой английской школы. Сколько? Вы скажете, а почему их всех нету среди нас? Я не знаю. Мы тоже не сразу. Некоторые из нас пришли достаточно поздно, кто-то раньше. У Господа для каждого свой план, свой путь, свой Божий промысел. Поэтому наша задача, и это не в нашей власти, кого-нибудь спасать. Слава Богу, что нас спасли, что мы спасены Божьей благодатью. Теперь, как спасенные, мы всего лишь говорим, кто может это сделать. Мы указываем людям о Христе. И в какой-то момент то, что посеяно, то, что было заложено, то, что было вдохновлено от Духа Святого, оно когда-то даст свой плод непременно. Бог просто так не сеет свое слово, чтобы впустую в этом слове жизнь. Как и при каких обстоятельствах оно произрастет, мы не знаем этого. Поэтому да благословит нас Бог молиться и поддерживать эту программу, чтобы многие тысячи людей пришли и могли действительно услышать это благовестие. Ну и я думаю, что там в вестибюле будет такая возможность получить вот такие объявления, там, где вы есть, может быть, вы сможете их куда-нибудь там приспособить или дать лично вашим знакомым, вашим друзьям. У Ирины Савченко сегодня день рождения. Поздравляем и желаем. С любовью, друзья. Мы тоже присоединяемся. Будем молиться, чтобы Господь благословил добрым здоровьем и многими годами жизни. Моя дочь Катюша родила Кристиночку, о которой мы много молились. Спасибо всем братьям и сестрам, которые молились с нами. Надеюсь, нет, верю, что с Божьей помощью она вырастет детям Божьим, ведь мы все верующие, слава Богу. Вот такая пространная записка, которая, ну, буквально переполнена радостью. Мы поздравляем, будем молиться за мать и за дочь Катюша. Это сестра пишет, дочь Катюша, мама родила Кристиночку, чтобы действительно она была Детем Божьим. Помолитесь о сестре Подвысоцкой Марии Васильевной, чтобы Господь укрепил ее здоровье, за выздоровление Алексея, у него двухстороннее воспаление легких, за Олега из Днепропетровска, там должна быть операция, за двухмесячных близнецов, вот тоже очень тяжело болеют. Прошу помолиться нашему Господу за мир и спокойствие в нашей стране. Молимся и не перестаем молиться. Прошу помолиться за брата Анатолия, так понимаю. Мать молилась 62 года за него, но он не верит, у него проблемы с позвоночником, чтобы Бог привел его к покаянию. Господь может это сделать. Не переставайте молиться. Помолитесь за то, чтобы Бог благословил и исцелил сестру, сестер Зину, Веру, Валю и Любу. Помолитесь за мою маму Веру, ей предстоит сложная операция. Алена просит. Дорогая церковь, прошу помолитесь за здоровье моей дочери Тани, чтобы Господь ее зміцнював и физично, и духовно, чтобы все было по воле Божьей, мама просит. Прошу помолиться за тяжелобольного Кирилла, один годик. Предстоит тоже сложная операция. Приглашаем очень желающих услышать о служении милосердия, которое состоится сегодня в 15:00 на молодежном служении. Будет свидетельство, это группа милосердия, и также о больных, которые лежат в больнице с ампутацией ног. Это Женя, Петр, Олег, чтобы они уверовали во Христа. Прошу помолиться за мою дочь Люду. Она попала в лекарню с диагнозом инсульт. Зараз вона знаходиться в стані коми. Допоможи нам, Боже, щоб вона покаялась, сестра Марія пише. За успехи в поиске роботи, Олександр. Прошу молиться за здоров'я моєго брата Леоніда. Пусть Господь благословит его. Прошу молиться за брата, который болеет и находится в больнице, сестра Люба просит об этом. И ушановать память брата старушка Василий Ефимович, который отошел в вечность на 83-м году жизни, в 1950 году принял крещение. Был среди нас, теперь его нету здесь, но есть там, на небесах. Давайте почтим память нашего дорогого брата, отошедшего в вечность, и помолимся об этих нуждах. О Господь, когда верующие уходят в вечность, мы за них спокойны, потому что их жизнь в Твоих руках. Потому что, когда они живы для Господа, когда умирают, умирают для Господа, поэтому живы или умирают всегда Господне. Мы благодарим за брата, который был среди нас. Господи, сколько мог в меру благодати, он трудился, он свидетельствовал. Господи, он славил имя Твое святое, но земные годы его закончились. Мы выражаем искреннее соболезнование близким, родным и друзьям покойного, но мы верим, что он с тобой на небесах. Он теперь видит того, который умер за него и воскрес, и для его оправдания. Господи, нам живым помоги помнить об этом, радоваться этому, что мы, веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную. Благослови семью, брата, близких и родных. Просим о всех этих нуждах, которые заявлены в записках. Пошли, просимое, по воле Твоей и по Твоему милосердию. Ты сильный Господь, Ты все можешь, для Тебя нету ничего невозможного, и на Тебя уповаем. Просим, Господи, за именинников, вот те, которые сегодня прямо, Ирина, которая празднует свой день рождения, чтобы Ты дал здоровье, силы, мудрости, живой веры, Господи, труда на ниве Твоей святой, чтобы она всегда пребывала в Господе, и чтобы Ты благословил всем необходимым для жизни и благочестия. Всю нашу церковь, всех уповающих на Тебя, наши семьи, близких, родных наших, детей, внуков, за страну нашу просим, за Украину, Господи, в которой мы живем, чтобы Ты послал в мире согласие между народами, чтобы люди как-то услышали Твое Слово, приняли Тебя как Спасителя, чтобы руководствовались Твоим словом, Твоей мудростью, которая свыше, потому что без Тебя люди ничего не могут изменить, только Ты можешь изменить в первую очередь сердце человеческое, а потом и все остальное. Услыши нас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. с миром Божьим приветствуем друг друга. Будем расходиться. Да благословит вас Господь, братья и сестры. Следующее собрание в 15:00 вечера. Приглашаем вас. Приходите. Господь благословит нас.
1: Слава Иисусу Христу! Мы помолимся, Отец наш Небесный, наш добрый пастырь и Спаситель Иисус, в имя Твое мы кличемо до нашего Небесного Батька, в имя Твое мы зібралися на цьому місці і бажаємо прославити Тебе і возвеличити Твоє святе ім'я, тому що воно єдине в усьому Всесвіті, яким ми можемо спастися. Віруючи в Сина Божого, ми маємо життя вічне. Віруючи в Сина Божого, який помер за нас на Голгофському хресті, який пролив свою святу, пречисту, невинну кров, який поніс на собі тягар нашого гріха і нашої провини, який воскрес для нашого виправдання, який дає нам ту велику благодать і ту велику милість, якою ми можемо, скориставшись, мати надію, мати спасіння і вічне життя. Ми зібралися сьогодні разом, як Церква Божа, як народ Божий, щоби згадати про Твої страждання. Щоби, Господи, іще раз згадати про ту велику ціну, яка була заплачена за наше спасіння. Ми бажаємо прославити Тебе. Почуй нашу молитву. Перебувай разом з нами, Господь. Ми в ім'я Твоє зібралися. Поблагослови весь цього зібрання і проповідь слова, і спів хору, і наш загальний спів. Господи, благослови і почуй наші молитви, і приготуй нас до того моменту, коли ми протягнемо нашу руку, щоб прийняти хліб, як нагадування про Твоє тіло, яке було ломиме там на Голгофі, і чашу з вином, яка нагадує про Твою причисту, святу, невинну кров. О, Господь, якщо хтось прийшов вперше в дім Божий, відкрий серце, відкрий, Господи, розум і дай, щоб вони зрозуміли, Господь любить всіх і кожного. І найбільше бажання нашого Господа, щоб усі люди були спасенні. Просимо, Господи, за тих, кого немає з нами. Холодна пора року. Хтось хворіє, Господи, хтось в дорозі чи на праці. Благослови, підтримай, надихай нас від Твого Слова і від Духа Твого Святого. За нашу країну просимо, Господи, за наш народ. Пройшли мир і спокій на нашу землю. Нехай люди навчаться домовлятися і чути один одного. І саме головне, Господи, щоб люди потягнулися до Тебе, тому що в Тобі правда, в Тобі справедливість, в Тобі життя. Нехай Господнє ім'я буде звеличене і прославлене. І в цей недільний день, і повіки вічні, наш вічний Бог.
2: 11:00 по Тихоокеанскому времени.
3: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».

0: Вы слушаете очередной выпуск радиопередачи «Актуально-насущно». Сегодня своим свидетельством с вами поделится бывший главарь самой большой и жестокой банды в Нью-Йорке Ники Крус. Ники родился в Пуэрто-Рико в многодетной семье. Родители его занимались черной магией. Уже в 17-летнем возрасте Ники испытал все зло и всю горечь, которые может предложить преступный мир. Убийства, наркомания, проституция, судебные процессы были повседневным опытом этого с детства отвергнутого родителями человека. Психиатры отказались лечить его, сказав, что нет больше никакой надежды на его выздоровление. Но где человек бессилен, там всемогущий Бог совершает свое чудо. Ники рассказывает.
1: Я не стою здесь перед вами только для того, чтобы рассказать вам о своем печальном прошлом.
2: There were so many things that happened in those days.
1: В прошедшие дни так много случилось.
2: Things that I do regret.
1: Такого, о чем я глубоко сожалею.
2: Because there were human beings who were killed.
1: Потому что были люди, которые были убиты.
2: People that are still hurt for the after effects of what happened.
1: И есть люди, у которых травмы сохранились и до сегодня.
2: And another thing I know for sure, that it wasn't for Jesus Christ, I would never be alive today.
1: И одно, что я наверняка знаю, это то, что без Иисуса Христа меня не было бы в живых сегодня.
2: I was raised in a home which it was full of witchcraft, occult.
1: Я рос в семье полной колдовства и оккультизма.
2: My mother was a witch.
1: Моя мать была чародейкой.
2: My father was a witch doctor.
1: Отец был шаманом, лекарем-колдуном.
2: For 44 years my parents was very deeply involved in witchcraft.
1: В течение 44 лет мои родители глубоко увязли в колдовстве.
2: My parents sold out for Satan.
1: Мои родители служили сатане.
2: They used to worship Satan.
1: Они поклонялись сатане.
2: And Satan controlled the environment of our family.
1: И сатана контролировал жизнь в нашей семье.
2: Every children was dedicated to Satan in the early stage of their life.
1: Каждый ребенок был посвящен сатане уже в ранние годы своей жизни.
2: I got a big family.
1: У нас была большая семья.
2: A big one.
1: Очень большая семья.
2: I got 17 brothers and one sister.
1: У меня 17 братьев и одна сестра.
2: When I was 6 years old,
1: когда мне было 6 лет,
2: my parents sacrificed me to a ritual to Satan.
1: Мои родители посвятили меня сатане через какой-то ритуал.
2: I didn't understand nothing about the invisible world of Satan.
1: Я тогда ничего не понимал о невидимом мире сатаны.
2: I was nothing but a child.
1: Я же был только ребенком.
2: I was living in the age of innocence.
1: Я жил в период своей невинности.
2: I didn't have no evil, no malice, no envy.
1: Во мне не было никакого зла, никакой злости, никакой зависти.
2: To me, life was nothing but blue sky.
1: Для меня жизнь была только голубое небо.
2: Pure water and green grass.
1: Чистая вода и зеленые лужайки.
2: The first impression when my mother rejected me very deeply.
1: Первым чувством, когда мама отвергла меня, была глубокая боль.
2: I walked into the living room.
1: Я вошел в нашу гостиную.
2: And when I walked in that living room, there was my mother with some ladies.
1: Когда я вошел, там сидела моя мама с какими-то женщинами.
2: She stood up.
1: Она встала.
2: And I noticed something weird in her eyes.
1: И я заметил в ее глазах что-то странное.
2: Her eyes looked like a ball of fire.
1: Ее глаза были как огненный пламень.
2: She opened her mouth.
1: Она открыла рот.
2: Poison began to come out from her mouth.
1: И яд полился из ее рта.
2: You are not my son, Nikki.
1: Ты не мой сын, Ники.
2: You are son of Satan.
1: Ты сын сатаны.
2: The curse of the devil is in your life.
1: Проклятие сатаны лежит над твоей жизнью.
2: I was stunned.
1: Я был как ужален.
2: I couldn't believe it.
1: Я не мог поверить этому.
2: So stunned that I got paralyzed.
1: Я был настолько потрясен, что стоял как парализованный.
2: For my first time I answered my mother and said, "Mother, can you tell me that again?"
1: Первое, что я смог произнести, было: "Мама, можешь ли ты повторить, что ты сказала?"
2: And she really repeated again.
1: И она действительно повторила это опять.
2: Psychologically, emotionally, I was torn up apart.
1: Моя психика и чувства порвались на части.
2: Hurt me so deeply.
1: Это ранило меня так глубоко.
2: I went into my bedroom and I started crying.
1: Я ушел в свою комнату и начал плакать.
2: And I was there crying for almost 2 hours.
1: Я находился там и плакал почти 2 часа.
2: Until I felt very heavy pain in my chest.
1: Пока не почувствовал очень сильную боль в груди.
2: It was a hurting pain.
1: Это была пронизывающая боль.
2: Hurt so bad.
1: Было так больно.
2: Because rejection.
1: Я был отвергнут.
2: And I know the power of rejection.
1: Я знаю силу отвержения.
2: When you feel that nobody wants you.
1: Когда ты чувствуешь, что ты никому не нужен.
2: When you're nothing but a failure.
1: Когда ты знаешь, что ты неудачник.
2: I hate my mother guts.
1: Я возненавидел свою мать.
2: I felt I didn't want nothing to do with my mother.
1: Я думал, что не хочу больше иметь ничего общего со своей мамой.
2: And then I was 8 years old, I ran away.
1: И когда мне было 8 лет, я ушел из дому.
2: And from there I ended up in New York City.
1: И под конец я оказался на улицах Нью-Йорка.
2: And in that big city of New York, that where my life went all the way down.
1: И там, в большом городе Нью-Йорке, моя жизнь покатилась вниз.
2: That when I began to have the confrontation with evil, how strong it was.
1: Там я столкнулся лицом к лицу со злом и увидел, какую сильную власть оно имеет.
2: I got very deeply involved into crime.
1: Я глубоко окунулся в преступную жизнь.
2: And when I got involved, I lost everything.
1: И когда это случилось, я потерял все.
2: I lost my morals.
1: Я потерял свою мораль.
2: I got no scruple when I have to deal with my fellow men.
1: Я совсем не стеснялся того, что я причинял другим людям.
2: New York City was a jungle.
1: Город Нью-Йорк был как джунгли.
2: And the law of the jungle, you have to behave like an animal.
1: И по законам джунглей ты должен вести себя как зверь.
2: An animal, he don't know the difference between right and wrong.
1: А зверь не знает разницы между добром и злом.
2: He just be there for survival.
1: Он находится в джунглях только для того, чтобы быть там.
2: And that is exactly what I did.
1: И именно так я и поступал.
2: And there I trained myself, Nicky, kill if you have to kill.
1: Там я сказал себе: Ники, убивай, если тебе нужно убить.
2: Burn, destroy, steal, cheat.
1: Сжигай, разрушай, воруй, обманывай.
2: And that was my life.
1: Это было моей жизнью.
2: And Satan grabbed me very good.
1: Сатана крепко ухватился за меня.
2: He killed my feelings.
1: Он убил мои чувства.
2: He killed my conscience.
1: Он убил мою совесть.
2: Into the way that I didn't feel anything.
1: И я уже совершенно ничего не чувствовал.
2: I was like a zombie.
1: Я был как зомби.
2: Like a robot.
1: Я был как робот.
2: And I remember that for many years I was so bound and I couldn't come out at all.
1: И я помню, как в течение многих лет я был так связан, что никак не мог освободиться.
2: And I did everything under the sun.
1: И я делал все, что только можно было делать под солнцем.
2: My hands were full of blood.
1: Мои руки были полны крови. Шрамы покрывали мою совесть.
2: In and out of jail.
1: То входил, то выходил из тюрьмы.
2: There's no way I can come out.
1: Не было выхода из всего этого.
2: I was in and out of jail.
1: Я попадал снова в тюрьму и снова освобождался.
2: Lots of time I had to face that judge.
1: Много раз я должен был стоять пред судьей.
2: And the first time I had to stand there was just like another animal.
1: Когда я оказывался пред судом, я стоял перед ними как какой-то зверь.
2: They couldn't give up with me.
1: Судьи потеряли всякую надежду на мое исправление.
2: They gave me a psychiatrist.
1: Они отправили меня к психиатру.
2: My psychiatrist took me for 6 months.
1: Психиатр лечил меня 6 месяцев.
2: And for 6 months he took me to all kinds of places.
1: В течение этих 6 месяцев я побывал с ним в разных местах.
2: He took me to places that I had never had been.
1: Он повел меня в такие места, где я раньше никогда не был.
2: When I got off from church the first time,
1: когда я первый раз отсидел свой срок,
2: instead that I should go to my neighborhood, it took me to the zoo.
1: То вместо того, чтобы отпустить меня домой, они отвезли меня в зоопарк.
2: The last place I want to go is going to be the zoo.
1: Последним местом, куда я хотел в тот момент идти, был зоопарк.
2: I had nothing to do with those stinky.
1: Я ни в каком смысле не хотел быть связан с этими вонючими зверями.
2: But I met all those animals in 3 hours.
1: Но в течение 3 часов мне пришлось познакомиться со всеми этими зверями.
2: Gave me a psychological test.
1: психиатр совершил надо мной психологические опыты.
2: He made me draw picture for him.
1: Он попросил меня нарисовать ему картинки.
2: He took me around the city, he took me to the Empire State Building, the Statue of Liberty.
1: Он повез меня на машине по городу к зданию Empire State Building, затем к памятнику свободы.
2: The last time a psychiatrist told me this word.
1: Напоследок психиатр сказал мне такие слова.
2: Nicky, you are finished.
1: Nicky, пришел твой конец.
2: You're sick.
1: Ты болен.
2: You're so full of hatred and bitterness.
1: Ты так полон ненависти и горечи.
2: You hate me.
1: Ты ненавидишь меня.
2: You hate the whole world.
1: Ты ненавидишь весь мир.
2: You hate yourself.
1: Ты ненавидишь самого себя.
2: And Nicky, you're gonna die just like a dog in the streets.
1: И Nicky, ты умрешь как собака на улице.
2: You're walking straight to the electric chair and hell.
1: Ты шагаешь прямо к электрическому стулу и в ад.
2: No one can reach you, Nicky.
1: Никто не может помочь тебе, Nicky.
2: That was a very negative message.
1: Это была действительно негативная весть.
2: That was something that perhaps we never want to hear.
1: Это было нечто такое, чего я никогда не хотел бы услышать.
2: Already was living in hell.
1: Я уже жил в аду.
2: And here in his way, God sent David Wilkerson in my neighborhood.
1: И вот тогда Бог своим путем послал Давида Вилкерсона в мой район.
2: I never was expecting this man to come in into my neighborhood.
1: Я никогда не мог себе представить, чтобы такой человек пришел в наш район.
2: The police warned him, "Don't you dare go to that neighborhood."
1: Полицейские предупреждали его. Ни в коем случае не ходите в тот район.
2: Preacher, they're gonna kill you.
1: Проповедник, они убьют вас.
2: We warn you to don't go.
1: Мы предупреждаем вас, не идите.
2: David Wilkerson told them, no, God sent me over here.
1: Давид Вилкерсон сказал им, нет, Бог послал меня туда.
2: All right, preacher, if you go, you go on your own.
1: Хорошо, проповедник, если пойдете, то пойдете один на свою ответственность.
2: And there was David.
1: И вот так появился Давид.
2: Who was David Wilkerson?
1: Кто такой был Давид Вилкерсон?
2: He was a countryman.
1: Он был деревенским человеком.
2: A pastor of a little church of 30 members.
1: Пресвитер маленькой церкви, в которой было 30 членов.
2: He never had been in a major city or a big city.
1: Он никогда до этого не был в таком большом городе, как Нью-Йорк.
2: He didn't know how to dress.
1: Он не умел одеваться.
2: He was a skinny preacher.
1: Он был худым.
2: I mean a skinny like a spaghetti.
1: Тощим, как макаронина.
2: And this man stood there with a black book talking about Jesus.
1: И этот человек стоял там с черной книгой в руках и говорил об Иисусе.
2: I was a gang leader of 205 guys.
1: Я был главой банды, в которую входило больше 200 парней.
2: And 75 girls.
1: И 75 девочек.
2: Many of these girls that were prostitutes in the streets.
1: Большинство из этих девочек занимались проституцией.
2: And there David Wilkerson stood talking about Jesus.
1: И вот здесь теперь стоял Давид Вилкерсон и говорил об Иисусе.
2: When he began to say that God had the power to change us.
1: И когда он начал говорить, что Бог имеет власть изменить нас.
2: I moved out of the crowd and began to push people away.
1: Я вышел из толпы, толкая людей в сторону.
2: I walked close to the man, to the preacher.
1: Я подошел близко к проповеднику.
2: And I told the preacher this.
1: И я сказал проповеднику так.
2: You're a fanatic.
1: Ты фанатик.
2: There's no such a thing of God.
1: Никакого Бога нет.
2: I am God.
1: Я Бог.
2: God is someplace, somewhere.
1: Бог неизвестно, где он.
2: Tell this guy around this neighborhood who is Nicky.
1: Но спроси у этих парней, кто Nicky.
2: You see, everybody's scared of me.
1: Ты увидишь, что все боятся меня.
2: Now you shut up and get out of here.
1: Так что заткнись и катись отсюда.
2: I told my gang, let's go to this basement.
1: Я сказал своей банде, пошли в подвал.
2: Smoke some marijuana.
1: Покурим марихуану.
2: Sip some wine, drop some pills.
1: Выпьем вина. Примем таблеток.
2: Have a girl for the night and leave her up.
1: Возьмем девчат с собой и повеселимся.
2: And I told my gang, don't listen to this man.
1: И я сказал своей банде, не слушайте этого человека.
2: We went down to this basement.
1: Мы опустились в подвал.
2: And we were dancing.
1: Мы танцевали там.
2: 20 minutes later,
1: спустя 20 минут,
2: David Wilkerson opened the door.
1: Давид Вилкерсон открывает дверь.
2: Walking without permission.
1: Входит без разрешения.
2: With a big smile.
1: Широко улыбается.
2: And he said hi to everybody.
1: И он говорит, привет вам всем.
2: And I said, this guy is out of his mind.
1: Я сказал, этот тип потерял свой рассудок. Я только что сказал ему, что не желаю видеть его, а он теперь здесь.
2: He said, where's Nicky?
1: Он сказал, где Nicky?
2: I put my girl in one side and I told him I'm Nicky.
1: Я отодвинул девушку в сторону и сказал, Я, Ники.
2: What do you want?
1: Что ты хочешь?
2: He told me, I want to be your friend.
1: Он ответил, я хочу быть твоим другом.
2: I told him, I don't want to be your friend.
1: Я сказал, я не хочу быть твоим другом.
2: He started walking toward me.
1: Он стал приближаться ко мне.
2: But he got close to me.
1: И когда он подошел близко ко мне,
2: I turned around and I hit him on his face.
1: Я повернулся и ударил его в лицо.
2: Blood began to come out from his nose.
1: Кровь потекла у него из носа.
2: I kicked him and I put him against the wall.
1: Я начал пинать его и прижал к стене.
2: I spit at him in his face.
1: Я плюнул ему в лицо.
2: I grabbed by his hair and I began to bang his head against the wall.
1: Схватил его за голову и начал бить его голову о стену.
2: Baby was breathing very heavy from his nose.
1: Кровь очень сильно бежала у него из носа. В тот момент кто-то из моих друзей схватил меня и оторвал от Давида.
2: They said, Nicky, he's a preacher.
1: Они сказали, Ники, он же проповедник.
2: I thought, I don't care.
1: Я ответил, мне все равно.
2: I started walking toward the door.
1: Я пошел к двери.
2: And when I tried to open the door,
1: и когда я попытался открыть ее,
2: Dave Wilkerson yelled at me.
1: Давид Вилкерсон крикнул мне.
2: He said, Nicky, before you leave this place, I want to tell you something.
1: Ники, прежде чем ты оставишь это место, я хочу сказать тебе нечто.
2: Nicky, Jesus love you.
1: Ники, Иисус любит тебя.
2: That was the first time I heard somebody talk to me about Jesus.
1: Это был первый раз, когда кто-то сказал мне про Иисуса.
2: First time I heard that Jesus loved me.
1: Это был первый раз, когда я услышал, что Иисус любит меня.
2: And regardless if I act so violently,
1: и хотя я поступил так жестоко,
2: I began to use profanity.
1: Я начал ругаться.
2: And I told that man to go ahead and I slammed the door.
1: Я сказал ему, сгинь, и я вышел из комнаты, хлопнув дверью.
2: And when I slammed that door, the Holy Spirit began to work in my life.
1: После того, как я хлопнул дверью, Дух Святой начал производить свою работу в моей жизни.
2: Down the street,
1: я ходил по улице.
2: And there was nothing in my mind but Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you.
1: А в уме звучали одни и те же слова. Иисус любит тебя, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя.
2: I was haunted by those three words.
1: Эти три слова преследовали меня.
2: Like a broken record, Jesus love you, Jesus love you.
1: Как застрявшая пластинка. Иисус любит тебя, Иисус любит тебя.
2: I went with some of my friends.
1: Я встретил друзей.
2: And I remember that about 10 o'clock I was just sitting down in this place.
1: Я помню, время было около 10 вечера. Я сидел там в одном месте.
2: I was in this room with about 10 people, 5 girls and 5 guys.
1: Нас было в той комнате 10 человек, 5 девчат, 5 парней.
2: And there was an orgy going on there.
1: Мы устроили настоящую оргию.
2: Everybody was getting high.
1: Все были под действием наркотиков.
2: I stood up from my chair and I just started cursing.
1: Я встал на стул и начал ругаться.
2: And I began to put my hands on my ears.
1: Я начал затыкать пальцами уши.
2: And one of my friends told me, Nicky, what's the matter with you?
1: Один из моих друзей спросил, Ники, что с тобой?
2: I said, the preacher.
1: Я сказал, проповедник.
2: And then he told me, well, what the preacher has to do with this?
1: Они спросили, при чем тут проповедник?
2: I hate his guts.
1: Я ненавижу этого типа.
2: I told my friend, I'm gonna go to bed.
1: Я сказал своим друзьям, я пойду спать.
2: Maybe if I go to bed tomorrow, I'm gonna feel better.
1: Может быть, если я сейчас пойду спать, то завтра буду чувствовать себя лучше.
2: You see, I used to go to bed about 4 o'clock in the morning.
1: Видите, я обычно ложился спать примерно около 4 часов утра.
2: 11 o'clock, that was too early for me.
1: 11 вечера было слишком рано для меня.
2: I came and I have a brand new packet of cigarettes.
1: Я пришел. У меня была полная пачка сигарет.
2: And I put 2 bullets into my revolver.
1: И я вложил 2 пули в свой револьвер.
2: In that room, I can feel the same thing of that preacher.
1: Даже в своей комнате мне казалось, что я чувствовал присутствие этого проповедника.
2: I tried to go to bed.
1: Я попытался лечь спать.
2: 12 o'clock, Jesus love you. 1 o'clock, Jesus love you. 2 o'clock, Jesus love you. 3 o'clock, Jesus love you.
1: 12 часов, Иисус любит тебя. 1 ночи, Иисус любит тебя. 2 часа, Иисус любит тебя. 3 часа, Иисус любит тебя.
2: I mean, I was saturated. The whole place was saturated with the Holy Spirit.
1: Все это место было насыщено Святым Духом.
2: I smoked those 20 cigarettes in about 9 minutes.
1: Я выкурил 20 сигарет За 9 минут.
2: I was so nervous.
1: Я был настолько нервным.
2: Restless.
1: Беспокойным.
2: I put a pillow on my ear to try to drown those voices.
1: Я положил подушку на уши, пытаясь заглушить этот голос.
2: 4, 5, 6 o'clock I was walking around my room and there was the same thing. Jesus love you.
1: В 4, 5, 6 часов утра я ходил по комнате, и все время звучало одно и то же. Иисус любит тебя.
2: I didn't sleep at all.
1: Я совсем не спал.
2: I put my clothes and I thought to myself, if I take a walk, maybe I come back and I go to bed and I go to sleep.
1: Я оделся и подумал, что немного погуляю, а потом лягу спать и, может быть, засну.
2: I put my clothes on and I rushed downstairs.
1: Я оделся и побежал вниз по лестнице.
2: Opened the door and who was standing there?
1: Открываю дверь. И кто же там стоит?
2: Дэвид Вилкерсон with a big smile.
1: Давид Вилкерсон со своей широкой улыбкой.
2: I got so mad.
1: Я так рассвирепел.
2: So mad.
1: Так рассвирепел.
2: I grabbed my knife.
1: Я схватил нож.
2: I wanna kill her now.
1: Я хочу убить тебя сейчас.
2: I'm gonna put this knife in his throat.
1: Я воткну этот нож в его горло.
2: And I charge against Dave.
1: И я бросился к нему.
2: Dave Wilkerson jumped back and he put that finger right straight on my face.
1: Давид Вилкерсон отступил и поднял свой палец перед моим лицом.
2: He said, "Go ahead, Nicky."
1: Он сказал: «Давай, Ники,
2: kill me.
1: Убей меня.
2: If that gonna make you feel better, go ahead and do it.
1: Если ты от этого почувствуешь в себе лучше, то сделай это.
2: Nicky, you can kill me and cut me in thousand pieces.
1: Ники, ты можешь убить меня и разрезать на тысячи кусочков.
2: And you can lay them right there on the sidewalk.
1: И ты можешь разбросать их по этому тротуару.
2: For every piece is going to cry now that Jesus loves you.
1: Но каждый кусочек будет кричать тебе, что Иисус любит тебя.
2: I don't know how many of you believe in the convictions of the Holy Spirit.
1: Я не знаю, как многие из вас верят в действие Духа Святого.
2: I wasn't a Christian, so I didn't know what was the Holy Spirit all about.
1: Я не был христианином и ничего не знал о Духе Святом.
2: But yet the Bible says that the Holy Spirit is the one who really come into.
1: Библия говорит, что это Дух Святой, кто воистину оживляет этот вопрос.
2: Convicts you from your sin.
1: И обличает тебя во грехе.
2: And make you to a point in your life when you began to feel hurt because you sin.
1: И приводит тебя к такому моменту в жизни, когда ты начнешь чувствовать боль из-за своих грехов.
2: I never in my life have walked into a church.
1: Я не когда в своей жизни не ходил в церковь.
2: I didn't know how the church looked inside.
1: Я не знал, как она выглядит внутри.
2: 2 weeks later, I went to hear David Wilkerson.
1: 2 недели спустя я пошел слушать проповедь Давида Вилкерсона.
2: I walked in there like a savage.
1: Я вошел в церковь как дикарь.
2: When I walk in like a savage, it means that I start pushing people left and right.
1: Я имею в виду, что когда я входил, то толкал людей направо и налево со своего пути.
2: We began to scream and interrupt everything in the pulpit.
1: Мы начали кричать и мешать всему, что делалось за кафедрой.
2: We began to curse so loud.
1: Мы начали громко матюгаться.
2: People began to get scared.
1: Люди испугались.
2: And when people began to get scared, then Dave Wilkerson came in into the pulpit.
1: Когда люди испугались, Давид Вилкерсон встал за кафедру.
2: And when David started preaching about Jesus.
1: И тогда Давид Вилкерсон начал проповедовать об Иисусе.
2: He just started saying that I want to talk about Jesus and from where he came from.
1: Он сказал: я хочу рассказать вам об Иисусе и откуда он пришел.
2: And I stood there and I told him again, be quiet.
1: Я тогда, стоя там, закричал своей банде: тихо!
2: I want to know from where he come from.
1: Я хочу знать, откуда он пришел.
2: And he began to say that he came from heaven and he went through the whole deal.
1: И Давид начал говорить, как Иисус пришел с неба, и он рассказал все, что касалось его.
2: In about 7 or 8 minutes, this man has summed up everything that has to do with Jesus.
1: И за 7-8 минут этот человек рассказал все об Иисусе.
2: When he began to say the way that they crucified Jesus.
1: И когда он начал рассказывать, каким путем Иисуса распяли,
2: he said that again, crucify him.
1: Он рассказал, как банда распяла его.
2: That again came in and grabbed him.
1: Как банда пришла и схватила его.
2: And they began to hit him and they began to spit at him.
1: Как они начали бить его, Они начали плевать на него.
2: They kicked him.
1: Они пинали его.
2: They tied his hands all the way back into his back.
1: Они завязали его руки за спину.
2: They began to abuse him.
1: Обзывали его.
2: All kinds of profanity.
1: Обзывали его.
2: Then from the crowd, there somebody came and hit around his face, his holy face.
1: И потом кто-то из толпы подошел и бил его по лицу, по святому лицу.
2: They didn't want just to hurt him. They want to humiliate him.
1: Они хотели не только причинить ему боль, но они хотели унизить его.
2: Now I began to fear.

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Ученики очень опечалились, когда Иисус умер. Он ведь был их лучшим другом. Они ожидали, что Он освободит их от гнета римлян. Но теперь Он мертв. Как может Он быть их спасителем, если Он умер? Они этого не понимали. Друзья Иисуса сняли Его с креста и положили в гроб, в пещеру. Эта пещера была выдолблена в скале. Ко входу в пещеру привалили большой камень и разошлись по домам. Однако враги Иисуса Христа не успокоились. Они сказали: «Нужно поставить стражу у гроба. Вдруг ученики ночью унесут тело Иисуса, а потому скажут, что Он воскрес». Но ученики даже и не думали уносить тело Иисуса или говорить, что Он воскрес. Они были очень удручены и опечалены тем, что Иисус умер. К тому же они боялись, как бы и их не арестовали, ведь они столько времени были с Иисусом. Стража стояла у гроба в пятницу ночью, в субботу весь день и всю ночь. Им не очень нравилось стоять у гроба в ту темную и длинную ночь. С нетерпением они ожидали рассвета. Но вдруг их ослепил небывалой силы свет. Он был с неба. Это не была молния. Воины увидели ангела, который спускался с неба. Он встал перед большим камнем, который закрывал гроб, отодвинул его и сел на нем. Воины испугались и упали на землю. Они не могли больше смотреть. Потом они потихонечку поднялись и бросились на утек. Сад был погружен в тишину. Солнце медленно поднималось из-за горизонта. К пещере приближалось несколько женщин, которые любили Иисуса Христа и следовали за Ним. Они принесли ароматы, чтобы помазать тело Иисуса. Когда они увидели, что камень отвален, то очень удивились. Кто же мог отвалить этот громадный камень? «Что случилось?» – спрашивали они друг друга. Женщины подошли ближе и заглянули в гроб. Там они увидели ангела. Женщины очень испугались, но ангел успокоил их. «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса. Его нет здесь, Он воскрес. Войдите и посмотрите место, где Он лежал». Женщины вошли в гроб и увидели, что он пуст. Они вышли и побежали в город, чтобы сообщить ученикам радостную весть. Иисус Христос воскрес! Петр и Иоанн, услышав их рассказ, быстро побежали ко гробу. Ангела там уже не было, но они увидели, что гроб действительно пуст. Значит, Иисус воскрес! Он жив! Он истинный Спаситель! Да, Иисус Христос умер, но на третий день Он воскрес, чтобы жить вечно. Бог воскресил Его. Ангел отодвинул камень, чтобы все видели, что гроб пуст. Христос воскрес из мертвых и этим доказал, что Он Сын Божий.

0: и сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божье». Книга Евангелия от Луки.
1: Один мальчик сильно заболел. Он не мог больше двигаться, его руки и ноги немели. Говорил он с большим трудом. К тому же он почти ослеп. Однажды, когда он лежал в постели, к нему пришел пастор и сказал: «Господь исцелит тебя к празднику воскресенья, когда на каштанах появятся первые листочки. Божья сила воскресенья оживит и твои онемевшие руки и ноги». Он помолился вместе с мальчиком и ушел своей дорогой. Пришла зима, но бедный мальчик не мог радоваться Рождеству, потому что он с большим нетерпением ожидал весны. В его ушках все снова и снова звучали слова: «Господь исцелит тебя к празднику воскресенья, когда на каштанах появятся первые листочки». У этого мальчика была маленькая подружка, которая вместе с ним ожидала чудо Божье. Когда же наступили первые весенние дни, она каждый день усаживала больного на скамью перед входом в дом, и там они оба ждали пасхального чуда. Но зима не хотела так быстро уходить. По ночам еще было холодно и морозно, но все чаще холодный северный ветер сменялся оттепелью. Уже и верба пушистыми комочками засеребрилась, но большие деревья с толстыми стволами все еще стояли как мертвые. Однако так казалось только снаружи. Все в природе пробуждалось к жизни. Каждый день девочка с надеждой смотрела вверх, к веткам каштана, но на них не было видно ни одного листочка. «Все же я верю, что чудо воскресения придет», — сказал маленький мальчик. «И даже если нам придется еще долго ждать, я все-таки уверен, что Бог исполнит обещание». Однажды утром девочка опять посмотрела вверх, к небу. Прозрачный легкий ветерок доносил до них щебетание первых возвратившихся с теплого юга птиц. Перелет птиц тоже одно из таинственных чудес Божьих, которым мы можем восторгаться два раза в год – весной и осенью. Вдруг девочка закричала: «Чудо! Чудо!»

первые листочки уже появились!» Мальчик медленно открыл глаза и вновь увидел чудесную природу. Создатель сотворил чудо. К мальчику вернулось зрение, а вскоре выздоровели и остальные его члены. Некогда и наш Господь Иисус Христос был мертвым и 3 дня лежал холодный и неподвижный во гробе, но сила Божья снова воскресила его к жизни. Поэтому и все люди однажды воскреснут. Но спасены будут только те, которые верили в Иисуса Христа и доверяли Ему. Такие войдут в Царство Божие. Дети, а вы верите в чудо воскресения? Он воскрес, Иисус униженный. Он воскрес, победитель ада. Вопреки противлению книжников, жив Спаситель. Какая радость! Он явился в то утро весеннее тем, кто в жизни его любили, но, не веруя в воскресение, о кончине его грустили. Он явился, чтоб их обрадовать, чтоб сердцам их дать мира сладость. Им приятно была, как радуга, о воскресшем Мессии радость. Трепетали злодеи лютые, ожидая за зло расплаты. Если б знали они, как любит их Иисус на кресте распятый. Если б знали они, как полон Он благодати и все прощения. Но как жаль, что Его не поняли и отвергли свое спасение. Отряхнувшись от мира грешного, прибегая к любви Господней, не отвергни, друг, ты воскресшего Иисуса Христа сегодня».

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Сперджена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.

В эфире Радио Церковь. Мы приветствуем вас, дорогие друзья, на волнах радиопередачи «Библия». Сегодня мы начинаем чтение книги Рудольфа Брокхауза «Размышления над посланием к римлянам». Надеемся, что эта книга принесет большую пользу для вашего изучения Слова Божия, и она ответит на многие вопросы, интересующие вас. Поэтому, если у вас будут какие-то отзывы или пожелания, пишите нам по адресу, который мы дадим в конце нашей программы. А сейчас, вначале, послушайте одну из хороших христианских песен.

0: Тут.
1: Послание римлянам было написано в 58 или в 59 году нашей эры в Коринфе, когда Павел намеревался идти в Иерусалим, чтобы доставить туда помощь, собранную живущими в Ахайе и Македонии верующими. Главы 15 из 25 по 28. Также смотрите главу 16. Кенхрея был один из портов Коринфа. Сам Павел до того времени никогда не был в Риме, хотя уже давно весьма желал увидеть живущих там верующих. Каким образом было положено начало делу Божьему в Риме, и какое средство использовал Бог для основания там церкви, об этом мы не знаем ничего определенного. Принято считать, что весть об Иисусе в эту великую столицу мира принесли жившие там иудеи, ежегодно ходившие на праздник в Иерусалим. Во всяком случае, твердо установлено, что ни Павел, ни Петр, апостол обрезанных, не имеют к этому никакого отношения. Оба эти мужа пришли в Рим лишь за несколько лет до их мученической смерти, имевшей место примерно в одно и то же время. Не было ли это проявлением мудрости Божьей, что именно Рим не мог похвалиться основанной апостольской деятельностью церковью, подобно другим гораздо менее значительным городам, как, например, Эфес, Коринф, Филиппы и так далее? Не это ли обстоятельство дало повод к появлению столь обширного письменного труда, касающегося состояния человека по природе Божьей, спасающей силы в благовествовании, оправдания верующего через смерть и воскресение Иисуса Христа? Если бы апостол пришел в Рим раньше, как он намеревался, то он бы, естественно, то, о чем мы читаем в его послании, сообщил бы верующим устно. К тому же состояние живших в Риме верующих требовало именно такого обстоятельного и основательного рассмотрения основополагающих истин Евангелия. Ибо хотя церковь в Риме состояла преимущественно из христиан, бывших прежде язычниками, в их среде была без сомнения и значительная часть обращенных иудеев, и среди них такие, которые пытались внести в нее дух закона «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Через это возникали трения, которые не только производили споры и разделения, но и угрожали искажением истины. При установлении канона Священного Писания посланию римлянам уделено первое место, хотя по времени своего написания оно далеко не первое. Послания фессалоникийцам, галатам и коринфянам написаны раньше. Почему именно ему отдано предпочтение, отчасти видно уже из вышесказанного. В связи с отношением человека к Богу в Писании обсуждаются две великие темы. С одной стороны, это человек в его ответственности по отношению к Богу, и с другой стороны, благодать Божья по отношению к человеку. Одно находит свое выражение в первом человеке, Адаме, другое — во втором человеке, последнем Адаме, в Иисусе Христе, Сыне Божьем. Первый человек, созданный правым и чистым, был поселен в состоянии невинности в Эдемском саду, два дерева которого, дерево жизни и дерево познания добра и зла, указывали на возможность бесконечной жизни для человека и на его ответственность по отношению к Богу. Но человек, вместо того, чтобы сохранить свою зависимость от Бога и таким образом вечно жить на земле, возмутился против Бога, преступил его заповеди, тем самым утратил жизнь и невиновность. И когда позже в законе, данном на горе Синай, снова был поднят вопрос в отношении ее жизни и ответственности, человек нарушил закон и подпал под проклятие и суд. И когда, наконец, Бог в своей бесконечной благости пришел в этот мир в лице своего Сына, человек обнаружил свое безнадежно погибшее состояние в отвержении любви Божией и в своей страшной вражде против Христа. Этим закончилось время испытаний человека. Он показал себя не только до основания испорченным, но и врагом Божьим, презрителем его благодати. И для него не осталось ничего другого, как только суд. «Ныне суд миру сему», — сказал Христос, все ближе подходя ко кресту. Очень важно ясно понимать это. Это показывает нам тот фундамент, на котором основано все послание римлянам, и помогает нам лучше понять, почему оно стоит во главе посланий. Оно среди многих других рассматривает и такой важный вопрос: как человек может на совершенно новом основании восстановить прерванное общение с Богом? Где же произошло это восстановление? После того, как человек, проявив свою греховность, виновность и враждебность по отношению к Богу, должен нести последствия своего падения, Бог сам находит средства, чтобы исправить это положение. Уже сказанное в раю, что семя жены будет поражать змея в голову, указывает на это. Данное позже Аврааму обетование, что в семени его благословятся все народы, исполнилось. То, что не мог сделать закон, хотя он и был святым, праведным и добрым, сделал Бог, послав Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудив грех во плоти. Глава 8, 3 стих. Вся наша ответственность легла на Христа, когда Он, вися на кресте, не только сделался жертвой за наши грехи, но и, взяв их на Себя, прославил Бога и приобрел нам жизнь и славу. Обратим, однако, внимание на тот факт, что послание римлянам, хотя и представляет перед нашим взором благовестие Божье во всей его полноте, не выходит за определенные рамки. О тайне Христа и его тела, церкви, о превознесенной одесную Бога прославленной главе нового творения, послание римлянам упоминается лишь намеком. Если мы хотим познакомиться с этими истинами, мы должны обращаться к посланию Ефесянам, в то время как послание Колоссянам больше занято описанием жизни верой воскресшего человека. Послание римлянам рассматривает христианина как живущего на земле человека, который обладает жизнью Христовой и Духом Святым. Так что для него, как сокрытого во Христе, нет ныне никакого осуждения. Его вина искуплена, грехи прощены, и оправданный совершенным Христом делом, он имеет мир с Богом и призван теперь ходить в обновленной жизни, предоставив свое тело в жертву живую, благоугодную Богу. Но послание еще не рассматривает его как воскресшего со Христом. И хотя апостол пишет: «Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения», глава 6, 5 стих, дальше этого он не идет. Эту истину мы находим, как сказано выше, в послании к Колоссянам. Я повторяю, в послании римлянам нам представлена благодать Бога, явленная им для оправдания нечестивого грешника через смерть и воскресение Иисуса Христа, а также принятие верующего во Христа, так что он может рассматриваться как сокрытый во Христе, но еще живущий на земле, хотя и не по плоти, а по духу, ибо Дух Божий живет в нем. Мы не видим здесь верующего в качестве нового творения, хотя из других мест Священного Писания мы знаем, что это так, и что новая жизнь, которой он обладает, принадлежит этому новому творению.

Новое творение составляет часть намерений Божьих. Но в послании римлянам, как было сказано, мы этого не находим. Человек является творением, на котором в этом мире лежит ответственность и рассматривается как таковой. Благодаря совершенному Христом делу, верующий в этом мире является теперь храмом Духа Святого, и любовь Божья этим Духом излилась в его сердце. Будучи спасенным в надежде, он хвалится надеждой славы Божьей, являясь Сыном Божьим и, следовательно, наследником Божьим и сонаследником Христу. Он не представлен здесь как воскресший со Христом, как посаженный со Христом на небесах, но как призванный к тому, чтобы здесь страдать со Христом, чтобы в конце своего пути с Ним и прославиться. Теперь мы немного займемся построением этого послания. После короткого вступления, в котором апостол сообщает о вверенном ему благовестии Божьем и Сыне Его, а также о своей любви к ним и о сильном желании увидеть их, чтобы преподать им некое дарование духовное, он затем в коротких словах характеризует само это благовестие. Он называет его силой Божией ко спасению всякому верующему и говорит, что открывается правда Божья от веры в веру. Стих 1.17. Таким образом, здесь все приписывается Богу. Это Божье благовествование, Божья сила и Божья праведность. С 18 стиха 1 главы начинается описание гибельного состояния человека, его виновности. Снова открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Виновны все, язычники и иудеи. Одни вне закона погибнут, другие по закону осудятся. Весь мир без исключения подлежит суду Божьему. Заграждаются всякие уста. Этому ужасному состоянию противостоит Божья благодать во Христе Иисусе. Единственным спасительным средством является кровь Сына Божьего. Эта кровь была пролита на Голгофе, и теперь открывается правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Бог является здесь праведным как в прощении грехов, содеянных прежде, во время Его долготерпения, так и в том, что Он оправдывает теперь верующего в Иисуса. Эта чудесная истина развивается до 11 стиха 5 главы. Она опрокидывает все притязания иудеев на их мнимое преимущество, основанное на происхождении от Авраама, и открывает двери спасения всем, в том числе и язычникам. Ведь Авраам и Давид, эти великие столпы иудейства, были оправданы на том же самом основании, через веру, а не через дела. Призвание Авраама приводит апостола к другой, высшей степени важной истине, а именно к воскресению Христа и дарованию верующему совершенно нового положения перед Богом. Оправданный верой, он имеет мир с Богом и доступ к Его благодати. Воскресение Христа является чудным доказательством Его принятия и оправдания. С главы 5-12 стиха до конца 8 главы апостол рассматривает вопрос греха, не вопрос личной виновности, как раньше, но греха как такового, состояния человека во плоти. В первом случае существует различие в величине вины и ответственности. Во втором случае этого различия нет. Все мы происходим от одного, от одной природы. Поэтому апостол говорит об источниках этих двух начал, об Адаме и о Христе. В соответствии с этим, в этой части послания, Христос умер не за наши грехи, но для греха. Глава 6, 10 стих. Здесь мы видим не то, что мы сделали, но чем мы являемся по своей сути. Мы узнаем, что в нас, то есть в нашей плоти, не живет доброе.
Сознание этого может сделать человека несчастным, даже если он имеет ясное понимание прощения своих грехов. Но тем глубже и прочнее делается мир в сердце, когда верующий на собственном опыте познает, что не только Христос умер за него, но что и он умер вместе с ним, и что поэтому ему дарованы все благословенные последствия его смерти. Умерший освободился от греха, грех уже не имеет над ним власти. Как оживший из мертвых, он может представить себя Богу и свои члены в орудие праведности. Глава 6. Он также умер для закона, который был дан человеку во плоти, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Глава 7. В то время как первая часть этого послания может быть охарактеризована словами «вина» и «прощение», вторую часть можно озаглавить «грех» и «освобождение». Грехи, проявленные в словах и делах, могут быть прощены. Состояние же должно быть удалено или изменено. В нашем случае это могло произойти только через смерть. Во Христе мы умерли для нашего прежнего состояния, чтобы теперь уже ходить в обновленной жизни пред Богом. Таким образом, в первой части мы видим, что наши грехи уничтожены смертью Христовой. Вторая часть учит нас, что благодаря тому же самому средству мы теперь занимаем положение пред Богом во Христе Иисусе. Восьмая глава развивает то чудное следствие, которое вытекает из этого освобождения. Мы теперь уже живем не по плоти, но по духу. Дух усыновления живет в нас, и мы ожидаем искупления нашего тела. Бог за нас, и ничто не может отлучить нас от Его любви во Христе Иисусе, Господе нашим. Но как соединить эти благодатные пути Божьи по отношению ко всем людям с теми особыми обетованиями, которые Бог даровал своему земному народу? Этот вопрос апостол рассматривает в главах 9-11. После того, как иудеи, эти природные потомки Авраама, приткнулись о камень преткновения и из-за своего непослушания и неверия утратили всякое право на эти обетования, Бог мог привести в исполнение свои изложенные еще в пророческих писаниях планы в отношении язычников. Он не ограничен в своих действиях, и действуя в этой своей неограниченности, Он спасал остаток Израиля и сегодня спасает как из иудеев, так и из язычников, кого хочет, главы 9 и 10. И однако Бог не отверг своего народа. Его дары и призвание непреложны. И когда войдет определенное Богом число язычников, весь Израиль спасется, ибо придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Отломившиеся от маслины обетованной ветви снова привьются к своей маслине. Глава 11. 11 главой заканчивается поучительная часть послания. Затем следует увещание, прежде всего в отношении угодного Богу хождения, в соблюдении этой благой и совершенной воли. Затем апостол касается отношений верующих между собой, как членов одного тела. Это единственное место послания, которое указывает на эти отношения. И, наконец, отношения с внешними, в том числе с начальствующими, которые являются в этом мире Божьими слугами. Глава 12 и 13. Одним словом, речь здесь идет о христианине в Доме Божьем, в небесной семье, и о христианине в мире. После того, как апостол, касаясь разномыслий в среде верующих из-за разного понимания вопросов о пище, соблюдении дней и всего того, что возникло из-за наличия среди них иудейских элементов, призывает их вмещать друг друга, сносить немощи бессильных и стремиться быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса. Главы 14 и 15. Он снова говорит о своей надежде прибыть в Рим и оттуда отправиться в Испанию.
В последней главе следует длинный список приветствий лицам, жившим в Риме, и лично знакомому апостолу, которые в той или иной степени проявили верность и усердие в служении Господу. Эти приветствия связаны с предостережением в отношении людей, которые препятствовали добрым отношениям между братьями и сестрами и производили разделение и соблазны. Тертий, помощник апостола, писавший это послание, как известно, кроме послания к Галатам, Павел ни одно из своих посланий не писал собственноручно. И некоторые другие братья присоединили свои приветствия. Заканчивает апостол свое послание молитвенным пожеланием, которое чудесно согласуется со всем тем, что он написал здесь. «Единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь».

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься». Вторая книга Царств, 5 глава, 24 стих. Члены Церкви Христовой должны глубоко предаваться молитве, постоянно прося о том, чтобы сердца их имели помазание от Духа Святого, чтобы пришло Царство Христово и чтобы была воля Его и на земле, как на небе. Но бывают времена, когда кажется, что Господь особым образом споспешествует Сиону, и для верующих эти времена похожи на шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев. И тогда нам следует удвоить молитвенный труд, удвоить рвение, борясь у престола более, чем обычно. Действия наши должны быть быстрыми и энергичными. Прилив нарастает. Решительно наляжем на весла, устремляясь к берегу. О, к излияниям Пятидесятницы и свершениям ее! Христианин, в тебе самом бывает такое время, когда ты слышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев. Молитва твоя имеет тогда особую силу. Дух Божий дарует тебе радость и ликование. Писание открывается для тебя. Обетования прилагаются к тебе. Ты ходишь во свете лица Божиего. Ты пользуешься особым правом и свободой поклонения и имеешь более тесное, чем обычно, общение со Христом. И вот в такие отрадные моменты, когда вы слышите шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, самое время для вас двинуться, то есть поспешить. Самое время сейчас избавиться от всякой пагубной привычки, пока Бог, Дух, помогает вам в немощах ваших. Поднимите ваш парус. Но помните, как вы иногда поете: «Я только поднимаю парус, но ты вдыхаешь ветер в него». Только удостоверьтесь, что парус ваш поднят. Не упустите ветер из-за того, что не готовы к нему. Ищите помощи у Бога, чтобы стать вам ревностнее в исполнении долга, когда вы крепче утвердитесь в вере, чтобы пребывать вам постояннее в молитве, когда обретете больше свободы у престола, чтобы быть вам более святыми в поступках ваших, когда будете жить в более тесном общении со Христом.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Жизнь с избытком. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Дело было в 1918 году, незадолго до завершения Первой мировой войны. Фотограф Эрик Энстром собирал портфолио своих работ. Он хотел включить туда фотографию, которая передавала бы чувство полноты в то время, когда множество людей ощущало пустоту. На его фото, сегодня широко известным и любимым, седобородый старик сидит за столом со склоненной головой и сложенными в молитве руками. На столе перед ним только книга, очки, миска каши, кусок хлеба и столовый нож. Ничего больше, но и ничего меньше. Некоторые могут сказать, что фотограф показал скудость. Но намерение Энстрома было прямо противоположным. На фотографии наполненная жизнь, сопровождаемая благодарностью. Такая, которую мы тоже можем испытать независимо от обстоятельств. Христос провозгласил добрую новость в 10 главе Евангелия от Иоанна. Он принес в мир жизнь с избытком. Мы совершенно обесцениваем эту новость, если считаем, что иметь избыток значит иметь много. Полнота, о которой говорил Господь, не измеряется мирскими категориями, такими как деньги или недвижимость. Он говорил о сердце, уме и душе, переполненных благодарностью доброму пастырю, который отдал жизнь свою за овец, а теперь заботится о нас и наших ежедневных нуждах. Вот жизнь с избытком, радость во взаимоотношениях с Богом, возможное для каждого из нас. Можете ли вы сказать, что живете жизнью с избытком? Почему да? Или почему нет? У вас была склонность считать, что избыток – это владение многим? Добрый пастырь, спасибо, что ты положил свою жизнь за меня, одну из овец. И спасибо за твое обещание посылать мне необходимый насущный хлеб в буквальном и в переносном смысле. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис Его, Его присутствие наполняло весь храм. Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят».

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 1 главе, 31 стихе, читаем такие слова. «Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Человеку присуще хвалиться. Даже есть такое выражение. Если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит. Люди хвалятся своими знаниями, своими качествами и достоинствами. Этот порок не является изобретением настоящего века, ибо он существовал издревле. Вспомните слова царя Вавилонского Навуходоносора, записанные в книге пророка Даниила, который, глядя на богатство своего царствия, воскликнул: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Даниила 4:27. Слово Божье также говорит нам, что многие и многие хвалятся похотью души своей. Псалом 9:24. Даже до того доходят, что есть хвалящиеся своим злодейством. Псалом 51:3. Прекрасно осознав пагубное действие самовосхваления, в среде нечестивых перейдем в стан детей Божьих или верующих, тех, кто по благодати Божьей стал новой тварью в Господе, и зададим такой вопрос: имеет ли право таковые хвалиться? На это довольно ясно отвечает нам Слово Божье. Например, в вышепрочитанном стихе 31, первого послания к Коринфянам 1 главы, апостол Павел под воздействием Святого Духа говорит нам: «Хвалящийся, хвались Господом». Более того, если верующие стоят в благодати Божьей и не хвалятся этим, то что-то с ними не в порядке. Слово «хвалиться» связано с прославлением, и в данном случае не прославлением самого себя, своих заслуг, своих достоинств, качеств, но прославление Бога, ибо от Него эти блага, которые мы получаем. Истина такового рода хвалы была известна мужам веры Старого Завета. Так псалмопевец Давид в Псалме 5, 12 стихе говорит: «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое». Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Этими словами апостол Павел в первом послании к Коринфянам в первой главе, начиная с 26 стиха и до конца этой главы, ясно указывает на причины, ведущие верующих к прославлению не себя, но Бога, по благодати которого они получили несметные духовные сокровища. И оканчивает он эту главу словами: «Хвалящийся, хвались Господом». Зов апостола: «Посмотрите, братья, кто вы призванные», заставляет и нас с вами посмотреть на те духовные богатства, дарованные верующим от Бога и вызывающие в наших сердцах восхваление Божьего имени. Вот некоторые из них. Первое. Мир с Богом. В послании к Римлянам, 5 главе, 1 стихе сказано: «Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Есть мир, приобретенный от мира сего, временный, приходящий и уходящий. Сколько войн испытали жители этой земли, сколько войн испытывают и в настоящее время, и будут испытывать, ибо отвергли волю Божию, благую и совершенную. Ту волю, благодаря которой человек воистину может приобрести мир особенный, мир с Богом и друг с другом. И этот мир, вечный, не угошающий, не приходящий, как и Господь сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Иоанна 14 глава, 27 стих. В Евангелии от Матфея 11 главе, 28 стихе звучат слова Христа. Читаем: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Смысл слова «успокоить» не значит ничего не делания, полнейшую апатию ко всему окружающему. Конечно, нет. Оно значит гармоничное действие всех составных частей человеческого бытия, то есть его воли, его сердца, его сознания, потому что это все находится в идеальной сфере Божьего влияния. Второе. Благодать от Бога. Причиной, побуждающей нас восхвалить Бога, является не только Его мир, но и Его благодать, как апостол Павел говорит, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Римлянам 5 глава 2 стих. Благодать — это божественное предрасположение Божье к человеку, особенно к его избранным. В послании апостола Павла к Ефесянам, 1 главе 6 стихе, сказано о том, что Бог таковых облагодатствовал, то есть даровал обилие благодати или своего предрасположения. Божья благодать является благословенным летом для святых. Вспомним благодатные действия Божьи: спасение по благодати, Ефесянам 2:5, служение для славы Божьей по благодати, Ефесянам 3 глава 7 стих, укрепление по благодати, совершенство святых и непоколебимость в трудную минуту по Его же благодати, 1 Петра 5:10, надежда благая по благодати Бога, 2 Фессалоникийцам 2 глава 16 стих. За недостатком времени невозможно перечислить все дары Божьи, которые приходящие к Нему получают по Его благодати. А теперь отнимите все это из жизни верующего, отнимите Божью благодать, и что останется в жизни таковых? Буквально ничего. Воистину есть все причины хвалиться благодатью Божьей. И третье. Милость от Бога. Бог богатый милостью. Так начинается 4 стих 2 главы послания к Ефесянам. В Ветхом Завете слово «милость» означает доброту, благоволение и так далее. На русский язык оно переведено словами «благоволение», «милосердие», «благодеяние», «благочестие» и так далее. Например, в смысле благодеяния употребляемо это слово в книге Бытия 40:14, где Иосиф, находящемуся с ним в тюрьме царедворцу, говорит так: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и я и упомяни обо мне фараону». В смысле милосердия в книге пророка Михея в 6 главе 8 стихе сказано так: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». В псалмах очень часто прославляется Господня милость и истина, как, например, в Псалме 24, 10 стихе. «Милость и щедроты» — Псалом 24, 6. «Милость и избавление Божие» — Псалом 129, 7 стихе. Воистину, как сказано в Священном Писании, «милости Господней полна земля» — Псалом 32, 5 стих. «Она простирается до небес» — Псалом 35:6, «и пребывает вовеки, потому что это милость Господня» — Псалом 88, 3 стих. и великой привилегией для верующего является его возможность приступать с дерзновением к престолу благодати Божьей, чтобы получить эту божественную, величественную милость. Как и написано об этом в послании апостола Павла к евреям, 4 главе и 16 стихе. Итак, хвалящийся хвались Господом, так говорит нам Священное Писание. И именно к этому призывает нас святая, угодная и совершенная воля Божья. Можем ли мы с вами сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Господом будет хвалиться душа моя»? Псалом 33, 3 стих. Аминь.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее через 45 минут страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Хотел вот о чем поговорить, вот уже в рамках одной беседы или проповеди, на семейную такую тему, я вижу, что она семейная, и под таким названием. О чем жалеют старики на пороге вечности? О чем жалеют старики? Пункты этой проповеди, они взяты из беседы с пожилыми людьми, которые проживают в доме престарелых. И их ответы, в общем-то, и вошли в пункты этой проповеди. О старости, друзья, надо думать как можно раньше. На одной свадьбе я спросил у детей: скажите, дети, как надо решать брачный вопрос? И мой сын тоже был вызван, приглашен на сцену. Он говорит: я думаю, этот вопрос надо с детства решать. Вот. Есть такие вопросы, ну, я, конечно, с ним не согласился, но есть такие вопросы, о которых действительно нужно думать с детства или с юности. Это вопросы старости. И от того, как ты с юности будешь готовиться к старости, от этого и будет зависеть твоя старость. Итак, о чем же жалеют старики? Екклесиаст 12:1. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». И эта глава посвящается преклонному возрасту. Во всех подробностях описываются проблемы старости. Но начинается эта глава, что помнить нужно Создателя с юности. Потому что придут дни, когда ты будешь говорить: дни старости. Одна девушка, или точнее подросток, так, девочка, сказала: у меня такая есть проблема, что я не по годам думаю о взрослых вещах. И мне кажется, что я лишаюсь детства из-за этого, примерно такой смысл. И меня тяготит, что я думаю о взрослых вещах, о жизни, о смысле жизни, вот о таком. Как бы вы ей ответили? Ей лет вот 14 примерно так. Что ей можно ответить на эту проблему? А я ей сказал: всем бы таких проблем, какая у тебя. Наверное, каждому хотелось бы родителю, чтобы его ребенок лет в 13-14 задумывался о серьезных взрослых вопросах, как он будет дальше жить. И никто, наверное: ты, сынок, тебе рано об этом думать, еще он поиграй в машинки. Никто, наверное, так не скажет. Всем хочется, чтобы его дети были серьезные и серьезно готовились к жизни. К большому сожалению, я в своей юности допускал такие роковые ошибки, о которых потом я жалел всю жизнь и до сих пор жалею. Например, помню, когда мы затаскивали пианино на 10 этаж к теще моей, вот, ну, надо ж как-то угодить, вот, то я помню, что я взял пианино с одной стороны, а там несколько человек. И один, кто постарше, сказал: а зачем ты это делаешь? Ты срываешь себе здоровье. Но мне не казалось, что я его срываю. Мне казалось, что ради тещи можно и с одной стороны пианино тащить на 10 этаж. И я не чувствовал, что что-то со мной произойдет. И я даже с ним внутренне не согласился. Мы затащили это пианино на 10 этаж. Прошло время. Вот, это было Благовещенский. Потом, значит, переехали мы на север Хабаровского края. И помню, нужно было заготовить кругляк листвяный для колодца. И мы поехали с одним здоровым мужиком валить лес. Он здоровый, я не такой, как он. И когда мы, значит, пилили этот лес и потом таскали из лесу на машину, на грузовик, то он с одной стороны, я с другой стороны. И я из последних сил, там мы полдня, наверное, таскали его и пилили, я из последних сил закидывал себе на плечо, вот, чтобы, ну, и виду не показать, что я уже все устал. И мы привезли. Они так и не понадобились. Мы пробурили скважину, так и не понадобился этот лес для колодца, и, в общем-то, все на дрова пошло. После этого у меня начались боли. Боли в области желудка или поджелудочной. Настолько это уже развилось, что теперь, если мне взять в руки младенца, для меня бессонная ночь обеспечена. У меня будет все давить. такое чувство тяжести, будет настолько плохо, я буду ворочаться и ночь не спать, потому что я что-то поднял. Сегодня я уже ничего не могу поднять. Я обращался к врачам, делали там что-то, и УЗИ, и массажи, и все, ничего не помогает. Ничего, я не знаю, я не медик, я не знаю, что там, но, по крайней мере, я очень сильно сожалею о том, что были такие дни, когда мне даже кто-то говорил, не надо этого делать, а теперь я очень сильно жалею. Но, в общем-то, это касается земной жизни, а есть вопросы куда сложнее и важнее, чем земная жизнь, которая закончится. Итак, о чем же жалеют старики на пороге вечности? Первое, это взято из интервью живого интервью у пожилых людей. Значит, первое – это детский вопрос. И, значит, так говорит одна бабушка. Мы жили там в коммуналке, мало было жилплощади, и мы считали, что одного ребенка достаточно. Вот. Потом все-таки мужу дали квартиру побольше, но потом уже не было возможностей физических, и вот так у нас один ребенок, хотя у нас были возможности иметь детей больше. Но мы вот так как-то по-житейски подошли к вопросу, и теперь этот один воспитан эгоистом, и то, что я в доме престарелых, о многом говорит. Я ему не нужна. И они очень жалеют, что неправильно относились к детскому вопросу. Друзья, многие вещи упущены. Упущены у пожилых людей, и они просто с горем вспоминают то время, когда они могли бы что-то еще предпринять и повлиять на этот вопрос. Или повлиять на своих детей, когда они еще были во власти нашей. Мне всегда как-то казалось, что на ребенка повлиять это так просто. Но вот пока он маленький, это так кажется. Но он растет. У него растет своеволие, у него растут свои какие-то принципы. И наступает такой момент, когда руки родителя опускаются, и ему кажется, что все, по-моему, я уже ничего не могу поделать со своим ребенком. И многие люди спрашивают, что сейчас делать? У меня руки опускаются, что сейчас делать? Он уже настолько своенравен, он ни во что не ставит меня, что делать? Конечно, остается посострадать в первую очередь. Как жаль, что что-то было упущено, но что делать сейчас? Да, это трудно. Да, это сложно, когда ребенок уже выбирает свой жизненный путь, и ты уже не можешь на него повлиять. Помню, на работе мы беседовали с одной женщиной, коллегой в кабинете, и она говорит, ты знаешь, когда дети были маленькие и подходили с разными вопросами, там типа почему небо голубое и так далее, нам это все казалось, что они просто мешают. Ты чем-то занят, вот важным, там, серьезным, на кухне стоишь, варишь, отец что-то делает, а он там, почему небо голубое, почему трава зеленая и так далее. И мы старались какие-то давать ответы так, чтобы отстал ребенок. Пришло время, когда у нас появились вопросы к своему чаду. А ты куда пошел? А скоро ты придешь? Ты до скольки будешь? И мы чувствуем, что их ответы наших детей примерно такие же, какие были ответы наши на их вопросы в детстве. Настало теперь другое время, и мы ничего уже не можем поделать. Наши вопросы им не интересны, и они вообще на них не хотят отвечать. Мы рады бы вернуть то назад, но теперь мы сожалеем, мы ничего не можем поделать. Это вот такое живое исповедание прямо в кабинете было. Кто-то сказал, что одни дети – это утешение в старости, а другие дети помогают быстрее ее достичь. Да, с некоторыми детьми не страшно войти в старость. Это благословенная старость, когда есть дети, с которыми просто не страшно. И такие примеры есть, и таких много, особенно в церкви, когда все было правильно, когда должное внимание уделялось. И, в общем-то, есть благословенные такие семьи, когда родители не переживают, что они останутся одни. Вокруг их очень много родственников, которые постоянно их поддерживают, утешают и спрашивают папа-мама, чем помочь. И все знают, что папа-мама – это авторитет, вокруг которого где-то все их уважительность вертится, вокруг которых их мысли и переживания вертятся. Такие есть семьи, это благословенно. Как-то наблюдали в одном ресторане такую картину. Молодой человек с матерью пожилой вошел в ресторан, чтобы поужинать вместе с мамой. Мама уже была немощная. Они вместе сели за столик, и крошки падали на, значит, ее платье и все там вокруг. Но сын терпеливо ухаживал за ней, поправлял там ее волосы, вот так, чтобы все там у мамы было, чтобы она покушала хорошо. И в ресторане воцарилось молчание. Все наблюдали эту картину. И для многих она была неприятная, потому что люди пришли из высшего общества, чтобы красиво вечер провести за красивым ужином. А тут какая-то, ну вот, непонятная картина происходит. Ужин закончился, сын встал из-за стола, помог маме подняться, и они направились к выходу. Там где-то возле туалета отряхнул он крошки, поправил ее волосы, очки, подошел, чтобы рассчитаться, и они направились к выходу, под ручку держась. И в этот самый момент послышался зычный мужской голос: «Молодой человек, вам не кажется, что вы что-то здесь оставили?» Он поворачивается, посмотрел на свое место, на котором сидел. «Да нет, я ничего здесь не оставил». «Да нет же, вы оставили пример для каждого сына и надежду для каждой матери». Вот такое было заключение этого вечера. Есть такие еще сыны на земле. И счастливы те матери, которые смогли так воспитать. Интересно, друзья, что о Енохе сказано, что он ходил, да, что он жил, родил, жил 65 лет, родил сынов, дочерей и ходил пред Господом 300 лет. Что-то, видимо, случилось. Жил вот так же, как родил, а потом ходил 300 лет. Возможно, в его жизни произошел какой-то переворот, связанный с рождением детей. Но вот так предложение звучит, как будто бы напрашивается вывод, что с рождением детей у Еноха произошли какие-то перемены в жизни, что он стал ходить перед Богом и не стало его. Вообще, друзья, когда уделяется внимание ребенку, тогда происходит какое-то и в нас самих формирование. Сколько раз я замечал, когда, знаете, например, там готовишься к проповеди, а ребенок там просит: «Расскажи рассказ». Да некогда, некогда. И какая-то она сухая проповедь получается. Когда ребенку уделишь, с ним поразговариваешь, побеседуешь, что-то детям расскажешь, и там, на диване, где мы вместе с ними проводим время, там рождаются проповеди. Там рождаются правильные стремления и наклонности. Там в беседе с детьми ты многое что-то сам узнаешь. И когда дети говорят: «Папа, ты это рассказывал, это ты рассказывал», я понял, что дети знают истории больше, чем я. И я понял, что здесь что-то нужно уже над собой работать, надо развиваться, потому что детей не устраивает, когда я повторяюсь. И я пришел к открытию: а почему бы не рассказывать им Библию? Написано: «Да не отходит сия книга от уст твоих», не от ушей слушать проповеди, не от глаз чтения. Почему от уст? Я сделал вывод такой, что это не просто чтение вслух, а это значит, надо так почитать Слово Божие, чтобы у тебя было чем-то поделиться. Если бы каждый родитель задал такую себе задачу, так почитать Библию, чтобы мне было в течение дня что-то рассказать детям. Это было бы хорошей практикой, и сам бы развивался, и лучше Писание знал. И дети постоянно бы получали свежее назидание из уст родителя. Сразу бы два вопроса решалось, а может даже еще бы больше. Кстати, там написано: дабы в точности тебе выполнять то, что написано. Когда мы рассказываем то, что мы читали, это побуждает нас в точности исполнять то, что тут написано. Возможно, в этом наша проблема. Книга отошла от уст. От глаз, возможно, не отошла. От ушей, возможно, не отошла. Мы готовы слушать диски. Но от уст, возможно, она отошла. Нам нечем поделиться. И это касается не только братьев. Это касается и матерей. Когда маме есть что рассказать из того, что она читала в Писании утром. Это здорово. Значит, второе, друзья. О чем жалеют старики? Они слишком много работали в ущерб семье. Они работу и деньги, да, они ставили где-то выше семейных ценностей. И, значит, такие вот исповедания или признания со стороны пожилых людей. 30 лет я отдала на химическом заводе. Я подорвала себе все, там, подорвала себе здоровье и думаю, зачем? У мужа было достаточно денег, чтобы жить. И, в общем-то, жить, как средние люди живут. Но нам хотелось все больше. И я устроилась на химзавод, чтобы за вредность еще там получать. Теперь думаю, зачем? Здесь сейчас я в этом доме старости. И думаю, для чего все это надо было? Я так жалею, что свое здоровье мы растрачивали на какие-то там бумажки. Кладовщица то же самое, одна говорит, я работала кладовщицей, и я постоянно была в страхе, а вдруг какая-то ревизия, а вдруг какая-то будет недостача, что будет со мной, а вдруг посадят, я в бесконечных страхах была, а вдруг какая-то ошибка у меня закралась, и я жила в непрестанном страхе, а вдруг там ОБХСС, а вдруг еще что-то, приедет проверка, И она вот постоянно себя доводила до такого, что свое здоровье тоже рушило этими бесконечными переживаниями. Хотя, говорит, были альтернативы, и можно было как-то и по-другому жизнь свою построить. Некто сказал, что смысл жизни сегодняшних современных людей. И мне нравятся эти слова. Полжизни человек тратит свое здоровье, чтобы накопить денег. А вторую половину жизни он тратит накопленные деньги, чтобы поправить свое здоровье, потраченное на накопление этих денег. Глубокий смысл жизни у современного общества. Может быть, вот все-таки где-то надо его искать поглубже? Моя жена не так давно сделала такое мне признание, хорошее, доброе признание. Мы переехали, когда с Дальнего Востока. Мы тоже очень были сосредоточены на добыче. И я признаюсь, что часто где-то даже семейные ценности я опускал ради того, чтобы там заработать. Бывало, что там где-то два источника, три источника дохода, основная работа, колымы какие-то, там, для того, чтобы все в семью. И себя оправдываешь тем, что ты кормилец. Я же мужчина, я же кормилец. И из-за этого страдали более великие ценности, как семья. И когда мы переехали сейчас вот в Краснодарский край, осмысливаем нашу жизнь, и мы сейчас приходим к пониманию, что да, мы неправильно тратили свое время, мы неправильно свои ценности определяли. И она говорит, ты знаешь, мне не нужны сейчас великие деньги, мне этого не надо. Мне нужно, чтобы семья спаслась, чтобы все дети в небо пошли. Я на этом сейчас сосредоточена настолько, что все то, что мы там имели, мне сейчас это просто не надо. Я вот о чем переживаю. И говорит, я хочу, чтобы твое внимание тоже было сосредоточено на детях прежде всего. Интересно было такое событие, которое произошло 12 января 2007 года в вестибюле одного метро в Вашингтоне. Толпа тысячная сновала туда и сюда. Какой-то скрипач вынул свою скрипку, смычок и стал играть. И вот, значит, пока он играл, люди торопились там на работу, кто куда. И за это время несколько человек остановилось, чтобы его послушать, смотрели на часы и дальше шли. Больше всех, вознаградили своим вниманием дети, которых там вели в детский сад или куда-то. «Мама, я хочу послушать, пойдем, сынок». Там на несколько секунд остановились, послушали. «Мама, я хочу...» И дальше его поволокла мама. Больше всех дети, там несколько человек из детей. Значит, это длилось на протяжении 45 минут. Только 6 человек вместе с детьми ненадолго остановились для того, чтобы послушать эту музыку. Некоторые люди кидали центы, доллары, и за 45 минут он заработал 32 доллара. Люди в то утро не знали, что скрипку держал один из самых известных и великих музыкантов планеты Джошуа Белл. Музыкант талантливый, которому была присвоена высшая академическая награда США. Он играл одни из самых сложных произведений, написанных в человечестве. И в руках его находилась скрипка Антонио Страдивари стоимостью в 3,5 миллиона долларов. 45 минут этой уникальной игры, уникального человека на уникальном инструменте, уникальных произведений. Это был эксперимент, который производили представители Вашингтон-Пост. Для чего? Для того, чтобы узнать, насколько люди в обыденной среде, в этой суете, способны увидеть красоту, нечто такое, что отличается от всего, и что-то неземное. И оказалось, что за время эксперимента только 6 человек обратили внимание на эту величину. Незадолго были расклеены афиши с Джошуа Беллом, который должен был давать концерт то ли в Чикаго, то ли в Бостоне, не помню. И люди раскупали эти билеты, чтобы послушать игру великого музыканта. Друзья, вот в то утро, это утро показало, насколько люди сосредоточены на своих обыденных вещах, деньги, работа, суета, что они просто уже не замечают чего-то более важного и великого и упускают эти вещи. Очень страшно, когда верующий попадает в такую сеть, что вот просто в этой обыденной жизни, кроме денег, заработков, машины, дома или еще чего-то, он больше ничего не замечает. Ценностей повыше. Но на старости лет люди пересматривают эти ценности и жалеют, что они неправильно их определяли. Еще, друзья, о чем жалели старики на пороге вечности? Они говорят: мы покупали слишком много ненужных вещей. И, значит, старушка, которая это сказала, призналась, что мы покупали так много ненужных вещей, которые мы с собой не возьмем. Говорит: я сейчас накрою сервиз, с которого мы не пили. Он просто стоял как украшение в нашем серванте, и мы не использовали его для наших даже каких-то праздников, может, по какому-то великому. Это немецкий сервиз, мы им дорожили, а сегодня он не имеет никакой ценности в моих глазах. Давайте попьем чай хоть с вами из этого сервиза. То, чем мы так дорожили очень сильно. Вот. Другая говорит, что мы купили какую-то полированную стенку, это еще в советское время, и мы настолько ей дорожили, что детей своих, чтоб не запачкали, чтоб не сломали, чтоб не поцарапали, мы, говорит, с этой стенкой все детство детям испортили. Мы стояли там как караул над этой стенкой, чтобы дети не подходили и ничего там не испортили. Мы себе же испортили детям, и все как будто вот вокруг этой стенки крутилось. Сейчас я понимаю, как это было глупо, жизнь посвящать какой-то стенке. Я сейчас пересматриваю свои расходы, друзья, и я нахожу, что если бы я не тратил зря деньги на это, на это, на это, сегодня я, наверное, был более обеспеченным человеком, чем сейчас. И мне очень жаль тех денег, которые были выкинуты напрасно. Ну, например, в нашем селе уезжал один человек, он был сварщиком, он такой мастеровой мужик был, и говорит: тебе не надо там инструменты самодельные, там что-то токарный там станочек, там какие-то станочки, а мне все это так нравилось, вот инструменты, неважно, буду я работать на нем или нет, но очень нравились всякие инструменты. И я там полностью зарплату отдал, чтобы выкупить у него. А они все от 380... Потом пошли в современные инструменты, и вот эти все они оказались просто невостребованы. Я так ни разу ничего и не сделал на его станках, которые он мне продал, и я просто так кстати, никому не надо, там, на 380. У тебя тоже такие, да? Друзья, вот просто жалко, и думаешь, да лучше бы там для служения их, там, для еще чего-то, вот, ну, чтоб не жалко было. У одного человека спросили: сколько у тебя денег? И он называет, богатый человек, он называет такую сумму, которая не отражает его состоятельности. Они говорят: ты, наверное, нас обманываешь. Он говорит: нет, просто эту сумму я пожертвовал на благотворительность людям. Вот это и есть та сумма, которой я владею, потому что она идет за мною в вечность. Все остальное – это пыль. Я с собой это все не возьму. Вот так он оценил свое состояние. Вот то, что ты послал вперед себя в вечность, это и есть твое состояние. Кто-то сказал так насчет расходования: экономная жена – это вторая зарплата. Есть такие, даже знаю, семьи, когда жена втайне от мужа выписывает себе по этому, какой евро там шоп или что там, она выписывает всякие там и в кредиты, он ничего не знает, она там за его спиной там какие-то заказики. И если бы он знал, я думаю, у них бы очень большие проблемы были бы в семье. Вообще, друзья, это большое искусство тратить деньги. Одно дело зарабатывать это искусство, но не меньшее искусство их тратить. И, к большому сожалению, многие научились первому, но не научились второму. Сколько расходов ненужных, которые тебе просто в жизни не пригодятся или пригодятся на раз или на два. Когда умирал мой дедушка, он говорил: ты знаешь, на что я не посмотрю, вот просто мне ничто не мило. Я иду в вечность, я иду к Отцу. Не молитесь о моем выздоровлении, я хочу на небо. И все, на что я не посмотрю, потеряло для меня всякую ценность. Хочешь, вот это забери, хочешь, вот это забери. Вот, мне это ничего не надо, я иду в вечность. Но, в общем-то, он и жил так. И было видно, что он всем этим не дорожил. И старался много делать добра людям. Один человек сказал: я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Знаете, кто это? Стив Джобс. Человек-легенда. Человек, который является идеалом или эталоном мирового бизнеса. создатель компании Apple, которая насчитывала на момент его болезни 350 миллиардов долларов, его компания. Он же создатель iPod, iPad, iPhone. В общем, это все с его именем связано, Стив Джобс. И вы знаете, он умирал глубоко, глубоко размышляя, не так, как другие богачи. И он говорил так, что я вот сейчас вот смотрю на эту жизнь, и я думал, что я достиг величины. На самом же деле, все для меня потеряло всякую ценность. Когда ему объявили, по-моему, у него рак поджелудочной железы, и он жил с этим еще 3 года, и никакие деньги, миллиарды долларов не спасли ему жизнь. Он пересматривал ее. И в 17 лет он когда-то услышал глубокую фразу, которая зацепила его, и она сопровождала его по жизни, и перед смертью он ее вспоминал. Кто-то сказал так, и он где-то вычитал или услышал, что если вы будете жить так, как будто бы вы завтра умрете, то когда-нибудь вы окажетесь правы. Вот эта мысль его очень сильно зацепила, что когда-нибудь ты окажешься прав, что твой день последний. Его день последний наступил раньше, чем он думал. В 50, по-моему, 6 лет, я точно не скажу сейчас, по-моему, 56, он ушел в вечность. И опубликованы даже для человечества его последние предсмертные слова. Если своим языком он примерно говорил так: «Люди, наша жизнь такая короткая, не отдавайте ее на какие-нибудь художественные фильмы, вас там обманывают». Не переживайте чужие жизни, которых не существует, это иллюзия. У вас одна единственная жизнь. Проживите ее так, чтобы не было стыдно, достойно. И он говорит так: когда я смотрю на аппарат жизнеобеспечения и вижу эту зеленую лампочку мигающую и характерный механический звук, то в этом я слышу приближение Бога и дыхание смерти. Он очень глубоко размышлял перед смертью. Он переосмысливал, к чему он пришел, к чему он шел, зачем он жил. И он понял все, что он добился, никакой роли не играет на пороге вечности. Я приводил молодежи этот пример. Проповедник один наблюдал картину, как за углом молитвенного дома дети играли в камешки. Они у них были бриллиантами. И они там ради этих бриллиантов, в кавычках, ссорились где-то, голоса свои повышали. А потом дети разбежались, папы с мамой забрали своих детей. И вот он стоял за углом молитвенного дома и смотрел на эту кучку камешков. И он думает: еще несколько минут назад это были драгоценные камни, которые ценили, за которые ссорились, кричали. А теперь это просто камни, никому не нужные. И он подумал: не то же ли самое с тем, что я имею в этой жизни земной? Я этим дорожу, за это я борюсь, за это я готов постоять за свое, но на пороге вечности все это будет всего лишь жалкими камешками, которые я с собой не возьму. Друзья, и четвертое, последнее и самое, наверное, важное и глубокое. Не каждый так ответил, но нашлись такие старики. Причем я говорю о неверующих людях. Я уже не говорю о верующих, как они жалеют, что неправильно жизнь прожили. Те, которые верят в вечность. Те, которые знают, что предстанут на суд Божий. Но пусть эти слова неверующих людей нам сегодня станут для нашего назидания. И они сказали так, старики, неверующие причем, которые не ходили в церковь: мы не думали о духовных вещах. Мы мало уделяли внимания духовным вопросам. Так сказали дедушки и бабушки, уходящие в вечность, которые не ходили в церковь и не слушали проповеди. И бабушка одна говорит: мы боялись, что наши дети куда-нибудь там в секту какую-нибудь попадут, и мы не разрешали своим детям даже, чтобы они ходили куда-то в церковь. А теперь я так жалею, что мы не уделяли духовным вопросам никакого внимания. Тоже приводил молодежи такой случай, как тонул один писатель вместе с пассажирами, которые попали в кораблекрушение. И они спасались, кто как мог, обломки корабля. И в руках у него была, в одной руке, рукопись. Он посвятил этому всю свою жизнь, этой рукописи. Он считал, что это очень важный труд. И он после себя оставит очень хороший след, этот писатель. А другой рукой он спасался. И в этот самый момент он услышал детский крик. Какой-то мальчик тонул. И среди всего этого хаоса, крика и ужаса он увидел тонущего мальчика. И счет пошел на секунды. Его борьба – рукописи или мальчик. Эта борьба длилась недолго, но тем не менее она для него была очень напряженной и сложной. Он разжал свою руку и поплыл к мальчику. Рукопись утонула. Мальчик был спасен. Когда анализировали уже эту аварию,

через свидетельство своего дедушки. И я рассказывал о том, как он выступал перед молодежью. Это рассказывал мне один меннонит с Канады. Говорит, я помню, я был молодым человеком, и твой дедушка вышел перед молодежью. И он сказал молодежи, спросил, молодежь, вы когда-нибудь дарили завядшие цветы кому-нибудь? Молодежь не поняла вопроса, как это может быть. Он говорит, а мне довелось подарить завядшие цветы. И я подарил их не девушке, я подарил их не маме, я подарил их Богу. Я пришел к Богу в 50 лет. Я подарил Богу завядшие цветы. И говорит после паузы, а знаете, что самое трогательное в этой истории? Бог принял этот букет как драгоценность и не отверг. И от себя, как внук, я добавляю, что Бог оживил этот букет и сделал его благоухающим. И через это благоухание я встал на колени перед Христом. Жизнь его старости была насыщенной. Я вспоминаю сейчас много фрагментов, с какой убежденностью, с какой силой он свидетельствовал людям о Христе. В поезде ли, в автобусе ли, в тюрьме ли, где бы он ни находился, он везде нес Евангелие. Это был простой крестьянский слог. Я так не умею проповедовать, как он. Это было с большой силой. Я даже наблюдал такую картину, что человек один раз с ним вот сел чай попить, чаепитие закончилось покаянием человека. Мы зашли в расположение, там на одном курорте люди отдыхали. Мы зашли в фойе, и дедушка спросил, а вы не могли бы выключить телевизор? Я хотел бы с вами поговорить. Люди повиновались, выключили телевизор, и он стал свидетельствовать и говорить о Христе. Это было смело, это было очень дерзновенно, и это было настолько сердечно, что люди, которые там смотрели телевизор, отдыхали, встали на колени. И одна женщина там покаялась, когда он предложил, может быть, вы хотите сейчас обратиться к Богу. Друзья, я удивлялся с его дерзновения. Откуда это он жил этим? Его утро не проходило без общения с Богом. Как когда-то о Тейлоре говорили китайцы, что в Китае не встанет солнце до тех пор, пока Тейлор не помолится. То же самое, нечто похожее я мог бы сказать о своем дедушке, который не проводил ни одного дня без общения с Богом. У него образование 4 классов. И когда приехал туда брат Скорняков и назначил его ответственным в церкви, он испугался, чем я буду кормить? Я не образованный человек, я крестьянин, что я дам людям? Он очень испугался за это, вошел в переживание, и он понял, что ему надо очень много читать Писание и глубоко иметь общение с Богом. И Степан Григорьевич Германюк так говорил, говорит, за твоего деда скажу так, что он всегда кормил людей. У него всегда было чем накормить людей. Это человек с 4 классами. Друзья, жизнь его старости, она была насыщенной. Мое покаяние – это плод его усилий, его молитв и его свидетельства. Но, может быть, не всегда так будет. Бог простил его юность, простил за то, что он поздно пришел. И старость была насыщена, старость, проведенная во Христе. Но он очень много сожалел, потому что дети его ушли в мир, в том числе и моя мать. И он не говорил моей матери о Христе. Когда она уже стала жить самостоятельно, только тогда дедушка пришел к этому решению серьезному. Он очень о многом жалел, что раньше ко Христу не обратился. А жизнь такая короткая, друзья. Сын как-то сказал мне, 5-летний, когда работали с ним во дворе, серьезно на меня посмотрел, говорит, пап, как незаметно жизнь пролетела. Вот. Если дети малые, у них уже есть это ощущение скоротечности жизни, что сказать о нас, кому там 20, 30, 40, 50? Друзья, я заканчиваю. Заканчиваю таким одним примером. На одном дне рождения бабушки справили день рождения. Это, по-моему, в журнале «Баптист Украины» там за 1927 год приводится свидетельство. И спросили у каждого, что бы вы сделали, если бы вернуть, ну, там, лет 30 назад? Отмотать, чтобы, как бы вы поступили. И многие давали свой ответ. И именинница сказала, я бы ни одного шага не сделала без Бога. Сколько было ошибок в моей жизни. Сейчас бы, если бы я вернулась в юность, я бы каждый свой шаг советовалась бы со Христом. И обязательно бы сделала бы его с Богом, этот шаг. Друзья, настанет такой момент или период, когда мы будем жалеть. Старость – это такой момент, когда люди сожалеют. Кстати, вот эти вопросы физиологического характера, почему

0: Почему в старости бессонница? Почему в старости мучают часто страхи? Мне хотелось бы дать этому объяснение логическое. Мне даже кажется, что в этом какой-то есть замысел Бога. Обостряется ощущение или чувство, что ты скоро предстанешь пред Творцом, что перед тобой открывается вечность. Почему бессонница? Да, это можно физиологически объяснить. Но тем не менее, возможно, это замысел Творца. Больше думай. Когда все спят, молись. Когда все почивают, размышляй, вспоминай, думай, готовься. Тебе есть что вспомнить, тебе есть о чем поплакать. У тебя есть время, чтобы более качественно совершить этот переход в вечность. Итак, друзья, старость – это время подведения итогов. И очень будет мудро, если сегодня, пока наши дети маленькие, у кого-то уже старше, у кого-то уже что-то упущено, еще что-то можно сделать, чтобы не жалеть потом. Да поможет Господь сегодня быть мудрыми и жить так, чтобы не жалеть потом. Аминь.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
2: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о Церкви.

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Вопрос сегодня касается событий, которые произошли ровно 100 лет назад. Почему Бог допускает такие события, которые связаны с кровопролитием, которые приносят столько страданий, трагедий в обществе?
1: Ну, это почти вечный вопрос с точки зрения, так ограничим так, возрастом человека. С тех пор, как существует человек, существует этот вопрос. Почему Бог допускает? Это длинная, может быть, тема для дискуссии и рассуждений, а если просто, ответил бы я так. Да, у некоторых проблема ответить на этот вопрос связана вот с чем. Бог всевластен, Бог всемогущий, Бог святой, Бог добрый, Бог любящий. И вот, рассматривая в этом контексте личности Бога, происходящей на земле, люди и задают этот вопрос. Есть ли Бог добр? Обычно это задают люди, чаще всего атеисты, безбожники, которые не понимают природу Бога, не понимают законов моральных. Поэтому на самом деле отвечать нужно не на прямой вопрос, почему Бог допускает, а я бы ответил просто: Бог допустил это, потому что человек не хочет слушаться Бога. Апостол Павел прямо говорит, очень, очень точно, очень правильно говорит в своем послании к римлянам, когда он пишет первую главу, он говорит: за то, что люди не поклоняются Богу, за то, что люди не хотят узнавать Его законы, за то, что люди выбрали для себя собственный путь жизни на земле, Бог предоставил их самим себе, а ум у человека, подверженного влиянию греха, извращен. Ценности поменялись, и мы это видим реально, как происходит это изменение ценности, когда нормальное и естественное для человека превращается во что-то противоестественное. То есть фактически что произошло? Человек в лице Адама с Евой отказались жить по воле Божьей, по законам Бога, а они были абсолютно добрыми, абсолютно комфортными. Все намерения Бога о человеке были благословением для человека. И если бы человек продолжал жить по законам Божьим, никакого конфликта, никакого кровопролития бы не произошло. Но как только человек выбрал собственный путь вне Бога, сразу же совершилось первое преступление. Каин убивает своего брата, и потом все это последующая цепь вот такого рода явлений, которые обусловлены не волей Бога, а волей греховного человека, существа, которое действует в нас. Поэтому, ну, Бог не оставил это все на произвол судьбы. Как это ни казалось бы, может быть, странным для кого-то, Бог и сегодня хочет эту проблему решить. Только Он призывает человека изменить свое сознание. Бог сделал все необходимое, чтобы человек любил другого, любил Бога, жил по моральным, высоким моральным евангельским законам, и для этого пришел Христос. Люди же отвергают Бога, Божий закон. Они говорят так: Бог, ты нам не нужен, мы без тебя обойдемся. Но когда случается трагедия, говорят: Бог, ты где был? Почему ты, когда видел, что кто-то кого-то убивает, ты не остановил? А Бог говорит: это ваш выбор, это вы делаете. Я хочу изменить ситуацию, поэтому призываю вас через мое слово, через мое Евангелие, образумитесь, вернитесь ко мне обратно, то есть вернитесь к исполнению моих законов, которые предотвращают всякое безобразие. Но мы говорим: нет, нам Бог не нужен, мы все гуманисты, человек Бог. И пожинаем то, что мы выбрали. То есть это наш выбор. И мы это делаем каждый день. Врач говорит: не ешь много копченого, много соленого, много пряностей, не ешь, у тебя больная печень там или поджелудочная железа. А мы говорим: ну, это же вкусно, я же хочу. Ну, ты ешь, но ты через месяц тебе будут делать операцию, в лучшем случае, а через три ты умрешь. Это наш выбор. Бог говорит: иди за мной, живи по моим законам, и я буду охранять тебя, я буду благословлять, и у тебя будет все хорошо. Но человек вероломно в своей жажде, в своей самости, в своей гордыне, он продолжает делать то, что делал сатана, когда отверг Бога, своего Творца. Он продолжает делать, что делал Адам с Евой, что делал Каин. И это вся история. Поэтому, выбрав путь самостоятельной жизни вне Бога, мы не должны задавать Богу вопрос, где он был. Он там, где он есть, за пределами нашего сознания. за пределами нашей морали, чести, достоинства. Мы его изгнали из жизни. Объективно Бог контролирует историю. Но одна из мыслей, которая может быть не очень понятна человеку-безбожнику. Библия говорит, что Бог ожидает, когда человек в своем безумии дополнит число своих злодеяний. Человек волен делать добро или зло. Он делает зло. Когда он сам делает зло, он не спрашивает, где Бог. Когда ему причиняют зло, он начинает задавать вопрос, а где же Бог, почему мне сделали зло? Ну, вчера ты сделал зло другому. Поэтому объективно нужно вернуться к заповедям Божьим. Сделать это можно только приняв жертву Иисуса Христа как Спасителя нашего. Бог гарантирует нам изменение личности под влиянием Святого Духа и Его Слова. И тогда меняется все. Вот мы не убиваем баптисты друг друга. В нашей христианской церкви евангельских христиан мы не убиваем. Да, бывает там один на миллион случаев. Там, когда-то бывает, что кто-то вдруг оказался или в силу чего-то случилось, с ним произошло. Но это настолько редкое явление, что о нем даже говорить нет смысла. То есть в процентном отношении это даже там 0,0,0,0 и 0 чего-то. А когда человек без Бога, почему на Боге вообще говорит? Когда человек творит зло, почему он о Боге думает? А потому что ему надо вернуться к Богу, и тогда все поменяется. Поэтому вопрос неправомерен и некорректен. Когда люди, взявшие в свои руки власть управлять жизнью своей и жизнью людей на земле, вдруг винят Бога в том, что он не удержал их руку от преступления.
2: Ну а как быть с теми, кто невинно пострадал? Ведь мы знаем, что в результате гражданской войны, а потом через некоторое время и сталинских репрессий, очень много пострадало именно христиан. Почему здесь вот это было допущено? Ведь их не было вины в том, что произошли эти трагические события.
1: Я бы христиан вынес в отдельную категорию, потому что страдания для христианина – это не что-то такое необычное и чуждое. Притом именно незаслуженное страдание. Когда мы, живя свято, делая добро, страдаем при этом от нечестивых людей, это не оскорбление для нас и не унижение. Если мы говорим объективно, что христианин здесь на земле, временный житель, он живет для небесной славы, для небесной радости и счастья, тогда земное путешествие – это время приготовления к этому счастью. И настоящий христианин не держится за земную жизнь, вот так вот всем своим существом, и зубами, и руками, вот он ухватился за земную жизнь и не хочет ее оставлять. Я не хочу это все совсем превратить, может, опошлить, но на самом деле настоящий верующий живет желанием угождать Богу для того, чтобы навеки соединиться со своим Богом. И это план Бога в том числе. Поэтому, когда христиане страдают, а это было всю историю христианства, уже в первом веке христиан убивали, причем, как правило, ни за что. С точки зрения морали, уголовного кодекса или чего-то другого, христиан убивают ни за что, как убивают и сейчас. Мы обращаем внимание на отдельные фрагменты. Там много христиан убили сразу, да? Но на самом деле примерно 100 тысяч христиан убивают каждый год сейчас в нашем цивилизованном мире. Каждый год 100 тысяч христиан погибают за свою веру. За что они погибают? В Библии написано так, что пока число святых, убитых за веру в Христа, не дополнит свое, назначенное Богом, не придет избавление от Бога. То есть, есть разные меры у Бога. Бог творец всего, он имеет власть. Мы его творение. С одной стороны, число беззакония должно наполниться со стороны безбожного мира. И число умерших за веру в Господа тоже должно наполнить свое число. Как это происходит у Бога, в его сознании, как он это понимает, я не могу объяснять. Я говорю только то, что написано в Библии. Но христиане по-другому воспринимают и страдания. Апостол Петр уже учил в первом веке. Учил, что если христиане страдают незаслуженно, то это честь для нас. Он говорит, что мы не пострадали как преступники, тогда это бесчестие для нас и для Христа. Поэтому, когда христиане страдают, я бы не стал это смешивать с общим понятием общества, не стал бы их идентифицировать со всеми безбожниками. Безбожники страдают, потому что земля проклята, и в ней действуют законы проклятия. и люди без Бога находятся во власти этого проклятия, во власти сатаны. И поэтому, что с ними там происходит, Бог не то, что смотрит и смеется с сарказмом, а вот вы свое получили. Он любит человечество и для этого сына своего отдал. Он любит человека, грешника. Но грешник не хочет к нему идти. Грешник хочет жить в этом страшном мире. И он часть этого страшного мира. Он один из винтиков этого страшного мира. Поэтому христиане призывают выйти из этого мира, оставаясь в нем, выйти из его философии, из его ценностей и войти в церковь, где совсем другие законы действуют. А гонение церкви, поэтому, это отдельная история.
2: До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Храните себя в мире, в доме, в семье, на работе, везде. Несите мир Божий.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды».

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, книга пророка Иезекииля, 36 глава и 26 стих, мы читаем. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Из всех нужд и потребной жизни модерного человека его насущной нуждой является нужда духовная. По выражению Священного Писания, человек нуждается в новом сердце и новом духе. Учение Священного Писания по этому вопросу отличается от взгляда современного человека. Слово Божие разоблачает греховное состояние человеческого сердца и одновременно обещает улучшение и избавление натуры человека. С некоторым исключением, психологи наших дней оптимистически смотрят на состояние человеческой души. Хотя и есть сознание, что человек не то, чем должен быть, все же человек не так плох сам по себе. Такой взгляд не поддерживается Словом Божьим. Священное Писание учит, что человек не только поступает неправильно, то есть грешит против Бога и ближнего своего, но что он сам грешен и испорчен по внутреннем человеке. Его натура испорчена. Он не любит Бога и своего ближнего и не хочет учиться любви. Христос сказал, что из сердца человеческого исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это из 15 главы Евангелия от Матфея. Учение Библии идет вразрез модерному учению о доброте человека. Господь еще в древности сказал, что человеческое сердце весьма лукаво и крайне испорчено. Человек мертв во грехах и преступлениях своих. С другой стороны, Господь обещает очень многое для человека. Человек может обещать и достичь реформы человека. Господь же обещает полное изменение сердца и возрождение души, новую жизнь во Христе Иисусе. Христос сказал, что человек должен и может родиться свыше, начать новую жизнь. Он может научиться любить Бога и своего ближнего всем сердцем и всей душою своей. Господь говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». В нашем тексте, полном Божьих обетований, мы наблюдаем условия, необходимые для обновления. Необращенный человек здесь уподобляется человеку с каменным сердцем. Хотя выражение это фигуральное, тем не менее весьма неглядно показывает нам жестокость сердца необращенного человека. Камень весьма твердое вещество. Если даже и разбить большой камень на мелкие кусочки, все же эти маленькие камешки будут такими же твердыми, как и большие камни. Слово Божие уподобляет неверующего сердца человека твердому камню. Это не значит, что всякий неверующий человек воинственно настроен против Бога. Но это значит, что человек без благодати Божьей так груб, как только он может быть таковым. Сердце человека необращенного не отзывчиво на Божьи призывы. Это первое состояние, в перемене которого нуждается человек. Пользуясь фигуральным выражением каменного сердца, мы наблюдаем, что камень не только тверд, но он также и мертвый. Об этом состоянии камня я всегда думаю весной, когда природа оживает и жизнь проявляется во всяком цветочке и деревце. Пожелтевшая от мороза трава внезапно начинает зеленеть. Деревья и кусты одеваются листвой. Все начинает жить новой жизнью. Одни камни остаются мертвыми, без малейшего проявления жизни. Они не только недвижимы, они мертвы. И когда Бог определяет греховное состояние человеческого сердца от его рождения, Он говорит и называет человека с окамененным сердцем. Такое состояние человеческого сердца необходимо переменить. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, оживил со Христом. Так говорит апостол Павел о верующих в Ефесе. Первый шаг ко спасению ведет к сознанию этого состояния. И так как сам Бог является врачом, могущим излечить и исправить его состояние нашего сердца, мы вынуждены принять его условия лечения. Бог говорит, что сердце человека весьма лукаво и крайне испорчено. Сделав анализ человеческого сердца, нуждающегося в исправлении, обратим наше внимание на порядок исправления, который Бог предлагает. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Здесь должна произойти радикальная перемена. Во-первых, очищение от греха и вины. Из пророка Иезекииля, 36 глава, мы читаем: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». Всякий грех – нечистота. Иногда мы подразделяем грехи на большие, малые и смертные. Но в очах святого Бога всякий грех – нечистота и беззаконие. Человек не обладает никакими средствами для очищения себя от грехов. Но это не должно привести нас к отчаянию. Мы проповедуем евангельскую истину греховности человека не для того, чтобы вести вас в отчаяние, но для того, чтобы дать вам надежду и избавление силой Божьей. Ведь каждый человек имеет сознание греха. По этой причине не раз пробовал сам себе помочь избавиться от какого-нибудь запинающего греха в своей жизни, но без всякого успеха. Примите сегодня верой Божьей обетование очищения и избавления вас от грехов, доверяя словам Господа, который сказал, и это мы читаем из первого послания Иоанна, 1 глава: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших». Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Он омоет тебя, дорогой друг, раз и навсегда, и Бог после этого не вспомянет тебе грехов твоих. Это первое благословение Божьего обетования. Из 5 главы послания к Римлянам мы читаем: «И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Доверься этой истине Господней для блага твоей души и покоя твоей сердца, измученного грехом. Второе обетование Божие состоит в том, что Господь обещает обновить наше сердце и жизнь. Из этой самой главы, 36 пророк Иезекииля, мы читаем: «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог не только очищает нас от греха, не только прощает грехи наши, Он обновляет нашу натуру. В этом состоит полнота евангельского искупления от грехов. Если бы Бог только простил грехи наши, мы бы не устояли без Его силы и помощи. Но Он дарует нам силу Святого Духа, которым подкрепляет нас в ежедневной жизни. Дух Святой подкрепляет обновленную нашу жизнь и ведет нас к победе над грехом. Вот эта перемена в нашей жизни, которую можно назвать возрождением свыше, и есть перемена каменного сердца на плотяное. «Кто во Христе, тот новый тварь», заявляет апостол Павел. Таким образом, мы, обновленные силою Божией, становимся Его сыновьями и дочерьми, наследниками вечной жизни. Полное избавление от греха через веру во Христа Иисуса по Слову Божию называется оправданием и освящением. Оправдание – это то, что Бог делает с нами, когда прощает грехи наши и освобождает нас от вины грехов. Освящение – это то, что Бог делает внутри нас, когда обновляет нашу натуру и дает нам новое сердце. Дорогой друг, желаешь ли ты нового сердца и нового духа? Обратись к Господу в молитвенном прошении, и Он даст тебе по нужде твоей и по желанию сердца твоего. Новое сердце из тканей живых Бог милосердный во мне сотворил. Ветхие мехи желаний плотских мощной десницею Он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Да будет это желанием вашего сердца. Аминь.
2: Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал.
1: Дорогие друзья, не забудьте наш адрес: Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Просим, пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: Вы слушаете «Христианское радио на пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Проза. Надежда Орлова. Производственное задание. На повестке дня стояло два вопроса: борьба народов Африки против колониализма и обеспечение фабрики сырьем. По первому вопросу выступал парторг Мирзо Атабаевич. Он монотонно читал длинный текст по бумажке, изредка делая продолжительную паузу, во время которой доставал из кармана пиджака носовой платок и тщательно вытирал лоб и шею. Парторгу было жарко. Протокол требовал парадного стиля одежды – белая рубашка, галстук и костюм. Народ в актовом зале откровенно скучал. Те, кто пришел после смены, дремали. Те, кому смена еще только предстояла, шумно вздыхали и шепотом переговаривались. Слесари-наладчики Махмуд и Степан Игнатьевич умудрялись играть в подкидного, слегка пригнувшись в последнем ряду. Шум большого вентилятора, что гонял под потолком огромными крыльями горячий воздух, действовал гипнотически. Наконец прозвучали долгожданные слова: «Какие будут предложения по данному вопросу?» Головы всех повернулись в сторону Ирины Андреевны, контролера на проходной. Она привычно подняла руку, парторг привычно кивнул головой. «Предлагаю отправить в Центральный комитет письмо от рабочих нашей фабрики с осуждением режима апартеида», — громко и четко прочитала она по шпаргалке, вынув ее из кармана синего халата. «Кто за?» — вопросил парторг и, даже не подняв глаза на зал, тут же скороговоркой добавил: «Единогласно. Попрошу внести в протокол». За столом президиума, накрытого кумачевой скатертью, сидела Ангелина Ивановна, бессменный секретарь всех собраний. Она тоже привычно кивнула. «Ну что ж, теперь переходим ко второму вопросу», — объявил, очнувшись от легкой дремоты, директор фабрики Павел Абасович. Зал встрепенулся. «Это тебе не какая-то там Африка, это план, а значит, квартальные премиальные». Захлопали откидные сиденья, зашуршали сандалии по линолеуму, пробежал волной говорок от стеклянного графина на трибуне до колоды карт в последнем ряду. Павел Абасович откашлялся, налил воды в стакан, сделал несколько глотков, задумчиво посмотрел в пыльное окно, обрамленное тяжелыми бархатными портьерами, и сказал: «Запасов ткани на складе осталось недели на три, ну, самое большее на месяц. Поставщики из Белоруссии, ссылаясь на то, что были вынуждены по особому распоряжению отправить нашу партию в другой регион, предлагают осуществить поставки только в следующем квартале». Загомонили все разом. «Это что ж такое получается, а? Простое пойдут?» — запричитала Гульнара Салиджоновна, бригада которой из года в год числилась победительницей соцсоревнований. «Как это в следующем квартале? Этот только начался?» — возмущалась передовая швея-мотористка Динара Петровна. «А в конце года опять без 13-й останемся?» — обратилась к президенту Анна Михайловна, закройщица из второго цеха, трагически потрясая правой рукой. «Тише, тише, товарищи женщины!» — призвал директор к порядку. «От крика толку не будет, надо конкретно решать». Однако гул не стихал. Вдруг раздался спокойный, достаточно громкий, чтобы привлечь к себе внимание, голос. «Доложите, пожалуйста, какие меры были приняты руководством, чтобы избежать сложившейся ситуации?» «Началось», — тоскливо подумал директор, а вслух сказал как можно бодрее. «Было проведено два селекторных совещания, в том числе с участием замминистра нашей республики. Отправлено 7 телефонограмм поставщикам и получено столько же ответов, а также...» Договорить он не успел, все тот же голос спросил: «А снабженец выезжал в Белоруссию? Проводил переговоры на месте?» Снабженец Андроник Гургенович, мужчина лет 45, не спеша оглянулся с первого ряда и произнес: «Этот вопрос обсуждался, Надежда Денисовна. Было принято решение, что поездка контрпродуктивна, толку не будет». «Вот тут я с вами не согласна». «Еще бы она была согласна», — снова с тоской подумал директор и решил по мере возможности игнорировать начальника ОТК. «Товарищи, предлагаю принять изменения в плане работы. Предлагаю отправить в служебную командировку товарища Саркисяна для решения данного вопроса непосредственно на месте». Дебаты длились еще минут 40, пока парторг не поставил точку. Надежда Денисовна, безусловно, опытный работник, однако как член советского коллектива политически совершенно неграмотно. Отсюда вот такие волюнтаристские предложения, я бы сказал. Думаю, бесполезно объяснять что-либо человеку, который до сих пор верит в Бога.
2: Зал притих. Парторг, это тебе не директор.
1: Конечно, наш коллектив продолжит работу по воспитанию отсталого члена, поскольку нельзя терпеть такое позорное явление, как богомолка на ответственной производственной должности. Но, поскольку сейчас не партийное собрание, то я предлагаю по существу отправить начальника ОТК в Минск для решения данного вопроса. А по возвращении пусть доложит руководству и партактиву о выполнении производственного задания. «И посмотрим, поможет ли тебе твой бог», — усмехнулся Мирзо Атабаевич про себя. Начальник отдела технического контроля был женщиной энергичной и деятельной. Профессионал своего дела, что и спасало ее от увольнения. Она занимала активную жизненную позицию не только на работе, но и в церкви, пела в хоре, посещала больных, руководила субботниками, когда весной требовалось навести порядок на церковном дворе, и пекла пироги для многочисленных свадеб, поминок, юбилеев. А еще славилась гостеприимством и, будучи прекрасной портнихой, обшивала чуть ли не всю общину. Начальник ОТК был женщиной бескомпромиссной и прямолинейной. Говорила все, что думает, без обиняков, прямо от своих принципов, не отступая ни на шаг. Из-за этого многие ее сторонились, но те, кто смог с ней подружиться, приобрели верного товарища на всю жизнь. Она была и надежным плечом, всегда готовым поддержать, и спасительной жилеткой, в которую утыкались мокрым носом в горестные минуты. Так получилось, что к 40-летнему юбилею приближалась она в одиночестве. Личная жизнь не сложилась. Смирившись со статусом старой девы и, в общем-то, не очень переживая по этому поводу, жила она в уютной однокомнатной квартирке в центре столицы одной из южных республик и работала на республиканской швейной фабрике, поставлявшей продукцию за рубеж. Дело ответственное. Работа предприятия всегда была под личным контролем министра легкой промышленности, поскольку качество советских экспортных товаров – лучшее доказательство преимущества социалистического пути развития. Возвращаясь после производственного собрания домой, Надежда Денисовна с легким унынием размышляла о предстоящей командировке. И чем дольше длились эти размышления, тем больше возрастала степень уныния. Миссия была заведомо невыполнимой. Прекрасно зная всю кухню поставок, договоров, указаний сверху и прочего, она не питала иллюзий, но при этом знала, что директор наверняка постарался сделать все возможное, чтобы не остановить технологический процесс. Если уж его связи не помогли, то что может сделать она? Связи – великая вещь, особенно в условиях развитого социализма. Минск встретил гостей туманом и мелким противным дождем. Двигаясь короткими перебежками от трапа самолета к аэровокзалу, Надежда Денисовна досадовала на себя, что не взяла зонтик и плащ. Потом часа полтора добиралась в битком набитом пассажирами автобусе до ткацкой фабрики. Отметив командировку и получив талон на питание в фабричной столовой и записку к коменданту фабричного же общежития, отправилась на том же автобусе чуть ли не на другой конец города. День ушел на обустройство и знакомство с соседками по комнате. «Ой, не получится у вас ничего», — жалостливо сказала молодая ткачиха Марина, выслушав цель визита временной соседки. «У нас недопоставки хлопка были в прошлом году. Продукции выдали на 30% меньше запланированного. Тут такое было. Директора и главного зама сняли. У парторга строгач. До сих пор всех лихорадит». «Да-да», — подтвердила вторая ткачиха Даша. «Скорее всего, ничего не получится. Если только начальник сбыта разрешит. Но он у нас очень строгий и принципиальный». Ничто на него не действует, ни уговоры, ни взятки. Мужик — кремень. Полученные сведения сполна подтвердились на следующий день. Позавтракав в столовой манной кашей и бутербродом с сыром, Надежда Денисовна решительно вошла в кабинет директора. Разговор был долгим и тягучим. Виктор Сергеевич, как Наполеон, делал сразу несколько дел. Вел беседу с командированным товарищем, отвечал на многочисленные телефонные звонки, давал секретные указания по селектору, писал что-то в блокноте с листочками в клеточку. В общем-то, беседу вела только Надежда Денисовна. Она говорила об острой необходимости в сырье буквально в ближайшие дни, о недопущении срыва плана, о министре легкой промышленности и особом контроле со стороны партийных органов. Виктор Сергеевич кивал головой и выдавал единственную фразу: «Понимаю, товарищ, все понимаю, но помочь ничем не могу». Вновь и вновь начальник УТК шла в атаку, показывала договоры и разнарядки, графики и накладные, инструкции и распоряжения. Все аргументы, как горох от стены, отскакивали от фразы «Понимаю, товарищ, все понимаю, но помочь ничем не могу». После полутора часов топтания на одном месте директор отбыл на совещание в главк. Надежда Денисовна, не сдаваясь перед лицом непреодолимых обстоятельств, пошла по кабинетам многочисленных замов. Люди, конечно, были разные, вели себя по-разному, отвечали по-разному, но результат дневных трудов можно было свести к одному итогу. «Понимаю, товарищ, все понимаю, но помочь ничем не могу». Вечером, размышляя о том, что делать дальше, возвращаться домой или предпринять еще одну попытку выполнить производственное задание, Надежда Денисовна решила все-таки задержаться в братской Белоруссии. Но впереди выходные, придется ждать. «Куда это вы в воскресенье в рань-то такую собрались?» — сонным голосом спросила Даша, зевая и выглядывая из-под одеяла. «Родственники у меня тут. Никогда не виделись. Поеду познакомлюсь». Шепотом, чтобы не разбудить Марину, сказала Надежда Денисовна и вышла из комнаты. Адрес молитвенного дома она взяла у пресвитера перед отъездом. Теперь надо было разыскать его где-то на окраине города. Все так же моросил дождь, июль, а температура не выше 20 градусов. Для южанки это чуть ли не глубокая осень. Улицы выходного дня были малолюдны, городской транспорт полупустым. После двух часов тряской езды и двух пересадок Надежда Денисовна вышла на тихой тенистой улочке с частными домиками, огороженными веселыми заборчиками, с цветочными клумбами в палисадниках и резными наличниками. После получаса ходьбы увидела мало чем отличающийся от окружающих построек дом, разве что был он чуть больше, на воротах которого висела небольшая табличка с расписанием богослужений. Рядом с воротами была калитка, к которой уже тянулся народ. Зал был небольшой, но вместительный и разделен на две части аркой. Ряды лавок тянулись от одной стены к другой, оставляя небольшие проходы. Кафедра с вырезанной на ней надписью «Мы проповедуем Христа распятого» стояла слева на небольшом возвышении. За ней располагался стол, за которым сидели братья-проповедники и пресвитер общины. В центре — хор, справа — фортепиано. Перед началом, пока все усаживались, по ряду пробежал осторожный шепот соседей. «А вы к нам откуда приехали?» Улыбки, ободряющие пожатия рук, проповеди, гимны, молитвы — все погружало в другую атмосферу, отодвигало земные переживания на второй, третий, четвертый план. Отозвалась в сердце проповедь о том, что все заботы мы должны возложить на Христа. Слово принесло утешение и надежду. Говорил немолодой брат невысокого роста, с несколько резким голосом и легкой картавостью. «Бгатья и сестры, пгавда и истина, агазум и чувства». Но это не мешало слушать и воспринимать. Слезы на глазах вызвала заключительная песня хора «Небо, синее небо». Особенно затронула строка «Там в вышине Искупитель Христос,

0: проклятие. Сестра Надежда Денисовна просит помолиться о нужде, которую знает Бог. «Вы к нам откуда приехали, дорогая сестричка?» Надежда Денисовна встала, представилась и передала приветы от церквей среднеазиатских республик. Она не стала подробно рассказывать о своей проблеме, слишком долго, специфично. Церковь молилась горячо за каждую просьбу. В понедельник хождение по кабинетным кругам продолжилось. Надежда Денисовна вновь посетила директора и услышала вполне ожидаемое: «Понимаю, товарищ, все понимаю, но помочь ничем не могу». Многочисленные замы пели в унисон. И лишь один добавил: «Если сможете договориться с начальником сбыта Павлом Давидовичем, но договориться с ним невозможно, он даже подарков не берет, не говоря уже о взятках». И Надежда Денисовна решилась. Она поднялась на третий этаж, где располагался отдел сбыта. Постучала в дверь, услышала «Войдите» и вошла. За столом сидел мужчина средних лет, не поднимая головы от бумаг, которые читал, спросил несколько резким голосом: «Что вы хотели?» Надежда Денисовна начала излагать обстоятельства своего дела, но замолчала на полуслове, когда Павел Давидович поднял голову и произнес: «Это вы в ЧИГА передавали привет из Средней Азии?» Вентилятор, как гигантская стрекоза, гонял по актовому залу горячий воздух. Аудитория лениво слушала доклад о гонке вооружения и ядерном паритете. «Какие будут предложения по данному вопросу?» — привычно вопросил Мирзо Атабаевич. «Предлагаю отправить в Советский комитет защиты мира письмо от рабочих нашей фабрики с осуждением гонки вооружения», — зашуршала бумажкой Ирина Андреевна. Ангелина Ивановна, бессменный секретарь всех собраний, внесла предложение в протокол. «Ну что ж, теперь переходим ко второму вопросу», — объявил, очнувшись от легкой дремоты, директор фабрики Павел Абасович. Уверенной походкой он взошел на кафедру, загудел его начальственный бас. «Благодаря скоординированным и компетентным действиям руководства фабрики и партактива удалось добиться поставки сырья в текущем квартале. Поэтому, дорогие товарищи, выполнение плана – это целиком и полностью наша с вами задача, как советского коллектива, выполняющего очередные постановления съезда КПСС и...» «И откуда у нее такие связи?» – задумчиво теребил подбородок парторг. «Вполне обошлась и без зонта», – думала в это время начальник УТК. «Хотя, когда поеду в отпуск в Минск, все-таки надо бы не забыть его захватить».
1: От счастья закружилась голова. Шел 1976 год. В Москве и Киеве были организованы так называемые хельсинские группы, объединения правозащитников, посвятивших себя с риском для своей свободы и даже самой жизни борьбе за соблюдение властями в СССР прав человека. В Советском Союзе чуть-чуть запахло свободой. Среди немцев, проживавших в различных республиках Советского Союза, шло брожение. Все больше набирало обороты движения за право возвращения на историческую родину – Германию. Выехать из Киргизии в те годы было очень сложно, поэтому мы переехали в Литву. Люди встретили нас доброжелательно, власти – очень враждебно. Пришлось с ними даже судиться. Писал письма в международные организации, собирал подписи и отправлял их через хельсинскую группу в Женеву, в Организацию Объединенных Наций. Сижу в гостиной у Виктора Сапяткуса, руководителя литовской хельсинской группы. Пахнет кофе и свободой. Впервые в жизни пью настоящий кофе. Только что смолотый, крепкий, вкусный. Передаю Пяткусу письма от немцев, желающих выехать в Германию. Выходим от него, и я замечаю, что кружится голова. От запаха свободы? Или это восторг от встречи с мужественным человеком? Или от нескольких чашек кофе? Трудно сказать. В Радвилишкисе у нас община. В основном немцы. Литовцы на нас смотрят, как на инопланетян. Близких отношений нет. КГБ заставляет сотрудников и начальство за нами следить и докладывать. Это вызывает отчуждение и страх, но и уважение. посещаем с молодежью верующую женщину.

женщину в Шевляе. У нее рак, все безнадежно. Поем ей песни, утешаем. Она плачет и радуется. Встречаю в онкологической клинике Римаса, коллегу по работе в совхозе. У него тоже рак. Безнадежное дело. Есть побуждение посетить его и рассказать ему Евангелие. Пока собирался, он умер. Тоска страшная. Зачем живу? Чем занимаюсь? В чем смысл всей моей политической деятельности, да и всей моей жизни? Каюсь. Бог прощает и посылает мне навстречу первых литовцев, которые ищут путь к Богу. Постепенно жизнь обретает смысл. В сердце возвращаются утерянный мир и радость. Литва – страна особенная. И народ в ней особенный. Литовцы говорят на самом древнем языке. Он ближе всех других языков к праязыку, говорят ученые. Мне интересно. Постепенно учусь говорить на этом языке. Нравится. Но вот вам факт. Литовцы – единственный народ в мире, который построил музей чертям, то есть музей сатаны. И это народ, который занимает первое место в мире по количеству самоубийств в процентном отношении к населению. Уверен, что есть между этими фактами какая-то связь. В разных городах, от Вильнюса до Мажике и Йонишкиса, образовались небольшие группы. Мы читаем Библию, беседуем, пьем чай, иногда до полуночи, а иногда возвращаемся домой к утру. В Литве знающих Евангелие и верующих в него немного, очень даже немного. Так нам кажется. Я знаю, что есть в Литве живые в вере католики. Знаю из западных радиопрограмм о Ниёле Садунайте, подпольной монашке, распространяющей хроники католической церкви, но у нас нет контакта с верующими католиками. Мы бы очень хотели познакомить с Евангелием каждого человека в Литве. Но как это сделать? Иногда получаем из-за границы трактаты и отдельные Евангелия от Иоанна на литовском. Но что это для всей страны? Капля в море. Евангелие раскидываем по почтовым ящикам. Трактаты кладем под стекло на почте в Шауляе, где лежат образцы открыток и телеграмм. Власти взбеленились, когда узнали. Не узнали кто, но шума было много. Ночь, зима. Из дачи Аркадия Галабурдо, члена церкви пятидесятников в Вильнюсе, вывозим бумагу для подпольной типографии. Вокруг темно. Снег скрипит под ногами. Ночное небо усыпано звездами. Они далекие и близкие. Ехать с бумагой 500 километров в Эстонию, потом назад в Шауляй. Утром нужно быть на работе. Прошу ответственных за подпольные типографии, а их в нашем братстве несколько, напечатать 1 000 000 трактатов на литовском языке. Почему 1 000 000? Из расчета один трактат на 4 человек. И мы надеялись, что вся страна узнает, что говорит Бог о жизни человека, о спасении во Христе. Отдали представителю подпольщиков, с которыми сотрудничаем, образцы трактатов. Ответа мы так и не дождались. Литва стала родной. Язык родным не стал, но хотя бы понятным. Кто-то сказал, что для того, чтобы быстро выучить язык, нужно любить людей, которые на нем разговаривают. Что-то в этом есть. Прошло время. Узнал, что Садунайте посадили в тюрьму. Посадили всех участников хельсинской группы, в их числе и Виктора Сапяткуса. Посадили Антонаса Терляцкаса, с которым успели познакомиться и которого полюбили. Но это параллельный нам мир. У нас на сердце донести благую весть Евангелия до каждого литовца. Мечта пока не исполнилась. Но пришла свобода. В тот день, когда танки штурмовали телевизионную башню в Вильнюсе, я стоял на площади в Шауляе и молился о Литве, о ее народе. От грядущих перемен звенело в ушах. Я понимал, что стою в потоке истории. Сейчас издаваемому нами журналу «Гивяе Шальтини» «Живые источники» исполнилось 20 лет. Нашей миссии в Литве столько же, сколько независимой стране. За прошедшие со дня независимости годы мы издали несчетное число книг, журналов, трактатов. А мечта все еще остается.
сказать каждому литовцу, что Бог его любит, что он сделал все для спасения каждого, рождающегося в этот мир, что каждому он приготовил место вечности, и каждому, кто примет его, кто пожелает быть с ним, и что в раю и в аду будут только добровольцы. Этой мечтой достичь Евангелием каждого литовца живу уже не я, а литовцы. От того, что они делают, у меня иногда действительно кружится голова. Вальдемар Цорн.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Исцеление. Я знала, что есть Бог, но веры той, что сейчас, во мне не было. Я не боялась греха. Слишком легкомысленно, без страха грешила. Испытывала терпение Божие, без конца откладывая свое исправление на завтра. Случилось это в 1995 году. Я проходила медицинский осмотр, и вдруг у меня оказался плохой анализ крови. Меня обследовали, поставили диагноз – рак. Надо было срочно делать операцию. Я всерьез не расстроилась, думала, что врачи все могут и не дадут мне умереть, спасут меня. Мне сделали операцию, но через неделю начались осложнения. Состояние ухудшилось, боли были невыносимые. Рядом со мной находились моя мать и брат. Мама постоянно молилась за меня, и боль на время проходила. Я настолько была далека от Бога, что призывала не Его, а постоянно просила яду, чтобы умереть без боли. Брат, видя мои муки, выходил в коридор. Смотря в окно, он говорил: «Бог, где ты? Она не должна умереть. Если ты есть, спаси ее». Врачи решили меня экстренно прооперировать. Когда меня везли в операционную, я думала, что не выдержу операции и умру. Не знаю, кто во мне говорил, только знаю, что высказала не свои мысли. Я просила врачей помолиться за меня. Они ответили, что не умеют, и посоветовали мне самой помолиться, как я умею. Я из последних сил стала призывать Бога молиться, просить. «Я так хочу жить. Спаси меня. Не дай мне умереть». Операция длилась 7 часов. Когда я пришла в себя после наркоза, увидела, что вся в бинтах, нога правая тоже, удалили сосуды. Врач осмотрел меня и сказал, что нужна еще операция – ампутация ноги. Родственников предупредили, что я могу умереть, не выжить. Но Бог был со мной. Я даже не испугалась смерти, только думала: «Господи, если угодно Тебе». Так как все думали, что я умру, мать пригласила священника из Вильнюсского монастыря Святого Духа. Когда он пришел в реанимацию, то ни о чем не спрашивал. Я приняла причастие, хлебопреломление, и он сказал, что будет молиться за меня, чтобы я выздоровела. Мне стало легко. Я даже не чувствовала боли. Тело было какое-то мертвое, а душа радовалась. Появилась улыбка на лице. Когда врачи подходили ко мне и смотрели на меня с состраданием, я им просто улыбалась. Самое главное, у меня не отняли ногу, за что я не перестаю благодарить Бога. Еще были осложнения с почками. Надо было удалить правую почку, но и она восстановила свои функции. Когда меня из реанимации перевели в палату, я много молилась, анализировала свою жизнь. Думала: как мы не ценим, не радуемся тому, что имеем, что нам подарил Бог. Ведь можно радоваться даже воде, текущей из крана. Я видела, как медсестра перед тем, как делать мне укол, моет руки, и думала, какая она счастливая, потому что меня только обтирали влажным полотенцем. Когда я стала немного вставать, я видела из окна, как идет снег. Люди торопятся куда-то, и я радовалась, что могу это видеть. Меня выписали из больницы. После лучевой терапии у меня почти не было волос на голове. Но я не роптала, верила, что Бог не оставит, исцелит. Я молилась, и Бог услышал меня. Когда я уже стала ходить, мне так хотелось всем говорить о своем исцелении. Хотелось, чтобы люди верили. Бог услышал меня в очередной раз. У нас в городе есть церковь пробуждения. В ней я нашла много братьев и сестер, которым свидетельствовала о своем исцелении. Я приняла крещение в этой церкви. Брат мой, который также просил Бога обо мне, тоже принял крещение. Дети мои верят в Бога живого, и я думаю, что Бог любит их, потому что вернул меня в семью, вернул им мать». Я благодарю Бога за то, что Он таким путем, через ужасные муки, болезнь, привел меня ко Христу. Господи, я благодарю Тебя за исцеление. Ты зовешь каждого из нас горько оплакивать свои грехи, страдать за них, с болью в сердце открывать их и с ненавистью думать о них, как о врагах своих. Слава Богу, что Он любит нас, таких несовершенных. Алла Ковригина. Трудна к тебе дорога. Живя в многодетной семье, я всегда чувствовала себя ненужной. Мои чувства не были мною придуманы, об этом мне постоянно напоминали. Каждый день приносил еще одно разочарование в жизни. О прошлом были лишь воспоминания о кратких хороших мгновениях, в которые я могла вцепиться обеими руками и мечтать. Нельзя сказать, что моя семья плохая. Она, как все, со своими проблемами и своей моралью. Первый раз, когда я решила уйти из дома, мне было 7 лет. С собой я хотела взять книги и решила жить одна, конечно, не подумав о том, где. В этот день был праздник. Мама, вовремя заметив собранные и спрятанные вещи, убрала их. Наказание было суровым. Прутья впивались в кожу. В результате остались воспоминания на долгие годы, которые четко отпечатались и оставили шрамы в душе. Моим местом жительства на время стала баня. Потом было начало новой жизни. Мы переехали. Был новый дом, все было нормально, но возникла проблема. Не с кем было оставить младшего брата. Пришлось пропускать уроки в школе. Мои попытки учиться в музыкальной школе, ходить в кружки, были напрочь отвергнуты. Я просто жила, существовала. Я стала замечать, что почти нет дня, чтобы я не плакала от безысходности. Постоянно приходили мысли, что есть кто-то, кто создал мир и знает о моей жизни. Ложась спать, я смотрела на звезды и просила забрать меня. Прошли годы, мне 14. Вот веревка, мыло. Завязать узел для меня не представляло трудности. Этому я научилась в туристическом кружке. Вот петля, остался шаг. Но вот кто-то ясно ведет меня к шкафу. Я достаю книгу, которую кто-то когда-то дал. Появляется насмешливый голос. «Зачем в такой ответственный момент ты книги всякие ищешь?» Вдруг я стала наблюдателем этого спора. Один голос был спокойным, твердым, другой насмехался. Моментально вспомнились все плохие моменты жизни, грехи, и они давили, терзали до изнеможения. Как бы избавиться от них? Вот путь, петля, она у шеи. Но другой голос говорил о том, что все простит, сделай шаг. Книга в руке. На какой странице открыть? Первые строки — «Отец Небесный любит тебя». Как мало слов, но какие они могущественные, если могут излечить, дать надежду. Я убираю петлю, голос зовет за собой, слезы не останавливаются. Я прошу о прощении, и он дает такой покой, которого никогда не было. А жизнь шла дальше. Читая и узнавая о Боге, я становилась сильнее. Тяжелые жизненные ситуации уже не принимала с такой болью, ибо знала, что есть Бог, который меня любит, а значит и поможет. Я делала ошибки, и Бог показывал мне путь, по которому идти. Я страшилась будущего. Надо было стать взрослой, а мне хотелось детства, которого не было. Я еду учиться в далекий город, и выходит так, что место моего жительства оказывается рядом с домом молитвы. Душа моя рвется именно туда. Последние годы я молилась лишь о том, чтобы была рядом церковь, куда бы я могла ходить, чтобы встретить людей, с которыми бы могла общаться. Но люди в церкви не вызывали у меня большого интереса. И меня потянуло к своим одногодкам в миру. Я хотела быть похожей на них. У меня уже были четкие выработанные принципы жизни, через которые я не переступала. Новые знакомые помогли через них переступить, толкали в бездну. И вот я опять теряла смысл существования. Но Бог ограждал, спасал в последний момент. И, понимая это, я стала возвращаться в ту жизнь, к которой стремилась. Я искала поддержку в православии и у свидетелей Иеговы, но в душе не было света. Вспомнив о том, что рядом церковь, я снова пошла туда. Как я была рада увидеть знакомые лица! Они меня не знали, но я их вспоминала, и душа оживала. Мои друзья перестали меня понимать, стали запугивать, чего тебе надо, зачем ты идешь туда. Но я знала, что после каждого посещения я радуюсь, появляется надежда. Однажды, слушая проповедь, я до глубины души поняла, какая я грешница. Пастор говорит: «Кто хочет покаяться, выйдите вперед и преклоните колени». Я не знала, что такое покаяние, но давно знакомый голос, спокойный и твердый, как тогда, сказал: «Иди». Как вся душа передернулась, когда появился и другой, тот, что звал к смерти. «Нет, потом, завтра, когда-нибудь, только не сейчас. Ты подумай, все смотрят только на того, кто выходит вперед». Но первый голос спокойно сказал: «Быть может, завтра ты умрешь, и я уже тебе не смогу помочь. Слезы текут, и я иду и не смотрю на окружающих. Бог ведет за руку. Моя подруга, не понимая, куда я пошла, пытается остановить меня, но я уже не принадлежу себе. Он, мой Спаситель, несет меня к покаянию. Лучи света озарили мою душу. Я обрела счастье и мир в сердце. Окружающие уже смотрели на меня с любовью, пожимали мне руки, пели только мне песни. Только тогда я поняла, что Бог сделал для меня. Он простил меня и принял. Я смогла простить родителям и всему окружающему миру все. Впереди новая жизнь, жизнь с Богом». Надежда Безъязыкова.
3: Освобождение. Не так давно Господь Иисус Христос нашел меня. Я не искал Господа, Он искал меня. Слава Ему! В прошлом я был алкоголиком. Распалась семья, потерял работу, спился окончательно, начал опохмеляться одеколоном, руки дрожали, не мог бриться. Наконец я взвыл от такой жизни: «Боже, за что?» Стал искать способ безболезненно покончить жизнь самоубийством. Тут мне в руки попался трактат о покаянии, о Христе. Но я ничего не понял. Стал просить избавления от алкоголя у Бога, Девы Марии, святых угодников, Христа, но пить продолжал. Начал даже увлекаться заговорами, магией. Использовал качающийся прут или рамку, как его еще называют. Даже в этой мерзости Господь не оставил меня, а подарил мне общение с одним христианином. Я спорил с ним, не мог никак принять Христа как Бога и Спасителя своего. Где-то я прочитал: ни одна церковь не знает всей истины. Все обладают лишь долей истины. Брат сказал, что такого в Библии нет, но я в гордыне своей решил ему это доказать. В перерывах очень коротких между запоями я стал читать Слово Божие. Произошло чудо. Я увидел всю низость своего падения и принял Господа в сердце, признал своим Спасителем. Пить сам я не бросил, просто не в состоянии был бросить. Господь освободил меня. Сейчас алкоголь для меня совершенно безразличен, как будто я его никогда не пробовал. За такое короткое время Господь в моей личной жизни так много изменил, так много мне дал, всего не опишешь. Я не могу не славить Господа моего. Я не могу не говорить о нем. Мать и отец, мои дети, бывшая жена приняли Господа своим личным спасителем. Слава Иисусу Христу! Появилась надежда, что Господь снова соединит нашу семью. Я вновь работаю. Господь сделал Слово Свое открытой книгой для меня. Слава Ему! Владимир Пасоха.
2: Я воевала плечом к плечу с Че Геварой. Моя родина — Перу. Я из простой семьи. Мой отец был рабочим, мама — обыкновенной рыночной торговкой. Я училась в государственной школе. В 9 лет, будучи в поездке в горнопромышленном центре Ла-Орая, я из любопытства зашла в полицейский участок. То, что я там увидела, настолько поразило меня, что я долгие годы мечтала о мщении. Полицейские зверски избивали 5 рабочих, у одного из которых шла горлом кровь. В страшном гневе я выскочила на улицу и, сжав кулаки, поклялась горам, что когда вырасту, заставлю полицейских глотать свинец из моего автомата. В 13 лет я писала протесты, в 15 прочла «Капитал» Карла Маркса. Мой дедушка по отцу владел участком эвкалиптового леса. Я без спроса продала лес, чтобы приобрести билет до Кубы, где решила пройти школу революционера. Там я постигала идеи коммунизма и познакомилась с Че Геварой. Он был настоящим мужчиной. Рост — 178 сантиметров, каштановые волосы, орлиные глаза, ясность и в мыслях, и в речах, и в делах. Он часто говорил нам: «Будьте честны, верны, правдивы и, прежде всего, настоящими мужчинами». Это было нашей ежедневной духовной пищей. Мы привыкали к лишениям и учились революционной стратегии. Вернулась я на родину воинственно настроенная, дерзкая, с отточенным мастерством ведения революционной борьбы, готовая служить там, где в этом будет необходимость. Свою деятельность я начала с мобилизации молодых людей на подготовку к партизанским диверсиям. Наша группа действовала в Среднем Перу. Мы провоцировали полицию, и она была настолько глупа, что попадалась в наши ловушки. Нашим лозунгом было «победить или умереть, но никогда не сдаваться». Видя нашу несгибаемость, полиция выпросила у США подмогу, десантные войска. В горах мы были окружены. Нас атаковали, и не только на земле, но и с вертолетов. Командир отряда, предвидя наше скорое поражение, приказал мне пробиться сквозь наступающих, чтобы передать его жене последнее пожелание: пусть воспитает его сына настоящим революционером, достойным своего отца. Ночью я ползком по склону горы достигла реки, но берега ее охранялись. 4 дня я лежала в реке, держа только голову над водой. Я настолько ослабла, что временами теряла сознание. Обессилев в конец, я уже не могла противостоять течению, и меня унесло вниз по реке, где какая-то сердобольная индианка перенесла меня в свою хижину. Окрепнув немного, я через неделю отправилась в сторону Лимы. Чтобы добраться до города, я остановила грузовик с продуктами. От моего удара шофер свалился без сознания. Ограбив его, я пришла в Лиму воодушевлять молодежь на борьбу за правое дело революции. В столице я познакомилась с моим будущим мужем, пламенным революционером. Мы поженились. Вскоре мой муж охладел к революционной борьбе. Его удовлетворяла мещанская жизнь. Напрасно я старалась в нем вновь разжечь революционный огонь. Чтобы и дальше служить идеям революции и научить этому своего сына, я оставила мужа. В 1967 году я должна была с Че Геварой пересечь границу Боливии. Я считала, что время насильственного переворота еще не наступило, и высказала ему свое мнение открыто. Рассерженный, он приказал мне остаться в Перу. Сам Гевара погиб при попытке перейти боливийскую границу. Надо сказать, что он был человеком высоких требований к самому себе. Если бы такими были все революционеры. Мне часто приходилось ночевать с ним в лесу, в горах, но никогда он не делал и попытки дотронуться до меня. После рождения сына я уже меньше принимала участие в прямых диверсиях, а больше занималась профсоюзной деятельностью. 3 декабря 1971 года в предместье Лимы, где я сейчас живу, у меня была назначена встреча с некоторыми профсоюзными активистами. Мы намечали на 6 декабря забастовку, чтобы добиться выплаты рабочим денежного поощрения. Но на встречу никто не пришел. Или их убили, или они продались. Как оказалось, они на самом деле были подкуплены фабрикантом. Придя домой раздраженный, я включила радио и услышала объявление о евангелизационной проповеди Луиса Палау на тему «Секс, наркотики и молодежь». Это был круг моих интересов. Из любопытства я решила пойти и послушать Луиса Палау. Он говорил о 5 кругах ада – лжи, воровстве, убийстве, сексе и наркомании. Это был мой мир. Например, чтобы приобрести оружие, я воровала, торговала наркотиками, лгала. Цель оправдывала средства, но в этот вечер я услышала слова, которые меня разоблачали. После проповеди я с другими пошла вперед, но только с целью увидеть, что проповедник будет делать дальше. И тут ко мне подошла пожилая женщина со словами: «Как хорошо, что ты хочешь принять в свое сердце Иисуса Христа». Для меня эти слова прозвучали как пощечина. Я так сильно оттолкнула женщину, что она упала бы, если бы ее не подхватили окружающие. Я вернулась в свою хижину. И там ко мне во сне говорил сам Бог. Сначала чья-то рука указала мне на открытую Библию, на правую страницу вверху, и голос проговорил: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Затем мне показали другое место из Священного Писания, Иеремия 17:5. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». И третье, из Иеремии 17:7. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Дальше во сне я увидела, что вся земля затряслась и скрылась во тьме. Проснувшись, я обрадовалась, что это всего только сон. Я попробовала сбросить себя наваждение от увиденного, вспоминая предупреждение Че Гевары: «Будьте честны, верны, правдивы». Но снова и снова отчетливо видела место Писания вверху справа, руку, мне его показывающую, и слышала голос, читающий мне эти стихи. Тут я вспомнила, что 3 месяца тому назад мне один инженер-католик подарил пакет, в котором я обнаружила книгу в черном переплете. В ней говорилось о Боге. Со злости я ее тогда бросила в старый ящик. Теперь среди ночи я ее достала оттуда и начала листать, пока, наконец, не увидела вверху справа в Евангелии от Матфея 4:4 слова: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И я приняла Слово Божье. Бороться за хлеб — это только половина реальности. Вдруг я совсем обессилела и упала лицом вниз. Я еще помню, как стыдилась своей слабости. Розарио повергнуто в прах. Этого быть не может. Слезы полились из моих глаз. Как на экране пробежала моя жизнь. Я увидела все, что я сделала. 11 убийств на моей совести. Куда мне от этого деться? Вдруг Господь наполнил мою хижину светом. Откуда струится этот свет? Он проникал через крышу моей хижины, и на высоте около 30 метров я увидела Иисуса Христа в белой одежде, его ноги, отмеченные рубцами от гвоздей. Я почувствовала острую боль в сердце и услышала голос: «Розарио, это я сделал ради тебя». Лучезарное тело приблизилось, и в 15 метрах от себя я увидела распростертые пронзенные руки и снова услышала слова: «Розарио, это я сделал ради тебя». Величие Господа потрясло меня. Иисус Христос протянул мне свою руку. В ответ я подняла свою, но вдруг поняла, что моя рука обогрена кровью, и быстро убрала ее. Я упорствовала, желая быть честной. Затем я снова потеряла сознание. Когда я очнулась, было утро. Библия лежала на полу. Значит, не все было сном. Что-то со мной случилось. Во мне не было никакой ненависти. Господь меня изменил посредством своего слова. Я превратилась в истинную революционерку, но моим оружием сейчас является Слово Божье. Моими доспехами — любовь. Я работаю с детьми, уголовниками, наркоманами. И в этой работе я всегда рассчитываю на помощь Господа, который ее благословляет. Иисус Христос призвал нас не только слушать Его Слово, но и действовать, чтобы нам в Его пришествии не услышать слова «Ты не холоден, не горяч». Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Розарио Ривера. Мой муж покаялся. Благодаря вашему журналу мой муж покаялся, принял Христа всем сердцем. Я так вам благодарна за такие грамотные простые статьи. Одно свидетельство летчика-испытателя чего стоит? Сила. Эти журналы со свидетельством этого летчика, со свидетельством наркомана и со свидетельством страстного игрока на игровых автоматах обошли многих людей. Многим соседям я давала их читать и говорила: «Читайте, думайте, есть выход из тупика. Господь поможет, если вы захотите вылезти из этого болота». Алкоголизм у нас в деревне страшный. Для наших людей нужны простые и грамотные статьи об освобождении от оккультизма, одержимости бесовской. Каждый второй житель нашей деревни страдает этим. Нам нужна ваша помощь. Елена Пинегина. Мой выход — Библия. О, какое счастье иметь Господа в своем сердце! У меня большое желание засвидетельствовать вам, дорогие братья и сестры, как Господь меня вытащил из глубокой пропасти и подарил радость, счастье и жизнь с избытком. Мне хочется крикнуть на весь мир: «Свят Господь! Велик Бог наш!» Родилась я в 1947 году в Удмуртии в неверующей семье. Я была вторым ребенком. Отец никак не ожидал, что родится дочь. Он ждал сына и был уверен в этом, но ошибся. Рассерженный, он проклинал меня, не хотел даже забирать из роддома. После меня родились еще шестеро детей. О Боге нам никто не рассказывал. Жили мы бедно. Отец пил, обижал маму и нас, детей. Мне было очень жаль маму. Я плакала, переживала от сознания того, что помочь ничем не могу. Росла я замкнутая, очень восприимчивой, остро ощущала несправедливость и переживала из-за всякой неправды. Один раз, когда отец был пьян и опять бил маму, он принес веревку и сказал ей: «На, вешайся, как и мать твоя повесилась». Тогда я еще ничего не понимала. Позже узнала, что бабушка моя повесилась. Впоследствии мама поступила так же. Ей было тогда 73 года. Отец умер 63 лет, когда в очередной раз был пьян. Только теперь я поняла, что это все дела дьявола. Он пришел для того, чтобы украсть, убить, погубить. Но есть сильнее его. Это всесильный, всемогущий, вездесущий Бог. Слава Ему! Дьявол и меня хотел убить навеки, издевался надо мной, как хотел. Я потеряла сон, трудоспособность, передо мной была стена, тупик. Два раза я пыталась уйти из жизни. Разве я хотела умереть? Я же хотела жить ради мужа, ради детей, которых люблю. Но сил не было во мне, чтобы бороться. А голос мне все время твердил: «Ты умрешь, и незачем тебе жить, умрешь, умрешь». О, как это ужасно! Словами не описать, и не дай Бог людям такие мучения переживать. Лежала в психбольницах по 4 месяца. Перенесла электрошоковые сеансы. Ездила по бабкам, по экстрасенсам. Прошла гипноз, иглотерапию. Была на второй группе инвалидности. Тогда я думала, что нет на свете человека несчастнее меня. И в то же время понимала, что ведь все у меня хорошо. Семья нормальная, меня любят, я их люблю. Жить бы и жить, а жизни нет. В сентябре 1994 года муж узнал, что в соседнем поселке будет евангелизация. Мы поехали туда, слушали проповедь, но я ничего не понимала. Но когда пригласили на покаяние, я вышла с другими людьми, за нас молились. Подарили Новый Завет. После этой встречи с верующими мне приснился сон. У меня на плечах очень-очень большой тяжелый мешок, и он меня так сильно давит, клонит к земле, а сбросить я никак не могу. И очень тяжело мне, и нет способа освободиться. И вот, откуда ни возьмись, появилась у меня в руках Библия. И груз с моих плеч исчез, и мне стало так легко, свободно. И вот так, во сне и наяву, меня Господь избавил навсегда от этой тяжести, от рабства греха, от власти тьмы. Я поверила этому сну. Мой выход — Библия. Стала изучать ее, встречаться с верующими, ездить в дом молитвы. Он у нас в соседнем поселке за 5 километров. Я очень благодарна Господу, что Он вел меня именно таким путем, потому что Он знает, что лучше для меня. Теперь я счастливый человек. Потом уверовала дочь, за ней зять. Муж приближается к Господу. Какая радость и счастье познавать Господа и с каждым днем приближаться к Нему. Мой Спаситель, мой Избавитель, мой Искупитель Иисус Христос, мой Царь, мой Бог навек. Людмила Крыжановская.
3: Бог дал мне смирение. В 5-летнем возрасте я остался без отца, который за воровство попал в тюрьму. Мама воспитывала нас 3 одна. Дедушка и бабушка были православными. По воскресеньям дедушка читал Большую Библию, бабушка водила меня в церковь причащаться, но в богослужении я ничего не понимал. В школе старшеклассники однажды спросили меня: «Ты веришь в Бога?» «Конечно», — тут же ответил я. «Я даже в церковь хожу с бабушкой». «Все это неправда. Бога нет», — убедительно

я. Жена у меня хорошая, дети милые, но меня влекли развлечения. Я понимал, что поступаю неправильно, но остановиться не мог. В семье были большие неприятности. Зачем жить? — думал я. Жену оскорбляют, дети страдают из-за моего поведения. Дело дошло до развода. Я решил оставить семью. Помогать воспитывать детей я буду, — думал я, — но они хоть не будут слышать наших скандалов. В это время у моего верующего соседа умерла жена. От них я никогда не слышал слова свидетельства о Христе. Расходы на погребение соседки я в знак благодарности решил взять на себя. Во время похоронного служения одна верующая девушка рассказала стихотворение и засвидетельствовала присутствующим о Христе. Моей жене понравилось все, что она говорила. «Это последний шанс спасти семью», — решила она, и пригласила эту девушку посетить наш дом, чтобы меня вразумить. Я не возражал. Девушка пришла, но не одна. Они рассказали о Боге, пели псалмы. Я не вникал в слышанное, но подумал, голоса красивые, а поют бесплатно. Когда мы пригласили их к столу, они попросили разрешения помолиться перед едой. На прощание они подарили мне небольшое Евангелие. После их посещения у меня в сердце появилась какая-то тревога, и чем дальше, тем больше. На душе было так тяжело, что я не хотел жить. Чем мучить жену и детей, лучше уйду из жизни, решил я. В один из февральских дней пришел я домой на обед, дома никого не было, на сердце неимоверная тяжесть. Еще утром на работе меня пригласили зайти в контору, намеревались наложить какое-то взыскание. Думаю, все, я больше не выдержу. И тут я вспомнил слова одного старичка: «Когда тебе будет тяжко, почитай Евангелие, полегчает. Но прежде помолись. Без молитвы, не читая, ничего не поймешь. Евангелие умом не читается». Я решил последовать его совету. Встал на колени, смотрю, окно открыто. Встал, закрыл. Опять опустился на колени. Свет горит. Поднялся, погасил. Кто-то мимо дома прошел. Но в это время никто не мог прийти ко мне. Полчаса я мучился, не мог начать молиться. В сознании промелькнула мысль: «Ты серьезный человек и стоишь на коленях? Смешно, все это зря». И все же я помолился. «Но как? Господи, я не верю в Тебя. Если Ты есть, откройся мне». Встал с колен, открыл Евангелие. Читаю притчу о сеятеле. «Так здесь речь идет обо мне», — понял я. До этого я не верил в Бога, но, прочитав эти стихи из Евангелия, в одно мгновение понял, кто я. Я снова упал на колени. О чем молился, не помню, но плакал я горько. Хотелось выбежать на улицу и кричать от радости, что я уже не тот человек. Я не мог дождаться вечера, так хотелось увидеть жену и детей. На сердце стало легко и радостно. Мне хотелось прыгать, как ребенку. После обеда пошел в контору. «Здравствуйте», — обратился я к директору. Он удивленно посмотрел на меня, подал руку. «Что с вами случилось?» «Ничего, все в порядке». Зашел в бухгалтерию. Там, не говоря о взыскании, дружелюбно со мной побеседовали. Теперь я не мог понять, в чем дело. Обычно я шел на работу с опущенной головой. До того мне было стыдно за свои грехи. Теперь же, после молитвы, я шел на работу с необыкновенной легкостью и стал просить прощения у тех, перед кем был неправ. Такую силу дал мне Бог. Отныне Он стал для меня реальным, существующим. Вечером пришла с работы жена. Она тоже удивилась, с какой отцовской лаской я разговаривал с детьми. Я был переполнен неизвестной мне до сих пор радостью. Появилось желание читать Слово Божие, но молиться открыто дома у меня еще не было силы. В это время жена уехала на курорт, я остался с детьми. Я любил смотреть по телевидению спортивные новости, но Господь и от этого пристрастия освободил. Дети согласились со мной, и мы убрали телевизор. Начал я молиться с детьми. Вернулась с отдыха жена. Смотрит на меня настороженно, с недоверием. Я сильно изменился. Накрыли стол.
У меня внутри борьба. Неужели

помолишься в присутствии жены. Воздержись. Мне было стыдно, но тут помогла дочь. «Мама, встань!» — попросила она. Жена встала. «Папа, помолись!» Я помолился. Думаю, вот так. Не я детей ободряю, а они меня. Жена минут пять стояла, не садилась, и, глядя на меня, сказала: «Все это несерьезно. Тебя уже ничто не изменит». Хотя она первая пригласила верующих, но в чудо, совершенное Богом, не верила. Будучи неверующим, я с осени запасал тонну, иногда две, вина. Когда я покаялся, хотел разбить все бочки, чтобы вино вытекло. На меня сильное впечатление произвели слова Евангелия: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Мне не хотелось, чтобы из-за моего вина в других семьях были скандалы. «Я разобью бочки», — говорю жене, — «только попробуй. Не хочешь? Тогда реализуй сама». Жена продала немного вина знакомому шоферу, и в течение часа у моего дома появилось много машин. Три села узнали, что я продаю вино. Жене стало стыдно, она ушла из дому. «У тебя есть вино, продай», — упрашивали люди. «Есть, но я не продаю», — откровенно признавался я. «Что тут было? Они чуть не избили меня. Я же по совести не могу уже этим заниматься. Думаю, в каждый дом захожу, говорю о спасении, дарю Евангелие, чтобы люди читали и узнавали, как избавиться от пьянства, от разводов, и вдруг продаю вино». Однажды пришли ко мне за вином сотрудники милиции, мои бывшие друзья. «Давай выпьем». Пошли в подвал. Какая сильная борьба происходила в моем сердце. Дьявол убеждал: «Ну, налей им в последний раз по стакану вина», а голос совести тихо останавливал: «Неужели нальешь?» Я долго колебался, а потом вошел в комнату, где они сидели, по-видимому, с таким решительным видом, что мои друзья выскочили во двор и по ступенькам сбежали так, что я подумал, как бы не разбились. Большую победу помог Бог мне одержать. Я узнал, как тянет к греху дьявол и как удерживает от него Бог. После покаяния я не мог воровать кукурузу. «Как же мы проживем?» — горевала жена. «Ведь у нас дети». «Не переживай, Господь нас не оставит». И действительно, Господь усмотрел наши нужды. Осенью я продал виноград, а виноградник выкорчевал, чтобы не соблазнял. Купил корову. Без вина было сначала трудно. «Надо что-то привезти, деньги не берут, давай вино». Я отвечал: «Вина не дам, не хотите привозить, не надо». Люди смягчались и привозили. Работал я завскладом. Покаявшись, у меня пропало желание воровать. Все мои прежние друзья от меня отвернулись, но главным для меня стало не потерять мир с Господом. Пришлось пережить и такое искушение. Неожиданно ожесточилась жена, стала меня обзывать. Я заходил в комнату, становился на колени, плакал и молился. Бог послал мне смирение, я выходил к ней с любовью, и это обезоруживало ее, а через год и жена покаялась. Мы приняли крещение вместе. Дьявол сильно смущал меня греховными мыслями. Я унывал, думал о себе, что я только умом верую, но не сердцем, что моя молитва только до потолка. Как же я боялся вернуться к прежней жизни. Я сознавал, что это самое страшное для меня. До уверования я был в продолжительной ссоре с матерью. Года два к ней не заходил. «Господи, теперь я верующий. Как же мне помириться? Как к ней подойти?» — думал я. Но Господь устроил все так чудно. Иду на работу, выходит мама. «Где ты был эти дни? Я не видела тебя». Я зашел к ней, мы помирились. На сердце стало легко. Появилась новая забота. Как помирить брата с матерью? Говорю брату: «Мама, наверное, и по тебе скучает, как и по мне. Зайди к ней». А маме сказал: «Если брат к тебе зайдет, ты уж не выгони, прости». А сам все это время молился с постом. Смотрю, и мама, и брат смягчились. Бог благословил и услышал мои молитвы. Потом я узнал, что мою сестру ночами мучит дьявол. Она очень страдала и готова была кончить жизнь самоубийством. Я стал поститься и молиться о ней.
Через месяц сестра говорит маме: «Я не знаю, что со мной произошло, но дьявол меня оставил и уже не приступает. Я благодарил моего Господа». Мои дочери в школе тоже стали вести себя по-христиански. Старшая из-за того, что отказалась носить пионерский галстук, сказали: «Выбирай, или галстук будешь носить, или полы мыть». Она согласилась до конца учебного года мыть полы. На богослужении мы ходили сначала в соседнее село. Когда покаялись мои две дочери, собрания стали проводить у меня в доме. Мне приходилось проповедовать, хотя я был мало наставлен в истине. Позже, когда я стал изучать Писание, узнал, что некоторые стихи из Библии понимал неверно, и попросил прощения у церкви. В 1994 году меня рукоположили на служение. Хотя группа верующих в нашем селе небольшая, на богослужениях бывает много слушателей. Приходят на собрания дети. За год образовался детский хор. Каждый год в нашем селе проводится крещение. Церковь растет. Души живые постоянно посещают собрания, молятся. Слава Богу за все. Прислал Глеб Бринев.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие».
1: Духовное наследие.
2: Стала уже банальной фраза «духовные ценности». Тем не менее, об этих самых духовных ценностях писали великие поэты, писатели, мыслители прошлого. И кажется, что и сегодня нам без этих самых духовных ценностей не прожить. У нас в гостях писатель Анатолий Юрьевич Мавшевич. Духовные ценности, что это такое? Что для вас это значит?
3: Хороший вопрос. Для меня, наверное, то же, что и для большинства людей. Это, то, чего, может быть, нельзя потрогать. Ну, вот отношения между людьми, они же носят не только материальный характер, да? Между близкими мне людьми, вот их внутренний мир, мой внутренний мир, те вещи, которые там иногда приходится писать, думать об этом. Но вот те самые ценности, которые, как это ни странно, в наше коммерческое время их, в общем-то, правда, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, но все-таки, допустим, беседа за полночь, как в старые добрые времена, духовное участие в судьбе другого человека, душевное тепло. Все то, что все знают, в общем, с одной стороны, тут это не просто.
2: Уверен, не уверен, что все это знают, потому что как-то вот уходит это, выхолащивается из нашей жизни.
3: У моего одного из любимых поэтов, Федора Ивановича Тютчева, которым я еще занимался и на студенческой скамье, писал о нем работы, есть такое стихотворение, написано очень и очень давно. Вот насколько оно звучит сейчас злободневно, называется «Наш век». «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутую дверью, впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Такие удивительные строки. И самое интересное, вот полтора века назад, а как это злободневно сейчас? «Не плоть, а дух растлился в наши дни». Вот это очень глубокий смысл, потому что внешние проявления упадка, так сказать, нравственности, они вторичные.
2: Начинается все в голове.
3: Конечно, начинается в голове.
2: Как преодолеть или как противостоять вот этому растлению духа? Хотя бы в самом себе. Понятно, что повлиять на всех мы не в состоянии.
3: Да. Наверное, во-первых, может быть, помнить свое детство, те счастливые, радостные моменты, ценить тех людей, которые нас окружают, потому что иногда люди, я уж не хочу никого учить, но ценят, рассуждают о благе человечества, а вот увидеть ближнего.
2: Конкретного человека увидеть очень трудно.
3: Трудно.
2: За этими рассуждениями.
3: Да, у Тютчева есть такое четверостишье, посвященное одной из женщин. Тут не суть даже важно, кому. Биографы разные версии выдвигают. «Кто б ни был ты, но встретясь с ней, душой чистой или греховной, ты вдруг почувствуешь живей, что есть мир лучший, мир духовный». То есть, с одной стороны, вот это вот ощущение, которое было у поэта, что есть вот люди, при общении с которыми, притом это написал действительно большой поэт, но есть люди, общаясь, в данном случае, с женщиной удивительной, вот это вот ощущение другого мира.
2: Ощущаешь прикосновение к другому миру.
3: Да, но и в то же время, если бы было только вот это, то есть ощущение света, красоты, это хорошо, несомненно, очень важно, но у Федора Ивановича было и другое. Он очень умел жестко видеть то, что ему не нравилось, и называть это своими. Проще говоря, то, что называется ханжеством, лицемерием общественным, и с чем многие мирятся, и даже что культивируется. Поскольку самое страшное, наверное, для духовных ценностей – это их подмена, внешняя форма.
1: Духовное наследие.
3: Мне здесь хотелось бы прочитать отрывок из письма дочери, уже написанной в старости, оставалось ему не так много жить, но вот удивительные строчки, я прочитаю эту цитату, я думаю, она будет интересна. «Сегодня вечером я рассчитываю отправиться к Заутрене в Зимний дворец. Хотя местный колорит совершающегося там богослужения, несомненно, менее всего способен напомнить об истинном значении события, в честь которого совершается это богослужение. Ибо можно ли представить себе Господа нашего, восстающего из своего гроба, в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскрешением Христа, а совсем иным, переходящим из рук в руки указом о назначениях и наградах, которые являются для них благой вестью во всем значении этого слова». И далее удивительные слова. Сказано, что человек старее делается собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми, когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь, в конце концов, восторжествует над омертвевшими формами». Хотя Федор Иванович Тютчев не был таким уж только оптимистом, ему свойственен был и горький скепсис, и ирония, и мучительные размышления, и поэтому в устах такого человека, это, как говоря словами другого классика, дорогого стоит. Ну и, конечно, самой большой духовной ценностью, я боюсь показаться банальным, является способность к любви, способность чувствовать другого человека. И вот это ощущение... Оно тоже передано во многих стихах Тютчева. Тут целые циклы есть удивительных стихов. Они, я думаю, известны всем. Но вот одно стихотворение мне хотелось бы прочитать. Оно исполнено глубочайшей мудрости. «Когда на то нет Божьего согласия, как ни страдай, она, любя, душа, увы, не выстрадает счастье, но может выстрадать себя. Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви, и ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови. Он милосердный, всемогущий, он греющий своим лучом, и пышный цвет на воздухе цветущий, и чистый перл на дне морском». Вот такие, да, многозначные глубокие стихи. Они действительно прошли годы, и открывается у них что-то еще. Все эти пресловутые русские вопросы, что делать, куда мы идем, что нас ждет дальше. А вот когда открываешь русских классиков, ну, какой-то смысл мы обретаем.
2: Становится понятнее, да?
3: Конечно, этот смысл очень глубок, многозначен. И идет он, наверное, вот из той великой книги, которую читают все народы, это Библия. И ее образы, ее глубочайший смысл, он вдохновлял и великих поэтов, и художников, и композиторов, и будет вдохновлять. И я думаю, что обращение действительно к таким великим источникам, оно необходимо. Особенно в такие непростые, переломные времена.
2: Наподобие тех, в которые мы сейчас живем, да?
3: Да, да.
2: Спасибо, Анатолий Юрьевич. Всего доброго. До встречи.

Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь себя клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет, и огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно, его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявлений в своей жизни не замечаешь, значит, ты любви не имеешь, но о ней понаслышке знаешь. И напрасно просить о многом мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога, о других не заботясь нуждах.

0: «Открывая Писание» — так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет, и в конце часа беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Наши чувства и воля Господа». Эта тема вытекает из повседневной нашей жизни. Если бы наши чувства касались только нас самих или нас и наших ближних, это дело одно. Но наши чувства пересекаются с волей Господа, и происходит это на постоянной основе. Что мы видим у себя или же у других людей? Мы видим, что в Библии, например, написано одно, а мы сами хотим поступать по-другому. Почему? Потому что у нас чувства наши человеческие хотят, чтобы мы поступали по-другому. Наша плоть, по-другому говоря. И происходит вот это постоянное пересечение наших чувств. А помимо чувств еще есть и эмоции, и много чего еще. Мы говорим сегодня о чувствах. Хотя эмоции спряжены с ними. Наши эмоции. Давайте посмотрим в Библию. Там есть примеры, на каком месте должны быть наши чувства, а на каком месте должна быть воля Господа по отношению к нашей жизни. Книга пророка Осии, 1 глава, мы прочитаем с 1 по 3 стих. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биерину, в одни Озии, Иофама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских, и в одни Иерваама, сына Иоасова, царя израильского. Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует эта земля, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлеама, и она зачала и родила ему сына». Знаете, в чем одна из главных наших проблем при чтении Библии? Я не говорю конкретно о вас, я говорю в принципе. Одна из основных проблем — это то, что когда мы читаем что-то, мы читаем это просто как какие-то сторонние наблюдатели. Мы не представляем, что переживали эти люди тогда, описанные в этих историях. Это происходит очень часто. Если мы не представляем, что они переживали, нам очень тяжело понять до конца сущность библейского текста, который мы изучаем. Что переживали описываемые личности? Вот сейчас мы прочитали начало книги пророка Осии. Представьте себя в этой ситуации. Кто вы? Мужчина ли? Женщина? Это не важно. Но если бы вам сказали: возьми себе спутника жизни, который занимается проституцией. Проституция. Что это тогда было позорно? Что это сейчас так же? Ведь мало кто скажет, что занимается проституцией другим. Обычно это скрывается. Представьте себя, если вам сказали бы это, а пророк Осии, Бог сказал сделать именно так. И здесь мы видим вот этот самый пример, когда переплетаются наши чувства и воля Господа. А какие у него были чувства, Осии, пророка?
2: Он что, был не мужчина? Мужчина? Мужчина, который хотел жену? Явно не из женщин. Проституток. Но воля Господа была другой. Он как раз таки сказал взять себе такую жену из этой, кавычка, древней профессии. Здесь в Библии не описаны его чувства. Но теперь представьте, что он испытал. Что испытал этот человек? Божий пророк должен был жениться на проститутке. Третий стих. Он пошел, взял Гомерь, дочь Дивлаима. Он сделал то, что сказал Бог. Хотя, как человек, он и не хотел этого делать. Он питал чувства, возможно, к другой женщине. Не к той, что занимается проституцией. Но Бог сказал ему сделать именно так. Воля Господа была, чтобы он сделал так, не для того, чтобы наказать пророка Осию. Нет. Чтобы показать перед Израилем то, кем они стали для Бога, отступив от Него. Вот этот пример. Говоря о наших чувствах, откуда они у нас? Конечно, они заложены Творцом. Мы не можем от них избавиться. Почему? Потому что чувство любви, например, было изначально при создании людей. Мы не роботы, и у нас, безусловно, они есть, эти чувства. Но эти чувства мы, как люди, носим в себе. Мы люди несовершенны, поэтому и наши чувства не могут быть совершенными. В книге пророка Иеремии, 17 глава, стих 9, сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его». Даже наши чувства, они испорчены. Но мы здесь не делаем акцент на то, что они испорчены, негодны. Нет, мы созданы по образу и подобию Божьему. Эти чувства хоть и испорчены, но мы как люди чувствительны. Поэтому для нас любое, что касается наших чувств, это ранимо. Есть люди более ранимы, менее, но для всех, что касается чувств, это рана. Итак, давайте еще посмотрим, чтобы понять нам, что такое воля Господа. Вот мы видели пример про Косии. Теперь посмотрим Римлян 12 глава, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот это определение воли Божьей. Она благая, угодная и совершенная. Нам часто кажется, что мы знаем о себе все. Ну, кто, кроме нас, знает о нас все? Ну, конечно же, мы. Но нет, больше знает нас Бог, который нас создал. Вот Бог абсолютно знает про нас все. И Бог знает, как нас вести в нашей жизни. Что это означает? Что хотя у нас и есть чувства, мы всегда должны следовать за Господом. Это следование за Господом, потому что Его воля благая, угодная и совершенная. Потому что Его воля – это воля Творца по отношению к творению. Часто можно услышать от людей, когда, например, они влюбляются, хотят, возможно, пожениться, а родители против таких отношений. Что они говорят? Сердцу не прикажешь. Игра на чувствах, понимаете? Чувствам ты, мол, не прикажешь. Вот как сердце сказало, так и должно быть. Но мы видим в Библии, что должно быть не так, как сказало сердце. И не так, как подсказывает чувство любви. А так, как угодно Господу. Эта тема не только о любви, о любовных чувствах. Не только о чувстве ревности, например. Ревности? Почему мы говорим о ней? Потому что книга пророка Осии, которую мы начали читать, там в 3 главе, если мы посмотрим, описывается то, что вот эта женщина, проститутка, на которой женился пророк Осия, продолжает делать свои вот эти гнусные дела. Она общается с другими мужчинами. Как это, вы считаете, была ревность у пророка по отношению к своей жене? Что она делает? Что она делает с другими мужчинами? Безусловно, она была. Поэтому это громадная тема, о которой мы говорим сегодня. Наши чувства, любовь Господа. И даже несмотря на это, пророк Осия пророком, ведь он понимал, что воля Господа — это то, что для него главнее, чем его чувства. Есть в Библии другой пример. Книга Ездры. 10 глава. Мы читать не будем полностью. Мы лишь отметим, что там была проблема по возвращению евреев из Вавилонского плена. Там многие мужчины имели народных жен, что законом было запрещено. И вот Ездра предлагает: заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедям Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. 3 стих, 10 глава книги Ездры. Опять эти чувства. Какие чувства испытывали мужчины, которые взяли инородных жен? Ну, конечно, не секрет, чувство любви, чувство привязанности. Что говорит Ездра делать? Отпустить их. Да там касалось еще не только жен, но и детей. То есть, понимаете, такие примеры описаны в Библии. Они очень серьезные. Они касаются очень многих интимных моментов нашей жизни. И показывается, что воля Господа, она главнее наших чувств. Не потому, что мы люди такие беспомощные, хотя мы и беспомощные в каком-то роде. Не потому, что Бог хочет нас мучить. Нет. Бог хочет, чтобы все было нам во благо. Мы же прочитали, что есть воля Господа. Благая, угодная, совершенная. Чтобы все было так, как должно быть. А так, как должно быть, знает только Бог. Что нам делать? Об этом сказал Иисус Христос. Матфея 16, глава, стих 24. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Вот эта тема. Наши чувства и волю Господа. Вот слова Христа. Напоследок мы прочитали. Что мы можем сказать? Что чувства наши есть, они будут чувствами. А у нас есть разум. Разум, если мы знаем, что говорит Слово Божье, если мы знаем, какие Слово Божье расставляет приоритеты, что стоит над чем, воля Господа стоит над нашими чувствами. Потому что наши чувства могут завести нас очень глубоко в какую-то яму или болото. Легко, и только Бог знает, как должно быть и как нужно нам правильно сделать. Дорогие друзья, ставьте всегда волю Господа выше ваших чувств. Освящайтесь, потому что Господь свят. Контролируйте свои чувства, чтобы они не затмили вам голову, потому что вы принадлежите Господу. Вы Его дети. Вы те, за кого Он пролил святую кровь. Хвала Ему и благодарение. У нас на этом все. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

Говорит радио «На пути». Звучит передача «Путь новой жизни». После нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Дорогие радиослушатели, сегодня мы вновь встретились с вами, и я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В прошлый раз мы рассуждали о вере и прочитали место Писания. Испытывайте себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. И мы порассуждали, что вера, она соединена с послушанием. Вера подразумевает беспрекословную веру, безусловную веру в Слово Божье. И что мы должны взирать на начальника и совершителя веры Иисуса Христа и брать с Него пример. И так Он есть и начальник, и совершитель веры нашей. И давайте сегодня еще посмотрим по Писанию, какое действие имеет вера в нас, и испытаем себя, в вере ли мы. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 22. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Если хотите, вы сами прочитайте, в каком контексте говорится это повеление. Но из этого текста видно, что вера должна побуждать нас к молитве. И не только к молитве такой, ну, допустим, «Отче наш» прочитал и тем удовольствовался, но к молитве, от которой мы ожидаем результата. Потому что говорится и «все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Итак, вспомните, дорогие радиослушатели, были ли у вас такие молитвы, на которые Бог вам ответил, и укрепилась ли ваша вера? А если таких молитв у вас вообще нет, то и веры у вас тоже нет. В Евангелии от Иоанна в 11 главе описывается воскрешение Лазаря. И как вы думаете, вот Иисус верил, что Бог воскресит Лазаря? Конечно, верил. Так и мы должны верить, если мы молимся за исцеление наше или исцеление наших близких, или исцеление брата или сестры, или освобождение от какого-то греха или порока, или о том, что уладить какую-то трудную ситуацию в нашей жизни – отвести нас от искушения, открыть дверь для благовестия. Вот эти молитвы веры, которыми мы должны молиться и ждать результата. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 7, такая вставка: «Ибо мы ходим верою, а не видением». И вот интересно, ходим, то есть движемся. Вера есть движущая сила нашей новой жизни. В 118-м псалме написано: «Ибо слово Твое – свет стезе моей и светильник ноге моей». Если слово освещает нам путь, и мы ходим верою, то мы, конечно, должны пребывать в слове, исполнять Слово Божие. Оно должно руководить нами, направлять нас на путь истины и судить нас, когда мы ошибаемся. Если это так, то мы ходим верою. Если это не так, то мы, конечно, будем неверны Богу. Послание Иакова, глава 2, стих 26, написано: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Мы получаем прощение грехов и оправдание даром по благодати. Но когда мы уверовали в Иисуса Христа, эта вера должна побудить нас и к добрым делам, и к делам для Бога. Петр во втором послании, 1 глава, стих 5 пишет: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель». Вот эти добрые дела, о которых мы говорили. В добродетели
рассудительность. А в чем рассудительность? Рассудительность в том, чтобы слава была приписываемая не нам, а Богу, потому что Он побуждает нас делать эти добрые дела, Он побуждает нас нести какое-то служение, Он побуждает нас к ходатайственным молитвам. И поэтому мы должны говорить, что мы рабы ничего не стоящие, мы сделали только то, что должно сделать, и прославить Бога, и прославить Иисуса Христа за то, что Он дал нам милость сделать какое-то доброе дело или нести какое-то служение. И проверьте, есть ли в вашей добродетели рассудительность. В послании к Галатам, 5 глава, стих 6 написано: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Я своими словами перескажу из первого послания Петра, где апостол говорит: «Вы веруете в Иисуса Христа, и вы Его любите». То есть эта вера возбудила в нас встречную любовь к Иисусу Христу, потому что мы поверили, что Он нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. И теперь наша вера и должна действовать с любовью к нашему Господу Иисусу Христу, к нашим братьям и сестрам, которых тоже Христос любит и которых тоже Он избрал, и к этим погибающим душам, которые еще не знают спасения Иисуса Христа и мучаются в своих грехах и идут в погибель, и к ним у нас должна быть и любовь, и сострадание, и желание их спасти, и молитва с верою об их спасении. И, может, у нас у кого есть неспасенные дети, родственники, и о них мы тоже должны молиться с любовью. Дорогие радиослушатели, мы всегда должны помнить, что благодатью мы спасены через веру. И это не от нас, Божий дар. Это написано во второй главе послания к Ефесянам. Но мы можем из этого сделать вывод, что через веру мы получаем доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Потому что Господь обильно благословил нас всяким духовным благословением в небесах, и в нас обитает сила Божия, как мы говорили, для исцеления больных, для покорения неверующих в вере, для ходатайственной молитвы, для преодоления страданий, для победы над грехом. Великая сила Божия в нас действует, могущественная сила, но мы ведь должны верою ее присвоить и ей пользоваться, и опять же пользоваться разумно и по воле Божьей. И как важно нам эту веру, дарованную нам самим Богом, сохранить. Как и апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею, глава 4, стих 6: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». А верим ли мы во второе пришествие? И это тоже важная часть нашей веры. И в заключении послушаем псалом о начальнике и совершителе веры Иисусе Христе.

Дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, и самый трудный шаг веры – это отвержение себя. Но и его надо сделать, чтобы распять свою плоть со страстями и похотями, и также, чтобы мир был распят для нас. Аминь.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие друзья, в Священном Писании есть книга, в которой от начала и до конца слышатся рыдания и стоны, в которой пророк Божий изливает всю скорбь своей души. Начинается и кончается она так: «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова, великий между народами, князь над областями, сделался данником. Неужели ты, Господи, совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» Как в первом, так и в последнем стихе нет никакого просвета, никакой надежды на избавление, по крайней мере для современников, имевших тогда место событий. Поистине страшное то было время для царства иудейского. Бог посылал своему народу пророков, чтобы отвратить их от грехов их, но они пророков Божиих не слушали и продолжали беззаконную жизнь вопреки заповедям и постановлениям Божиим. А для того, чтобы избежать угрызений совести, народ иудейский и его вожди охотно внимали лжепророкам, которые вместо откровения Божия говорили свои измышления, соответствовавшие желанию людей. Когда же восставали истинные, посланные Богом пророки, то их преследовали, сажали в тюрьмы, подчас убивали. Так пророка Иеремию порывались несколько раз убить. Однажды его опустили в глубокий безводный колодец, чтобы он умер там от голода и жажды. И только Господь, согласно своему слову, избавил его от смерти. Об этом печальном прошлом Иисус Христос в притче о винограднике говорит так: «Когда же приблизилось время плодов, хозяин дома послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Но не вечно Духу Божию быть пренебрегаемым человеками. Гнев Божий излился на Иудею и Иерусалим, и орудием гнева своего он избрал Навуходоносора, царя Вавилонского, который завоевал всю Иудею и после трехлетней осады взял Иерусалим. Храм, построенный царем Соломоном, был до основания разрушен. Такой же участи подверглись стены и башни иерусалимские, а все дома в городе были сожжены. Большинство иудеев Навуходоносор выселил в Вавилон и оставил на месте только немного бедного народа земли для земледелия. После этого страшное запустение воцарилось в Палестине. Пророк Иеремия, будучи большим патриотом, страдал за народ свой и в книге «Плача» высказал всю боль души своей. Во второй главе, 14 стихе этой книги, мы читаем очень важный текст, говорящий о причинах гнева Божия, обрушившегося на Иудею. Он гласит: «Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию». Этот стих тем более важен, что относится не только к населению Палестины, но в малом масштабе этой страны показывает, какая участь ожидает тех, кто отступает от истины Божией и заменяет ее ложью. Это относится ко всем народам мира, но в особой мере к народу русскому, потому что повсюду, во всем мире находились и находятся русские изгнанники. А жизнь в стране во все времена была исключительно трудной, труднее, чем где бы то ни было. Не напрасно русские писатели и поэты называли русский народ страдальцем, живущим у себя на родине, как в плену. Для объяснения такого положения историки ищут причин политических, а Слово Божие дает причину духовную, вытекающую из отношения людей к Богу. Рассмотрим поэтому подробнее этот стих. Тут сказано, что лжепророки не раскрывали беззаконий народа. Они угождали не Богу, а людям. Помнится, как в России мало кто клеймил ругань, пьянство, злоречие, злобу, ненависть, обман, блуд, прелюбодеяние, клевету. Миллионы людей были по названию христианами, а в сущности в существование Бога не верили. Вспомним, как Левин, герой романа Льва Толстого, пришел на исповедь, и там выяснился главный грех его, что он не верит в Бога. Этим он поставил в очень неловкое положение священника, который должен был по правилам или привести Левина к вере, или наложить на него дисциплинарное взыскание. Он ни того, ни другого не сделал, а ограничился обычной в таких случаях словесной формулой. Левин так и остался в своем неверии. А по Слову Божию, указание человеку на его греховность – это первый шаг к спасению. Покуда грешник не осознает своего погибельного состояния, он не будет искать Спасителя. Есть в мире страшные болезни, которые долгое время незаметно живут в человеческом организме и ничем себя не проявляют. Больной не видит нужды идти к врачу, потому что полагает, что здоров. Но когда появились угрожающие признаки, и человек увидел серьезность своего положения, то он не пойдет, а понесется к врачу. Поэтому пророки Божии всегда, в первую очередь, раскрывали греховность людей, независимо от того, нравилось ли им это или нет. В рассматриваемом стихе есть также и косвенные указания, каким образом человек мог выйти из своего гибельного состояния. Пророки провещали пустое и ложное, изрекали откровения ложные. Иначе говоря, людям не указывали истинного Божьего пути, чтобы им возможно было получить прощение и избегнуть вечного осуждения. Во время своей земной жизни, когда Иисус Христос говорил «прощаются тебе грехи твои», то книжники задавали такой вопрос: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Слова эти в обоих случаях правильны. Только Бог мог и может прощать грехи. И Христос прощал грехи именно потому, что был Бог, принявший плоть человеческую. И когда Бог прощает грехи, то, конечно, только на Божьих основаниях, согласно откровению истины Господней, выраженной в Его Слове. Что же говорит по этому поводу Библия? В первом послании к Тимофею, в первой главе, 15 стихе сказано так: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Здесь указана цель пришествия Христа на землю, относящаяся к каждому человеку лично. Это подтверждает апостол Павел, когда говорит, что он из грешников первый. Приведем еще из послания к римлянам и из второго послания к Коринфянам следующие стихи. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Человек должен был быть наказан за грехи свои, но за него на кресте понес наказание Христос, и ради этой жертвы грешник, не по заслугам, а по любви к нему Бога, получает оправдание и жизнь вечную. Но также, как мы видели это в отношении греховности, так и в отношении спасения, искупление Христово только тогда приобретает свое настоящее, действенное значение в жизни человека, когда он увидит во Христе своего Спасителя, своего Искупителя. Великая разница между выражениями «наш Спаситель» и «мой Спаситель». Наш Спаситель может быть вообще спасителем многих людей, но не иметь ко мне личного отношения. Мой Спаситель – это Господь, который меня лично спас. Так об этом свидетельствует апостол Павел, когда говорит: «Но для того я и помилован». Обратите внимание на это «я». «Дал бы Господь, чтобы свидетельство апостола было бы также и вашим свидетельством, дорогой слушатель этой радиопередачи».

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: Вы слушаете программу «Выбор».
2: Бог создал человека со свободной волей.
1: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
3: Жизнь и смерть.
2: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Татьяна Тарамаева. Татьяна, здравствуй!
5: Приветствую вас!
4: Наверное, точнее будет сказать, что не ты наша гостья, а я ваша гостья.
5: Да, мы очень рады вас приветствовать в нашем реабилитационном центре.
4: Дело в том, что немножко необычный формат программы. Обычно мы делаем студийные записи, к нам в студию приходит гость. Сегодня мы на выезде, сегодня мы в Тверской области в реабилитационном центре. И Татьяна – служитель этого центра. Татьяна, давай я меньше буду говорить о тебе, ты сама о себе расскажешь.
5: Ну, хочу рассказать о себе. Мне 37 лет, я сама с города Москвы. Там родилась я в Советском Союзе. Тогда была страна закрытая от мировой экономики. Родилась я в хорошей семье. У меня была семья наполовину коммунистическая, наполовину не принадлежащая никакой партии. Но в детстве меня крестили в православие, и я с детства знала о Боге, маленькая, когда была. Училась в школе, как все. Все было, улица, она меня затягивала, мне нравилось на улице, потому что родители работали, растили меня бабушки.